Я спрашивал себя, зачем такое множество указаний, и именно ветхозаветных? Христианам современным будто нет нужды в этом. Им больше говорит знамение креста, явленное царю Константину пред поражением язычествовавшего Максентия, о чем упоминается тоже не раз. Вот что думается. Подтвердить что-либо необычное всегда мы хотим свидетельствами авторитетными. Новозаветная Церковь знала бесчисленное множество фактов силы креста, но то все было преданием, хотя и несомненным. Писание же было авторитетнее, потому на него и ссылаются песнопевцы. Затем это говорит о чрезвычайной силе креста. Не дивно, что теперь им творятся чудеса, а гораздо дивнее, что еще до прославления креста распятым он уже имел силу. Наконец, этими фактами Ветхого Завета еще до искупления указывалось, в чем будет заключаться главное дело Искупителя. В распятии, в кресте, в нем спасение, в нем будет сила. Это знал уже на опыте Ветхий Завет. А Новозаветная Церковь поет о сем, как о совершившемся, истолковывая все эти прообразы в применении к искупительной силе креста, и прямо говорит: «Снедию древа, роду прибывшая смерть, крестом упразднися днесь, ибо проматернее всеродная клятва разрушися прозябением», то есть родившимся от «чистая Богоматери».

неблаговременно. В седьмой песне, во втором тропаре, есть примечательное объяснение смертоносного действия древа познания добра и зла. Бог ничего злого не сотворил, а древо оказалось смертоносным. Не само по себе. Оно тоже было доброе, но пока было запрещено вкушать от него до времени. Эту заповедь и приступили первые люди неблаговременно, вкусив от него. И это преслушание их и разрушило повеление Божие, заповедь Божию, и сего ради древо, неблаговременно причастно бывшее, принесе смерть человеку. И с того времени запрещено было вкушать уже и от древа жизни. Люди были изгнаны из рая, пока не было воздвигнуто другое древо — крест. И с него разбойник первый вошел в рай, вкушать снова блаженство и бессмертие от древа жизни. Радость предпразднества. Самое главное, что вынес я оттуда, — это ощущение радости. Церковь еще до праздника радуется. Чему? Спасению. Пусть оно далось страшным путем, распятие Сына Божия, но все же спасение дано, совершилось. И Церковь на этом достижении сразу же и останавливается. Так бывает и после победы над врагом, пусть погибли тысячи. Но враг поражен, и радуются спасенные. А уж после они будут вспоминать и то, какими муками добыто это спасение. Это вообще. А в частности, многие мысли, изложенные выше, предвосхищены были в предпразднестве. Выпишу их, хотя и придется повториться. Знанны, прежде неведомые чужие, теперь стали знаемыми, своими родными. Творцу тобою бывше, всечестный кресте. Следовательно, не через воплощение даже, а через крест мы стали знанны Богу, познанные, то есть после и за искупление нас Сыном Божиим, теперь стали своими. Эта же мысль выражается и в другом образе. Люди были должники неоплатные. Сын Божий, употребив вместо пера, по-древнему трости, крест, и обмакнув его вместо чернил, в червленную красную кровь, и окровавив свои персты в ней, оставительное, незаслуженное прощение, нам царски, то есть с царственной властью и милостью, подписати человеколюбствовав, то есть по любви захотел, значит, за нас расписался в долгах. И в празднество тоже поется: «На древе спаси крестнем, за утробы милости возвысився, растерзал, разорвал, еси, грехов лютое рукописание, как долговой вексель наш, яко всемощный Бог». Человек этого не смел сделать и бессилен был. Вот плод. Свои Богу — крестом. Вина снята. А так как это славное дело совершено было крестом, то именно крест является славою Христовою. Славу Христову тя бывающую, являющуюся. Верою славим, прославляем и Твоим, преславни Господи кресте, честным объятием и просвещаеми. Крест как бы живой обнимает нас, подобно как свет солнца окружает, и передает нам свою силу и славу. Остальные мысли таковы же, как и в праздник. Тоже говорится, что крест — древо жизнодарное, источник бессмертия, избавление всего мира, хранитель наш, и так далее. И все это объемлется одним понятием — божественной силы, дарованной ему распятым на нем.

Какая же благодать? После всего этого уже пора подойти к этому вопросу. Пресвятый Крест происходит, освящаенный благодатью. Поет еще церковь на предпразднество. На это моей душе ответили два места. Одно в предпразднество, другое в праздник. «Приидите сего всей радостью и любовью и страхом, целуем верно, единого Творца и Владыку». А перед великим словословием на праздник, то есть перед моментом выноса креста, церковь снова предупреждает, с какими чувствами мы должны отнестись к нему. «Вернее приемлют того желанием, с охотою, с любовью ждут. Сего целуем радостью и страхом. Страхом греха ради, яко недостойнее суще, радостью же спасения ради, еже подает миру, на том пригвоздивайся Христос Бог, имея велию милость». Вот какие чувства должны быть. Влечение, желание, любовь, радость и страх. А если влечение или любовь присоединить к радости, то радость и страх – это совсем особое сочетание чувств. И невольно начинаешь думать о своих грехах, которые довели Господа до креста. Но эта мука заменяется или перемешивается тотчас же другим чувством – спасение дано, и снова утешение в душе. Но как вспомнится, что и после креста мы грешим, то опять страх берет. Но и опять есть к кому прибегнуть. «Не презри нас бедствующих, и паки» снова, «еже от тебе расстояние, удаление через грехи, на страсти укрепит литворные, и вообще спаси нас». Это «спаси» весьма часто видим мы на службе, особенно в стихирах поклонения. «Господи, на том пригвоздивайся, помилуй нас». Крест претерпевый заныи, воскресением Твоим животворяй, сохрани и спасины. Безмерный Владыко, очищение буди нам, и спаси души наша. Вся терпит, да спасет мир. Но чего же больше? Если первое слово тропаря, а это главная песнь праздников, говорит о том же «Спаси, Господи, люди Твоя». Вот это все нужно связать воедино. Спасение — суть. Корень, а радость и страх – плоды сердца, восприемлющего дарованное крестом спасение. Если рассочетать все это воедино понятие, то можно благодать праздника свести к двум словам – крестоносное спасение. От спасения – радость, от креста – страх. Нужно и радоваться, и сокрушаться. Трудно это, но таково и спасение – ходить между этими двумя крайностями, сочетавая их обе. «Надо совмещать в себе, — говорит епископ Феофан Затворник Вышинский, — чувство погибающего и спасаемого. Только тут истина. А это настроение есть общее постоянное настроение спасающегося. Посему можно сказать, что на воздвижение нужно себя чувствовать как всегда, когда мы погружаемся в спасение. И наоборот, то, что чувствуется на воздвижение, должно носить в сердце и в прочее время. Теперь подумаем, если бы мы, грешные, недостойные, да остались с одной радостью, это было бы неправильно для нас, грешных, еще не доросших до таковой милости, как постоянного чувства. Отрада путника – на красивые лужайки, а далее снова путь, и нелегкий, но все же радостотворный. Поэтому иногда говорится о радостотворных скорбях. И весь год вот так переплетен. Рождество Богородицы – радость, креста воздвижения – скорбь, Рождество Христово – мир, надежда, Великий пост – покаяние, Светлая Пятидесятница – восторг, Петров пост, говение, преображение, слава, и одновременно Успенский пост, мысль о смерти. Так весь год радость, сокрушение, сокрушение и радость.
так и держит Церковь в руках нашу душу, пестая ее, как нянька ребенка. То же и на неделе. Воскресенье — радость, а 6 дней — будни, а среди них еще 2 дня поста. Так Церковь и ведет нас по средней стезе между радостью и сокрушением, или, точнее, соединяя и то, и другое. Таким образом, благодать праздника Воздвижения есть задача всего года. И мудро, что такой праздник поставлен в начале церковного года. Обрадовала Церковь целью — спасением, а после указала и путь — крестоносность.

По-сербски так и называется воздвижение, то есть почитание спасительного креста, спасительного искупления, и вместе с тем приятие и на себя крестоношения. А так как вся наша жизнь есть один сплошной крестов день, то поэтому мы и не чувствуем особой разницы между обычным настроением и днем воздвижения. Да так и должно быть. Человек здоровый не выделяет особо здоровых дней или мало их замечает. Или лучше так, лечащийся больной при приходе врача или при принесении лекарства от него обрадуется надеждой, но все же сознает, что он болен, и продолжает всю жизнь лечиться. Так, если посмотреть на службы всего года, изложенные в Октоихе, «Осьмигласники», то мы увидим в нем весьма большую разницу между песнопениями праздников, всех почти, и буднями. Там радость, здесь больше скорбь, там торжество, здесь сокрушение, там славословие, здесь покаяние, там благодарение, здесь прошение. И если человека непривычного сразу перенести, скажем, с Пасхи на любой понедельник Октоиха, он будет поражен этой разницей настроений. Точно два мировоззрения, день и ночь. Но если человек этот перейдет с воздвижения на Октоих, то разница уже будет незначительна. Даже больше можно сказать, будничные службы во многом будут повторять и развивать мысли о спасении, данные на воздвижение. А в среду и пяток мы, в сущности говоря, слышим каждую неделю вынос креста. Те же самые мысли, те же слова, даже иногда те же песнопения, что и на воздвижение. Достаточно сказать, что средо-пятницкий светилен по каноне, крест-хранитель всея вселенная, взят из воздвижения. Тропарий кандак среды и пятницы «Спаси Господи и вознесися на крест» оттуда же. А есть и стихиры по будням, взятые из праздника. Даже и в воскресенье не забывается крест, а в стихирах и в тропарях о нем говорится. И даже всякое воскресенье есть специальный крестовоскресный канон с припевом «Слава Господи кресту Твоему и воскресению». Последним добавлением отличается воскресный канон от воздвиженского, и больше говорится о воскресении. Так мы видим, что этот крестов день распространяется в сущности на весь год. Даже на великие праздники всюду вплетается мысль об искупительном страдании. Даже Рождество и Пасха тесно сплетены с ним. Параллель предпраздненства Рождества с Страстной Седмицей. Даже на Пасху в тропаре все время поется о смерти Христовой, смертью смерть поправ. Таким образом, весь год окрашен воздвиженским крестоносным настроением. Этим-то и объясняется разница будней и праздников. Там, в праздниках, торжество спасения, сила Спасителя, слава Победы. А здесь еще время брани, войны, борьбы, еще крестов день. Праздник – уже из будущего века, будни настоящего. Поэтому в праздник говорится больше о том, что Господь сделал, а в будни – что мы должны делать. В буднях изложена вся аскетика нашего спасения, а в празднике больше догматика. В празднике выясняется объективная божественная сторона спасения, а в будни – субъективная человеческая. Но и то, и другое связано теснейшим образом. Только в будни выделяется одна сторона, а в праздники – другая в спасении. В общем же праздник. Приидите весело, целуем все живоносное древо. На нем же распростреся Христос – избавление, искупитель.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Хоральная прелюдия «Ми бемоль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.
1: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Ивков. Здравствуйте. Сегодня вы услышите передачу из цикла «К столетию Дмитрия Сергеевича Лихачева». Предлагаем вашему вниманию фрагменты из интервью, данные выдающимся ученым в начале 90-х годов. И интервью эти будут посвящены первым детским дореволюционным годам его жизни.

Я прежде всего должен сказать, что я очень хорошо помню свое детство. И помню благодаря очень простой вещи. Мой отец инженер-электрик, но любил заниматься фотографией. У него был довольно примитивный такой ящик. И с помощью этого ящика, который можно было легко переносить, он брал его с собой на прогулки. Мы ездили в Крым или в Одессу, или на дачу. Он всегда снимал. И эти снимки сохранились у нас. И сохранились даже негативы. Потому что эти негативы были такие мягкие, не стеклянные. И их можно было накапливать сколько угодно. Как-то лет 20 тому назад я их проверил, и оказалось, что чудные фотографии. И благодаря фотографиям всплывает все окружающее. В каких обстоятельствах это снято, кто наши знакомые. Все. Это я очень рекомендую, если в семье есть дети, заниматься фотографией. Потому что детство – это самое счастливое время. Даже если происходят какие-то несчастья, они легко как-то воспринимаются, забываются, а все хорошее в детстве запоминается.

0: Я даже не могу сказать, чем они отличаются. Это какая-то другая генерация совершенно. Ну, во-первых, было гораздо больше интеллигенции. И поэтому на улицах вы встречались с другими людьми совсем. Даже рабочие были другие. Вот, скажем, мне приходилось часто бывать вместе, и в Казани мы были с ним вместе, и в блокаду переживали вместе. Иван Иванович Толстой, академик. Он очень напоминал старого петербургского рабочего. А старые рабочие питерские, они были тоже профессорами своего дела. У них были нравственные начала и так далее, которые сказывались даже в таких вещах, как там забастовки или еще что-нибудь. Они не портили имущество никогда. Допустим, забастовка учителей, она была невозможна. Как бы люди не страдали, скажем, от недостатка заработной платы, это уже в начале революции, но бросить детей, школьников, для них было невозможно. Так же, как забастовка врачей. Это невозможная вещь совершенно. И это было видно по фотографиям, потому что дело не в том, что красивее они были или некрасивее. Они были добрее лица. Добрее, вежливее, воспитаннее. Вот слово «воспитанность» у нас сейчас исчезло. А тогда просто различали людей, воспитанных и невоспитанных. Если кто-нибудь говорил грубость, говорили, ну что от него ожидать, невоспитанный человек. А воспитание, оно было независимо от общественного положения. Невоспитанным можно было быть и правоведом, и лицеистом, и кем хотите, можно было быть невоспитанным. Например, когда в Мариинском театре, а мои родители увлекались балетом, лицеисты и офицеры иногда гвардейских полков становились обычно у дирижерского места там и разглядывали дам в зале, в бинокль прямо или в лица разглядывали и сами красовались. Это была глубочайшая невоспитанность, понимаете? И у меня до сих пор сохранилось такое отрицательное впечатление от пшутов, их называли пшутами, людей, которые цедили слова, не уважали своих людей. А вместе с тем, скажем, простой дворник был очень воспитан, хотя и приходил получать каждый праздник на чай.
1: Дворник и швейцар, наверное.
0: Дворник и швейцар. Вот швейцар в нашей школе, он всегда открывал и приветствовал. Либо по-итальянски, либо там, вот прощаясь, говорил «Arrivederci». Понимаете, он как-то заинтересовал даже этим. А сын его учился в нашем классе у швейцара. Причем тут же учился сын банкира. Тут же учились дети Шаляпина, и сын швейцара учился у нас. Учились разные национальности. Эта школа была немецко-русская, Карл Иванович Май ее основал по системам европейским воспитания. Но было много русских, были евреи, причем евреи двух категорий. Евреи-традиционалисты, исповедующие иудаизм, и евреи, перешедшие в протестанты. Их очень много было на Васильевском острове. Потом был татарин, были мы моряки, был один француз. Причем француз по фамилии Мечников. Дело в том, что это был внук вот знаменитого исследователя. Публика и на улице отличалась. Во-первых, все были прилично одеты. Вот эта мода на такое разгильдяйство в одежде, она ведь появилась довольно недавно,
1: ну,
0: лет 30 тому назад, вот когда появились хиппи и так далее. Но тогда это считалось неприличным. Каждый старался одеться чисто, хоть не по моде, но чисто. Это уважение было к себе и уважение к окружающим, независимо от сословий. С этими бриллиантами была такая история. Для того, чтобы купить бриллианты, чтобы ходить и не чувствовать себя униженной в балетном зале, родители очень экономили. В театр обычно ходили дамы, одевали ротонду без рукавов. Ну, моей матери была в приданом дана ротонда чернобурой лисицы. Такая накидка, но без рукавов. Она не мяла вот этого костюма дамского и тепло одевала шею, все декольтированное. И на голове капор, как сейчас помню, розовый такой пышный капор был, чтобы не мять прическу. Но при этом мои родители экономили на извозчика. Поэтому мы всегда снимали квартиру около Мариинского театра, чтобы ходить пешком. Но однажды сняли где-то далеко и ходили через Неву пешком, потому что там на 3 копейки извозчик брал меньше. И вот отец шел через Неву впереди, мать моя сзади. Она упала, а подняться не может, потому что рукавов нет. Ну, никак не может подняться. Она кричит, а там, значит, отец не слышит. Ветер ли был, или что-нибудь такое. Часто об этом случае рассказывали. Но самое ужасное было то, что моя мать не могла решить, потеряла она бриллиант или не потеряла. Понимаете, потому что при падении все могло случиться. Мои родители, пока не пришли домой, не удостоверились, что все цело, очень волновались. И это все из-за 3 копеек. Да, 3 копейки это была возможность ходить в балет.

чтобы занять там 10-15 минут гостя. Отдельная квартира не продавалась, целый дом продавался. Всегда на парадной лестнице стеклянная дверь, и там были белые наклеечки. Сдается квартира, такой-то этаж. До третьего этажа обычно ковровая дорожка. Внизу бывал камин. И был швейцар, который, кстати сказать, всегда занимался еще каким-нибудь делом. На торговой улице, когда мы жили, швейцар очень хорошо переплетал книги. Многие свои книги переплел. Помню, что книжка, моя любимая книжка была та «Нечаева на суше и на море». Масса всяких сведений было интересных там. И про гейзеры какие-нибудь, и про ледники, и про африканские страны там. И я очень гордился тем, что у меня были разнообразные знания уже там в 7-летнем, 8-летнем возрасте по этой книжке. Любимая была моя книжка. А переплетена она была швейцаром. А с швейцаром у нас были хорошие отношения. Так что нанять было очень просто. Об этом не заботились. Перед отправлением на дачу отправляли на кокоревские склады какие-нибудь там вот здесь. То, что Истфак занимает, это склады мебели были. Приезжали артельщики, грузили всю мебель, упаковывали ее, отправляли туда. И это было дешевле, чем снимать квартиру. Мы жили на даче, а в августе месяце отец приходил и говорил, что вот такая-то есть квартира, вот такая-то есть квартира. И мать заочно соглашалась с той или иной квартирой, лишь бы это поближе к палету было. Очень важно сказать, какие были капельдинеры. Цветных фотографий не было, а это был тоже элемент представления. Уже капельдинеры были одеты, как в 18 веке. Это белые чулки, потом голубые штаны и ярко-желтые с золотыми пуговицами и золотыми пузументами. Такие, я не знаю, камзолы или кафтаны всегда встречали и уже знали всех. Каждое дачное местность очень отличалась. Вот Кокола, в которой мы жили, это была дачная местность такой мало зарабатывающей интеллигенции, которая группировалась вокруг Репина. Репин был очень веселый. Человек любил всякое чудачество, поэтому он покровительствовал Чуковскому, бесплатно построил ему дом. Чуковский был веселый очень человек, я его помню. Он разные чудачества выкидывал, вообще чудачество, карнавалы, все это можно почувствовать даже по Ахматовой, по ее поэме «Без героя», сколько было карнавальных всяких затей. И это очень характерно было для Петербурга, карнавалы. Карнавалы, маскарады, разные авангардные театры, старинный театр. Ирхольд на этом и выдвинулся. Он был выдумщик в театре. Каждый раз вы не знали, что вас ожидает на новой постановке. То же самое и балет. Балет, ведь в балет втягивалась публика. В балет нужно было приходить в бриллиантах, с веерами, дамы декольтированные были. И часть балета шло при полупотушенном электричестве, а до того газе, полупотушенный. Потому что зрительный зал как бы втягивался в балетное действие. Но это очень характерно было при постановке «Маскарада» Мейерхольдом в Александринском театре. Он просто сцену сделал продолжением зрительного зала, потому что зрительный зал там очень красивый. Покрыл оркестровую яму, и со сцены были лестницы, спускавшиеся прямо в зал. Вы чувствовали себя участником этого маскарада. Это была замечательная совершенно выдумка и постановка. После этого стало в моду у актеров входить иногда в зрительный зал, особенно на комических постановках. Революционные движения и все это, эти ощущения тревоги вызывало. Но я знаю, что по рассказам, что ужасное впечатление в Петербурге произвело Цусимское поражение. Потому что не было морской семьи, которой не погибли бы либо родственники прямые, либо друзья. И эта японская война была ужасная. Но это я ее не помню. Я помню, что на глазах у матери, которая ходила к Зимнему дворцу, но с

0: Александровском саду стоял. А в Александровском саду мальчишки забирались на деревья. И вот когда солдаты стреляли по толпе, они старались стрелять, чтобы не попасть в людей, немножко поднимали выше. И они стреляли по деревьям, а там мальчишки сидели. И вот мать всегда вспоминала, как мальчик упал с дерева. А потом, значит, гибель гвардии в Восточной Пруссии. Полки оставались, но они были набраны уже из людей совершенно другого характера, круга, по росту там, как полагалось, но это уже не была настоящая гвардия. И она изменила характер города. В городе появилось огромное количество военных, которые старались отсидеться в тылу. Это, между прочим, были все это социал-демократы, которые больше всего издевались над солдатами. Для того, чтобы их не отправляли на фронт, они должны были муштровать солдат маршевой роты. Тогда их не брали, не отправляли на фронт. И вот они тут около Исаакиевского собора производили учения, причем ужасно, я до сих пор помню, как учили штыковой атаки. Такое чучело соломенное делалось. И сзади его держали два солдата, а третий бежал и должен был вколоть в это чучело штык. Я представлял себе на место этого чучела живого человека. На меня это производило ужасное впечатление. Кроме того, помню, как грубо обращались эти социал-демократы, значит, бывшие там студенты и так далее, с новобранцами-крестьянами. Крестьяне все-таки попали в чужой город, в неизвестный город из деревни, и все это. Они такие жалкие были. Вот он, один из них, никак не мог что-то показать ему. Он его схватил за нос. У него был насморк у солдата. И тот, значит, ругался. Я был очень доволен, что он получил возмездие за свою грубость. Но вообще это был другой мир. Все-таки я вспоминаю и настоящих интеллигентов, и царскую семью. Я думаю, что я сейчас единственный, кто помнит наследника. Я его видел в Ялте, благотворительная лотерея была, на Малу это происходило. Мы получили приглашение, потому что мой отец был в Ялте в отпуске, но он был помощник начальника почтово-телеграфного округа, так что все получили приглашение на эту лотерею. И вот я помню, как был устроен павильон круглый такой, с матерчатой крышей от солнца. И там императрица, государыня, не говорили императрица и царица, не говорили дворянцы, говорили государь и государыня, и наследник. Так вот, государыня, значит, продавала билеты, а наследник из куль с овцом стоял большой, он ручкой доставал оттуда выигрыш. На наследников все мое внимание обращалось.
1: Передачу, посвященную столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, продолжит фрагмент речи писателя Даниила Гранина, произнесенной на вечере, посвященном 90-летию выдающегося ученого.
2: Я помню, как давным-давно Дмитрий Сергеевич первым выступил против той страшной реконструкции Невского проспекта, которая предполагалась и планировалась. И сумел в тех таких харатчеевских условиях устранить, предотвратить и ликвидировать эту опасность для нашего города. Таких выступлений было много. Я помню, сколько неприятностей, это даже не то слово неприятности, а сколько враждебных выходок со стороны властей было в адрес Дмитрия Сергеевича Лихачева. Когда его делали невыездным, когда его избили в подъезде, когда было нападение на его квартиру, когда ему чинили всевозможные мелкие и крупные подлости. За что? За то, что он осмеливался честно и принципиально вести себя в тех условиях. За то, что он осмеливался поддержать в свое время Солженицына, за то, что он осмеливался не соглашаться и делать то, что он считал нужным, и говорить то, что он считал необходимым. Это были не какие-то громкие революционные выступления с его стороны. Это была потребность быть самим собой, не больше даже. Но это вызывало возмущение со стороны властей. Причем это продолжается и по сей день, как ни странно. Несмотря на весь почет и славу и все прочее, вот осмелился Дмитрий Сергеевич выступить против небоскреба, который предполагался в Петербурге. И все, сразу в отношения с властями испортились. И по сей день, несмотря на то, что уже и не то здоровье, и не те силы, но он продолжает быть таким, каким он был всегда на протяжении всей своей жизни. Это, конечно, требует исключительных каких-то моральных даже не сил, а моральной твердости. Я вам скажу, что Петербургу повезло с Лихачевым. Повезло, что он живет в нашем городе и создает какой-то нравственный климат в городе, среди нашей общественности, интеллигенции города, который знаменит во многом в стране Лихачевым. Лихачев – это и совесть нашей России во многом. И во многом это тот образ интеллигента, которым мы всегда гордились и гордимся. Вот это русский интеллигент, человек скромный, человек трудолюбивый, человек честный и бескомпромиссный. В наше время авторитетов почти не стало. Это результат многих разочарований. Результат того, что народ устал. Вот недавно был социологический опрос о ценностях жизни. Предъявлено было 12 ценностей. Из них на последнем месте это ценность авторитета. Авторитетов не стало, потому что не стало веры, не стало очарований. Не хочется верить, слишком часто мы обманывались и горько обманывались. И вот в этих условиях сохранить авторитет, сохранить свое имя, как имя, к которому люди просто прибегают для мерки своей жизни, для сравнений, это особая заслуга, особое явление нашего времени.
1: Прозвучал фрагмент речи писателя Даниила Гранина, произнесенной на вечере, посвященном 90-летию Дмитрия Сергеевича Лихачева. Эту передачу для вас подготовил Сергей Евков. Всего вам доброго и до следующей встречи.
3: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Литературное чтение» для вас прозвучат рассказы Василия Макаровича Шукшина. Читает Чеслав Симонович.

0: Василий Шукшин. Материнское сердце. Витька Борзенков поехал на базар в районный городок, продал сало на 150 рублей. Он собирался жениться, позарез нужны были деньги. Пошел в винный ларек смазать стакан другой красного. Потом вышел, закурил. Подошла молодая девушка, попросила: «Разреши прикурить». Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки. Молодая, припухла, пальцы трясутся. «С похмелья?» — прямо спросил Витька. «Ну?» — тоже просто и прямо ответила девушка, с наслаждением затягиваясь беломориной. «А похмелиться не на что», — стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо. «А у тебя есть?» Никогда бы ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила. «Пойдем, поправься». Витьке понравилась девушка, миловидная, стройненькая. А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она признала свои несостоятельности, даже как-то взволновали. Они зашли в ларек. Витька взял бутылку красного, два стакана, сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже, обоим стало хорошо. «А здесь живешь?» «Вот тут недалеко», — кивнула девушка. «Спасибо, легче стало». «Может, еще хочешь?» «Можно вообще-то, только не здесь». «Где же?» «Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет». В груди у Витьки нечто такое, сладостно-скользкое, вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом. Можно все успеть сделать. «У меня там еще подружка есть», — подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял. Одну белую и две красных. «С закусом одолеем», — решил. «Есть чем закусить?» «Найдем». Пошли с базара, как давние друзья. «Чего приезжал?» «Сало продал. Деньги нужны. Женюсь». «Женюсь, хватит бурлачить». Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты. Куда-то идет с незнакомой девушкой, ему хорошо с ней. Лучше, чем с невестой. Интересней. «Хорошая девушка. Как тебе сказать? Домовитая, хозяйка будет. А насчет любви? Да как тебе сказать? Такой, как раньше бывало, здесь вот кипятком подмывало чего-то такое. Такой нет, так. Надо ж когда-нибудь жениться. Не промахнись, будешь потом. Не привязанный, обижать будешь». В общем, поговорили в таком духе. Пришли к дому девушки. Ее звали Рита. Витька и не заметил, когда шли и как шли, какими переулками. Домик как домик, старенький, темный. Но еще будет стоять 70 лет, не охнет. В комнатке их три чистенько, занавесочки, скатерочки на столах, уютно. Витька вовсе воспрянул духом. «А где ж подружка?» «Я сейчас схожу за ней, посидишь». «Посижу, только поскорее, ладно?» «Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? 5 минут знакомы, а? Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Витьке-то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях». Потом, помнит Витька, пришла подружка Риты, похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила сходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, работала каучук, потом пили. Витька прямо тут же за столом целовал Риту. Подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею. «Вот она, жизнь!» — ворочалась в горячей голове Витьки. «Вот она, зараза кипучая! Молодец я!» Потом Витька ничего не помнит, как отрезала. Очнулся поздно вечером под каким-то забором. Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Кое-как припомнил он девушку, Риту, и понял — опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула его. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы. Да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся. Ничего похожего на дом Риты поблизости не было. У Витьки в укромном месте в загашнике был червонец. Еще на базаре сунул туда на всякий случай. Пошарил, там червонец. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко. Прямо, потом налево переулком и вправо по улице опять прямо. Витька пошел, и пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила. «Ладно, ладно», — бормотал он, — «я вам устрою». Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится. Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного прямо из горлышка, выпил ее всю до донышка, запустил бутылку в скверик. Были рядом с ним какие-то подвыпившие мужики, трое. Один сказал ему: «Там же люди могут сидеть». Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку, оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати. «Ну, — удивился Витька, — неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?» Трое переглянулись. «Каучук работаете, да?» Трое пошли на него. Витька пошел на троих. Один сразу свалился от удара бляхой по голове. Двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали: «Наших бьют!» Еще налетело человек пять. Попало и Витьке. Кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой. Прибежала милиция. Всем скопом загнали Витьку в угол между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька с дуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны в изогнутости ее был налит свинец. Милиционер упал. Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень, и Витьку отвезли в КПЗ. Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то. «Батюшки Светы!» — испугалась мать. «Чего же ему теперь за это?» «Тюрьма, тюрьма верная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела только тюрьма. Лет 5 могут дать. Что, он сдурел, что ли?» «Батюшка, ангел ты мой Господний!» — взмолилась мать. «Помоги как-нибудь!» «Да ты что, как я могу помочь?» «Да выпил он должно, он дурной выпивший!» «Да не могу я ничего сделать, пойми ты. Он в КПЗ, на него уже, наверное, дело завели». «А кто же бы мог-то помочь ему?» «Да никто. Кто?» «Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже, что они могут сделать?» Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу, сбегала к председателю сельсовета. Тот тоже развел руками. «Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать. Все равно придется писать. Ну, напишу хорошую». «Напиши, напиши, как получше. Разумная это наша головушка. Напиши, что по пьянке он тверезой мухи не обидит».
1: «Так ведь не станут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке.
0: Ты вот что, съезди к тому милиционеру. Может, не так уж он его и зашиб-то, хотя вряд ли». «Вот спасибочка-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочка-то». «Да не за что». Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила 5 детей, рано осталась вдовой. Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году. Старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году. Девочка умерла от истощения в 46-м году. Следующие 2 сына выжили, мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ, теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила. Крепкий вырос, ладный собой, добрый, все бы хорошо. Но пьяный дурак дураком становится. В отца пошел, то царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал. В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово, тот действительно лежал в больнице. Еще 2 алкашей тоже лежали в больнице, и тоже от Витькиной бляхи. Бляху с интересом разглядывали. «Придумал, сволочь. Догадайся, ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще не ребром угодил». И тут вошла мать Витьки, и, переступив порог, упала на колени, и завыла, и запричитала. Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки, да сподобитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой, простите вы его окаянного, пьяный он был, он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел.
1: Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще, чтобы мать все поняла. «Ты подожди, мать, ты встань, встань, здесь не церковь, иди, глянь». Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса. «Вот, гляди, ремень твоего сына. Он во флоте, что ли, служил?»
0: Во флоте, на кораблях-то на этих».
1: «Теперь смотри, видишь?» Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. Этим же убить человека дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром, конец, убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь простить, ведь он же трех человек в больницу уложил, а одного при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама, как же можно прощать за такие дела, а?
0: Материнское сердце, оно мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем. «Да сыночки вы мои милые!» — воскликнула мать и заплакала. «Да нечто не бывает по пьяному делу, да всяко бывает, подрались, жальтесь вы над ним!»
1: Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры народ до жалости неохочий, даже и они, кто отвернулся, кто стал закуривать.
0: «Один он у меня, при мне-то, и поилец мой, и кормилец, еще вот жениться надумал. Как же тогда с девкой-то, если его посадят? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи, жалко».
1: «Он зачем в город-то приезжал?» — спросил начальник.
0: «Сало продать, на базар сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили. Где их больше возьмешь?»
1: При нем никаких денег не было.
0: «А, батюшки святые!» — испугалась мать. «А где же они?»
1: «Это у него надо спросить».
0: «Да украли, небось, украли. Да, милый ты сын, он оттого, видно, и в драку полез. Украли их у него, жулики украли».
1: «Жулики украли. А при чем здесь наш сотрудник? За что он его-то?»
0: «Да попал, видно, под горячую руку».
1: «Но если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется». Начальник набрался твердости. «Не будет за это прощения. Получит свое по закону».
0: «Да, ангелы вы мои, люди добрые!» — опять взмолилась мать. «Пожалейте вы хоть меня, старуху. Я только теперь маленько и свет-то увидела. Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила».
1: «Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор. Ну, выпустили мы его. А с нас спросят, на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться, действительно».
0: «А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть. Я нынче холста наткала пропасть. Все им готовила».
1: «Да не будет он у тебя ничего брать. Не будет!» — уже кричал начальник. «Не ставьте людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались».
0: «Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?»
1: «Пусть к прокурору сходит», — посоветовал один из присутствующих. «Мельников, проводи ее до прокурора», — сказал начальник. И опять повернулся к матери и стал опять с ней говорить, как с глухой или совсем с бестолковой. «Сходи к прокурору, он повыше нас, и дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит, можем мы чего сделать или нет. Никто ж тебя не обманывает, пойми».
0: Мать пошла с милиционером к прокурору. Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым. «Сыночек, что ошибка он его зашиб-то?»
1: Милиционер Мельников задумчиво молчал.
0: «Сколько ж ему дадут, если судить-то станут?»
1: Милиционер шагал широко, молчал.
0: Мать семенила рядом, все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо. «Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж. Мать-то и у тебя, небось, ей жалко ведь вас. Так жалко, что вот, говорю, в каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?»
1: Милиционер Мельников ответил туманно. «Вот когда украшают могилы, оградки ставят, столбики, венки кладут. Это что, мертвым надо?» «Это живым надо. Мертвым уже все равно».
0: Мать охватил такой ужас, что она остановилась. «Ты к чему это?»
1: Пошли. Я к тому, что будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить. Пьяные деньги украли, обидели человека. Но судить все равно будут, чтобы другие знали. Важно на этом примере других научить.
0: Да сам же, говоришь, пьяный был.
1: Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь. Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала. Прокурор матери с первого взгляда понравился, внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть говорила она длинно и путанно, что сын ее Витька хороший, добрый, что он трезвой мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться, что девка-невеста не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами, хорошая девка. Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе, заговорил издалека, тоже как-то мудрено. «Вот ты, крестьянка, вас, наверное, много в семье росло».
2: 16, батюшка. 14 выжило, двое маленькие еще померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали.
1: Ну вот, 16. В миниатюре целое общество. Во главе отец, так?
2: Так, батюшка, так. Отца слушались.
1: Вот. Прокурор поймал мать на слове. Слушались. А почему? Нашкодил один, отец его ремнем. А брат или сестра смотрят, как отец учит шкодника, и думают... Шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости, отец, одному, прости другому, что в семье? Развал. Я понимаю тебя. Тебе жалко. Если хочешь, и мне жалко. Там не курорт. И поедет он, судя по всему, не на один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка. Там мы бессильны. Судить будут. Сколько дадут, не знаю. Это решает суд. Мать поняла, что и этот не взлюбил ее сына. За своего обиделись.
0: «Батюшка, а выше-то тебя есть кто?»
1: «Как это?» — не сразу понял прокурор.
0: «Ты самый главный, али повыше тебя есть?»
1: Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся. «Есть, мать, есть. Много.
0: Где же они?»
1: «Ну где? Есть краевые организации. Ты что, ехать туда хочешь? Не советую».
0: «Мне подсказали добрые люди. Лучше теперь вызволять, пока не сужденной. Потом тяжельше будет».
1: «Скажи этим добрым людям, что они недобрые. Это они со стороны добрые, добренькие. Кто это посоветовал?»
0: «Да посоветовали.
1: Ну, поезжай, проездишь деньги и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю. Будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит».
0: У матери больно сжалось сердце, но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтобы не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались. «Разреши мне хоть свиданку с ним».
1: «Это можно», — сразу согласился прокурор. «У него что, деньги большие были, говорят?»
0: «Были».
1: Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери. «Иди в милицию». Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного, его уже не было. Спрашивала людей, ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло. Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно, скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара. Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили, а то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем. И все вот так, на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Ну, эти ладно, эти за своего обиделись. А те, подальше которые, те помогут. Неужели же не помогут? Она все им расскажет, помогут. Странно. Мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление. Она знала одно – с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи! Да она пешком пойдет в эти краевые организации. Она будет день и ночь идти и идти. Найдет она этих добрых людей. «Ну?» – спросил ее начальник милиции.
0: «Велел в краевые организации ехать», – слукавила мать. «А вот...» На свиданку она подала бумажку. Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку. Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала, ей стало маленько полегче. «Проводи, Мельников». Мать думала, что надо идти будет далеко, долго, что будут открываться железные двери. Сына она увидит за решеткой и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки. А сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там в коридоре стриженные мужики играли в домино, уставились на мать, на милиционера. Витьки среди них не было. «Что, мать?» – спросил один мордастый. «Тоже 15 суток схлопотала». Засмеялись. Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было 3 или 4, открыл дверь. Витька был один, а камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах. Когда вошел милиционер, он не поднялся, но, увидев за ним, мать вскочил. 10 минут на разговоры, предупредил Длинный, и вышел. Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком. «Гляди-ка, под землей, а сухо, тепло», — сказала она. Витька молчал, сцепив на коленях руки, смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс, сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтобы мать не заметила хоть этой тряски. «Деньги-то, видно, украли?» — спросила мать. «Украли». Ну и бог бы уж с ними, с деньгами. Зачем было драку из-за их затевать? Не они нас наживают, мы их. Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали. Стыдно, две шлюхи. Мучительно стыдно. И еще жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы, ждал этого и страшился. У матери в эту минуту было на душе другое. Она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете. Милиция, прокурор, суд, тюрьма. Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный. И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она, только она и никто больше нужна ему? Не знаешь, сильно я его? Да нет, плашмя попала, но лежит, не поднимается. Экспертизу сделали, конечно. Бюллетень возьмет. Витька посмотрел на мать. 7 лет заделают. Батюшки святые! Сердце у матери упало. Что же уж так много-то? 7 лет. Витька вскочил с нар, заходил по камере. Все прахом. Все, вся жизнь кувырком. Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка. Тебя как вроде уж осудили, сказала она с укором. Сразу уж жизнь кувырком. А чего тут ждать? Все известно. «Гляди-ка, все уж известно. Ты бы хоть сперва спросил, где я была, чего достигла». «Где была?» — Витька остановился. «У прокурора была». «Ну и что он?» «Да вот и спроси сперва, чего он, а то сразу кувырком». «Какие-то слабые вы, и шо ничем ничего уж, мысли бог знает какие». «А чего прокурор-то?» «А то. Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы. Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, садись, поезжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут. Мы волей-неволей его отпустим. Тогда, говорит, нам и перед своими совестно не будет. Хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко. Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно. У тебя сколько денег-то было? 1500. Ой, батюшки святые, нагрели руки. В дверь заглянул Длинный милиционер. Кончайте. Сейчас, сейчас, заторопилась мать. Мы уж все обговорили. Сейчас я, значит, доеду до дома. Мишка Бычков напишет тебе характеристику. Хорошую, говорит, напишу. Там это, у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы. Возьми на всякий случай. Какие грамоты? Ну, там увидишь, может, поможет. Возьму. Потом схожу в контору. Тоже возьму характеристику. С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж. У меня Сергеевна хотела взять.
3: Зачем?
0: Да взять бы деньжонок с собой. Может, кого задобрить придется.
3: Не надо, только хуже наделаешь.
0: Ну, погляжу там. В дверь опять заглянул милиционер. Время. Пошла, пошла, опять заторопилась мать.
2: а когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюшку и яйцо. На-ка поешь. Да шибко-то не задумывайся, не кувырком еще, помогут добрые люди. Большие-то начальники, они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться, сами себе хозяева. А дойти до них я дойду, а ты скрепись и думай про чего-нибудь. Про Верку хошь, Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала. Ну, горюет.
0: У Витьки в груди не потеплело от того, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.
2: А еще вот чего, мать зашептала, возьми да в уме помолись.
0: Ничего, ты крещеный, со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выйду, до поезда, да забегу свечечку Николе угоднику поставлю, попрошу его тоже. Ничего, смилостивится, похоронку от отца возьму.
1: Ты братьям-то это пока уж не сообщай.
0: Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожит. Ты, главное, не задумывайся, что все теперь кувырком.
1: Если уж дадут, так год какой-нибудь для отвода глаз. Не 7 же лет. А кому год дают, смотришь.
0: Они через полгода выходят. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.
1: Милиционер вошел в камеру и больше уж не выходил. Время, время.
0: Пошла. Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала: «Спаси тебя, Христос!»
1: И вышла из камеры, и шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость. Когда вот так тут просишь людей, чтобы помогли, они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится. Но мать действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела. Мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтобы наплакаться в волю. Тоже прийти в отчаяние. Это гибель, она знала. Она действовала. Часу в 3 пополудни мать выехала опять из деревни в краевые организации.
0: «Господи, помоги, батюшка!» — твердила она в уме беспрерывно. «Не допусти сына до худых мыслей, образум его. Он маленько заполошный, как бы не сделал чего над собой».
1: Поздно вечером она села в поезд и поехала.
0: «Ничего, добрые люди помогут».
1: Она верила, что помогут.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Литературное чтение» для вас прозвучал рассказ Василия Макаревича Шукшина «Материнское сердце». Читал Чеслав Саманович.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная русскому писателю, человеку удивительному, необычному, Владимиру Алексеевичу Гилеровскому, дяде Гиляю, как его с любовью называли современники и многочисленные друзья. У микрофона Нина Жирве. «Милый дядя Гиляй, молодец дядя!» В этих чеховских словах очень непосредственно выражено отношение современников к человеку большой души, неукротимой энергии, бесшабашной отваги и удали, к человеку, который олицетворял неисчерпаемую талантливость своего народа, щедрый в доброте своей, общительный, остроумный, полный неподдельного любопытства к жизни, людям, бурный и трогательный в проявлении чувств. Он и внешне был яркой фигурой. В кости крепок, атлетически сложен, черты лица крупные, глаза большие, умные, проницательные, со смешинкой, усы пышные, запорожские. Знать билась еще в нем кровь дальних его предков, запорожских казаков. Репин писал с Гилеровского одного из своих запорожцев, а Андреев лепил с него фигуру Тараса Бульбы к памятнику Гоголя в Москве. Гилеровский обладал огромной физической силой, сгибал пальцами большие медные пятаки, шутя ломал серебряные рубли, разгибал подковы, легко мог завязать узлом железную кочергу. Еще этот большой человек был неистощим в мальчишеских проказах, выдумках, шутках. Его биография состоит из подлинных, несочиненных и вместе с тем удивительных приключений. Рано оказавшись чуть ли не на дне жизни, Гилеровский никогда не терялся и не сгибался ни перед какими житейскими невзгодами. Сама жизнь сделала из него человека трудолюбивого, чуткого к людскому горю. Кем только не довелось ему быть, прежде чем стал он знаменитым писателем, журналистом. Он был волжским бурлаком, цирковым наездником, борцом, табунщиком, актером, рабочим белильного завода, солдатом. По словам его друга, писателя Телешова, в одно и то же время он охотно дружил с художниками, знаменитыми и начинающими, с писателями и актерами, с пожарными и с беговыми наездниками, с жокеями и клоунами из цирка, с европейскими знаменитостями и пропойцами хитрого рынка. У него не было просто знакомых, у него были только приятели. Лучшие люди того времени тянулись к Гилеровскому. Двери его дома в Столешниках всегда были гостеприимно открыты для друзей, для писателей, художников, артистов и журналистов, знаменитых и только что вступающих в жизнь. Сюда заходили Лев Толстой, Максим Горький, Глеб Успенский, Чехов, Репин, Левитан, Шаляпин, Собинов, Куприн, Бунин, Мамин Сибиряк, Брюсов, Маяковский, Есенин, Демьян Бедный, Алексей Толстой. Список этот можно было бы продолжить. Но давайте все же вернемся к биографии замечательного человека, интересного, яркого и удивительного. Свою самую любимую книгу «Мои скитания» Гилеровский начинает описанием дремучих, девственных, бесконечных вологодских лесов, которые сливаются с сибирской тайгой, с тундрой, и тянутся леса до болота, болота до леса, и нет им, кажется, конца краю. Сам писатель нередко грустил по этой глуши родных лесов, но мало кто знал, что певец Москвы – вологжанин, что родовой его корень на севере. В одном из черновых набросков писатель рассказал о роде отца своего, в вековом роде Петровых с Белоозера, выходцев из Новгорода, прирожденных ушкуйников, все сплошь рыбаков да охотников. У одного из Петровых Ивана, деда по отцу, было три сына, писал Гилеровский. Настоятель Кирилловского монастыря за хорошую службу деда-рыбака, он исправно поставлял с Белоозера в монастырь с нитки до судака, определил всех троих сыновей в Череповецкое духовное училище. Старшие двое, отличившись, были приняты затем в Вологодскую духовную семинарию. Когда молодые, рослые и здоровые ребята пришли в семинарскую канцелярию, где следовало сменить их светскую фамилию Петровы на духовную, преподаватель латыни, глядя на добродушные лица, веселые улыбки братьев, произнес: «Быть вам веселовскими». Но в книге записей обнаружил, такая фамилия уже есть. Недолго думая, он слово «веселый» перевел на латынь.
Так появилась в роде Петровых фамилия Гиляровский. По окончании семинарии Алексей Иванович Гиляровский, будущий отец писателя, остался верен охотницкому делу. Он подался к Кубинскому озеру в Сямские леса. Там встретил однажды на охоте Петра Ивановича Мусатова, управляющего лесным имением графа Алсуфьева. Пригласили Гиляровского сначала в гости, а потом и работа нашлась помощником управляющего. На его 16-летней дочери, Надежде, через год после службы в имении и женился Алексей Иванович. На хуторе в лесу у речки Сямы, невдалеке от Кубинского озера, 26 ноября по старому стилю или 8 декабря по новому 1853 года молодой семье Гиляровских родился сын Владимир. «Самое мое рождение было приключением», — рассказал писатель в своих записках. «Я родился в хлеве, куда мать пошла доить свою любимую корову, а меня, всего занесенного снегом, принесла в подоле в кухню. 3 лет свалился с моста в речку Сяму. Тетка отхлопала меня изрядно. Моей нянькой и воспитателем дядя Китай, беглый матрос. Это был двоюродный брат дедушки. Он до самого конца жизни, как и дед, прожил тайно под чужим именем, и я узнал, что он дедушка мой много после. 3-е приключение было, когда мне исполнилось 4 года. Недалеко от хутора, в Малиннике, на буреломе около реки, раз мы с Китаем собирали малину, я в рот, он на пирог. День солнечный, ветерок из леса, пахнет сосной, смесью малины и поленики, той самой ароматной ягоды, в мире. Вдруг дядя Кит поднял голову, понюхал воздух и показал мне. Медведь невдалеке малину ест. Как я закричу, как рявкнет не своим голосом дядя Кит. Бросился медведь по лесу удирать. Только треск идет. А там с легкой руки и пошли мои приключения. Жили единой семьей, дружно и скромно. Вольнолюбивые песни, запрещенные стихи Рылеева, тетрадь, с которыми хранилась у отца еще с семинарских времен, стихи Пушкина и Лермонтова стали рано дорогими и близкими мальчику. Бабка и дед, вспоминал писатель, рассказывали о привольной боевой казачьей жизни, а их дочь, моя мать, прекрасно пела песни чудные и читала по вечерам Пушкина, Лермонтова, а отец — запрещенные стихи Рылеева. Я, 5-летний, со слуха знал наизусть кусочки произведений Войнаровского. Когда мальчику исполнилось 5 лет, дед привез с сельской ярмарки азбуку и сам начал обучать внука грамоте. Да и вообще баловал дед Петр внука, тешил его, сажал еще 3-летнего впереди себя на гнедого горячего кабардинца, скакал по Кирилловскому тракту. Отец и дед были завзятыми рыбаками, первыми медвежатниками на всю округу. Брали 7-летнего шустрого малыша на озеро рыбу ловить. Сажали одного на лошадь, ходили с ним на охоту. Но больше других физическим воспитанием мальчика занимался беглый матрос Китаев, человек сказочной силы и выносливости. Он-то и воспитал удалого охотника. Заставлял лазить по деревьям, пробираться на шестах по болотам, обучал гимнастике, борьбе, плаванию, верховой езде. В 1860 году Алексей Иванович получил место чиновника в губернском правлении. Вся семья переехала в Вологду и поселилась за рекой на Калашной улице. На лето отправлялись в небольшое имение Светелки. В это время несчастье одно за другим преследовало семью Гиляровских. Сначала

поступил в первый класс гимназии. Но светские манеры после моего гувернёра Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнотовских. Вот тут-то мне досталось от двух сестер матери, институток. И сел не так, и встал не так, и ешь как мужик. Допекали меня, милые тетеньки. В августе 1865 года Гелеровский поступил в первый класс Вологодской гимназии. Но учеба у него не пошла. В гимназические годы Гелеровский начал писать стихи. Лучше всего удавались эпиграммы на учителей, за что обиженные тайно и зло мстили юному стихоплету. Но кроме пакостей на наставников, вспоминал Гелеровский, я писал и лирику, и переводил стихи с французского, что очень одобрил учитель русского языка Прохницкий. В Вологде Гелеровский впервые попал в театр, впервые приобщился к цирку. Тогдашние знаменитости провинциальной сцены произвели на него большое впечатление, заставили полюбить театр. Как-то осенью на городской площади за несколько дней выросло круглое высокое здание с загадочной манящей рекламой «Цирк Араба Капила Гусейн Бейн Гамо». Юноша проник туда и в два года постиг тайны циркового искусства, стал недурным акробатом и наездником. Вологда в то время была полна политических ссыльных, которых местные обыватели называли одним словом «нигилисты». Ссыльные бывали частыми гостями в доме Гелеровских. Народники, неразлучные братья Васильевы, не только репетировали, но и просвещали юного гимназиста по части политики. Гелеровский посещал их вечеринки, слушал оживленные споры, распевал песни о Стеньке Разине. В августе, когда родные жили еще в деревне, кружок ссыльных собирал с Гелеровских в глухом саду. Гелеровский, прочитав тогда запрещенную книгу роман Чернышевского «Что делать», решил последовать примеру Никитушки Ломова. И в июле 1871 года, после неудачного экзамена в гимназии, без паспорта, без денег, ушел из родного дома на Волгу, в Бурлаки. Начались скитания под чужим именем, началась бродяжная жизнь. Никакие превратности судьбы не пугали Гелеровского. Он работал крючником, лихо справляясь с 9-пудовыми кулями муки. Набив железные мускулы, оказался в солдатской казарме. Исключили из юнкерского училища, поступил истопником в школу военных кантонистов. Не имея зимой пристанища, пошел на белильный завод купца Сорокина в Ярославле. А с первыми пароходами подался внизу в Волге и очутился на рыбных промыслах. В Царицыне нанялся табунщиком. Погнал породистых персидских жеребцов в задонские казачьи степи. Арканил и объезжал лошадей на зимовниках. Оказавшись в шумном Ростове, поступил наездником в цирк, разъезжал с ним по российским городам из Ростова в Воронеж, из Воронежа в Саратов. Проскитавшись до 1875 года, Гелеровский в Тамбове отстал от цирка и, став актером, случайно значительную часть своей жизни связал с театром. Выступал на сценах Тамбова, Воронежа, Пензы, Рязани, Саратова. В перерыве между сезонами Гелеровский в поисках простора и разгула оказывался то где-нибудь на Дону, то поднимался на Эльбрус, то снова скитался по волжским пристаням, то вновь поступал в театр и играл в Саратове в труппе Погонина вместе с Дальматовым, Давыдовым, Андреевым Бурлаком. Свободное время проводил среди галаховцев, обитателей ночлежки Галахова. Летом 1877 года он добровольно вступил в солдаты, и вся труппа провожала его на Кавказ на войну с турками. После отставки Гелеровский прослужил несколько сезонов в Пензе, а в 1881 году поселился в Москве, работал в театре Бренко. К этому времени за плечами была уже богатая жизнь, знания людей, опыт. Куда бы ни бросала судьба, какие бы лишения ни испытывал Гелеровский, за целое десятилетие своих скитаний по России он никогда не раскаивался, что покинул отчий дом, гимназию, сонную и тихую жизнь своей семьи. Пробудившийся еще в гимназические годы интерес к литературе не затухал у Гелеровского во время скитаний. К отцу в Вологду со всех концов России присылались густо исписанные листы серой бумаги, шли пространные письма, в которых живо рисовалась бродяжная жизнь. В скитаниях рождались и первые стихи – «Бурлаки», «Крючник», очерки и зарисовки жизни и быта обездоленных людей.
Когда их автор вернулся на родину в 1878 году,

Отец, поощрявший занятия сына литературой, преподнес ему подарок – скромную книжицу, вышедшую в Вологде, а в ней гимназическое стихотворение Гилеровского «Листок», напечатанный его учителем Прохницким. Укрепившись после этого в желании писать, Гилеровский долгое время не мог отдать все свои силы литературе. Изредка из-под его пера выходили небольшие стихотворения, остроумные эпиграммы, но они писались для себя, нигде не печатались. Самым первым прозаическим опытом Гилеровский считал очерк «Обреченные», хотя напечатан он был по настоянию Глеба Успенского значительно позже, в 1885 году. Гилеровский обретал основную тему своего творчества. Он выступал защитником униженных и оскорбленных. Это был живой человеческий документ, зарисовка с натуры. Ее автор на себе испытал адские условия каторжного труда на свинцово-белильном заводе в Ярославле. Очерк появился в «Русских ведомостях». А 30 августа 1881 года в московском «Будильнике» появились только что написанные стихи о Волге, и Гилеровский, жадно вдыхая запах свежей типографской краски, читал свои строки. «Все-то мне грезится Волга широкая». Появились в печати другие стихи молодого поэта. Воодушевленный этими успехами, он окончательно бросил сцену и отдался литературе. Однако путь этот оказался нелегким. В сущности, 80-е годы пришлось почти полностью отдать журналистике. Гилеровский работал в газетах, выступая подчас обычным репортером. Сначала печатал всякую мелочь в «Русской газете», потом перешел на постоянную работу в «Московский листок» и проходил суровую репортерскую школу. Работа в этой газете, а пришлось ему вести хронику происшествий, требовала большой энергии, выносливости, смелости и находчивости. Обгоняя извозчиков, Гилеровский носился по Москве с убийства на разбой, с пожара на крушение, лазал на крыше вместе с пожарниками, проникал в притоны и трущобы, сидел в трактирах, бродил по ярмаркам, вглядываясь, прислушиваясь, всегда был в курсе городских новостей. Так и приобрел вскоре огромную популярность, стал, по общему признанию, королем репортеров. На самом деле, это во многом соответствовало его характеру и являлось продолжением его прежней жизни. «Московский листок» в 1882 году напечатал несколько корреспонденций Гилеровского из Орехова-Зуева о громадном пожаре на фабрике Морозова. Во время этого пожара пострадали сотни рабочих и их семьи. Хозяева и полиция тщательно скрывали причины пожара, но Гилеровский, переодевшись, проник на фабрику. Под видом рабочего рваном пиджачишки в стопных сапогах толкался он в очередях по найму, в пивных и трактирах, выяснил истинную причину – трагедии, отсутствие элементарных жилищных условий в рабочих казармах. Его корреспонденция в «Московском листке» вызвала брожение среди рабочих. Перепуганные фабриканты жаловались на газету генерал-губернатору. Тот приказал арестовать и выслать автора корреспонденции. Издателю с большим трудом удалось скрыть имя своего человека, наделавшего столько шуму и доставившего большие неприятности фабрикантам. Гилеровского, как журналиста, привлекали судьбы простых людей. Он не уставал выступать в их защиту, всегда интересовался социальной стороной дела, показывал подлинное лицо истинных виновников трагедии. Поэтому его газетные выступления все чаще приобретали гражданское звучание. «Московский листок» не мог быть трибуной для журналиста, выступающего с резкими обличениями современных порядков. И в конце концов Гилеровский вынужден был покинуть эту газету. Стремясь вырваться на просторы большой литературы, он становится сотрудником «Русских ведомостей». Здесь все чаще публикуются его беллетристические произведения. Расширяется круг литературных интересов, и Гилеровский сотрудничает в юмористическом изданиях, таких как «Осколки», «Будильник», «Развлечения». Печатается он и в «Русской мысли». А в 1887 году ему удается подготовить к печати свою первую книгу «Трущобные люди». Название этой книги могло, по словам Чехова, напугать цензуру. В книге было собрано 15 рассказов и очерков. «Человек и собака», «Обреченный», «Один из многих», «Каторга», «Последний удар», «Потерявший почву». Это были все этюды с натуры, зарисовки из записок репортера. Они печатались в журналах и газетах, но собранные вместе обрели цельность, показывали мрачную картину бедствия и нищеты народа. Книга была запрещена царской цензурой
сожжена в Сущевской полицейской части Москвы. Знакомясь с уцелевшим экземпляром «Трущобных людей», Чехов говорил автору: «В отдельности могли проскочить и заглавия, и очерки, а когда все вместе собрано, действительно получается впечатление беспросветное». Герои рассказов и очерков Гелеровского – жертвы произвола, унижения человеческой личности. Положение этих людей в мире наживы, беспросветно, трагически безвыходно. Жизнь уродует их, ломает, опустошает. Люди падают и гибнут под ее жестокими ударами. Это уже бывшие люди, трущобные люди. Но даже на дне они не утрачивают подлинно человеческих качеств. После неудачи с изданием первой книги, прозы, Гелеровский решил выступить с книгой поэзии. Он собрал стихи разных лет и в 1894 году издал сборник «Забытая тетрадь», со страниц которого опять вставал образ поэта-скитальца, ждущего лучшей человеческой доли. Так в стихотворении «Бродяга» он писал: «Не смейтесь, что все я о воле пою, как мать дорогую я волю люблю. Не смейтесь, что пел я о звуке оков, о скрипе дверей да о лязге штыков, о голоде, холоде пел, о беде, о горе глубоком, о горькой нужде». Поэт мечтает о скором приходе солнца, верит, что настанет желанное время и разгонит мрак нависших туч. Неудовлетворенный своей поэтической работой, Гелеровский с новой силой отдается репортерству. Он метался в поисках живого жизненного материала, то посылал с берегов Дона в русские ведомости корреспонденции о свирепствовавшей там холере, то объезжал гоголевские места на Украине и, собрав интересный материал, издал книгу «На родине Гоголя». То, как корреспондент «Русского слова» отправился на Балканы, а потом выпустил книгу «Шибко прежде и теперь». То поехал в Албанию, оказался вдруг в Белграде и едва унес оттуда свою голову. То писал гневные статьи о русско-японской войне, разоблачая царских интендантов, наживавшихся на бедствиях народа. И все-таки работа журналиста почти не оставляла времени для беллетристики. Лишь в 1900 году Гелеровский выпустил книгу рассказов «Негативы», а затем в 1909 году другой сборник «Были». В эти свои сборники писатель включил значительную часть автобиографических рассказов, связанных с воспоминаниями детства, с годами скитаний по России. «Надюшины цыплята», «Дядя», «В огне», «Преступление». Эти рассказы оставались в стороне от основных его творческих интересов. Гелеровский продолжал писать о народных бедствиях, страданиях, о трущобных людях, выброшенных за борт жизни. В 1912 году в Москве вышла еще одна книга дяди Геляя «Шутки». Писатель собрал в ней рассказы иного плана. Это совсем осколочные зарисовки шуточного, подчас фельетонного характера, бытовые сценки из жизни московских обывателей, купцов, военных, актеров, газетчиков. Рассказывая о невежестве купцов, наглом обирательстве торговцев и дворников, глупости чиновников и полицейских, писатель выписывает злые сатирические картины. В шутейных рассказах сохраняются сочные, острые народные выражения и диалоги. В декабре 1917 года он уже закончил и читал друзьям новую поэму «Петербург». Тема народной вольницы постоянно привлекает его. Он не уставал писать о своем любимом герое Степане Разине. Поэма «Стенька Разин» была им создана в 1922 году. Несмотря на преклонный возраст, Гелеровский был полон молодой энергии, активно сотрудничал в советской печати. В газетах «Известия», «Вечерняя Москва», «Прожектор», «Огонек». За день он иногда успевал побывать в нескольких редакциях. То сдаст статью, то расскажет о старой Москве, то одобрит начинание нового поколения литераторов. Старый писатель спешил сделать то, что не успел сделать за многие годы своей бурной и беспокойной жизни. Не зная отдыха, он отдавал теперь последние силы только литературе. Одна за другой выходит из-под пера Гелеровского в 20-е годы книги. От английского клуба к музею революции, 1926 год, «Москва и москвичи», 1926 год, «Мои скитания», 1928 год, «Записки москвича», 1931, «Друзья и встречи», 1934. «Москва и москвичи», очерки старомосковского быта, 1935, «Люди театра», 1941. Последние две книги, сложившиеся в цельное повествование, очерки старомосковского быта, «Москва и москвичи» и «Повесть актерской жизни»,
люди театра, продолжавшие мои скитания, Гилеровскому уже не суждено было увидеть. Они вышли в свет после его смерти. В середине 30-х годов завершена была и «Москва газетная», как третья книга автобиографической трилогии. Но свет она увидела уже значительно позже. В книге «Москва и москвичи» примыкает книга «Друзья и встречи». Многие очерки и рассказы, которые перешли в окончательный вариант повествования о Москве и москвичах. Рассказчик отодвигается на задний план. Он повествует прежде всего о своих современниках, безвестных и знаменитых. В этой книге писатель создает яркий портрет Льва Толстого, Чехова, Глеба Успенского, Брюсова, Саврасова, своего земляка, друга отца, знаменитого ученого-фольклориста Илпидифора Васильевича Барсова. Здесь же рисуются типы газетчиков и обитателей дна, создаются образы людей, сыгравших когда-то свою роль в истории спорта. Многие из этих людей, выписанных в самой будничной, обычной житейской обстановке, те же москвичи, традиционные герои Гилеровского. Самой любимой книгой Гиляя была автобиографическая повесть «Бродяжной жизни. Мои скитания». В эту повесть он вложил всего себя, свою душу, свои искания и создал образ человека, много повидавшего на своем веку. Рисуя яркие картины детства, гимназического быта, автор повести показывает также политическую ссылку Вологды 60-х годов, горемычную судьбу бурлаков на Волге, тяжелый труд волжских крючников и рабочих белильного завода. «Мои скитания» — это не только бродяжная жизнь Гилеровского, это скитания многих людей, подобных ему. Автор повести не только ее главный персонаж, он и активный свидетель тех событий, которые описывает, той жизни, которой жил и он сам, и люди, его окружавшие. Гилеровский пишет о своем времени, о своих современниках. Вслед за книгой «Люди театра» в те же 30-е годы Гилеровский много и напряженно работал над своими записками репортера, которые вышли в свет под названием «Москва газетная». Это книга о гилеровском газетчике, знаменитом репортере, о радостях и трудностях дела, которое стало его профессией. Вместе с тем, это книга о газетном и журнальном мире, о десятках московских газет, бытии и нравах издателей, редакторов, журналистов конца XIX и начала XX века, о судьбах, связанных с ними людей, которых дядя Гиляй хорошо знал. «С гордостью почти полвека носил я звание репортера», завершает Гилеровский «Москву газетную», звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам. «Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно мое сообщение не было опровергнуто. Все было строгой, проверенной, чистой правдой». В последние годы жизни писатель с обостренной тоской вспоминал о своей, еще в молодости покинутой родине. Он искал встреч с северянами, жадностью выслушивал их рассказы о родном крае, мечтал съездить туда. Скованный болезнью, почти потерявший зрение, дядя Гилей до последнего своего часа оставался литератором. Выработанная годами воля и перед смертью не отказала ему. Ночами, страдая жестокой бессонницей, почти 80-летний старик писал стихи, складывая бумагу гармошкой, нащупывал в темноте очередную складку, чтобы одна строка не наехала на другую. 1 октября 1935 года Гилеровский скончался. Образ этого цельного, подлинно русского по духу, чистого сердцем человека остался жить в его книгах. Большой знаток своего времени, соединивший с собой две эпохи, он талантливо рассказал в своих произведениях и о времени, и о себе. Поэтому тем, кто не читал книги Гилеровского или читал их когда-то давно, наверное, захочется после нашей сегодняшней передачи снова открыть удивительные, живые, яркие, интересные произведения Владимира Гилеровского и снова погрузиться в этот мир. Счастливого вам путешествия! На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.

0: прозвучала третья часть пятой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша 106-я программа. Я напоминаю, что мы говорим о царствовании Алексея Михайловича, и вот наши последние программы, касающиеся этого царствования, посвящены самой сложной, наверное, проблеме не только в истории царствования Алексея Михайловича, но, наверное, самой сложной проблеме в истории России XVII века и одной из самых сложных проблем вообще в истории России и русского общества за все время их существования. Я имею в виду раскол середины XVII столетия. И в нашей прошлой программе мы остановились на том, что два выдающихся представителя русской исторической школы, это Василий Осипович Ключевский и Антон Владимирович Карташов, совершенно по-разному относились и оценивали явление старообрядчества в русской жизни, в русской действительности. И вот мы возвращаемся к рассмотрению как бы такой заочной полемики между Ключевским и Карташовым. В то же самое время мне бы хотелось сказать, что мне кажется, что на оценке Карташова, который видел в старообрядчестве залог и стиль великой социальной возможности русского православия, в противовес Ключевскому, который, в свою очередь, видел в старообрядчестве только бессознательное и бессмысленное волхование, вот на оценку Антона Владимировича, как мне кажется, очень сильно повлиял, конечно, весь опыт революции и гражданской войны, потому что, собственно говоря, русские мыслители эмиграции, которым принадлежал Карташов, начиная с 20-х годов и на протяжении последующих 30-35 лет, они бились, в общем-то, над несколькими вопросами, пытаясь найти на них ответы. Что такое большевизм, чем была русская революция, почему она дала такое поразительное немыслимое количество жертв, почему она привела к такой страшной катастрофе, не только к физическому истреблению или там, к разрушению хозяйства, к крушению культуры, к физическому истреблению такого количества людей, но почему она привела к такому колоссальному духовному, душевному опустошению нации. Вот опыт размышлений на эту тему, конечно, безусловно, наложил и отпечаток на какие-то суждения или рассуждения Антона Владимировича Карташова о русской истории, в том числе и о старообрядчестве. Иными словами, у Карташова был уже опыт, довольно страшный и жуткий опыт последних лет 10-х годов 20 века, которых, естественно, не было у Василия Осиповича Ключевского. И тем не менее. Итак, Ключевский в своих рассуждениях о причинах раскола, когда он искал вот какие-то подспудные глобальные причины для этого трагического явления в русской жизни, он подмечал одну очень важную черту в жизни средневекового древнерусского общества. И эта черта напрямую была следствием своеобразной истории церкви в Древней Руси. О чем я говорю? И что имел в виду Ключевский? Ключевский считал, что церковная жизнь, она была наполнена очень такой мощной какой-то казуистикой, да, церковно-нравственной казуистикой. Он даже употреблял вот такое словосочетание. И в то же самое время вот этой какой-то регламентации не хватало внутреннего содержания, не хватало какой-то наполненности, не хватало полноты. И вот этот тезис о противоречии между внешней стороной церковной жизни, регламентации внешней стороны и слабым или недостаточным, лучше такой термин употребим, недостаточным ее содержание, нашел у Василия Осиповича Ключевского отражение, продолжение этот тезис нашел в специальной статье, которая как раз была посвящена исследованию причин церковного раскола. И, соответственно, Ключевский полагал, что вот начало XVII века, мы говорим с вами о том, что, по большому счету, сближение России с Европой начинается никак не в Петровское царствование, как об этом очень часто писали, говорили, это один из таких распространенных стереотипов. По большому счету, по-настоящему сближение России с Западом начинается еще на рубеже XVI-XVII веков при Борисе Годунове, а может быть даже еще раньше, если иметь в виду эпоху Ивана Грозного. Мы неоднократно на наших программах этой темы касались. В первой четверти, в первой трети 17 века Запад начинает, особенно в царствовании Михаила Федоровича, уже в послесмутное время, проникновение в Россию, в том числе и богословская традиция, и, соответственно, под влиянием вот этого проникновения, под западным влиянием, внешняя регламентация церковного обряда, внешнее расписание церковной жизни, так или иначе, должно было, по мнению Ключевского, превратить обрядовость в старообрядчество. Ключевский подчеркивал, я думаю, что здесь с ним, по крайней мере, я готов согласиться, о том, что, в общем-то, в свое время русские христиане просто заимствовали византийскую традицию, по крайней мере, на первых порах, и обряд приобрел такое воспитательное значение для русского народа, играя роль, вот, так сказать, миссионерскую даже, как бы это ни парадоксально кому-то из слушателей показалось. Но проблема-то заключалась в том, что обряд получил как бы первостепенное значение в жизни церкви, и богословская мысль не была развита. Она способствовала даже, по мнению Ключевского, затуханию религиозного, живого религиозного чувства, чувства Бога, да, чувства Христа. То в итоге получается, что все споры, дискуссии в русской церкви, они сводились к решению каких-то мелких казуистических споров, так или иначе. И это тоже была одна из причин, вот неразвитость богословской мысли, по мнению Ключевского, которая должна была оттеснить или вытеснить обряд в старообрядчество. Ну и более того, Ключевский даже позволял утверждать себе, и во всяком случае, наверное, он был искренен в своем суждении о том, что вера старообрядцев была формальной, ибо для них главное было сохранение и соблюдение какой-то внешней стороны при полной незаинтересованности внутренним содержанием. Употребляется даже некоторыми исследователями такое слово, как фетишизм старообрядчества. Соответственно, Ключевский в курсе русской истории, он полагал, что вот эта формальная вера старообрядцев, преклонение перед обрядом в ущерб внутреннему содержанию, в ущерб живому религиозному чувству, можно определить как языческую обрядность. Вот это словосочетание «языческая обрядность» может даже очень сильно кому-то резануть слух, но так или иначе Ключевский такого взгляда придерживался. И, соответственно, вот именно эта языческая обрядность, которая была очень широко распространена, по мнению ученого, в народной психологии, она становится ключом к пониманию причин и механизма раскола. Еще в качестве одной причины раскола Ключевский указывал на действительно весьма серьезную проблему, которую он обозначил как национализация Вселенской Церкви. Наше церковное самомнение, ощущение себя хранителями единственной, правильной, подлинной истины, церковной традиции, самой правильной, превратило, по мнению Ключевского, православие в национальную монополию. Вместо вселенского христианского сознания возникает идея авторитета, непоколебимости, если хотите сказать, да, абсолютизации местной старины, причем старины именно русской. Эта старина становится в сознании русского человека святыней и, соответственно, формирует и определенные отношения и к изменениям обрядов, и текстов богослужений. И эта святыня приобретает больше значения, нежели чем все вселенское христианство, нежели чем вся мировая христианская традиция, которая, в общем, на самом деле уже интересует мало, а вот святыня, вот эта старина, это абсолют, это истина в последней инстанции. Во всяком случае, я могу сказать, что в своей, в общем-то, очень такой достаточно небогатой и недолгой, да, по времени какой-то осознанной церковной жизни, я вынужден сказать, что даже среди, в общем-то, не старообрядцев, а самых, что ни на есть, обычных православных христиан встречается вот такое действительно обожествление старины. Причем речь идет о старине, в данном случае даже неважно какого периода. Но вот в этой какой-то старине, да, видится абсолютная правильность и незыблемость традиции, в ущерб именно вселенскому значению христианства. Во всяком случае, так мне кажется и представляется. Получается, что, писал Ключевский, любое покушение на богослужебные тексты или на изменение каких-то обрядовых правил воспринимается как ересь, да, как покушение на правильную веру. Еще одной причиной раскола Ключевский считал или называл такую инстинктивную латинобоязнь, проявление косности и робости богословской мысли, неспособность не то что усваивать, а даже принимать какое-то новое знание. Эта латинобоязнь дала общепонятное и желанное оправдание косному и робкому формализму религиозного чувства, которые были затронуты церковными новшествами. Она дала оправдание неумению приподнять религиозную мысль до уровня требований времени. Неумение превратилось в политическую оппозицию, сообщил этой косности энергию, самоуверенность и обаяние исповеднического подвига. Словом, из слабости сделала силу. Вот это очень тоже интересная мысль ученого, которая, как мне кажется, в значительной степени сохранила свою актуальность в чем-то и до нашего времени, даже не только применительно к старообрядчеству. Итак, Ключевский считал, что главная причина раскола философская заключалась в недостатках воспринимающей среды, как написал один из исследователей. Все внутренние процессы, которые происходили в русском обществе, они были очень сильно зависимы, не самостоятельно, они были очень зависимы от каких-то внешних образов, от какого-то внешнего воздействия, которое было связано с восприятием уже ставшей к тому времени исторической византийской традиции, да, византийского влияния. То есть восприятие было механическое, без какого-то понимания и глубокого осмысления. И вот это такое механическое заимствование просто превратилось в традицию нашего бытия. И в этой связи, например, Ключевскому принадлежит такой афоризм, он его сформулировал так. «Под византийским влиянием мы были холопы чужой веры, а под западноевропейским стали холопами чужой мысли. Мысль без морали – недомыслие, мораль без мысли – фанатизм». Вот как раз в этих словах, как мне кажется, позиция Василия Осиповича определялась очень-очень четко. Правда, нужно сказать, что в курсе русской истории главную вину за раскол Василий Осипович возлагал на Никона. Опять-таки, вот проблема личности в истории. Он считал, что его поступки были необдуманы, неоправданы, грубы, что в значительной степени вот конкретная ситуация конца 50-х, 60-х годов, она была спровоцирована личными качествами патриарха. И несмотря вот, в общем-то, на такие оценки, все равно в целом отношение Ключевского к старообрядчеству как к явлению в русской жизни, русской действительности, его общая оценка осталась неизменной. Да? Старообрядчество – это был результат отсталости русской церковной жизни, это было проявление многочисленных недостатков русской среды, которые накопились за предшествующие столетия под влиянием неуклонного, да, необратимого сближения с Западом и Европой, которое уже в полной мере ощущалось в 40-е и 50-е годы 17-го столетия. В этой связи оценки Антона Владимировича Карташова представляются полностью противоположными оценками Василия Осиповича Ключевского. В первую очередь нужно сказать, что Карташов был наследник традиции известного московского историка, известного специалиста по истории русской церкви Евгения Евсигнеевича Голубинского, о котором мы немного говорили в нашей прошлой программе.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: И Голубинского, и Карташова интересовал вопрос христианского смысла земной истории, национальных форм проявления этой истории. Надо сказать, что само слово «симфония» Карташов пытался понимать как полноту исторической церкви как реальное воплощение в народе и как политическое воплощение в государстве, в своем государстве. Карташов полагал изначально, становясь ученым, историком, да, что любой народ – это устойчивый и неразделимый в себе тип, в жизни которого должно реализовываться своеобразное национальное призвание. У любого народа, по мнению Карташова, такое призвание было. И, соответственно, призванием или заданием русского народа, о чем, кроме Карташова, еще очень ярко и искренне писал другой русский мыслитель Иван Александрович Ильин. И вот призванием русского народа, по версии Карташова, стало осмысление идеала Святой Руси. Словосочетанием «Святая Русь» Карташов в первую очередь понимал какие-то национальные, да, национальное русское, русское переживание христианства, собственно говоря, явлением которого, с точки зрения Антона Владимировича, и вот был этот тезис о Москве как о Третьем Риме. Карташов считал, что в теории «Москва – Третий Рим» на самом деле заключается невысказанная, да, не сформулированная, не произнесенная теория, в соответствии с которой природа самой России, ее характер являются лоном мировой культуры. И верность вот этому призванию, призванию переживания на национальном уровне понимания христианства позволила русским выстоять в борьбе с внешними врагами, преодолеть смуту. Но самое главное, верность призванию очень сильно повлияла на поведение значительной части русского общества при столкновении вот с внутренней опасностью. Когда началось исправление текста церковных книг и упорядочение обрядов, те, кого стали потом называть старообрядцами, стали усматривать в этом именно покушение на вот это национальное задание. Вопрос даже не в том, сами ли могли они тогда сформулировать вот этот тезис, да, природа России как лона мировой культуры. Но во всяком случае, по версии Карташова, они переживали и чувствовали неправильность, противоестественность всего происходящего. Ну и на самом деле старообрядческое движение, по версии Карташова, было вызвано к жизни следующими причинами. Во-первых, действительно слабость просвещения, да, слабость образования. Здесь как раз, как это ни парадоксально, точка зрения Антона Владимировича Карташова совпадала с точкой зрения Василия Осиповича Ключевского. Не хватало своих специалистов, приходилось обращаться к специалистам киевским или новогреческим, в том числе вот к одному из персонажей, о которых мы будем говорить, выпускнику униатской коллегии в Риме Арсению. Раз, да. Во-вторых, бесспорно, подчеркивал Карташов, оригиналом для исправления текстов служили не древнегреческие, древнеславянские тексты, а новогреческие уже испорченные издания. В-третьих, и царь Алексей Михайлович и Никон совершенно не понимали особенности религиозной психологии своих собственных подданных, да, своего собственного народа. Точно так же, как в еще большей степени эту психологию не будет понимать и учитывать царь Петр Алексеевич. Их действия были и нетактичны, и насильственны. Здесь опять-таки оценка Карташова совпадает с оценкой Ключевского. Ну и, соответственно, бесспорно совершенно, что вот такой прозелитизм определенный и широкая агитация, готовность вот такому исповедническому подвигу, который призывали сторонники протопопа Аввакума, вызвали к жизни широкое старообрядческое движение. Вот что, в частности, Карташов писал. «Святорусская душа народная в ее лучших и огненных элементах эсхатологически напуганная этим крушением идеала чистоты московского православия, кинулась в леса и дебри старообрядческих, а потом и сектантских захолустий с общенационального пути церковного, государственного и культурного развития. Это было невознаградимой растратой драгоценной народной энергии, огромным несчастьем в жизни церкви и народа, новой внутренней катастрофой». Вот в этом тезисе Карташова, как мне кажется, заслуживает внимания совершенно очень точно и справедливо подмеченная черта, очень точно и верно указанная деталь этой исторической трагедии. Действительно, в раскол ушла наиболее активная, наиболее энергичная, наиболее деятельная часть низового духовенства и мирян. И это, конечно, обессилило, ослабило совершенно церковь, лучшие силы, которые наиболее активные, энергичные, я бы сказал, живые, бросились вот в эти самые леса и дебри старообрядческие, о которых упоминает Карташов. Соответственно, религиозное разделение привело и к разделению национальному, так или иначе, или к разделению национального сознания, соответственно. Интересно, что сам-то Карташов считал, что как раз преодоление вот этого раскола, опять-таки с учетом всего опыта культурного и хозяйственного устройства России периода Столыпинской модернизации, там 906-913 годы, вот последние годы перед Первой мировой войной, когда Россия стремительно совершенно менялась во всех областях, и казалось, что перед нашей страной открываются на ближайшие 30-40 лет очень хорошие перспективы внутреннего как раз устроения и хозяйственного, и культурного. И вот Карташов как раз считал, что преодоление вот этого раскола национального сознания, оно может быть осуществлено только на пути синтеза православных заветов Святой Руси и высоких достижений светской культуры. Но этого не произошло. Не произошло, потому что, когда Карташов писал эти строки, он не мог себе представить, насколько далеко зайдет процесс русской революции, насколько необратимыми будут последствия катастрофы 1917 года. Естественно, что, несмотря на какую-то близость, да, вот на которую я обращал внимание, близость в оценках, несмотря на это, совершенно очевидно, что и Карташов, и Ключевский понимали смысл старообрядчества совершенно по-разному. Вот. Мне кажется, что во многом это было просто связано с тем, что сами принципы исследования, методология, да, методы исторического познания у двух ученых были разными. Например, Ключевский категорически отказывался признавать мессианское значение истории русского народа. В свою очередь, наоборот, Карташов по-прежнему полагал, что вот эта идея Святой Руси является не сформулированной, не высказанной теорией, утверждавшей, что Россия является лоном мировой культуры. Значит, соответственно, если главными двигателями, да, или чертами, лучше так сказать, русского исторического процесса Ключевский видел в сложении каких-то сил и факторов, вот, созидавших и русское общество, и русское государство, и проблемы, и пути преодоления для этих проблем, да, вот сложение там и внешних, и внутренних сил и факторов влияния, ну, таких как, допустим, там, природа, климат или Великая степь, соответственно, да, территория русского государства, проходной двор для Азии, распыленность русских на большой территории, слабость общественной солидарности, низкий уровень корпоративности и прочее, о чем мы все это говорили, то совершенно, вопреки Ключевскому, Карташов считал, что главными факторами в истории русского народа это была национальная психология. Народная психология, ну, я бы даже сказал, употребил сейчас такое слово, которого, конечно, Карташов не употреблял, менталитет. Да, а вот эта народная психология, национальная психология, пресловутый менталитет складывались под воздействием, под влиянием, конечно же, в первую очередь православной церкви, православной веры. Ну и опять-таки здесь можно указать на разный духовный опыт двух специалистов. Ключевский был достаточно равнодушным человеком к внешней обрядовой стороне православия. Это было результатом духовных кризисов определенных, которые он пережил еще в молодости. В то же самое время Антон Владимирович Карташов – это человек, который всю жизнь любил молиться на литургии. И для него как раз вот значение литургичности в его жизни было очень и очень велико. Здесь нужно еще, наконец, упомянуть о оправданности и о обоснованности употребления такого слова, как раскол, применительно к событиям середины 17-го столетия в истории русской церкви. Но вот один из самых интересных русских историков и филологов, которые преподавали на Западе во второй половине 20-го столетия, Сергей Александрович Деньковский, в этой связи писал, я не могу не привести из него очень важную, как мне кажется, существенную цитату. «В обычной русской терминологии это слово стало одиозным и несправедливым в отношении старообрядчества. Раскол не был отколом от церкви значительной части ее духовенства и мирян. Он стал подлинным внутренним разрывом в самой церкви, значительно обеднившим русское православие, в котором были виноваты не одна, а обе стороны, и упорные, и отказывавшиеся видеть последствия своей настойчивости насадители нового обряда, и слишком ретивые, и, к сожалению, часто тоже очень упрямые и односторонние защитники старого». И хотя, конечно, мне кажется, что все равно слово «раскол» будет традиционно сохраняться для, по крайней мере, вот и в массовом сознании, я думаю, что среди большинства наших радиослушателей применительно к событиям середины 17 века, тем не менее, мнение Зиньковского, безусловно, стоит учитывать, и действительно, как мне кажется, необходимо в первую очередь понимать раскол как внутренний разрыв, произошедший внутри самой церкви. Во всяком случае, вот такая оценка этого незаурядного и талантливого ученого, мне кажется, справедливой и правильной. Ну что же, давайте перейдем непосредственно к событиям, связанным с историей вот этого церковного разрыва, колоссальной драмы, которая началась как драма, а закончилась как трагедия, перешла постепенно в трагедию. И здесь, конечно, совершенно нельзя игнорировать фигуру, появившуюся в полной мере в истории Московской Руси уже в конце 40-х годов, а в 50-е, в начале 50-х вышедшей на широкую историческую сцену, фигуру, личность патриарха Никона, о которой мы практически не говорили, или о которой мы говорили очень мало в программах, посвященных царствованию Алексея Михайловича, когда касались каких-то других тем и сюжетов с ним связанных. Теперь, безусловно, в первую очередь фигура патриарха Никона должна быть в центре нашего внимания. Предыдущий патриарх, патриарх Иосиф, простудился в начале апреля 1652 года. В вербное воскресенье, которое ту пасхалию приходилось на 11 апреля, ему как-то стало полегче. Один из источников указывает, что Иосиф на злую силу ездил на осляте, то есть через себя, и снова он слег. В страстной вторник он совершил отпевание, соблазнившись достаточно на высокую цену, которая была предложена за это отпевание, умерла очень такая богатая боярыня Плещеева. В среду он по традиции должен был совершать чин прощения с царем и народом, но уже не мог физически его совершать, у него была очень высокая температура, и он даже впадал в забытье. Соответственно, когда царь навестил патриарха, ему пришлось ждать целый час, и фактически в полубессознательном состоянии уже Иосиф увидел царя Алексея Михайловича. Если царь поклонился патриарху в землю, то патриарх, в свою очередь, поклониться уже никак не мог, и даже перепутав царя с дворецким, благословил дворецкого. Во время обедни, Великий Четверг, патриарх Иосиф скончался. «Страх и ужас объяли всех», — писал царь в письме.

Такое отношение разделяли московскому патриарху далеко не все представители московской церковной и политической элиты середины 17-го столетия. К сожалению, патриарху было свойственно очень значительное корыстолюбие, болезнь, которая остается непрекращающейся в разные времена в церкви и которая поражает далеко не только одних мирян. Надо сказать, что Иосиф концентрировал в своих руках просто колоссальные деньги. После его смерти, когда была обсчитана домовая патриаршая казна, казалось, что она составляла 15 тысяч рублей, а кроме того была еще казна личная или келейная, равнявшаяся почти такой же сумме в 13,5 тысяч рублей. Если перевести эти деньги в середину 17-го столетия на период конца 19-го, начала 20-х веков, когда русский рубль получил уже золотое обеспечение, то это что-то такое составит 230 тысяч золотых рублей. Или в ценах 50-х годов 20-го века, когда Антон Владимирович Карташов об этом писал, примерно 460 тысяч долларов. Но если учитывать, что с середины 50-х годов применительно к сегодняшнему времени доллар обесценился примерно в 10 раз, то можно предположить, что деньги, которые были найдены после смерти патриарха, его домовой и келейной казне, составили что-то такое, 4,5 миллиона долларов. В современном исчислении. Это все, я еще раз подчеркиваю, очень приблизительно, но так или иначе можно просто себе представить, хотя бы составить впечатление о размахе и солидности вот этих личных средств. Кроме того, было найдено очень много золотой и серебряной посуды. Кстати, среди них было очень много вещей, которые принадлежали представителям русского боярства. Оказалось, что патриарх Иосиф не чужд был ростовщических операций, они у него занимали деньги под залог, вот в виде залогов приносили эту посуду. Ну, вообще, тогда надо сказать, что банков-то и ломбардов не было еще так или иначе, и понятно, что выполнение таких обязанностей очень часто брали на себя богатые монастыри. Сергей Михайлович даже лично составлял опись имущества патриаршего, видимо, опасаясь, что закладные ценности могут быть расхищены. Надо сказать, что популярность Иосифа в своей корпорации тоже была весьма-весьма относительной. Очень многим представителям духовенства не нравилось то, что он требовал являться в Москву всех ставленников из чужих епархий, причем за перевод нужно было оставлять от 6 до 15 рублей в патриаршем приказе. Это очень большие деньги по тем временам. И Алексею Михайловичу даже приходилось понуждать духовенство, как пишет Карташов, чтобы над гробом усопшего патриарха попеременно читали. Во всяком случае, всем слугам патриарха было роздано не менее чем по 10 рублей. И вот такое, я бы сказал, более чем прохладное отношение к почившему патриарху, казалось, расчищало путь, расчищало дорогу патриаршему престолу, его будущему преемнику, его будущему заместителю. К тому времени практически на Пасху 1652 года никто не сомневался, что преемником усопшего патриарха Иосифа будет царский любимец архимандрит Никон. Так на московской сцене на Пасху 1652 года уже в полной мере появляется личность этого человека, которому было суждено очень быстро стать вторым человеком в московском государстве после избрания на патриаршество. Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе в рамках нашего систематического курса лекций по истории России и русского общества. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной программой в рамках нашего систематического курса по русской истории был петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Дорогие радиослушатели!

0: Вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Слово на день славного воздвижения креста Господня святого праведного Иоанна Кронштадтского. Близ 2000 лет тому назад на земле совершено было людьми по злобе и зависти страшное злодеяние, от которого солнце померкло, земля потряслась, скалы треснули, гробы мертвецов раскрылись, и мертвые ожили, вышли и вошли в город, явившись многим в Иерусалиме. Это злодеяние — убиение иудеями Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, Сына Божия, восхотевшего добровольно принять на себя от правосудия Божия казнь за грехи мира. Это убиение было совершено посредством крестной казни. Она была самая позорная казнь, мучительная, придуманная людьми тогдашнего безбожного мира для рабов, которые ценились ниже всякого животного бессловесного. Итак, крест был орудием казни Бога-человека. И этот крест, бывший прежде проклятым, сделался по распятии и смерти на нем Бога-человека для христиан древом благословенным, потому что через него уничтожено проклятие Божие, бывшее на нас, и дано благословение всем верующим. Через него побеждена смерть всеродная, и дано воскресение, и паки бытие, вторичное бытие, роду человеческому. Это древо креста было сокрыто иудеями глубоко в земле, и для большего поругания его над местом его сокрытия было построено языческое капище, так что место погребения животворящего креста пришло в забвение. Когда христианская вера восторжествовала над язычеством и иудейством, и на престоле Цезаря явился равноапостольный мудрый император Константин с матерью Еленою, этой царице пришла мысль найти настоящий крест, на котором пролил свою искупительную кровь и умер Господь Иисус Христос. После долгих поисков один престарелый еврей, знавший по преданию место сокрытия креста, открыл царице место его нахождения, и он найден был, и торжественно изнесен из земли, и узнан был, как крест Христов по чуду от него бывшему, по воскресению мертвого, на которого был возложен. Затем по желанию царицы показан народу, то есть был воздвигнут на все четыре стороны руками патриарха и иерусалимского Макария. Народ в радости, покаянии плакал и многократно повторял: «Господи, помилуй, вот почему мы празднуем воздвижение креста Господня и много раз при этом повторяем: Господи, помилуй». Так как Господь претерпел крест за грехи всех и каждого из нас, мы должны все усердно каяться в них, плакать и говорить: «Господи, помилуй», потому что все без числа согрешаем. Но почему мы спасены от греха, проклятия и смерти именно крестом, а не иначе как-нибудь? Почему нужна была казнь на кресте, по плоти самого Сына Божия. Об этом размыслим. Причина, почему требовались праведными судьбами Божиими крестная казнь Сына Божия по плоти, изъясняется в одной из церковных песней на этот праздник. Эта песня читается так. «Приидите, все языцы, народы, благословенному древу поклонимся, им же бысть совершилась. Вечная правда. Праотца бо Адама, прелестивый древом, через вкушение запрещенного плода, дьявол крестом прельщается, убив по неведению не человека простого, а богочеловека всеправедного, неповинного греху и смерти. И падает низверженный падением странным, жалким, мучительно державший в своих когтях созданного по образу Божию человека. Кровью Божиею яд змея отмывается, и клятва праведного осуждения человеческого разрушена. Когда всеправедный Иисус был осужден на смерть крестную неправедным судом иудеев, ибо надобно было исцелить через страдания Иисуса на древе креста язву преступления, через вкушение Адама от запрещенного в раю древа, и через неповинные страдания на кресте бесстрастного Бога-человека разрушить страсти осужденного, Адама и всего человечества. Слава Христе, мудрому Твоему о нас смотрению, промышлению, коим Ты спас нас, как единый человеколюбец. Это песня церковная, составленная вдохновенным песнописцем, проникнута искренним и глубоким смыслом. Постараемся с Божией помощью несколько выяснить его. Прислушание первозданной читою самой легкой испытательной заповеди Творца и Благодетеля, исполнить которую притом даны все средства, и легкомысленное послушание человека лукавому противнику Божию, словесному змею, и вступление в союз с ним отринуло человека и человечество от Бога на бесконечное расстояние и подвергло его игу греха, праведного проклятия и смерти вечной. Человек подвергся неоплатному долгу перед Творцом, поправ все его благодеяния, явился неблагодарным, гордым, злым, усвоив себе дух нового своего владыки дьявола. Человечество оказалось в ужасном плену всем своим тройственным существом души, разумом, сердцем и всей своей волею. Им овладела всецело темная адская власть, ибо какое общение света со тьмою, правды с беззаконием, гордости и непослушания с смиренным послушанием? Падшее человечество надлежало искупить по человеколюбию Божию от ужасного плена, от греха, проклятия и смерти. Но кто мог искупить человеческий бесчисленный род, как песок морской, кроме самого Бога? Никакая тварь не могла искупить, никакой ходатай, никакой ангел, ибо каждая разумная тварь, хотя и праведная, как ангел, праведна не сама собою, а благодатью Божией, и творит то, что должна творить. Только один праведный, совершенный Бога-человек Христос, Сын Божий, мог искупить людей своей бесконечной правдой, но для этого нужно было ему сделаться человеком, соединив его неразлучно и несметно с Божеством в одном лице. Нужно было исполнить всю правду по человечеству и за человечество, просветить его, научить его покаянию и исполнению воли Божией, дать им благодать на благодать, пострадать за людей, добровольно приняв казнь за них, умереть и своею смертью неповинною лишить силы имеющего державу смерти дьявола, победить смерть, которую люди навлекли на себя дерзким непослушанием, и воскреснуть человечеством своим из мертвых и подать всем величайший дар воскресения. Вот безмерная милость Божия к падшему человеческому роду. Вот правда Божия, удовлетворенная соответственною ценою. Как же довел дьявол до таких ужасных страданий крестных и смерти Искупителя нашего Иисуса Христа, когда эти страдания и смерть должны были окончательно победить его самого, врага Божия, разрушить ад и его страшное узилище и стереть самую главу змея? Дьявол от злобы и гордости обезумел и сам себе приготовил всемогущего победителя смерти и ада, и должен был отпустить всех пленных, коих надеялся вечно держать в своей мучительской власти. Таким образом, древом креста разрушен грех, вошедший в мир через древо преслушания, и заплачен долг человечества правде Божией через неповинное страдание и смерть Сына Божия. Людям дано величайшее благо — покаяние и благодать, располагающая человека верующего к покаянию, и даны все средства сделаться новую тварью о Господе, стать праведником, достигнув лика стояния на небе вместе с ангелами. Пользуйтесь же, грешники, милостью Божьей, крестными заслугами Сына Божия, и немедленно спасайтесь через покаяние и дела милосердия. Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, Его же обрящет бдяще. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Аминь.
3: Слово на день славного воздвижения креста Господня святого праведного Иоанна Кронштадтского для вас читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении диакона Михаила Казанцева в сопровождении православного молодежного хора города Вроцлава прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» композитора апостола Николаева Струмского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В 2026 году исполняется 130 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Николая Константиновича Печковского.
3: Истории создания шедевров, жизнь и творчество гениев и забытых звезд, трагедии и курьезы на сцене и за кулисами, истории взлетов и падений – и все это в программе «Жемчужины русской оперы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» четвертая передача о жизни и творчестве Николая Константиновича Печковского. Я продолжаю свой рассказ. Мы в прошлый раз говорили о роли Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин» и о трактовке ее Николаем Константиновичем Печковским.
1: Еще одна любопытная рецензия на Ленского-Печковского. Любопытная журналистским языком первой половины XX века. И не менее любопытная интересными сравнениями. Итак, цитирую. «Ленский в исполнении Печковского всецело отдается своему чувству, которое позволяет ему жить в мире идеальных представлений, окрыляет поэтической фантазией, дает полноту жизни ощущений. Он по-весеннему силен. Оттого столь восторженно его объяснение с Ольгой в первом акте. Оттого во втором акте сцена на балу, ослепленный любовью и ревностью, он немножко по-детски рвется в бой с Онегиным, настраивает против него окружающее общество, в запальчивости забывая, что общество это толпа сплетников. Он едва не плачет от нежности, прощаясь с домом Лариных в вашем доме. И его голос дрожит самой настоящей обидой ребенка в реплике «Посмотрим, кто кого проучит». В арии перед дуэлью артист далек от элегики. Ария родится из представления Ленским гибели и бесследного исчезновения своего существования. Представление это возбуждает в нем внутренний протест, сказывающийся в юношеском призыве к жизни. Логически завершая роль, артист интонирует реплику «Начнем, пожалуй», с какой-то нерешительностью, почти детской беспомощностью. А партию в дуэте «Враги» нервно, как бы боясь дать себе отчет, словно убегая от мысли. Роль Ленского, понятая не поверхностно-обывательски, оказывается одной из самых труднейших. Скептицизм Чайковского был обоснован. То, что Печковский абсолютно порывает с традицией обывательского, мещански чувствительного истолкования образа Ленского, то, что он создает образ, одновременно трогающий своей светлостью и глубокой драматичностью, является уже крупным шагом на пути к более правильному истолкованию роли, выдвигает его исполнение в число наиболее ярких и впечатляющих на нашей сцене. С.А. Цветаев. Проблемы исполнительства в операх Чайковского. Чайковский на сцене Театра оперы и балета имени Кирова, бывший Мариинский.
0: Еще раз напомню, уважаемые друзья, о том, что фонографическое наследие выдающегося певца невелико, и мы не можем послушать ни его Ленского, ни его Вертера, и более того, в продолжении всего цикла я буду повторять уже звучавшие фонограммы. Думаю, что вы правильно меня поймете, и мы вместе с вами получим огромное удовольствие от звука его чарующего голоса. Итак, сейчас в исполнении Николая Константиновича Печковского прозвучит романс Чайковского «Хотел бы в единое слово» на стихи Льва Мея. Это его перевод из Генриха Гейне.

Совершенно справедливо пишет журналист Ольховский в своей статье «Печковский», опубликованной в журнале «Искусство» номер 7 за 1939 год. И Ленский, и Вертер в исполнении Печковского также цельные, продуманные художественные образы, проникнутые большой мыслью, большим чувством. Правдивость и простота сценического воплощения этих образов, мужественный лиризм, лишенный слащавой сентиментальности, выгодно отличают их от традиционных оперных штампов. При значительном сходстве характеров Ленского и Вертера Николай Константинович сумел на основе музыки отыскать присущий каждому образу внутренний ритм, создав два одинаково поэтичных, но различных по своему содержанию образа. При значительном сходстве характеров Ленского и Вертера Николай Константинович сумел на основе музыки отыскать присущий каждому образу внутренний ритм, создав два одинаково поэтичных, но различных по своему содержанию образа. Конец цитаты. Но вернемся, однако, к начальному периоду карьеры Николая Константиновича. Все было хорошо. Но заветной мечтой Печковского, причем с самого детства, была роль Германа в «Пиковой даме» Чайковского. Не зная, к кому еще обратиться со своей идеей, он принял решение заручиться поддержкой, если получится, у главного дирижера Большого театра Вячеслава Сука. Чех по национальности, Сук обладал большим авторитетом в театре и мог стать хорошим помощником в достижении цели. Печковский явился домой к Суку и вымолил у него несколько минут для прослушивания. Вместо обещанных 5 минут, увлекшись, Вячеслав Иванович аккомпанировал Печковскому почти час. Они прошли 2 большие сцены из оперы, и из-за этого впервые в жизни главный дирижер Большого театра позволил себе опоздать на службу. Печковский получил в театр постоянный пропуск и официально начал работу над партией Германа, готовясь к дебюту. Большой театр даже назначил ему небольшую стипендию, узнав о его бедственном финансовом положении. Путь к осуществлению мечты был открыт. Параллельно Николай Константинович решил выступить в 3 операх на сцене Народного дома. Его партнерами согласились быть несколько солистов Большого театра. Для этих выступлений Печковский выбрал «Пиковую даму», Евгения Онегина Чайковского и оперу Бизе «Кармен». Начались репетиции. И вот однажды, во время спевки с дирижером, тот участливо спросил: «Вам удобно вот так?» Печковский узнал знакомое лицо. «А помните, — спросил он, — как в 1918 году я обещал вам, что когда буду выступать у вас в качестве гастролера, вы еще спросите, какой мне нужен темп?» Букша, а это был он, остолбенел, а потом расхохотался. «Ну, молодец, значит, работал много». Он был человеком не злопамятным. А ведь что интересно, прав был Печковский в 1918 году. Задуманные 3 спектакля в Московском народном доме, среди которых, кстати, была и заветная «Пиковая дама», Николай Константинович спел с большим успехом. Справившись с этой задачей, он решил ненадолго съездить отдохнуть в Одессу. В этом приморском городе он планировал остановиться у знакомой певицы. Она должна была петь там с симфоническим оркестром Большого театра, но заболела и решила: раз уж Печковский все равно едет, так пусть и споет вместо нее. По всей Одессе были расклеены афиши, извещавшие о том, что солист Большого театра Н.К. Печковский выступит с симфоническим оркестром. Солистом театра Печковский не был. Он был только студийцем. Произошло недоразумение, а артисты оркестра могли неправильно понять сложившуюся ситуацию. Пришлось объясняться. Оркестранты были не в претензии. Наоборот, они поддержали молодого певца и даже уверили его в том, что его обязательно примут в прославленную труппу. Как вспоминал сам Николай Константинович, собирали его на концерт всем оркестром. Один музыкант дал для выступления свой фрак, другой — брюки,
довершила торжественную картину, вдетая в петлицу фрака живая белая хризантема. Выйдя на сцену, певец обратил внимание на двух изучавших его важного вида граждан в первом ряду. Пока смолкали приветственные хлопки, Печковский успел расслышать реплику. «Он, наверное, в Большом театре подносы выносит». Это его взбесило, и он набрал в грудь воздуха. Наверное, приблизительно вот так мог бы звучать тогда его голос. Знаменитая ариоза «Канио» смеси паяц из оперы Руджеро Лянкавалла.

После его выступления, даже не дожидаясь, пока смолкнут аплодисменты, причем дружно аплодировал и весь оркестр. Эти двое первыми прибежали за кулисы. Один оказался директором Одесской оперы, другой — его замом. Они сразу здесь же, за кулисами, предложили Николаю Константиновичу выступить в Одесском оперном театре в 10 спектаклях. Договоренность была достигнута, и в октябре 1923 года Печковский должен был петь в Одессе. В том же 1923 году произошло знаменательное событие и для Николая Константиновича Печковского, и, без преувеличения, для всей истории русской оперной музыки. На сцене прославленного Большого театра он явил впервые своего, в будущем легендарного, Германа в опере Чайковского «Пиковая дама». Неизвестно, ходил ли Николай Константинович к директору Малиновской напомнить ей ее фразу «Пока я директор, вам не петь в Большом театре». Зная его характер, вполне можно было предположить, что и ходил. Ведь он же сказал ей тогда «А я буду». Была ли эта встреча? История умалчивает. Дебют в Большом театре тоже прошел с приключениями. Этому событию предшествовала огромная работа. Станиславский был за границей, и подготовить Печковского к дебюту на сцене Большого театра должен был его заместитель в студии Сушкевич. Это был знающий режиссер, крепкий профессионал, он стоял у истоков создания первой студии МХАТа. 2 месяца Николай Константинович ходил в студию к Сушкевичу на занятия. Когда он пришел в театр на первую оркестровую репетицию, то был вполне в себе уверен. Однако эта уверенность у него быстро улетучилась. Сначала дала совет актриса, певшая партию графини. «Вы с ума сошли, что решились показать себя в партии Германа? Вы поете 3 голосами. Откажитесь, пока не поздно». Вторым подошел Мигай. «Коленька, я бы на вашем месте отказался. Вы не знаете характера Вячеслава Ивановича Сука. Он может положить дирижерскую палочку, и тогда ваша судьба будет решена. На вас будет клеймо, которое изгладить впоследствии будет трудно». Печковский переменился в лице настолько, что проходивший мимо Вячеслав Иванович Сук поинтересовался состоянием его здоровья. Началась репетиция. Николай Константинович спел первую арию «Я имени ее не знаю». И Вячеслав Иванович Сук положил дирижерскую палочку. Печковский похолодел. Вячеслав Иванович поднял руки, строго посмотрел на дебютанта и зааплодировал, тихонько повторяя «Браво! Браво!». Участь певца была решена. Авторитет Сука в театре был непререкаем. Тотчас вслед за дирижером зааплодировали солисты на сцене, включая актрису, певшую партию графини, зааплодировал Сергей Иванович Мигай, зааплодировал оркестр. В день премьеры Печковский заболел ангиной, причем впервые в жизни. Никогда до этого ангиной он не болел, он просто не знал, что это такое. Немедленно был вызван врач, который, осмотрев горло артиста, петь в этот день не советовал. Пришлось позвонить в театр. Ему сказали, что если он не споет сегодня, то в Большом театре он точно не споет больше никогда. Хотя эту фразу он уже слышал, но решил все-таки не рисковать, а вместе с врачом-фониатром принять все меры и попробовать выйти на сцену. Доктор сделал ему в горле надрез, смазал его йодом и благословил. Что певец пережил за эти несколько часов, остается только гадать, но перед началом спектакля в театр были вызваны сразу все германы, чтобы в случае чего заменить больного. Но все обошлось. Были и овации, и цветы, и крики «Браво!». Директор московских и ленинградских театров Иван Васильевич Экскузович решительно произнес после спектакля: «Этого мальчика
я заберу в Ленинград. 23 апреля 1923 года Печковский дебютировал в Большом театре в партии Германа и официально стал солистом одного из первых оперных театров страны. И именно Герман прозвучит сейчас в исполнении певца. «Прости, небесное создание» — знаменитая ариоза из второй картины оперы «Пиковая дама».

0: Его зачислили в оперную труппу солистом с постоянным окладом в 150 рублей в месяц. Для сравнения. За первый спектакль «Евгений Онегин» в Одессе через полгода он получит 10 рублей. За второй «Вертер» — 25. За третий «Пиковая дама» — 50. За четвертый «Кармен» — 75. За пятый «Паяцы» — 100. А всего осенью 1923 года в Одессе Николай Константинович споет 12 спектаклей. Первой оперой, с которой началось покорение Одессы, был «Евгений Онегин». Во время оркестровой репетиции Печковский пел в полголоса. Он берег голосовые связки для своего первого спектакля. Вдруг за спиной он услышал фразу «Ох уж это Одесса!» «Это, наверное, такой же певец, как тот, который петухов пускал». Молодой человек, который произнес эту фразу, танцевал в театре в балете. И, о случай, он оказался братом будущей жены Николая Константиновича, Таисии Александровны. Тогда она была студенткой фортепианного отделения Одесской консерватории. К слову сказать, в этой поездке молодой артист не только встретил свою избранницу, но и заработал первые большие гонорары, а одесская пресса не скупилась на похвалы. Его сравнивали ни много ни мало с великим итальянским тенором Джузеппе Ансельми. В этот же сезон в Одессу приехала известная киевская певица Монска. Дирекция оперы попросила Печковского оказать любезность и выступить с гастролершей в опере «Травиата». Партию Альфреда он не знал, но пошел навстречу одесситам. Всего за одну неделю ему пришлось выучить свою роль и отрепетировать ее с партнершей. В финале оперы в четвертом акте, в сцене смерти Виолетты, Монска, не предупредив коллегу, решила умереть у него на руках. Женщиной она была дородной, крупной, а Николай Константинович в те годы был юношей худым и бледным. В общем, он не удержал Виолетту и, уронив ее на пол, случайно подавшись за ней, надавил коленом ей на живот. Умирающая Виолетта прошипела своему Альфреду: «Медведь!» Как всегда, Коля Печковский долго не раздумывал. «Корова!» После того, как дали занавес, партнеры высказали друг другу все, что наболело. Больше с артисткой Монска Печковский не пел никогда. Куда больше приятных впечатлений у него осталось от совместного выступления с выдающейся украинской певицей Марией Литвиненко-Вольгемут. Она была его Лизой в спектакле «Пиковая дама», обладала великолепным голосом и была прекрасным сценическим партнером. Пока он пел в октябре-ноябре 23 года на берегу Черного моря, из Большого театра его уволили. Почему это случилось, неясно. То ли директор Малиновская никак не могла успокоиться, то ли были какие-то другие причины. Партком и местком Большого театра были против увольнения молодого таланта. Высший начальник Экскузович не уставал повторять про Ленинград. В общем-то, страшного ничего не случилось. Даже наоборот. Была достигнута договоренность о том, что Печковский половину сезона будет петь в Москве, а половину — в Ленинграде. Здесь были свои преимущества. Какие? Во-первых, он попадал в привилегированное положение гастролера. А во-вторых, пользуясь скользящим графиком, он мог съездить на несколько спектаклей, например, в ту же Одессу, где его уже знали, и у него уже была своя публика. А гастролер — фигура уважаемая. Это красная строка крупными буквами в афише. Это когда весь театр, все солисты, оркестр, статисты работают только на тебя. К тебе повышенное внимание публики. Остальные — свои. Зрители их еще увидят и услышат, а ты гастролер. Ты уедешь, и неизвестно, когда еще приедешь и подаришь своим искусством. А повышенное внимание публики — это повышенные сборы. Хорошо и тебе, и театру. И вот с 1923 и вплоть до 1931 года Николай Константинович приезжал в Москву в качестве гастролера на 16 спектаклей в каждом театральном сезоне. А в Ленинграде? В Ленинграде с осени 1924 года началась эпоха Печковского. Продолжается она, собственно говоря, и по сей день. Но официально она закончилась в августе 1941.
1: Уважаемые друзья, подошла к концу четвертая передача цикла о жизни и творчестве Николая Константиновича Печковского, выдающегося российского советского певца. Автор и ведущий цикла я, Надир Ширинский, прощаюсь с вами до следующей встречи.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.

В нашем эфире рубрика «Старая пластинка». Дмитрий Мамин-Сибиряк. «Серая шейка».

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнут от разных случайностей. Вообще было о чем серьезно подумать.

Серьезная и большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались тайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая забота. Лес стоял темный, молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

0: как быстро летело время. Был уже целый ряд холодных утренников. От инея пожелтели березки и покраснели осины. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. «И куда эта мелочь торопится?» — ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?» «Какой ты отец?» — накинула старая утка на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти».
1: «Ты это о серой шейке говоришь?»
0: «Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват». Серой шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку одну, повторяла утка со слезами. Все улетят, а она останется одна одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь. И так я ее люблю, мою серую шейку.

Старая утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери калеки с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Я буду все время думать о вас», — повторяла серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния.

А время летело, быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 300 штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзает целую зиму». Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. «Ну, трогай!» — громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. «Неужели я совсем одна?» — думала серая шейка, заливаясь слезами. «Лучше было бы, если бы тогда лиса меня съела».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Радио Франкфурта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире радио «Град Петров», в студии Ольга Суровикина. Сегодня наша передача будет посвящена музыке в Лютеранской церкви. И сегодня наш гость — Марианна Шрётер. Здравствуйте, Марианна.
2: Здравствуйте.
0: А помогать с переводом нам будет Анна Брискина. Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте.
0: Все знают, что Лютеранская церковь подарила нам много прекрасной музыки. И, слушая, например, Баха, мы не всегда думаем, что заказчиком этой музыки служила именно Лютеранская церковь. И вот сегодня мы хотели поговорить, как случилось так, что именно Лютеранская церковь стала истоком такой замечательной музыки. Для начала хотела бы просить вас сказать несколько слов о себе, откуда вы и чем вы занимаетесь.
2: Mein Name ist Marianne Schröter. Ich bin die Direktorin der Alten Universität in Wittenberg, der Stadt Luthers und Melanchthons und auch der Universität.
3: Меня зовут Марианна Шрётер. Я директор научно-исследовательского центра, который называется Лейкорея. Это старый университет виттенбергский.
0: Какую роль играет музыка в оформлении богослужения Лютеранской церкви?
2: Eine sehr große Rolle. Luther hatte bei Zeiten festgelegt, dass gerade der Gesang, der Choralgesang.
3: Музыка играет в жизни лютеранской общины, лютеранской церкви большую роль. Лютер очень рано объяснил церковному народу, что песнопение прихожан — это ответ их на только что услышанное Слово Божие, что своим пением община отвечает на проповедь.
0: Но какие моменты богослужения подчеркивает вот это музыкальное оформление? Какой-то настрой создает специальный?
2: Erstmal noch zum Choralgesang tritt natürlich auch die Orgelmusik.
3: Кроме песнопений без сопровождения музыкального, у нас, конечно, еще органная музыка во время богослужения звучит. Лютер говорил о том, что органная музыка настраивает человека на молитву и умягчает сердца молящихся, приводит их в молитвенное настроение. А хоралы, то есть общинное песнопение, имеет свое твердое место в чинопоследовании богослужебном. Общинным песнопением сопровождается всегда начало богослужения, то есть хоралом община поет до начала богослужения, потом поется во время богослужения песнопение дня, то, что у нас называется тропарь-кондакт, потом поется какое-нибудь произведение, касающееся темы проповеди, и в конце богослужения община поет последний хорал. Лютер сам написал много песнопений, положил на музыку массу текстов псалмов и песнопений на тексты псалмы, положил на музыку «Отче наш» и «Верую».
0: И я знаю, что он писал сам и тексты тоже, и тексты, и музыку.
2: Es sind 40 Vertonungen, also Dichtungen, Choraldichtungen von Luther nach und etwa 15 Melodien, also nicht so viel.
3: Он писал прежде всего тексты, известно примерно 40 текстов богослужебно-гимнографических, написанных им на основании Священного Писания, и примерно 15 мелодий, доказано, что принадлежат ему. Кроме того, он часто осовременивал гимнографию Древней Церкви.
0: Каким образом?
2: In ein anderes Metrum gefasst, überhaupt in ein Metrum gefasst, es gab ja noch keine Takte.
3: То есть он перекладывал гимнографию Древней Церкви на мелодии, которые, как ему представлялось, его современнику были удобнее, удобнее ложились на слух.
0: Да. То есть его цель была приблизить максимальное богослужение к человеку.
3: Also war sein Ziel, den Gottesdienst maximal an den Menschen ranzurücken.
2: Ja, ja. Und die Gemeinde eben aktiv zu beteiligen. Das war die Idee, die Antworten gleichwertig.
3: Его идея была богослужение таким образом реформировать, чтобы община как можно активнее участвовала в том, что происходит в литургическом смысле. И он говорил о том, что гимнографический ответ общины на проповедь равнозначен проповеди по ценности. И смысл проповеди в возвещении Слова Божия, и то же самое является содержанием гимнографического ответа общины. причина на проповедь.
0: Известно, конечно, что лютеранское богослужение выросло, так сказать, ну, какой-то основой своей имело католическое богослужение, и именно его реформировало, но все-таки основа была вот именно эта. То есть в католическом богослужении, по мнению Лютера, его последователей, не доставало вот этого ответа и включенности прихожан в то, что происходило в церкви. Это язык, многим просто незнакомый и непонятный, это и какое-то разделение вот этого служителя церкви, а это прихожане. И здесь была идея все объединить.
2: Zwei Sachen sind die hauptsächlich Kritik hervorrufen. Einmal der Messopfergedanke.
3: Реформаторам представлялось, что в дореформенном богослужении неверны две вещи. Во-первых, идея совершающейся жертвы во время евхаристического канона. Им казалось, что это неправильно, потому что Христос только один раз принес жертву, и за богослужением эта жертва вспоминается. Об этом споры до сегодня идут, о том, как понимать Евхаристию. А другой момент, который они хотели реформировать, это именно устранение преграды, во-первых, между литургией, то есть между богослужением и приходом, присутствующими верующими, потому что богослужение совершалось по латыни. И вот здесь Марьяна хочет рассказать какую-то историю.
2: In den Einsetzungsworten kommt ja hoc est corpus meus. Und die Gemeinde verstand Hokus Pokus.
3: Ja, ja.
2: Kennst du Hokus Pokus? Heute für Zauberei.
3: Ja, ja, natürlich. Ja? Немцы, протестанты, особенно охотно рассказывают анекдот, касающийся того, сколь ограниченным было понимание богослужения прихожанами. Во время произнесения установительных слов священник, поднимая обладку, говорил «Hoc est corpus meus», то есть «Сие есть тело мое». А прихожане слышали этот «Hoc est corpus meus». Хокус-покус. То есть то, что в русском языке известно как фокус-покус, это происходит от вот этих евхаристических слов «Сие есть тело мое, хок эст корпус меус», который
0: превратно услышан.
3: Превратно был услышан. Это похоже на некоторые недоразумения у нас с церковно-славянским. Я крокодила притавила, да.
0: Ну вот если вернуться все-таки к теме нашего разговора, мы хотели все-таки поговорить о музыкальных традициях лютеранской церкви. И вот те идеи, которые были у Лютера и его последователей, как они отразились в музыкальном оформлении лютеранского богослужения.
2: Also das Abendmahlsverständnis ist ja natürlich ein weites Feld. Da wird man auch in drei Stunden noch nicht fertig.
3: Первый момент, который был реформирован при изменении богослужебного строя, это в евхаристическом богослужении был устранен евхаристический канон. То есть идея того, что это жертвоприношение, была просто полностью изъята из богослужения. Осталось благодарение и воспоминание. Это первый момент.
2: Und das Lied, der Choral, hat immer eine ganz wesentliche Rolle gespielt, die 500 Jahre lang.
3: Вот эта идея участия общины, общего дела в литургии, привела к тому, что песенное творчество и вообще гимнографическое творчество после Лютера начало очень активно развиваться. Постоянно были новые авторы. Особенно активно песенное творчество развивалось в эпоху пиетизма, это 18 век. Если взять современность, то можем посмотреть на эпоху Третьего Рейха, во время которого церковь-исповедница, исповедующая церковь, которая сопротивлялась режиму, создала огромное количество новой гимнографии, молитв, поющихся за богослужением до сегодня. Их можно найти в сегодняшних песенниках богослужебных.
0: То есть эта традиция живая, она развивается, но существуют все-таки какие-то каноны, вот что можно, что нельзя.
2: Eigentlich nicht im Sinne des Priestertums aller Gläubigen ist da die Freiheit sehr groß. Es gibt eine Struktur, die habe ich vorhin kurz skizziert.
3: Вообще говоря, ограничений, наверное, все-таки нет. Есть, естественно, какие-то рамки, касающиеся последования богослужения, которые
0: оно остается,
3: да. То есть когда поет община на вход. Это входное у нас называется, да?
0: А
3: община поет на «Отче наш», на проповедь и на окончание богослужения. Но что касается жанров музыкальных и жанров литературных, есть все. У нас есть много общин, в которых рок-музыка за богослужением играется, есть молодежные группы, которые за богослужением играют, есть группы духовые, сопровождающие песнопение. То есть тут нет никаких пределов человеческому творчеству.
0: Но это все-таки, наверное, разные церкви, и у каждой из них своя традиция. Наверняка есть какие-то традиционалисты, как лефевристы во Франции, например, в католической, и есть такие более свободные, молодежные.
2: Oder auch in einer Gemeinde. Also, wenn es zum Beispiel engagierte Mitarbeiter in der Jugendarbeit gibt.
3: Это не только по приходам различается, но и в рамках одного прихода можно услышать и то, и это. Например, если в каком-то приходе кто-то очень активно занимается молодежью и старается привести их, так сказать, удержать их в церкви и дает им поиграть во время богослужения, если это молодежная какая-то группа, чтобы они поиграли свою музыку на богослужении. А пастор тогда смиренно, так сказать, дожидается своего часа и скорее тогда прибегает к традиционной гимнографии.
0: Но это помогает привлечь молодежь?
2: Ich denke, ja. Ja. Und dann auch gemischte Formen, was wir sehr gerne auch machen, also Hans Jakob und ich, dass wir eben klassische Choräle auch mischen mit neuer Musik.
3: Я уверена, что это помогает удержать молодежь в церкви, что прихожане иногда делают это какие-то смешанные формы, чтобы, так сказать, никто не чувствовал себя обиженным, поскольку есть сборники, то можно брать какие-то разные вещи для разных ушей.
0: Потому что есть все-таки разные точки зрения. Некоторые считают, что молодежь можно привлечь, даже не только молодежь, просто людей современных можно привлечь именно тем, что есть нечто устойчивое, устоявшееся, неизменное, и ты попадаешь в какое-то пространство вне времени, вечность.
2: Diese Vorstellung ist, glaube ich, in den evangelischen Gemeinden nicht ganz so stark vorhanden.
3: В протестантских общинах этот взгляд, наверное, не очень распространен. Идея постоянно повторяющихся литургических элементов гимнографии, она не распространена. И община сама понимает себя как община, стоящая посреди мира, посреди меняющегося мира, и, соответственно, она меняется вместе с ним. То есть она не отличает себя от мира, она как соль. Да?
0: Которая не боится, что она растворится.
3: Она именно сознательно растворится.
0: Да. Я объясню вот эти аргументы. Та же молодежь эту же рок-музыку услышит где угодно. Из радио, из наушников. Сама играет где угодно. В дискотеках, не знаю, где еще. В церкви должно что-то иное.
2: Ich verstehe das Motiv, aber das Kirchen- oder Gemeindeverständnis im Protestantismus ist eben eins der Teilhabe an Kultur und Gesellschaft.
3: С подобным пониманием связано представление о том, что община и христиане — это часть культуры. Они не противопоставляют представляют себя обществу, а сознательно живут вместе с обществом и плывут вот тем же потоком, не бросают общество.
0: У нас такое представление, что лютеранская церковь, она более традиционна, чем, скажем, протестантские церкви другие, да, уже более новые, да. И вот для них это совершенно уже естественно, что там играют на гитарах, там играют там барабаны, все что угодно. А лютеранская — это Бах, это орган, это хорал, это простой, очень строгий храм. Вот такой набор.
3: Wir haben so eine Vorstellung.
2: Ja, das ist natürlich sind die charismatischen Gemeinden, neuen Gruppen noch viel mehr auf diesem modernen Musik.
3: Конечно, вот эти новые церкви, харизматические движения, они очень увлекаются современными мелодиями, это понятно. Но мне кажется, что и в обычном воскресном богослужении лютеранском, например, у нас в Галлии или в Лейпциге, можно в разных приходах встретить очень разные манеры совершения богослужения.
0: То есть человек может выбрать, в какую церковь ему пойти, какая ему ближе.
2: Aber man nicht sicher, man kriegt auch Überraschungen. Also ich gehe, bin eher selbst als Organistin eher der klassischen Musik zugeneigt, aber ich gehe in den Gottesdienst und auf einmal ist da dann die Jugendband. Dann ist das
3: совершенно не обязательно, что если ты что-то выберешь, что тебе кажется стилистически более соответствующим твоему литургическому настрою, не обязательно, что тебя там не будут поджидать какие-то неожиданности. Вот я, будучи в том числе органистом, естественно, привыкла к классической музыке, люблю скорее классическую музыку, и прихожу на богослужение, и вдруг неожиданно узнаю, что сегодня у нас наша молодежная группа играет тоже.
0: То есть это совместно? Вы будете играть на органе, а в какой-то момент богослужения будет играть рок-группа?
2: Also ich erfahre das eher, aber manchmal nur knapp vorm Gottesdienst.
3: Я узнаю об этом, конечно, до богослужения, но иногда непосредственно перед богослужением.
0: То есть, скажем, настоящий или прихожан, вот это стилевое единство особенно не беспокоит. Это не главное.
2: Die älteren Menschen freuen sich dann, wenn sie ihre Enkelkinder oder Verwandten sehen und hören.
3: Это, в общем-то, никому не мешает, потому что пожилые люди всегда рады, когда их внуки присутствуют на богослужении, они очень благодарны детям за то, что они пришли. И если это старшему поколению уже кажется тенденцией, так сказать, слишком сильной в одну сторону, в современную, они обязательно об этом говорят, и всегда это все учитывается, это всегда живой процесс. Музыка, музыкальное сопровождение богослужения и пение играют центральную роль в лютеранском богослужении, и без музыки и пения не совершаются богослужения. И я, будучи органисткой, да, хорошо представляю себе эту ситуацию. Но ожидания прихожан, они не сосредоточены на каких-то определенных стилях музыкальных. Угу, то есть угу. большая открытость и готовность терпеть предпочтения других в данное воскресенье. Угу.
0: И, может быть, таким образом и молодежь, сыграв свою, так сказать, партию, свою часть, слушая потом органную музыку, она тоже соприкасается с другой культурой, то есть это такое взаимообогащение.
3: Es ist wahrscheinlich so ein wohl wechselseitiger Prozess, dass auch die Jugend, die die Rockmusik spielen, hören dann ja unvermeidlich Bach ihrerseits und sich lassen sich bereichern dann auf diese Weise.
2: Es gibt auch unter den jüngeren Organisten sehr viele Choralfantasien über Bach-Choräle.
3: Молодые, например, органисты сейчас стали писать часто фантазии на тему хоралов Баха.
0: Современные
3: фантазии на тему хоралов Баха.
2: So dass dann auch moderne Musik und Bach direkt zusammentreten.
3: И они связывают современную музыку с Бахом, и это, опять же, свои плоды приносят совсем новые.
0: И очень, конечно, интересно поговорить с вами именно как с органистом, церковным органистом. Каким образом вы стали церковным органистом? Ваш путь к церковной музыке?
2: Ich habe immer Klavier gespielt, seit ich 4 Jahre alt bin.
3: Начала уже в 4 года играть на пианино.
2: Und am Beginn des Theologiestudiums habe ich mit der Orgel begonnen.
3: И начав изучать богословие в университете, начала и заниматься органом, попыталась перейти чисто технически от фортепиано к органу с педалями. И на сегодняшний день 20-25 лет, наверное, уже играю на органе.
2: Und immer nebenberuflich, immer ehrenamtlich.
3: И это мое, так сказать, послушание, то есть не основная деятельность. Надо сказать, что в приходах, особенно деревенских приходах или провинциальных, часто не хватает органистов, вообще церковных музыкантов.
2: Aber jede kleine Kirche hat eine eigene Orgel, oft auch eine gute historische Orgel.
3: В каждой маленькой церкви есть свой орган, и часто это старые хорошие органы.
2: Die müssen also gespielt werden,
3: und ich spiele sie gern. И я на них играю.
0: То есть вы играете каждое воскресенье? Вот интересно тоже узнать, какие традиции церковно-музыкальные в вашей семье. Кто-то еще был органист, может, потомственный?
2: Nein, gar nicht. Aber alle sind irgendwie musikalisch. Also gesungen haben wir alle und jeder hat ein Instrument.
3: На органе у нас никто не играл, но семья у нас музыкальная, все пели, и у каждого был свой инструмент. Все играли на каком-то инструменте своем.
2: Und jeden Abend Hausmusik.
3: И каждый вечер мы играли все вместе. У нас домашняя музыка была.
0: Прекрасно. Это мечта.
3: На зависть. Das ist ein Traum eines Musikers.

0: Вы сказали, что очень важно, что все прихожане участвуют в богослужении и именно отвечают на проповедь. И отвечают именно совместным пением
1: ханны.
0: Это предполагает, что люди все-таки минимальную музыкальную подготовку имеют.
2: Singelerfahrung.
1: Это не подготовка, это опыт пения.
2: Die Orgel spielt sehr laut.
1: И орган громко играет.
0: Он помогает, да. Он ведет за собой. То есть просто люди приходят с детства, они уже в церкви, они просто привыкают к этим мелодиям, и для них это совершенно естественно. Also, это не нужно заранее выучивать.
2: Man kennt sie weitgehend. Es gibt auch Lieder, die sehr selten gesungen werden, die kennt man nicht. Da folgt man dann der Orgel.
1: Встречаются песни, которые очень редко поются, и тогда просто
0: мелодии,
1: мелодия, тогда просто помогает орган. Еще Лютер занимался тем, что составлял и издавал певческие сборники, песенники богослужебные, которые каждый прихожанин держит в руках во время службы. И песенники продолжают издаваться, постоянно новые, они обновляются и до сего дня, и постоянно новый музыкальный материал вливается
0: в них. То есть это и тексты, и ноты, да? И человек приходящий, он просто знает, да, спасибо. И приходящий на богослужение человек, ну, как я видел, например, в лютеранской церкви, он просто получает такую программу, в которой указано, что смотри страницу такую в этом сборнике, смотри страницу такую в этом, и открывает, и поет вместе со всеми. Так это происходит.
2: Gewöhnlich bekommt man am Eingang ein Gesangbuch. Wir haben im evangelischen Gesangbuch derzeit 550 Lieder etwa.
1: Обычно прихожане берут себе просто песенник. Песенники выставлены у входа в церковь. На сегодняшний день в песенник входит примерно 550 песнопений. А когда какие-то особые поводы богослужебные, вспоминается какое-то событие или что-то празднуется, тогда иногда действительно дополнительные, особенно современные песнопения, выдаются на отдельных листочках. Кроме того, есть масса песен, которые не вошла в сборники. Иногда их тоже хочется попеть, чтобы они не забылись. И их выдают тогда просто в виде ксерокса в руки прихожанам. А литург или пастор обычно объявляет номер песни. Иногда это высвечивается на стенке, или в некоторых церквях есть циферки, которые можно каждую неделю менять.
0: Я знаю, что еще пишут мелом на доске. Вы сказали о том, как строится с музыкальной точки зрения вот именно сама структура богослужения лютеранского. А меняется ли богослужение, его музыкальное оформление в зависимости от церковного круга, от календаря церковного?
2: In der Struktur ändert sich nichts. Die Hauptgottesdienststruktur gibt zwei Formen. Gottesdienstform A ist mit Abendmahl, oder Gottesdienstform B ist ohne Abendmahl.
1: В смысле последования ничего не меняется. Последование у нас всегда постоянное, за исключением разницы между последованием А и последованием Б. Последование А — это евхаристическое богослужение, то есть с причастием, а последование Б — это воскресное богослужение без причастия. Но они различаются только в присутствии или отсутствии причастия. А церковный год прослеживается, конечно, просто в тематическом подборе песнопений.
0: Но зависимости... все-таки все мы знаем, что, скажем, страсти по Матфею, страсти по всем евангелистам, они исполняются именно во время Страстной Пятницы. Все-таки какое-то отличие именно музыкальное существует.
2: Wir machen leider das gar nicht mehr, dass die großen Passionen im Gottesdienst aufgeführt werden.
1: К сожалению, мы стали очень редко петь страсти в богослужебных рамках. Это все, в общем-то, в концертные формы сейчас вылилось. Изредка малые формы страстей, например, страсти по Иоанну Шюца, они иногда включаются в богослужение, если достаточно музыкантов. Но профессиональность, которая требуется для страстей, и музыкальная, так сказать, работа, которая выпадает на долю организатора, слишком высоки, чтобы это за обычным богослужением проводить. Например, если посмотреть на ситуацию деревенских приходов, 20 человек в приходе, это, конечно, невозможно в страстной пятницу исполнить страсти.
0: То есть я так понимаю, что обычно в церкви музыкальным оформлением богослужения занимаются певцы, певчие, да, у нас. Ну вот в католическом богослужении это еще может быть тоже и орган, и инструменты, целый оркестр. В случае лютеранской церкви это орган и прихожане, и только некоторые церкви, большие, старые, могут себе позволить иметь еще специальный хор. Правильно?
2: Und nach Möglichkeit des Kantors viel auch, also ich mache das auch sehr gerne, dass ich mal solistisch singe. eine geistliche Arie oder so.
1: Часто все это зависит, конечно, от кантора, от человека, который отвечает за музыкальное оформление богослужения. Я, например, люблю соло-партии исполнять, арии отдельные. То есть это, в общем-то, тоже предоставлено каждому отдельному кантору в зависимости от вкусов и предпочтений его самого и прихода, и пастора.
0: Но, наверное, даже в самых маленьких приходах как-то особенно отмечается Пасха. Как отмечается Пасха в лютеранской церкви?
2: Ja, die ganze Passionswoche und dann das Osterfest wird vom Gottesdienst strukturell nicht anders begangen. Das sind normale Gottesdienstformen, aber eben mit besonderen Liedern.
1: В смысле богослужебного последования ничего не меняется, но вот вся Страстная и Воскресение Пасхальное, они, конечно, отмечаются литургически просто специально для этого написанными песнями. У нас прекрасные хоралы вот, страсти, в том числе Бах. В Пасху поется, например, знаменитое песнопение Древней Церкви «Христос воскрес из мертвых», они это тоже поют. Но поется и Пауль Герхард, известный песнотворец. А в том, что касается Страстной Пятницы, то во всех приходах очень-очень по-разному. То есть это обязательно какое-то богослужение, но все что-то придумывают свое. Например, в моем приходе при словах, свидетельствующих о смерти Христа, мы в алтаре задуваем все свечи, например. Но вот я могу от себя добавить, что в церкви, которая находится недалеко того места, где я живу, в Страстную Пятницу совершается чин поклонения Христу. Это всегда в алтарном пространстве выкладывается либо крест деревянный, либо этот крест выкладывается из цветов, и вся община выстраивается как на причастие перед алтарным пространством и возлагает либо свечечки, либо цветы на деревянный крест или свечки к цветочному кресту. Каждый либо преклоняет колено, либо совершает какие-то другие поклоны. Некоторые остаются какое-то время стоять перед алтарем.
0: А какие-то пасхальные традиции все-таки есть? Как-то отмечается специально?
2: Nicht viel Gemeinsames, außer das Osterfeuer. Das ist auch noch üblich, dass man in der Osternacht.
1: Ну вот богослужения совершаются ночью, во-первых, а во-вторых, очень принят у нас до сих пор пасхальный костер. Я могу это подтвердить со своей стороны. Я в этом году это видела у католиков. То есть в полной темноте разводится костер, и весь приход собирается вокруг этого костра. И стоит молчание вокруг этого костра. То, что Марьяна говорит, у них в приходе, например, они входят в темную церковь, неся свечки, причем некоторые только и постепенно передают друг другу пасхальный огонь, потому что церковь озаряется светом, как вот новое утро, заря жизни.
0: И, наверное, при этом играет орган.
2: Der Organist muss im Dunkeln hochklettern.
1: Органисту приходится в темноте пробираться к органу.
2: Ich habe immer eine Kerze in der Hand, damit ich irgendwas sehe.
1: Я обычно со свечкой туда пробираюсь, чтобы хотя бы что-то видеть.
2: Dann mache ich sehr gern etwa von Johann Walter, Christ ist erstanden in die Dunkelheit.
1: И вот мне, например, очень нравится хоральная фантазия Иоганна Вальтера «Христос воскрес

0: пользуясь случаем, спрашиваю, есть ли какие-то специальные пасхальные кушания?
1: Das ist wirklich schade. Uns ist das alles etwas weggekommen.
2: Also, очень жалко, у нас все это утратилось.
0: Но это было?
1: Ja, aber dadurch, dass auch Kritik an der Fastenpraxis der katholischen Kirche herrschte, ist das alles etwas verloren gegangen.
2: Поскольку Лютер так настаивал на неправильности католической практики постов, поскольку он стремился к освобождению от вот этих всех вещей, к сожалению, вместе с этим утратились и праздничные кулинарные...
0: То есть всё так нивелировалось.
2: Всё нивелировалось, да.
0: Вы говорите, что Лютер отменил все, что было связано с католической практикой духовной. Значит, что теперь пост тоже не существует в лютеранской церкви?
1: Es gibt so Bräuche, dass man etwa in der Karwoche kein Fleisch isst. Aber das ist auch seit vielleicht 50 Jahren. Manche Familien praktizieren es, manche nur noch aus Versehen und andere gar nicht mehr.
2: Остались еще отдельные представления, так сказать, какой-то аскезе, например, во время Страстной Седмицы, когда некоторые семьи отказываются от мяса. То есть момент отказа во время поста есть, но он не так уже сильно присутствует. В этом сказывается, конечно, наше лютеранское представление о духовной свободе, а можно сказать, сказывается наше безразличие к этому.
0: То есть люди, глубоко укорененные в христианстве, все-таки чувствуют некоторую потребность в том, чтобы это время как-то выделить, как-то подготовить себя к пасхальному празднику, к воскресению Христову.
1: Es ist immer eine Reserve gegen bestimmte geregelte Bräuche. Das ist so, glaube ich, unser Erbe von Luther, die Kritik an allem, was gesetzlich erscheint.
2: Здесь, наверное, надо сказать, что критика реформаторов, критика Лютера, например, касалась всего того, что пахло законничеством, фарисейским отношением к вере. И поэтому все, что касается духовной практики и духовного делания, предоставлено свободе каждого отдельного христианина, свободному решению каждого отдельного христианина. Поэтому пост или не пост,
0: каждый выбирает сам.
2: И это, так сказать, не диктуется никогда ни общиной, ни пастором. Я могу от себя добавить, опять же, что у меня у мужа день рождения в разгар Великого Поста, и он позвал друзей, купил в том числе пиво и вино, и никто не стал его пить, потому что оказалось, что все отказались от алкоголя на время поста. Там были и протестанты, и католики. Причем не обязательно очень церковные. Mm-hmm. Многие отказываются на время поста от кофе. Некоторые перестают курить, некоторые не едят шоколада. Mm-hmm. То есть момент
0: какого-то ограничения,
2: потребность в чем-то отказаться есть, но она, так сказать, не повсеместна.
1: Das ist ja fast eine Lebenshaltung oder ein, wie soll man sagen, diese sieben Wochen ohne ist gar nicht unbedingt religiös.
2: И надо сказать, что вот эта идея семь недель без, это у них называется не пост, а уже приобрело, так сказать, светское название, в том числе параллельно семь без, то есть семь недель без чего-то. К этой практике, или точнее к возможности от чего-то отказаться в компании с христианами, прибегают и светские люди, не имеющие отношения к церкви. То есть во время поста можно встретить светского человека, не церковного, который на время поста от чего-то отказывается.
0: Ради чего?
1: Aus Diätgründen oder aus mal wieder kürzer treten, Verzicht?
2: Некоторые из диетических соображений, а некоторые именно

0: установка на такое личное благочестие и принятие самих всех решений вне какого-то авторитета, кроме Библии, как это сказывается в личной жизни, скажем, в семейных отношениях? Это не разрушает что-то?
1: Die Ehe selber ist ja bekanntlich auch kein Sakrament.
2: По представлению Лютера, брак не является таинством.
1: Und auch in einer christlichen Ehe wird es so sein, dass man entweder ohne in eine ähnliche Richtung denkt und sich so auch findet, oder sich natürlich im Gespräch auch annähert.
2: Но в семейных рамках это точно так же все работает. Абсолютная свобода каждого члена семьи, она предусматривает, конечно, постоянное учитывание свободы других. То есть как вот мы в богослужении терпим все друг друга, так и в семье. И если, конечно, в семье повезло в том смысле, что у нее есть друзья в ее приходе, если там возникают такие большие дружеские какие-то связи, то это, конечно, все держит семью в христианских этих установках. При всей вот этой индивидуализированности представлений христианин стоит в постоянном общении с другими верующими, с братьями. То есть идея не поворот на себя, а из себя выход к другим.
0: Для нас в таком общем представлении Германия, вообще все, что связано с немецкой культурой, это просто страна, царство порядка, царство правил, и при этом вот это абсолютная свобода. Как это все сочетается?
1: Это, sicherlich kulturell sehr interessant. Deutschland ein Land der Ordnung, der Regelung, des Büros und gleichzeitig im Bereich des Denkens und der individuellen Lebensgestaltung sehr frei.
2: Действительно, можно сказать, что это в культурологическом смысле интересное наблюдение, что Германия — это страна кабинетов, с одной стороны, а с другой стороны — страна мысли, страна мыслителей, в которой в пространстве вот этой своей мысли абсолютно свободны. Yeah. И область религиозная, она отходит именно в сторону мысли, не
0: свободы
2: кабинетов,
0: мысли.
2: А да. мысли. И свобода вот этой мысли, и вот эта ситуация, о которой мы говорим, это все связано, конечно, с отделением церкви от государства и со свободным выстраиванием церковной жизни, независимо от внешних директив. При этом разделение или отделение церкви от государства, оно не абсолютное в Германии, потому что государство, например, помогает церкви собирать налог церковный, или государство помогает церкви получать образование будущим пасторам. То есть у нас есть богословские факультеты, которые финансируются государством, но оформляются университетом при сотрудничестве с церковью.
0: Вот это вот данная абсолютная свобода, ситуация, когда человек оказывается один на один с Богом, вот то, что называется пиетизм, да, и другими всякими словами, казалось бы, должно разрушить церковную структуру, потому что зачем мне церковь тогда? Я сам по себе молюсь, и мне больше никто не нужен.
1: Es gibt im Protestantismus da sehr verschiedene Antworten. Es gibt Modelle, die die Zusammenordnung zwischen individueller Religiosität und verfasster Kirche sehr eng nehmen.
2: Есть на эту тему разные представления в протестантизме. Есть модели, согласно которым индивидуальная религиозность и религиозность, принимающая форму религиозного сообщества, тесно связаны друг с другом. Индивидуальная религиозность неминуемо ведет к возникновению религиозного сообщества. Есть такая модель. Например, в 17 веке, в эпоху лютеранской ортодоксии, это соотношение личная религиозность и религиозность в форме общины, они рассматривались как неразрывно связанные друг с другом. А пиетизм, например, это другая модель в начале XVIII века, в XIX веке, они к связи личной религиозности и общинной религиозности рассматривали как скорее свободные, слабые. В пиетизме представление об общинном характере религиозности скорее подразумевало общинность единомышленников, то есть общинность истинных благочестивых, тех, кто истинное обращение пережил. И вот эта община истинно благочестивых в рамках церкви называлась не церковь, а церковка. По первому посланию апостола Павла к Коринфянам, глава 14, «Экклезиола».
1: «Экклезиола in Ecclesia».
0: И кто определял, насколько человек уже способен войти в эту «Экклезиолу»?
1: Wenn sie kritisch waren, haben sie gewusst, dass man das unter Menschen nicht bestimmen kann?
2: Более критически, сознательно настроенные христиане, конечно, догадывались о том, что человеческими силами это не определить. А есть в пиетизме направления, где определенные внешние знаки или внешние проявления описывались как обязательные обязательно имеющие произойти, чтобы вот этот христианин считался
0: истинно благочестивым. И опять-таки, возвращаясь к этому вопросу о свободе, несмотря на то, что действительно есть такая возможность человеку просто предстоять перед Богом, если можно сказать, что просто, это просто дома, на природе, где угодно, тем не менее потребность в церкви остается, потребность в посте остается, потребность в монастырях остается. Как

0: Вы думаете, почему эта потребность остается, несмотря на то, что можно ничего этого не иметь и, тем не менее, быть верующим и христианином?
1: Ich denke, es ist nicht, also ein ganz individuell gelebter Glaube verliert auch was von den Gehalten des Glaubens, nämlich vor allen Dingen das gemeinsame Reden, der Austausch, die Kommunikation.
2: Если вера проживается чисто индивидуально, мне кажется, она становится, наверное, в известном смысле ущербной. Она теряет что-то, потому что уходит момент общения, разговора о вере. В лютеранской традиции очень хорошо все богословы всех этих 500 лет прекрасно это осознавали. То есть комбинация личная религиозность и религиозность, проживаемая в общине, была разной. Но общинная религиозность никогда не утрачивалась в лютеранстве, потому что всегда было ощущение, что это важно и что есть потребность быть вместе. Я часто вижу людей, которые не имеют отношения к церкви, им тоже хочется быть где-то рядом. Им нравится церковная музыка или им нравится быть в церковном пространстве, просто там побыть какое-то время. Это вот так, этот феномен называется культур протестантизм.
0: Ну, у нас тоже такое есть. Можно прийти, посмотреть иконы, послушать хорошее пение. Да.
2: Haben wir ja auch, dass man sich die Ikon gerne angucken oder Gesänge anhören.
0: Я хочу все-таки вернуться к музыке. Вы сказали, что вам нравится играть на Пасху специальную пасхальную фантазию. Это значит, что вы сами выбираете то, что вы будете играть на богослужении?
1: Да. Ausschließlich.
2: Исключительно я решаю.
1: Es muss ja spielerisch bewältigt werden, es muss ja gekonnt werden.
2: Органист выбирает себе произведение, потому что он должен адекватно оценивать, что он в состоянии сыграть, а что нет.
1: Verkündigung in der Musik.
2: Считается, что органист, он тоже часть благовестия, совершающегося за богослужением. И органист должен быть в состоянии сознательно выбрать музыку, соответствующую сегодняшнему благовестию, благовестию дня.
1: Und man wählt natürlich erstmal aus nach den Literatur. Die man beherrscht,
2: и естественно, что органист выбирает произведение в рамках той литературы, которая ему известна. Он руководствуется поводом литургическим. Если это требы, то музыкальный материал подбирается в соответствии с требой с конкретной.
1: Gerade zur Eheschließung gibt es ja wundervolle Hymnen von Mendelssohn und Wagner.
2: Например, по поводу бракосочетания, конечно, знаменитые музыкальные произведения Мендельсона или Вагнера есть.
1: Und das wird auch viel von denjenigen gewünscht, die heiraten.
2: В выборе музыки, например, во время бракосочетания принимают участие сами венчающиеся. И при крещении, при отпевании семья разговаривает с кантором, обсуждает, что они хотели бы услышать. Иногда в завещаниях пишут, какую музыку играть на богослужении. Некоторые завещают играть Баха на своих отпеваниях.
1: Vor allen Dingen das berühmte «Er» aus der Orchestersuite.
2: Это пример просто того, что часто желают.
0: А у вас лично есть какие-то предпочтения, авторы, которых вы особенно любите играть?
1: Also ich bin so sehr fürs Bachsche Werk und dazu Felix Mendelssohn Bartholdy.
2: Я очень люблю Баха и Феликса Мендельсона Бартольди.
1: Und überhaupt die Romantik.
2: И вообще музыку эпохи романтики.
1: Auch gerade die englische Romantik.
2: Английскую романтику, там прекрасные есть произведения.
0: И они звучат во время богослужения, и это не вызывает никаких возражений.
1: Schön.
2: Скорее люди говорят, как хорошо.
0: То есть это могут быть даже произведения, которые не специально написаны для богослужения.
1: Das, wirklich, das ist die Entscheidung des Kantors.
2: Это всегда предоставлено решению кантора. Конечно, кантор должен смотреть за тем, чтобы никого не смутить. Например, французскую танцевальную музыку я бы на органе не стала играть. В остальном литература необыкновенно богата, и можно брать себе очень много.

0: Насколько я поняла, есть моменты такие более традиционные, скажем, хоралы, но вряд ли там прозвучит какая-нибудь песня без слов Мендельсона. Да? Все-таки это будет хоральная мелодия традиционная.
1: Если у меня под руками нет органа, а есть только фортепиано, то я сыграю и песню без слов Мендельсона.
0: Но при этом как будет народ петь хорал?
2: Man spielt ja die Orgelmusik, die freie Orgelmusik, ist ja zu Beginn und am Schluss.
1: В начале и в конце богослужения звучит свободная музыка. Только без хорала. А во время самого богослужения уже сопровождается хоралами. Органист ориентируется и на конкретную ситуацию. Если, например, солнечное утро, то я с удовольствием сыграю что-нибудь такое подходящее.
0: То есть есть возможность для музыканта внутри лютеранского богослужения просто украсить музыкой какие-то моменты, создать какое-то настроение.
1: Hat der Kantor die Möglichkeit, den Gottesdienst auszuschmücken, Stimmung zu bestimmen, quasi.
2: Und man sollte auch nach dem Instrument, was da steht, gucken.
1: Кантор, конечно, ориентируется на подручные инструменты. Если у него под руками только фортепиано или только рояль, он должен смотреть, что подходит к этому инструменту.
0: Он подбирает соответствующий репертуар. Да,
1: да, да, в зависимости
0: Но
1: от инструмента.
0: Но вот при этом очень важный момент в лютеранском богослужении, вот этот ответ, хоральный ответ всех прихожан на проповедь. Произносится проповедь, это центральный момент богослужения. И вот этот ответ, это все-таки традиционный хорал.
2: Also, ich hatte ja schon gesagt, die freie Musik, die eben mehr der Ausgestaltung, der Einstimmung.
1: Община сопровождает своим пением богослужение примерно 4 раза. Сначала это свободная музыка, которая настраивает на день. Потом община поет первое песнопение, чаще всего связанное каким-то образом с псалмом, или это псалом самый есть, или какое-то утреннее песнопение, которое тематически на будущее богослужение как-то тоже настраивает. Потом идет следующий хорал, это так называемое песнопение недели, в зависимости от календаря церковного. Потом идет песнопение, сопровождающее проповедь. И вот это песнопение выбирает уже сам проповедник, который, как ему кажется, наиболее передает тему проповеди или мысль, которую он хочет донести до слушателей. И последнее песнопение, поющееся прихожанами, это своего рода прошение о благословении, когда община покидает или собирается покинуть стены храма и вот настраивается на выход в мир. То есть тематически подбирается тогда, что это вот такое на окончание богослужения, переход опять в мирскую ситуацию.
0: У нас мало остается времени, но все-таки я хочу задать очень такой серьезный вопрос. Известно, что музыка Баха и его современников производит очень сильное впечатление даже на людей маломузыкальных и даже совсем не церковных. То есть для современного человека что-то она такое в себе несет. Как вы думаете, эта музыка, рожденная в лоне лютеранской церкви, что она взяла из основания лютеранской церкви, то, чем живет лютеранская церковь?
2: Das ist ein vielgestrittenes Thema in der Musikwissenschaft auch in Deutschland.
1: В музыковедении об этом много спорят. Это, наверное, можно описать как размышление отдельной души верующей. Вот эта музыка несет в себе вот эти размышления верующей души. Внутренний человек, верующий, как он есть, душа, размышляет над спасением, над ситуацией спасенности. Вот это глубинно-внутреннее размышление душа сама с собой, наверное, вот это и есть сугубо лютеранская идея, которая сохраняется в музыке Баха и передается быть наедине с собой и думать о Боге.
0: И, может быть, последний вопрос, поскольку вы у нас в гостях в Петербурге и в России. Бывали ли вы на православных богослужениях, и какие ваши впечатления именно от музыкального оформления?
2: Ich war schon mehrfach im orthodoxen Gottesdienst und zwar in verschiedenen orthodoxen.
1: Я уже много раз бывала на православных богослужениях в разных поместных церквях. Последнюю Пасху я провела в Греции.
2: Mein Eindruck ist schon auch eine Fremdheit.
1: Ощущение у меня, конечно, что это чужая традиция, но при этом традиция, которая меня приводит в большой трепет и восторг, потому что у меня ощущение, что я слушаю это пение и погружаюсь куда-то вот в какую-то глубину я ухожу.
2: Aber es ist gleichzeitig natürlich auch etwas irritierend.
1: Но при этом надо сказать, что это местами смущает, необычно вот эта музыкальная традиция у греков.
0: А русская? Русская православная.
1: Und die russische Gesangstradition.
2: Da ist die Polyphonie natürlich eine wirklich enorm beeindruckend. Ja,
1: ну вот русская полифония, конечно, невероятно впечатляет.
0: К сожалению, наше время истекло. Сегодня у нас в гостях была Марианна Шрёдер, доктор богословия, руководитель научного центра Лейкарея в городе Лютерштадт, Виттенберг. помогала нам с переводом Анна Брискина. Спасибо большое, Марианна, спасибо большое, Анна. Будем рады вас увидеть еще раз в нашей студии.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Программу вела Ольга Суровикина. Всего доброго.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал ме еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже,

но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Навостав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал ме Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аза знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем
воссияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая,
души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодать и дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 234-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Послушайте 100-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов,

0: Молитва «Будь благословен день и час» композитора Сергея Трубачева прозвучала в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, как мы услышали, было нам сегодня неким таким напоминанием о конце света. Мы знаем, что мир так или иначе идет и приближается к концу света, к концу своему, к концу истории. Но мы знаем также из Евангелия, что никто не знает ни даты, ни времен, ни сроков этой кончины истории. Но это и не важно, а важно совсем другое. И вот в сегодняшнем чтении я бы хотел вычленить одну очень интересную фразу, которую, может быть, очень сложно иногда бывает понять. «Где труп, там и орлы». О чем это? Разумеется, труп — это наш мир. Наш падший мир — это труп, в котором все больше и больше умножается разложение, тление. И орлы, птицы — это, разумеется, сам Христос и его ангелы, о которых тоже идет речь в Евангелии. Ну, что здесь, вот в этой строке, вот в этих словах самого главного? Мы все, наше общество, светское общество, общество обезбоженное, живет верой и жило, и живет верой в прогресс. Что мир развивается, мир эволюционирует, мир идет к какому-то золотому веку, когда не будет каких-то там болезней, не будет бедности, не будет страданий и даже не будет смерти. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и прогресс ответит на все вопросы, отменит все страдания и отменит всякую боль, которая в мире падшим есть. Вот эта вера в прогресс, она заменяет веру в Бога. И, разумеется, это вера ложная. И вот это сегодняшнее евангельское чтение, и вот эта строка о том, что мир — это труп, и рано или поздно Господь снизойдет с ангелами на суд, и после суда мир будет преображен не нами, не людьми, не нашими усилиями, а Богом преображен в новый мир, как говорит Господь нам через своих апостолов, через провидцев, «Се новый мир творю, будет сотворен новый мир». И вот именно эта вера в то, что Господь сотворит новый мир, не мы люди, не своими руками, не своим усилием интеллектуальным, а Господь, и отличает нашу христианскую веру от веры безбожной, веры в мир, веры языческой, современной языческой веры, которую мы сегодня имеем. И поэтому это Евангелие сегодня останавливает, наверное, перед искушением, чтобы тоже соблазниться и поверить в то, что мир — это нечто развивающееся, развивающееся к какому-то прекрасному веку, как раньше нас учили, что будет коммунизм, или как сегодняшний мир, когда уже мы исключили веру в коммунизм, что будет какая-то эпоха расцвета вот именно уже гуманистического мира, мира, где царствует человек, которому все подвластно и который все познал, который всем сегодня управляет вместо Бога. Вот эта вера обличается сегодня, вот этот соблазн обличается тем, что напоминает нам сегодня Господь, что мир по сути своей, мир, погрязший в грехах, есть труп, и который, разумеется, не может нам дать ни какого-то спасения, ни блаженства, а только если мы свяжем свою жизнь с жизнью вот именно разлагающегося мира, то, разумеется, нас тоже ждет погибель. Вот на этом пути мы сегодня остановлены Богом. Если мы немножко потеряли трезвость христианскую, то сегодня нам это евангельское чтение ее возвращает и показывает правильный ориентир. Надо стремиться к Богу, к Царствию Божьему, к Небесному Иерусалиму, который и есть только один град Божий, истинный град Божий, истинное Божие создание, которое и будет существовать вечно. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Сентября по старому стилю празднуется память святых мучеников Трофима, Савватия и Даримедонта, пострадавших в 276 году в Антиохии. а также мученика Зосимы пустынника, подвязавшегося в Киликийской пустыне и пострадавшего в начале IV века в Назарете. Сегодня совершается память благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского. Святой благоверный князь Игорь в крещении Георгия жил в XII веке. Он принадлежал к роду Ольговичей, названному по имени князя Олега, сына киевского князя Святослава. Ольговичи соперничали за киевское княжение с родом князя Мстислава, сына Владимира Мономаха. В 1138 году великим князем киевским стал старший брат Игоря Всеволод Ольгович, прадед святого Михаила Черниговского. Он считал Киев своим наследственным княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю, ссылаясь при этом, например, Владимира Мономаха. Но киевлянам, которые по-прежнему сохраняли свое вече, не понравилось быть в наследстве. В 1146 году князь Всеволод умер. Киевляне целовали крест Игорю как новому князю, а Игорь целовал крест Киеву, справедливо править народом и защищать его от врагов. Но киевские бояре не хотели княжения еще одного Ольговича и сразу же приступили к крестное целование, призвав князя из Мстиславичей. Через 2 недели после вокнижения Игоря в Киеве под стенами города появилось войско Мстиславичей. В разгар сражения киевские войска предали Игоря и перешли на сторону князя Изяслава. Игоря взяли в плен, привезли в Киев и посадили в поруб, глухой холодный бревенчатый сруб без окон и дверей. Замурованный князь тяжело заболел и был близок к смерти. Противники князя решили вырубить его из заточения и постричь в схиму. Князь принял постриг с именем Гавриил в Федоровском монастыре в Киеве, выздоровел и остался в монастыре простым иноком, живя среди предавших его киевлян. Получив себе правителя из рода Мстиславичей, киевляне не успокоились. Год спустя, в 1147 году, киевская веча постановила расправиться с князем иноком. Восставшие киевляне ворвались в храм во время богослужения, схватили Игоря, молившегося перед иконой Божьей Матери, впоследствии названной Игоревской и прославленной чудотворениями, и потащили его на расправу. В воротах монастыря толпу остановил князь Владимир Мстиславич, брат княжившего в Киеве Изяслава. Игорь прокричал ему: «Братья, куда ты?» Но Владимир уже соскочил с коня, покрыл его княжеским плащом и кричал киевлянам: «Не убивайте, братья!» Однако киевляне отбили князя инока и убили святого мученика во дворе княжеского терема. Мертвое тело страдальца подвергали избиению и поруганию и волочили веревкой за ноги до Десятинной церкви. Летопись повествует о кончине князя Игоря: «И совлеклся ризы тленного человека, и в нетленную и многострадальную ризу Христа облегся». Когда вечером того же дня тело Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, в храме сами собой зажгли свечи. Утром следующего дня князь был погребен в монастыре святого Симеона на окраине Киева. Через 3 года черниговский князь Святослав Ольгович перенес мощи своего брата, святого князя Игоря, в Чернигов и положил в Спасском соборе. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает еще одного святого русского князя, благоверного Федора, князя Смоленского и Ярославского, с сыновьями, святыми благоверными князьями Давидом и Константином. Князь Федор жил в XIII веке. Его младшие сыновья Давид и Константин родились в Орде от брака Федора с дочерью хана Мингутемира. Закончил свои дни благоверный Федор в Ярославле. После него княжил его сын святой Давид, который скончался в 1321 году. Святой Константин почил ранее. Церковное почитание святого князя Федора началось вскоре после его смерти. Мощи святых ярославских чудотворцев были обретены в 1463 году. В 1928 году в этот день представился ко Господу преподобный Алексей Зосимовский, иеросхимонах Зосимовой пустыни, в миру Федор Алексеевич Соловьев. Отец Федор Соловьев был протопресвитером Успенского собора. После смерти своей супруги и женитьбы сына он принял монашество в Зосимовой пустыни. Главным его делом в монастыре стало духовничество. Среди духовных детей старца были великая княгиня Елисавета Федоровна и матушка Фомарь, основавшая по его благословению Серафима Знаменский скит под Москвой. При восстановлении патриаршества в 1917 году и избрании святейшего патриарха, после определения 3 кандидатов, избрание патриарха должно было решиться по воле Божией, жребием. вынуть жребий поручили старцу-затворнику Зосимовой пустыни и иеромонаху Алексию Соловьеву. Старец Алексей после молитвы вынул из специального ковчежца имя митрополита Тихона. В 1919 году иеромонах Алексей был пострижен в схиму с тем же именем. В начале 1923 года Зосимовский монастырь был закрыт во исполнении большевистского декрета о ликвидации всех монастырей. Отец Алексей со своим келейником отцом Макарием отправился в Сергиев Посад. Там старца навещал патриарх Тихон. Почил старец Алексей 19 сентября, 2 октября по новому стилю, 1928 года в Сергиевом Посаде. В сонме новомучеников и исповедников российских, в 20 веке просиявших, сегодня прославляется священномученик Константин Голубев и с ним два мученика, пострадавшие в 1918 году. Также в этот день празднуется память священномученика Николая, пресвитера Искровского, пострадавшего в 1919 году. Отец Николай был духовным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского. По его благословению он был рукоположен во диакона и служил в Кронштадте рядом со своим святым наставником. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии отец Николай служил диаконом в Исаакиевском соборе. Около 1905 года по рекомендации отца Иоанна Кронштадтского диакона Николая рукоположили во священника храму в селе Искровка в Елизаветградской епархии, построенному на личные средства государя Николая II. В начале 20 века отец Николай вместе с матушкой сменил столичную жизнь на настоятельство в сельском украинском приходе. Отец Николай, при жизни прославившийся даром прозорливости и безотказной молитвенной помощи всем к нему приходящим, пострадал в числе первых новомучеников 20 века. Своим прихожанам он предсказал день своей мученической кончины. О своей семье он предсказал, что при новой власти они будут скрываться под разными фамилиями, поэтому подлинная фамилия новомученика неизвестна. В 2001 году были обретены нетленные мощи священномученика Николая. Сейчас они покоятся в храме в селе Искровка, где он служил. В 1938 году в этот день отошли ко Господу священномученик протоиерей Нил Смирнов и преподобно-мученица, послушница Мария Мамонтова-Шашина. Они пострадали в БАМ-лаге НКВД. Наш церковный календарь продолжит житие благоверного князя Федора Смоленского и чад его Давида и Константина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святые благоверные князья Феодор, Давид и Константин явили особую святость – праведное житие в миру. Святой благоверный князь Феодор Смоленский Ярославский, по прозвищу Черный, был правнуком великого князя Киевского Ростислава Мстиславича, внука Владимира Мономаха. Предком его был равноапостольный князь Владимир, просветитель Руси. Он родился в грозное время монгольского нашествия около 1239 года. Крестили его с именем великомученика Феодора Стратилата, особо почитаемого русскими князьями-воинами. Воспитанный в страхе Божием, с юных лет Феодор был боголюбив, отличался отвагой и мужеством, превосходя сверстников силой и красотой. Два его старших брата, князья Михаил и Глеб, по смерти отца поделили наследство, отдав младшему князю незначительный в то время Можайск. Умный и добрый Федор, довольствуясь малой частью, сумел так устроить небольшое свое дело, что население в нем быстро возрастало, бояре и народ любили своего князя. В 1260 году князь Федор женился на дочери святаго благоверного князя Василия Ярославского, Марии, единственной наследницы княжества Ярославского, и у них родился сын Михаил. Русские князья, будучи данниками татарских ханов, обязаны были нести воинскую повинность. Князь Федор смотрел на власть как богом установленную и служил татарскому хану с честью. Призванный в Орду после удачного похода, он расположил к себе хана Менгу-Темира. Жена хана, отличив его внешнюю красоту и добродетели, захотела отдать ему в жены дочь. но князь поехал к своей семье. Промыслом Божьим ему было предначертано вернуться в Орду, чтобы насаждать святую веру и поддерживать плененных братьев во Христе. Дома его застало горькое известие о смерти жены. Сына взяла на воспитание бабка, княгиня Ксения. Ярославцы не приняли князя, сказав ему: «Сей град княгини Ксении, и есть у нас князь Михайло». Покорно снес Федор лишение власти и не воспользовался своим явлением.

II. Здесь родились князья Давид и Константин. Родением блаженного Федора православие все более укреплялось среди татар. По дозволению хана князь Федор построил не один храм в пределах Орды. И это было великим благодеянием для тысяч христиан, обращенных мурзами в невольных слуг. Благоверный князь жил в Орде до 1290 года, когда в Ярославле скончался его бездетный сын Михаил. Тогда решил Федор вернуться на Русь. Хан отпустил его с честью, одарил великим княжением Ярославским и предоставил большую дружину. В славе и силе вступил князь в изгнавший его град, но не оскудели его милости к любимым подданным. В мудром и кротком правлении опять узнали они своего владыку. Много храмов соорудили благоверные супруги во славу Божию. После неудачного похода на Смоленск в 1297 году, который князь Федор предпринял, чтобы вернуть своим детям законное княжение, он заболел. В сентябре 1299 года он велел перенести себя в Спасо-Преображенский монастырь. Встретил его игумен с братьей и постриг по давнему желанию Федора. Весь тот день князь пребывал в молитве. При наступлении же ночи крайне изнемог и разумел свое отшествие к Богу. Он просил постричь его немедленно в схиму и еще раз смиренно простился со всеми и благословил каждого. На утреннем причастился святых тайн, перекрестился, сложил руки на груди и предал душу свою Господу. И как сам князь никогда не противился воле Божией, так и благородные его отрасли, князья Давид и Константин, со смирением следовали стопам отеческим. Старший сел на престоле и правил богоугодно. Младший же подавал во всем пример покорности старшему брату и князю. Не было между ними раздора. Оба возлюбили пост, молитву и милостыню, больше земных утех. Блаженный в кротости Константин умер безбрачным, а благоверный Давид вступил в правление Ярославским уделом и имел двух сыновей. По кончине своей Давид и Константин были положены при отце в Преображенском монастыре. Им суждено было прославиться вместе с родителем уже при державе правнука своего Александра Федоровича, последнего великого князя Ярославского. В течение многих лет благоверные князья почивали в гробах под соборной церковью. В 1463 году спасский архимандрит Христофор с инокими решили захоронить их и о том известили великого князя Александра, который пожелал устроить фамильную усыпальницу, украсив ее богатым покровом. 5 марта мощи внесли в храм, положили в одном гробе, и потекли благодатные чудеса. Первым был исцелен соборный священник с сыном. Когда омывали мощи от воды той, прозрели две слепые. Тогда князь со всем духовенством прославили Бога и его святых угодников и вместо панихиды начали петь им молебны. Тут же при окроплении освященной водой ураки прозрели еще двое ослепших. Мощи оставили открытыми для паломников. Возвестили о том ростовскому архиепископу Трифону, у которого зародилось сомнение, и он в 1467 году послал протоиерея Константина освидетельствовать мощи. Безрассудный иерей с надменностью пришел в обитель, неблаговейно отзывался о святых, дерзостно к ним прикасался и даже изорвал схимнические одежды благоверного князя Федора. Нечестивый был мгновенно поражен и пал, как мертвый. Ужас объял предстоящих. Архимандрит окропил его освященную при мощах водою. Через несколько часов Константин ожил, но оставался нем и лишь сокрушенно плакал о грехе своем.
содрогнулся и архиепископ.

епископ, узнав о том, что все члены его онемели. Каясь, владыка велел вести себя в Ярославле и, после молебна, приложившись к мощам, исцелился на глазах у всех. Затем устроил трапезу для братьев, положил большую милостыню в монастырь и уже более не возвращался на кафедру, пребывая в обители до смерти, где просиял своей добродетелью. С того времени мощи святых князей так и почивали открыто в соборной церкви монастыря.

прозвучал тропарь на поклонение честному кресту киевского распева в гармонизации композитора Бориса Литковского в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил божественную литургию на подворье Покрова Тервенического монастыря в Санкт-Петербурге. Начались занятия на курсах повышения квалификации для педагогов Невского района. Санкт-Петербургская духовная академия объявила о приеме на подготовительные курсы для абитуриентов 2027-2028 учебного года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 сентября, в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Рождества Христова на подворье Покрова Тервенического женского монастыря в Санкт-Петербурге. Его преосвященству сослужили благочинный Красносельского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Подолей, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, иеромонах Герман Шинкаренко, иерей Игорь Литовко, иерей Андрей Доценко, иерей Александр Хведичко, иерей Евгений Воробьев. После сугубо Иктиньи епископ Мстислав вознес молитву о Святой Руси. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. По окончании божественной литургии Преосвященнейший Владыка совершил праздничный крестный ход вокруг храма, а затем произнес проповедь и преподал всем молящимся архипастырское благословение. Владыка поздравил игуменю Пелагию, духовенство и прихожан с 35-летием со дня основания подворья. Благословения архиерейские грамоты были вручены Анне Алексеевне Вепревой, Инне Геннадьевне Мусалиной и Ольге Валерьевне Жуковой. Игуменя Пелагия тепло поблагодарила Преосвященнейшего Владыку за торжественное праздничное богослужение и преподнесла букет цветов. Занятия на курсах повышения квалификации для педагогов Невского района начались 29 сентября при храме святого апостола Петра в Веселом поселке. Открылись два потока для воспитателей дошкольных учреждений и учителей средних школ. Для 47 воспитателей детских садов экскурсию по храму и первое занятие провел помощник благочинного Невского округа Владимир Назыров. Он познакомил слушателей с устроением храма, его историей, внутренним убранством, показал помещение, где будут проходить занятия. Методист районного информационно-методического центра Татьяна Гилева рассказала о практической стороне программы по работе с детьми и родителями. Экскурсию по храму для 36 учителей также провел Владимир Назыров. Они задавали вопросы о традициях храмовой архитектуры, связи православной культуры с отечественной историей. От информационно-методического центра Невского района с приветствием обратилась Екатерина Висицкая. Курсы продолжительностью 3 месяца организованы Центром духовной культуры и образования «Невский» совместно с информационно-методическим центром района. Проект развивается с 2016 года. Программа сочетает теоретическую подготовку с практической. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, провел 30 сентября для первоклассников лицея номер 597 Приморского района первый урок «Закона Божия» на тему «Сотворение мира». Один из классов под руководством педагога Екатерины Бендер с согласия родителей выбрал образовательным и воспитательным приоритетом духовно-нравственное развитие и называется православным классом. Отец Александр принес на занятия старинное издание Библии, не только для цитирования, но и чтобы рассказать про ее историю. Книгу подарила Коломяжской Дмитриевской церкви прихожанка Вера Гладкова, которая ребенком пережила блокаду. Она принадлежала отцу Веры Гладковой, Анатолию Никулину. На форзаце написано рукой владельца, что он приобрел ее в марте 1942 года за 200 граммов хлеба, при норме выдачи 300. Священник обратил внимание детей на важность для верующего читать Слово Божие. Человек не пожалел последний кусок хлеба в блокадном Ленинграде, чтобы купить Библию. По теме урока отец Александр рассказал, что такое дни творения, каким был свет, сотворенный Богом до создания светил, почему человек потерял рай и первозданное состояние. Дети задавали вопросы и сами рассказывали, что они знают о Библии и священной истории. Запланированы уроки с участием духовенства, проведение собраний родительского клуба в храме великомученика Дмитрия Солунского. 29 сентября в актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии прошло собрание студенческого литургического общества. Студенты из Индонезии, патриарший экзархат Юго-Восточной Азии, подготовили доклады, освещающие разные стороны жизни и богослужения в их стране. Ведущим выступил иерей Иоанн Иванов. Собравшихся поприветствовал проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин протоиерей Владимир Хулап. Мы попросили студентов рассказать, как у них происходит то, что в научном языке называется инкультурация, когда христианство входит в ту или иную культуру, вбирает в себя лучшее в ней, изменяет, просвещает, преображает и приносит Богу уже в качестве своего молитвенно-литургического дара. Я надеюсь, что нас ждет много интересных открытий. Диакон Моисей Сиджати, студент 4 курса, представил доклад об использовании индонезийского языка в богослужении. Он рассказал об истории формирования единого государственного языка в колониальный и постколониальный период истории Индонезии, что позволило объединить носителей около 700 различных языков страны. Затем отец Моисей привел примеры использования индонезийского языка в православном богослужении и ознакомил слушателей с проблемами, которые возникают в процессе перевода текстов на индонезийский язык. С докладом об истории православия в Индонезии и православных храмах в ней выступили студенты подготовительного отделения Александр Нугрохо и Рафаиль Пио. Студенты факультета церковных искусств Павла Сиджати, Ариадна Гунаван и Кирион Вудс познакомили собравшихся с избранными богослужебными песнопениями индонезийских православных приходов. В завершении встречи протоиерей Владимир Хулап поблагодарил докладчиков, пожелал успеха в учебе и дальнейшем служении церкви. В ноябре начнутся подготовительные курсы для всех желающих поступать на бакалавриат Богословско-пасторского факультета и факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии летом 2027 года. Участниками курсов могут стать абитуриенты бакалавриата Богословско-пасторского факультета очной и заочной формы обучения, абитуриенты бакалавриата факультета церковных искусств, регент церковного хора, абитуриенты иконописного отделения. Обучение бесплатное, проходит в дистанционном формате, 1-2 лекции в неделю. За время занятий потенциальные абитуриенты подготовятся к вступительным экзаменам, получат базовые знания по священному писанию, катехизису, богослужебному уставу, профильным дисциплинам и усовершенствуют навык чтения на церковно-славянском языке. Каждый слушатель подготовительных курсов сможет получить индивидуальную консультацию по всем вопросам, касающимся поступления и обучения. Для записи на курсы необходимо до 26 октября прислать на электронную почту прошение на имя ректора, анкету, рекомендацию приходского священника в свободной форме на имя ректора, копию свидетельства о крещении, краткое мотивационное письмо на 1-2 абзаца о желании обучаться на курсах и поступать в академию. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Первое задание, стоящее перед христианским воспитателем, пробудить в ребенке ощущение реальности Бога. Ежедневно в 9:30 слушайте передачи радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге выдающегося православного педагога Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети».
2: Емкий рассказ, который по своему заряду тянет на целый роман, таких рассказов после Чехова у нас почти никто не писал. 2 октября – День памяти Василия Макаровича Шукшина. В 14 часов в рубрике «Литературные чтения» рассказ Шукшина «Микроскоп» для вас читает Чеслав Симонович.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я предлагаю вам прослушать беседу с актрисой Аполлинарией Крупышевой. Здравствуйте! Спасибо, что согласились поговорить сегодня в моей программе «Призвание».
1: Добрый день! Конечно, слово «призвание» — это сразу такая ответственность.
0: Чем для вас является это понятие? Призвание, предназначение.
1: Так вышло, что я недавно стала задумываться об этом, потому что получился какой-то такой переход в жизни, а до этого с 3 лет я знала, что буду актрисой, и я ей стала, и как бы проблем с призванием, ну, и с вопросом таким не было вообще, потому что как-то мне было сразу понятно.
0: Такого возраста раннего, значит, ваши родители, ваша семья были как-то увлечены театром. Скажите, пожалуйста, в какой семье вы выросли и почему ваш выбор был театр?
1: Ну, вы совершенно правы, да, это мама, моя мамочка Светлана Иосифовна, она была директор библиотеки, 40 лет вот проработала, и она обожала. Она вот театралка до мозга костей, не знаю, больше ее не бывает. И папа простой инженер, но он очень уважал маму, и всегда все билеты на премьеры были, все Светочки и доченьки. И поэтому, ну вот благодаря такой любви мамы к театру, Волковский театр, мы жили в Ярославле, родина Первого русского театра. И эта мама рассказывала, что да, в 3 года она привела меня на спектакль. Спектакль закончился, я вцепилась в сиденье и сказала, что я никуда не пойду, я должна быть там, на сцене. Так вот оно и началось.
0: Вот вы затронули очень интересную тему, что театр не существует, естественно, без актеров, без режиссера, без всех людей, которые ставят спектакль. Но театр не существует и без зрителя. Талантливый зритель, он ведь во многом и делает театр.
1: Да, безусловно, безусловно. И даже вот, я также говорю, до мелочей мы приходили, у нас всегда сменка, красивые туфельки, это выход. Это был такой ритуал, почему, да, вот у меня отношение осталось очень трепетное к театру. То есть для меня это, ну, действительно призвание, которому я благодарна Богу за то, что вот такой талант, ну, просто вообще дал мне реализацию в том, о чем я мечтала.
0: Ярославль и Санкт-Петербург. В общем, далеко отстоящие друг от друга города. Как же вы оказались в Петербурге и продолжили здесь заниматься театром?
1: У меня бабушка и дедушка блокадники. Дедушка служил Иван на дороге жизни, был ранен тяжело много раз. Бабушка защищала город, работала, естественно, и очень много болела. Ну, понятно, победили, выстояли, но здоровье очень подкосилось. И тогда были поезда, отправляли в Ярославль, там лучше был климат, просто вот обычно лучший климат. На время поехали, папа мой здесь родился, а уже я родилась в Ярославле, как-то, ну, осели, ассимилировались, я вообще ни о чем не жалею, прекрасный город. Прекрасный институт, который я закончила, великолепные педагоги мои. Очень всех люблю, помню, часто езжу и росла действительно за кулисами Волковского театра и ТЮЗа. И кукольному театру скоро 100 лет, по-моему, в этом году.
0: Я видела вас в работе в замечательном театре «Комик Трест». Знаменитый театр, который создали Фессоны, светлой памяти Вадима Фессона, который был организатором и идейным руководителем этого замечательного театра. И вы там выступали в детском спектакле. Вы совершенно свободно, органично себя чувствуете в детском спектакле, о котором мы еще поговорим. Это спектакль, который поставила Наталья Фессон, «Вязаные сказки для детей», который отвлекает детей вообще от компьютера, оставляет их рукотворно создавать свой театральный фантастический мир.
1: От меня уже как-то это не зависело. Да, безусловно, в начале карьеры, когда я служила в Брянском драматическом театре, у меня было 10 главных ролей, и 2 из них детские премьеры на меня поставили. Да, в институте на 4-м курсе мне уже намекали педагоги, что я комическая артистка. Ну вот, я не сразу к этому пришла. На самом деле пришла благодаря Санкт-Петербургу, потому что после Брянска так получилось, повезло. Я вернулась к корням, вернулась в Санкт-Петербург. Первый театр, в который я попала, это театр «Унарских ворот». И, соответственно, это детский театр и во все детские постановки. Но опять же, такие серьезные роли были. Мышильды там, щелкунчики, белая мышка, мама, все мыши любят сыр. Как-то так серьезно я работала. И вдруг у нас заболела одна артистка. Комическая артистка, она играла. И мне говорят: «Аполлинария, надо заменить». Я говорю: «Ну, как я такая, я серьезная, она, я вообще, к сожалению, хочу сказать, что спектакль этот был почти сорван, потому что смеялись все, все, увидев меня в этой роли, почему-то я совершенно серьезно играла, все хохотали, и тогда уже вот художественный руководитель поняла, что во мне есть вот это зерно комическое. А я считаю, что это, наверное, все-таки вот то, что мы все родом из детства.
0: Вот вы клоните как раз к тому, о чем бы я хотела поговорить, не как театровед, разбирая профессиональные достоинства вашего существования на сцене, а той нравственной наполненности души человеческой, которая через все годы профессионального творчества остается родом из детства. У вас удивительное исполнение вашей роли, в которой звучит вот этот вот колокольчик детский, который отзывается и в душах абсолютно и взрослых, и детей. Это такая трагикомическая клоунада, которая очень близка и театру «Комик Трест», где таким совершенно буфонадным, экстравагантным внешней формой говорили о очень важных, серьезных вещах. Вот эта грань, на ней может устоять человек, который нравственно готов сеять добрые. Вот эта вот доброта, которая излучается от вас, как вы ее сохранили? Как вам удалось сохранить? Потому что я не случайно задаю этот вопрос. У вас была очень серьезная авария. Вот этот вот слом, который мог бы опустить человека на дно. Как вы оттуда выбрались?
1: К сожалению, это было совершенно чудо, что я осталась жива, и была пауза, большая пауза. Я думала, что я больше не вернусь, потому что, ну, возраст, года идут, а потом я поняла, что я до сих пор вот тот искренний ребенок, открытый. На самом деле, мне самой интересно. Я не кого-то играю. Чем отличается... Вот однажды я услышала, это не моя фраза. Чем отличается клоун от актера? Актер играет профессионально, а клоун живет. Если я не проживу...
0: Но можно я уточню, что профессиональный клоун, который живет, он должен обладать великолепно профессионально оснащенным такой вот технологией, потому что без техники, без актерского драматического воспитания актер, ну, просто становится такое комикование, да, пошлое. Да. Полунин об этом говорил: чувствовать себя дураком, то есть открывать себя полностью, то, что в жизни практически человеку не удается. Клоун - это актер без маски. Я бы так сказала, да, потому что все равно вот любую роль вы одеваете маску какого-то персонажа, а клоун абсолютно открыт, душевный состав, он на виду, и если он действительно наполнен добром, любовью, это вот и составляет настоящую вот эту вот составляющую клоуна, а это у вас есть.
1: Клоун должен уметь все. Все уже из этого, но при этом держать искренность, это сложно, я... Уверена, что, ну, и знаю, да, что всем клоунам это сложно, потому что в этот момент ты открыт. И если приходит зло, с которым как бы, ну, хочется, чтобы его не было, да, то получается очень больно, эти удары, они болезненно проходят. Многие болеют, потому что, ну, нельзя закрыться, иначе пропадет. Нам же очень нравится смотреть на детей, на животных. Вот эта искренность, она связана с профессионализмом, но все равно, да, это какая-то глобальная незащищенность. Когда, мне кажется, это мое личное мнение, зрители вот видят эту незащищенность, то вот у них душа тоже и начинает открываться и становиться добрее. Для этого же все, чтобы этот мир стал прекраснее. Это же дар не наш, это дается Богом, и мы должны его дарить зрителям.
0: Вы затронули тему веры Бога. На душе человеческой восседают добро и зло. Достоевский не зря говорил, что добро и зло всегда борются, а место действия и место борьбы – это душа и сердце человеческое. И мне кажется, что это тоже выбор актера, который занимается клоунадой, он на стороне добра. Потому что в каждом человеке есть эти смутные глубины, с которыми тоже надо бороться. Нельзя сказать, что любой человек, он чист как ангел, да, у всех немножко... запачканные крылья. И поэтому, мне кажется, вот этот вот выбор – это нравственный выбор. Если говорить о профессии актера, это же очень трудная профессия, и это тоже выбор. Как вам удалось все-таки вернуться? Как вы сделали этот выбор несколько лет после страшной аварии автомобильной, когда вот казалось, что уже все? вам удалось выкарабкаться и сохранить вот эту вот светлую, добрую улыбку и энергию, которая вот струится из вашего персонажа на сцене.
1: Еще раз благодарю, конечно, очень приятно. Меня правда спас театр. То есть это парадоксально, потому что я попыталась, вот я говорила, я задумалась о призвании, ну, я поняла, что я разбилась, и мне физически плохо, память там потеряна, все, что я не могу, мне казалось, что я вообще не могу вернуться на сцену, и я стала пробовать другие профессии. И я стала так уставать и как-то терять смысл. Я, честно говоря, очень загрустила. И с одной стороны, я расстроилась, а с другой стороны, в какой-то момент я поняла, что я не должна предавать то, что я умею. Как бы мне ни было тяжело, мне надо постараться вернуться.
0: Скажите, пожалуйста, а кто вас поддержал после вот этой вашей травмы? Не было ни сил, ни каких-то физических возможностей? Вот вы, может быть, кому-то обратились или кто-то вам дал доброе напутствие?
1: Да, ну вот момент, когда было совсем тяжело, и я, слава богу, как православный человек, я пошла в церковь, у меня отец Павел, мы с ним дружны давно, в принципе, моя мама еще помогала восстанавливать церковь. Это в Ярославле, Никола на Меленках. Вот, чудесно, чудесно восстановленный храм. Ну, и чудесный отец Павел. С ним можно, вот, ну, мы сели чайку попить, поговорить. Это всегда прекрасно, когда вот такие отношения. И я говорю, ну вот как, что мне делать-то? Я не могу работать, я не могу пойти на 8 часов там рабочий день. Там, ну, и мало того, не было сил, ну, мне больно, и я с памятью вот, и устаю, вот просто устаю, все, я в конце рабочего дня, ну, я не смогу дальше работать, на больничный уходить нет смысла. Говорю, а при этом я очень хочу вот в театр, вот я праздники провожу. Он говорит, а там не устаешь? Я говорю, вы знаете, там устаю, но это другое. Это то, что дает вот мне какую-то гармонизацию себя. То есть вроде как и устала, но, ну, не знаю, как это объяснить, но мне хорошо. И тогда отец Павел сказал, значит, ты на своем пути, все правильно. То есть вот тут вот можно и потерпеть. Ну, это то, что нужно потерпеть. То есть это приносит удовольствие, ты на своем месте. И благословил меня выйти на сцену, и вот я вышла. Я сначала вернулась как второй режиссер в театр вот «Мимигранты» делать уличные представления, вот клоунаду молодым ребятам рассказывать. Они пришли прекрасно драматически и не все знали. Вот. А потом, как говорят, случайности не случайны. Я попала на фестиваль на Елагином острове, на котором уже вот даже и недавно поучаствовала уже с этим театром. И встретила театр «Комик-Трест». Мне очень понравилось представление. И как-то разговор зашел, общие знакомые. И они говорят, приходи, мы на тебя посмотрим. Вот наш вот вдохновитель, Наташа Фессо, наша умница, лучшая клоунесса. Обожаемся, восхищаемся ей. Наташа сказала, что она вот хочет создать детский спектакль, но очень необычный.
0: Перед тем, как мы поговорим о спектакле, хочется, конечно, уточнить, что Наталья Владимировна заслуженная артистка республики, только ролей и в кино, и в театре. Она сейчас, пройдя такой большой путь актрисы и режиссер начинающая, она пошла учиться. И сейчас она учится на режиссуру. Та самая волна творческая, которая человека заставляет быть все время на плаву, искать что-то новое. В соответствующем возрасте искать уже другие возможности. А у вас в соответствующем состоянии, вот после операции и после вот этой аварии ужасной, в благотворительных организациях работали. Вот как вас воспринимали болящие люди? Как вам удавалось с ними найти контакт, пройдя вот процесс вот этого испытания, страдания, да, вот на уровне физиологии? Ты лучше понимаешь своих подопечных.
1: Да, это безусловно. Так вот получилось, что, будучи вот как в душе ребенка, меня дети видят по-другому, как-то вот просвечивают сразу, они мне все рассказывают, общаются. И, соответственно, люди с особенностями или пострадавшие, инвалиды, они ранимы. Наверное, можно это сравнить, да, вот с какой-то открытостью такой детской. Они тоже остаются в более детской позиции, наверное. И вот у нас находился общий язык, и я даже вам больше скажу. То есть я вот онкологическим деткам делаю представление, то есть бывали моменты, я помню, в меня не верил мальчик, вы не настоящие. И я понимаю, что мне надо доказать ему, что я настоящая. Я не знаю, я делала какие-то вещи, представления, там моргала глазами, там я сделала все, и в конце он сказал, да, я верю, вы настоящий. И тут я поняла, что, ну, не знаю, как, конечно, может, много на себя беру, что я вот именно то, что хотела, принесла. Хорошее настроение, веру в чудо. Он поверил в чудо, а значит, чудо с ним должно произойти, он должен выздороветь. Вот это вот, не знаю, какая-то вот такая энергия, частичка своей души. И то, что вот вы говорили, мне самой тяжело и больно, но я, когда помогаю другим, я исцеляюсь сама.
0: Главное, что это, в принципе, бессеребренничество. Вы не получали никакие барыши за свою работу, да? То есть это была какая-то потребность души отдавать, получая удивительное подтверждение, что да, это ваше призвание – дарить добро людям, да? Спешите делать добро. И это были не театральные какие-то представления, а вы как аниматор, как клоун, да, как ведущая, каким-то образом какие-то делали номера, или вот в какой форме вы общались с этими детками и взрослыми?
1: Форма у нас была больше все равно актерская, то есть это такие интерактивные спектакли, в общем-то, как вот опять у нас и получились вязаные, что мне доверили участие, что это и участие детей, и куклы, и работа с фактурой. Ну, в принципе, я просто то, чему меня научили, у меня были совершенно потрясающие педагоги, и вот все, что они в меня вложили, включая, кстати, что зарабатывать деньги немножко стыдно. Надо искусство создавать, делать, а деньги придут. То есть не ради, не первая цель деньги, да, вот это убирается. А иногда даже без денег, а создавались, мы вот с друзьями собрались, и я не режиссер, не актриса, и они актеры, и мы вместе создали такой спектакль, где вот для всех детишек мы решили сделать. То есть там это Щелкунчик, поэтому там прекрасная музыка, песочная анимация Марины Сосниной, это совершенно потрясающе. Художник талантливший. Куда приглашали? То есть это я предложила благотворительному фонду, а они организовывали, ну, потому что это тоже отдельный процесс большой, а мы приезжали и играли. Там была клоунада, пантомима. То есть зрительно и слухово, и стихи. Вот чтобы всем было. И когда мы видели вот эти детские улыбки, вот солнечные детишки, они же выходят обнимать, и вот... Детей их же даже вообще не обманешь. Они чувствуют. Либо ты к ним, либо вот анимация для меня – это как раз вот конкурсы с холодным носом, то, что у нас сейчас стало. А клоунада – это сердце, это дарить. Они чувствуют, и всем становится хорошо.
0: Вы опять затронули такую важную тему, которую сейчас назвали этот процесс инклюзия. Но это скорее, когда не интеграция болеющих людей происходит, а наш социум открывается для таких людей, которые раньше были не востребованы, социально никак могли входить в наше пространство социума. Да? И этот процесс сейчас очень широкий. То, что касается благотворительных фондов, очень много. Да? Есть замечательный фонд «Перспективы», который как раз работает и делает спектакли. Но я бы не сказала, что это арт-терапия. Это действительно гуманизация нашего общества в целом, потому что совсем другое отношение уже к этим людям. И надо сказать, что Вадим Фессон, один из первых, уже будучи инвалидами, сидя в кресле, да, коляске, руководил театром 20 лет, он сделал замечательную такую акцию «Театр без барьеров». И сейчас очень многие театры уже могут посещать и колясочники, и люди с особенностями. Хочется вот перебросить такой вот мостик к популярности. К сожалению, бессеребренников очень много, но сейчас такое время, что без вложения каких-то средств, без популярности театр же просто не существует. Да. Есть такой замечательный театр, который называется «Наш театр», под руководством заслуженного артиста России Льва Яковлевича Стукалова. О нем никто не знает. Хотя он существует 25 лет, и вот в октябре начнется снова его сезон, его замечательных спектаклей. Я рекомендую всем идти, когда идут эти спектакли. Но в одном из интервью он со мной сказал, что без популярности театр практически не существует, его как бы нету. И сейчас в такой же ситуации оказывается театр «Комик Трест». Понятно, что сейчас театр не может существовать без дотаций, без грантов. Вот в данной ситуации театр остался без помощи, без дотации. Но он все равно существует, он ставит замечательные спектакли. Я очень рекомендую нашим радиослушателям посетить спектакль новый, который вот вы участвуете. Это спектакль, который называется «Вязаные сказки». Вот расскажите, как же он возник?
1: Сейчас от пиара очень много зависит.
0: Для этого нужны деньги, да, прежде всего, да, да, да, потому что современные коммуникации, любой постер, любой флаер, да, эта программка, они все стоят, да.
1: Комик-трест, театр особенный. У нас ведь вот это прекрасное стремление к клоунаде, оно же не массовое. Театров драматических и детских, и кукольных, ну, очень, больше 1000, по-моему, да, даже со всеми частными. А здесь вот все-таки это же эксклюзивно, и мне все кажется, что это должно жить, это людям надо. У меня вот, вы спрашиваете, а был у меня вопрос еще, вот когда вот болела сильно, и мне спрашивали, а что бы вы вот мечтали, как людям помогать? А я говорю, я вообще мечтала бы сделать такой автобус радости клоунский. У нас не все хорошо относятся к клоунам, ну вот американский какой-то вот этими ужастиками испорчено. То есть они немножечко как-то боятся, да, это совершенно обидно и нечестно. И вот такой автобус, который бы ездил, и вот у человека плохое настроение, может, автобус останавливается, он заходит, его все радует.
0: И переходя к спектаклю «Вязаные сказки», он как раз об общении, о том, что человек своей доброй волей, своей фантазией, коммуникацией вдруг открывает для себя волшебный мир любви, радости и дружбы. Собственно говоря, там три сестры, три таких комических персонажа, но это не чистая клоунада. Это можно назвать, это стиль комик-трест театра. Там куклы, которые рукотворные, они возникают из каких-то шарфиков, ниточек, клубочков, а в основном из потребности человека в игре и в общении. Там идет тема помощи и вовлечения зрителя в этот процесс. Да. Вот это самое важное. Я знаю, что вы были одним из инициаторов очень многих находок. Да? Так появилась, допустим, там фигура дедушки. Вот расскажите, как это вообще складывалось? Потому что это все из импровизации, из игры, вот из потребности создать дивный мир детской фантазии.
1: Очень я люблю этот спектакль, потому что вот он действительно создан. У нас не было какого-то чёткого там плана и сценария. Мы это придумывали. Девочки у нас прекрасные актрисы, и Юна, и Аня. Они молодые совсем девочки, а я многодетная мама. И я очень много наблюдаю. Ну и вообще за детьми я с ними работаю, как ведущая детских праздников. Я наблюдаю и записываю. Я обожаю, мне очень нравится. Допустим, свой образ. Я встретила такую девочку, я встретила здесь, на Васильевском острове, такую девочку. Родители были чем-то сильно заняты. Она абсолютно веселая хулиганка, 5-летняя. Вот они, самый такой возраст. И мы с ней очень долго общались. Мы с ней общались, дружили, пока уже... А я совершенно не была другого возраста, мы были на одном. Также сын у меня, вот ему 9 лет, он обожает этот спектакль. Он фанат, он цитирует дома, ходит, что-то повторяет. Он мне тоже подсказывал. Сын у меня мастерит вот кукол, создает образы, играет кукольный. На самом деле вот этот дедушка из двух вот моментов вышел.
0: Ну, надо тут заметить, что это не образ, созданный актером, а это возникающий образ из каких-то вещей, которые вы находите. Это пуловер, сапоги, там шапка.
1: Да, и там оживает вот этот халат, превращается в дедушку, с которым мы вспоминаем детство. Я свою, как я гуляла, как мы ели мороженое, болтали.
0: И здесь возникает ведь не только тема памяти, но и тема вот той пустоты, которую ощущают многие современные дети, когда этого чтения сказок, которые дедушка, бабушка на ночь читали, вообще тема книги, тема сказки, которая остается вот в воспоминании ребенка на всю жизнь и потом дарит ему возможность выживания в таком жестком мире. Этот спектакль невероятно трепетный, глубокий, и он воспринимается на ура. И интересно, что вы потом втягиваете зрителей в спасение зайца, который там на Луну устремился лететь, да, и как чуть-чуть вот не погиб. И зритель участвует в этом благодаря вот такому трюку, который вы делаете в начале спектакля. Вяжете вот такую сеть добра, да? Вот как это возникло?
1: По чуть-чуть. Но первое, что вот действительно хотелось, то, что еще существует и не хочется терять, это вот эта возможность творчества, когда и ребенок, и взрослый может из всего чего угодно создать, ну, как вот из варежки раньше, да, а мы взяли клубочки, и мы стали сами просто придумывать, ничего другого не было, мы стали детьми, мы играли, импровизировали, у нас было очень много концертов, из которых вот это соединялось, то есть мы приглашали детей, они с нами играли, мы сами играли, и это... Процесс, когда зрители действительно участвуют и тоже с нами, как придумывают и делают сказку, ну вот я считаю, это правильно, это туда, вот мы не отделены от зрителя, мы вместе с ними, и столько историй нам приходили зрители за кулисы и рассказывали, ой, а я вот тоже, у меня там был носок, я тоже в детстве делал, а я вот из клубочков, и мы разбередили вот что-то такое вот искреннее, детское, ну и, конечно, на добро у нас вся сказка, это по мотивам Козлова, там спасение, вот это вот добро, зло, у нас все четко, это все есть.
0: Это тот самый Козлов, который написал и про ежика, который потом был использован замечательным нашим мультипликатором в фильме «Ежик в тумане».
1: Сказку выбрала Наташа и говорит, вот там персонажи: заяц, ежик, медведь и белка. Приходим, я такая беру, значит, я белка. А почему ты белку-то взяла? Почему ты белка? Я говорю, а кто? Своей натурой я взяла персонаж, на который, в принципе, вот...
0: Энергетически вам очень близок.
1: Очень, да, белка.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что театр «Комик Трест» находится на Васильевском острове, на 8-й линии. И, пожалуйста, не проходите мимо, приходите сами, приводите своих детей, потому что это волшебные спектакли этого театра. Они действительно делают душу добрее, помогают выжить, потому что они дарят столько тепла и надежды, что оттуда вот после выходишь совершенно обновленным, радостным. Очень трудно этому театру выжить. И нельзя не упомянуть, что благодаря Вадиму Фессону, основателю этого театра, были сыграны замечательные спектакли. Они объездили весь мир. Этот театр, к сожалению, были перестроечные такие времена, и его знают больше за рубежом, на Эдинбургский фестиваль, где они только не были, да, они объехали практически всю Европу. Сколько премий получили, в том числе замечательный спектакль «Белая история», которая будет празднование 35 лет этой истории. «Комику Тресту» тоже дата такая очень юбилейная. И все это будет происходить, вот это вот юбилейное празднование, в театре на Литейном 26 октября. Это же вручение премии еще это «Белый ангел».
1: Да.
0: Это премия за благотворительность не тем, кто участвует, а тем, кто организует это.
1: Да,
0: как
1: да,
0: раз
1: да,
0: вот тех людей, которых мы не видим на сцене, которые несут такую роль очень тяжелую. Именно они организовывают это все и продвигают эти проекты. Такие люди действительно бессеребренники, и надо сказать, что там... Будет такой праздник творческих, неравнодушных людей.
1: Вы знаете, когда я увидела, каким людям, что люди делают для добра, для благотворительности, это просто, ну, слезы льются, это восторг, это такая радость. Люди просто так вот действительно от души спасают столько жизней, вот тратят свое время, силы. Это такая энергетика, это такое счастье, что это есть в мире. Билеты, кстати, будут совсем символическую стоимость. Я советую всем прийти и увидеть своими глазами, что добро есть, этот мир будет спасен.
0: Я полностью присоединяюсь к вашим словам и советую всем, конечно, посетить вручение премии «Белый ангел», который состоится 26 октября в театре на Литейном. И, конечно, мы приглашаем вас на спектакль «Вязаные сказки», который идет в театре «Комик Трест». Спасибо вам огромное и всего вам самого светлого, благодатного здоровья, творческих успехов, вот этой вот улыбки, которая все интервью на вашем лице была. Всего вам самого доброго.
1: Благодарю, спасибо, очень приятно. До новых встреч.
0: Это была беседа с актрисой Аполлинарией Крупышевой. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Дорогие слушатели, «Голос православия» продолжает знакомить вас с Софьей Сергеевной Кулумзиной, замечательным педагогом, много десятилетий посвятившей православному воспитанию детей и подростков в эмиграции в Европе и в Америке. Сегодня мы услышим голос Софьи Сергеевны. Мы включили в передачу фрагменты ее выступления на одном из педагогических семинаров. «Голос православия» рад предоставить своим слушателям возможность знакомства с этим удивительно светлым, жизнерадостным, остроумным и вдохновенным человеком.
1: С самого начала мне хочется, чтобы для нас всех было бы ясно, что мы понимаем под законом Божиим. Это не есть просто предмет, который мы делим на части, и там проходим сначала реки, потом города, потом горы. А закон Божий – это те знания, те сведения, те понятия, которые мы хотим внушить и передать детям, подросткам или взрослым, для того, чтобы они могли жить наиболее полной христианской православной жизнью. То есть это знание, помогающее жить. Покойный отец Сергий Четверяков, который имел большое влияние на меня как начинающую учительницу, всегда говорил, что большая разница между знаниями о Боге и знаниями Бога, познанием Бога. И мы, законоучители, занимающиеся детьми, должны всегда помнить, что то, что мы стараемся передать, это только знание о Боге. Мы не можем претендовать, что, занимаясь детьми, мы даем им познание Бога. Это таинственный путь роста души, и это не в наших силах. Это надо помнить для смирения. В Америке для протестантов, для детей участие в церковной жизни фактически сводится к посещению воскресной школы. Родители идут в церковь, а дети идут в воскресную школу. И это создало несколько поколений людей, которые сравнительно с нашими православными очень хорошо знают Священное Писание, имеют какие-то определенные сведения. Но это никак не остановило процесса выветривания христианской веры в Америке. То, что они по-английски называют Sunday School Religion, такая воскресно-школьная вера, никого не удовлетворяет, потому что это была вера, внушенная на довольно поверхностном детском уровне, и она не ввела, и даже, может, лишила их привычки посещать церковь, участвовать в общей молитве. И сами протестанты создают, что это отделение воскресной школы от жизни церкви было вредно. Школа должна быть входом в церковь и должна быть открыта жизни. Открыта всем, и тем, кто верующий, и тем, кто неверующий. Она должна втягивать, потому что в ней происходит что-то для детей интересное. И в то же время она является как бы прихожей, передней комнатой, которая должна быть открыта и вводить своих учеников в жизнь прихода и в жизнь церкви. Очень важно дать возможность детям, этим маленьким, 4-5-летним, привести их в храм не во время богослужения, а когда богослужения нет, чтобы они могли бы прийти, тронуть, посмотреть, поцеловать, показать им, как надо прикладываться к иконе, показать им, как ставитесь. Дети не могут этого объяснения их понять. Надо дать им ручками попробовать и показать икону, рассказать, что на этой иконе, что на то, дать тронуть, понюхать, вынести, показать им кадило, как оно действует. Помнить, что маленькие дети воспринимают гораздо сильнее своими органами чувств, зрением, обонянием, ощущением, звуком, чем только словесными объяснениями. Когда дети были немножко старше, уже 7-8 лет, мы Великим постом провели детское говение. Это было при семинарии, еще при жизни отца Александра Шмемана, уже за два последних урока во всех классах школы с детьми были проведены беседы о покаянии, о исповеди, о том, как исповедуется и так далее. Потом мы вовлекли детей как могли. Старшие девочки приняли участие в том, чтобы печь просфоры. Все дети, им было задано принести ими самими написанные записки о тех, за кого они молились, за упокой и за здравие. Все дети с учительницей приготовились петь некоторые части литургии, ну там «Господи, помилуй во время иктении» и одно-два песнопения. Мальчики, конечно, были привлечены к прислуживанию вместо семинаристов. Девочки читали апостолы, часы. Исповедь была накануне вечером, а проскомедию отец Александр совершил перед царскими вратами в храме. Причем все дети стояли вокруг. И пока он вынимал частицы, они по своим запискам читали имена тех, кого они поминали. В другом моем знакомом приходе батюшка был у нас святой человек и допустил 25 мальчишек быть у него прислужниками. Они не стояли в алтаре, они стояли на клиросе, но по очереди все выходили, прислуживали. Но что было делать с девочками? И матушка придумала, устроила детское сестричество. Для них была придумана маленькая форма, такая косыночки беленькие, переднички беленькие. И они стояли и свечи снимали. Разносили молящимся просфоры. На Троицын день они заранее приносили цветы, подавали цветы приходящим. И не могу достаточно сказать, как много значит для детей участие в церковном хоре. Если у вас очень самолюбивый и очень хороший взрослый хор, это бывает трудно. Но можно, по крайней мере, тогда сделать детский или молодежный хор для некоторых отдельных песнопений. У меня такой долголетний опыт, столько поколений. Когда я вела четверговую школу в Париже, 8-летним моим учеником был отец Александр Шмемин, который всегда меня называл моя первая учительница, потому что я его подержал учила. Это же много поколений прошло. И те дети и подростки, которые любили церковное пение, как бы они ни отходили потом в жизни от церкви, эта ниточка их всегда держит. Видишь, человек неверующий, уже 40 лет не исповедовался и не причащался. А пойдет в храм и начинает подтягиваться, петь, а иной раз и в хор пойдет. И Бог его знает, какими нитями Господь душу человеческую держит.

меня всегда очень поражало. И только два случая в Евангелии сказано, что Господь рассердился, разгневался. Один раз, когда торговали в храме, а другой раз, когда его ученики, проповедники, святые великие, не пускали матерей подходить к нему, потому что дети мешают. Дети мешают проповеди. И это второй раз, когда Христос рассердился. И что он сделал с детьми? Это были, очевидно, совсем маленькие. Даже притчи им не рассказал, сказки не рассказал. Посадил их себе на колени, обнял, благословил. Дал им свое физическое благословение. И если уж Евангелие нас этому учит, то как бы нам не стараться подходить к детям на их уровне. Уже в 3-4 года у детей может быть понятие о том, что Бог есть. Понятие его о Боге будет совсем другое, чем у взрослых, более реалистичное. Он чувствует реальность этого. Я всегда вспоминаю маленького 3-летнего ребенка, мать с ним вечером помолилась, как можно молиться, Господи, помилуй папу, маму, а потом он высунулся в окно, взглянул на небо и сказал, спокойной ночи, Боженька. И вот эта вера, уверяю вас, именно по-евангельски, та, которая человеку нужна. А говорить детям какие-нибудь определения, формулы, по-моему, ни к чему. Я помню, я с ужасом смотрел, как очень был красивый семинарист, решил преподавать в детском саду, были у него 5-летние детки, ему казалось, что вот он так хорошо на их уровне делал, поставил их в хоровод, и стали они ходить кругом, по-английски петь «God is love», «Бог есть любовь», «Бог есть любовь». И если он думает, что у этих деток от этого встало понятие о любви или о Боге, он очень ошибался. Потому что ребенку сказать, Бог есть любовь. Это для него не... Но что Бог любит, это можно сказать. Бог тебя любит, и ты любишь Бога. Действие ребенок может понять, а формулировку понятия нет. В этом маленькому дошкольному ребенку надо себе представить действие Божие, рассказывать, как было страшно, потому что была буря, а Христос сказал бету, и стало тихо. Как кто-то был больной, и Христос его сделал здоровым. Очень важно с этими маленькими детьми, как бы мы просто ни говорили, как бы мы примитивно ни говорили, никогда не говорить то, что для нас самих неправда. Сочинять рассказы про Иисуса Христа, про Матерь Божию, про Церковь, такие, которые потом им надо будет откинуть, когда они станут взрослеть. Я до сих пор помню неприятное чувство, которое у меня ребенком осталось в дореволюционной России, в царское время, в самых нормальных уроках закона Божия, и давали нам пропись переписывать.

трудно заткнуться. И вдруг Бог добудет свет. И вот этот маленький жест дает это ощущение. Потоп рассказывает, не как наказание за грехи, но когда мир стал такой злой, что все погибало, Бог спас. Спас вот нескольких людей и спас по паре животных. И вот тогда, когда рассказывают эту историю, как спасение Богом животных, и голубь, и ворон, и листок, и все это, такой чудный рассказ именно для маленьких детей. О Моисее, спасенном из воды, об рожде, сверхистории, об исцелении, о блудном сыне, о любви, о милосердном сыне. И о том тоже, как дети кричали при входе Господне в Иерусалим. И вот тут не могу не упомянуть этот наш приход, где был этот милый священник с 25 прислужниками. Научил он детей в церкви, когда на Пасху он выходил и говорил «Христос воскрес!», кричать в ответ «Воистину воскрес!». И в приходе этом нашем, к большому возмущению многих взрослых, очень многих взрослых, дети орали, они ждали этого дня. Вы можете себе представить, в церкви могут быть 40-50 детей, и когда эти дети во всю силу легких, криком орут каждый раз, когда священник говорит «Христос воскрес! Воистину воскрес!». А отец Серафим умер, все это прошло, но даже при его заместителе, совсем другого типа священники, ему не удалось вытравиться. По-прежнему продолжают дети кричать, и по-прежнему этим возмущаются взрослые. А отец Серафим когда-то сказал: «Лучше из моей церкви идут взрослые, которых это коробит, чем дети, которые кричат». Раз в жизни можно в церкви кричать. Теперь перехожу к следующему возрасту, от 8 до 11 лет. Мы должны знать, в конфликт с чем приходит это в школьном преподавании. Я считаю, что законоучитель должен знать, что в светской школе преподается в смысле физики, химии, естественной истории и так далее, и даже истории вообще, чтобы знать, на фоне каких утверждений он их обучает закону Божию. И давать ответы простые, но разумные, которые дают ответ на первые сомнения, которые не управляются. А правда ли это? А так ли это было? А может ли это быть? Это уже очень часто 8-9 лет спрашивают. Ветхий и Новый Завет мы им продолжаем рассказывать, и эти годы, но немножко иначе. В самом маленьком мы это рассказывали только как очень занимательные и чудные рассказы о Боге святых. В эти годы мы начинаем нанизывать эти рассказы на определенную цепь, то, что называется история спасения от греха первых людей, единобожие, в отличие от многобожия, закон нравственный, первый закон Моисея, пророки, ожидания Спасителя и явления Спасителя. И вот это понятие, что есть какая-то нить отношений людей к Богу,

нужно говорить с детьми этого возраста о чудесах. Настоящее понимание чуда. В отличие от суеверия, от магизма и волшебства. Один православный священник написал в Америке раз статью. Он летел на аэроплане из Японии в Соединенные Штаты. И в течение этого путешествия произошло 17 раз случайных совпадений. Опоздал на аэроплан, посадили на другой аэроплан, чемодан потерялся, часы переменили. Всяких таких мелких совпадений, которые никто бы не назвал чудом само по себе. И в результате всех этих совпадений он оказался в Соединенных Штатах, в городе Миннеаполисе, на аэродроме, в приемной комнате, в тот час и в ту минуту, когда там находился человек, который решил покончить с собой и в этот момент собирался покончить с собой.

0: И этот священник смог ему помочь, принять в нем участие и так далее. И он перечислил те 17 совпадений, которые привели к тому, что он совершенно никогда не думая, что он будет в этом городе и в этом месте, оказался и мог спасти человека. Это чудо или это не чудо?
1: Чудо.
0: Ни одного нарушения физического закона не было. Другой случай, который я с детьми говорю, Иисус Христос исцеляет слепого. А в ту минуту, якобы, ну, дети любят фантазировать, на глаз слепого смотрит доктор через замечательный микроскоп и видит, что происходит в глазу. И вдруг он видит, что какие-то клеточки начинают делаться, то-то и то-то происходит, и тот-то процесс, и так далее, и так далее. Но почему это делается? И вот понятие чуда, что наука говорит, как вещь происходит, а чудо объясняет, почему.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Теперь перехожу к последнему возрасту, который я затрагиваю, школьные, это дети 13-14 лет. И мне кажется, что критерий преподавания этому возрасту – это суметь дать им чувство, что вера, религия, духовные ценности христианства имеют отношение, связаны как-то с теми проблемами, которые они очень остро чувствуют. Пола, жизни, своего собственного призвания и так далее. У них чувство, что одно – это их собственная жизнь, это реально, это настоящее, а потом там есть закон Божий, может быть, это очень хорошо, но это никакого отношения не имеет. И вот если законоучитель может дать подросткам чувство, что вера имеет отношение к тому, как ты целуешься с мальчиком. Не от того, что просто, мол, целовать так можно, а целовать так нельзя. Смысл любви, смысл материнства или так далее. Все эти вопросы – реальное осуществление нашей веры. Это почти что чудо требуется. И я должна сказать, что я за всю свою жизнь знала только двух священников, которые умели заниматься с подростками. Это был отец Александр Ничигинов и до известной степени отец Александр Шмеймин. Он умел, но он был так перегружен своими занятиями со всеми взрослыми, что он только иногда, случайно, во время летнего отпуска занимался с детьми. В годы, когда бывал священником отец Александр Ничигинов, то есть 100 человек 60 шли на занятия законом Божьим с отцом Александром. Я на них не присутствовал, но меня поразило одно. Он объявил, что его беседа будет о 7 смертных грехах. Не о добродетелях. О добродетелях это скучно. А о 7 смертных грехах это интересно. И тоже помню, была у меня в лагере одна девочка, действительно очень бурного поведения. Она уже была 18-летняя и совсем нехороша. И помню я, как я ночью прохожу, и в конце этого коридора стоит моя Нина, и с отцом Александром говорит, и плачет, плачет, плачет. Не было для него дурной девочки, которая плохо себя ведет. Должна быть какая-то феноменальная простота подхода, должна быть способность видеть каждого из этих подростков таким, как он есть, и любить его, а не только смотреть, каким я хочу, чтобы он был.

хочу добавить к этому еще одно существенное соображение. Творческий акт ребенка сделать своим то, что он сдал, так важно. Урок всегда должен состоять из какого-то вступления, которое заинтересует ребенка, из сообщения ему новых сведений и потом переваривания ребенком, что он делает что-то с тем, что он узнал. Уж давным-давно даем мы им раскрашивать картинки, но, Господи, лучше, чтобы они рисовали сами картинки, а не раскрашивали их. Лучше нарисовать картинку к тому, что ты рассказал, и, как я говорю, и нарисуй самого себя на картинке тоже, чем просто раскрашивать. Но даже раскрашивать лучше, чем ничего. Разыграть сцену. А еще один случай. Проходила я с детьми вот такого возраста всеночная, порядок всеночный. И нужно было я объяснить шестопсалмие. Ну, не все мы читали, но постаралась передать им это сокрушение, уныние, подавленность, которую человек испытывает. И сказала им к следующему разу принести из дома, из журнала, из газеты или нарисовать какую-нибудь картинку, которая это иллюстрирует. И один мальчик принес мне картинку, то, что он нашел. Это была вырезанная из журнала реклама, то есть папирос, едет верхом на лошади ковбой. В шляпе, все, и такой унылый, подавленный, усталый, сокрушенный. И я почувствовал, что этот мальчик понял шестопсалмия, понял это настроение шестопсалмия. Ну вот видите, рекламе на папиросы, как было. А слова были: «Стрелы твои, унзоши, во мне утерилась, и на мне руку твою, несть исцеление в плоти моей, яко беззаконие моя презудоши главу мою». На всю жизнь этот ковбой остался у меня в голове каждый раз, когда я слушаю шестопсалмия. Вот этим-то я и хочу сказать, что для нас, преподавателей, все дело именно в этом ощущении призванности нашей. Это наш труд, это наша радость, и это есть исполнение нашей собственной духовной жизни. Каждый преподает по-своему. Каждый иногда делает это удачно, иногда делает это неудачно, сокрушается об этом, старается. Но он сам окормляется духовно своим. Я человек малой веры. Я никаким не соответствую правилам церковным. Но для меня путем моей духовной жизни было мое общение с детьми. Я вам кончу маленьким инцидентом, который случился совсем недавно. В маленьком приходе, в маленькой школке. Главная группа детей совсем маленькие. Но есть трое, которые чуть-чуть постарше, поэтому их нельзя присоединять, и с этими тремя я занимаюсь. Нужно было объяснять им «Отче наш». Занимаюсь по-английски. Вот первые слова молитвы Господней «Отче наш» и «Иже на небесах». По-английски «Our Father, what in heaven». По-английски слово «heaven» – «небеса» больше отличается от слова «sky» – «небо» в таком смысле. Но все-таки я, значит, моих малышей спрашиваю: «Ну а как же вы думаете, вот когда космонавт летит, что же он там встречается с Господом Богом?» Ну, начинаем мы на эту тему рассуждать, жевать. Мальчик был один 9 лет, один 7 и девочка 10 лет. И я говорю: «Напишите мне карандашом каждый одну фразу, как вы объясните, что такое небеса, heaven, что такое небеса». Вот написали они мне все три, каждый другую фразу. 9-летний мальчик, у которого недавно умерла очень любимая его бабушка, он написал, что небеса – это то, куда мы попадем, когда мы умрем. Девочка, очень умненькая, написала: «Царствие небесное мы не можем тронуть и видеть, но оно настоящее, оно очень реально». И маленький 7-летний написал: «Heaven – it's kindness». Небеса – это доброта. И вы подумайте, эти три определения
место, куда мы пойдем, когда умрем, реальность, которую мы не можем ни видеть, ни чувствовать, и доброта. И каждый день, когда я молюсь «Отче наш», я всегда вспоминаю моих трех богословов. Вот что значит заниматься с детьми.

0: Этой передачей мы заканчиваем цикл, посвященный духовному воспитанию детей.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную святым благоверным князьям Феодору, Давиду и Константину Ярославским. Передачу ведет Мария Петько.

Господь Бог являет своих дивных угодников не для одного города, не для одного края, в котором они жили и почили, а для всех и каждого, кто способен деянием их поучаться. В ряду таких прославленных угодников Божьих стоят и князья Федор, Давид и Константин, издавна почитаемые на Руси святые. Народная любовь к ним определила тот факт, что эти святые князья входили в небольшой круг, пользовавшихся до середины XVI века всеобщим, а не только местным почитанием князей, вместе с Ольгой, Владимиром, Михаилом Черниговским. Иконописные изображения князей появляются в составе собора русских святых. При этом важно, что русская церковь знает лишь незначительное число княжеских канонизаций, которые в основном приходятся на князей-мучеников и князей-страстотерпцев, таких как святые Борис и Глеб, святой Андрей Боголюбский. Что же определяет святость Федора, Давида и Константина? Церковь чтит в них национальных деятелей, политических заступников русской земли, и прославляет их, памятуя о жертвенной ревности их служения. Князя Федора, отца Давида и Константина, называют охранителем русской земли. Таким своеобразным титулом князь нарекается во многом благодаря свершившейся в его жизни ордынской эпопее. Федор Ростиславич родился в момент такого острого кризиса, такого потрясения жизненных основ, равного которому Русь до той поры еще не знала. Его появление на свет совпало с Батыевым нашествием. Жизнь Федора от младенчества до смерти протекала в новой для Руси исторической ситуации, сложившейся после нашествия Батыя, когда раздробленная, расколотая на соперничавшие княжества Русь вошла в состав Монгольской империи. Монгольское нашествие 1237-1240 годов было катастрофой для народной и государственной жизни. Оно воспринималось современниками как погибель русской земли. Но в это же время появляется и иное восприятие нашествия, как знака от Бога, знака, посланного русским людям за грехи и дающего повод к покаянию и исправлению злых деяний на добрые. Эту мысль в 70-е годы XIII века высказывал епископ Серапион Владимирский, бывший самой яркой фигурой на духовном небосклоне Северной Руси во второй половине XIII века. Скорее всего, судьба развела Федора Ростиславича с епископом Серапионом, но, возможно, князь знал его учение о Руси и ее отношение к Богу. Во всяком случае, взаимодействие Федора с Ордой показывает его великую веру в возвращение русской земле мира и благоденствия.

Будучи ярославским князем, Федор Ростиславич поехал в Орду с целью заступить свое княжество перед татарами. Миссия его была аналогична той, которую выполнил перед самой своей смертью народный герой, русский князь Александр Невский. Однако Александр Невский был заступником за всю русскую землю, Федор – только за свое княжество. Александр Невский как мог ограждал самостоятельность России, старался, чтобы ее зависимость от Орды заключалась только в уплате дани, и отказался поставлять Орде войска. Федор же и не думал о таком отказе. Он, как и некоторые другие русские князья, явился в Орду со своим войском и сражался заодно с татарскими войсками. Историки фиксируют его поход на Кавказ против ясов, аланов и накамских болгар. Успехами в этих походах Федор отвлекал внимание ордынцев от русских пределов, и именно в этом можно усматривать его княжеское служение родине в то время. Продолжал князь свое служение родине и породнившись с ханом Мингу-Тимуром. После смерти своей жены, Марии, Федор Ростиславич женился на дочери хана. Брак этот выходил не из корыстных расчетов ярославского князя. Отправляясь в Орду при живой своей супруге Марии Васильевне, князь Федор Ростиславич не мог, конечно, и думать о новом браке и сначала отклонил вопрос о нем совершенно. Но Мария Васильевна умерла, и предложение повторили, причем настоятельно. Исход предстоял двоякий – или милость, или немилость хана к ярославскому князю и русской земле. Естественно, было выбрать милость, лишь бы дело было согласно с началами совести, чести и убеждения. И брак состоялся под условием, чтобы дочь татарского хана приняла христианство. Причем хан идет на акцию удивительной дипломатической вежливости, которая стоит в поразительном и очень приятном контрасте со всей эпохой XIII столетия, эпохой варварских нашествий, феодальных раздоров и массовой гибели культурных ценностей. Хан, как говорит житие, сам взял на себя ходатайство перед Константинопольским патриархом, но не о крещении, а о разрешении брака князя Федора с его дочерью, и отправил для этой цели посольство в Константинополь во главе с епископом Сарайским Феогностом, бывшим в то время лицом близким ханскому дворцу. Патриарх дал разрешение при условии принятия дочерью хана христианской веры. Царевна была наречена во святом крещении Анною. Брак с дочерью татарского повелителя Мингу-Тимура действительно должен был поставить ярославского князя Федора Ростиславича на положение очень высокое, как в татарской орде, так и во всей русской земле. Все увидели и узнали отменное к нему расположение хана и должны были относиться к нему с почтением. С уважением к имени и личности князя росло, конечно, и уважение к княжеству. Таким образом, одно имя Федора давало княжеству защиту от татарских набегов, и такое настроение должно было жить в Орде и русской земле не только при жизни хана Мингу-Тимура, но и после него более или менее долгое время. Вот почему благоверного князя Федора Ростиславича можно назвать охранителем русской земли. Но князя Федора Ростиславича называют не только охранителем Руси, но и устроителем. Живя в Орде, он усиливал русское влияние на татар, проводя благоразумную политику, направленную прежде всего к русской пользе, но могущую быть полезной и для обоих народов, русского и татарского. Возможность положительного влияния на Орду существовала и приводила иногда к действительно добрым результатам. У князя Федора были основания полагать, что русский народ может жить вместе с Золотой Ордой. Еще в середине XIII века епископ ростовский Кирилл II не раз ходил в Орду и беседовал с ханом Берке, хлопача за свою епархию. Епископ рассказывает хану о крещении Руси святым Владимиром, об обращении ростовских язычников с святым Леонтием, о бывающих от гробницы его чудесах. Речи епископа глубоко затронули племянника Берке. Юноша в уединенных прогулках стал размышлять о суете язычества, поклонении солнцу, месяцу, звездам, огню. Вскоре он пришел в Ростов, где принял крещение под именем Петр.
Это впоследствии канонизированный святой Петр Царевич Ордынский.

Влияние русского православия на Орду в дальнейшем расширилось настолько, что вышло за рамки отношений личных и семейных и потребовало учреждения общественной православной организации в столице татарского ханства Сарае. Такой организацией стала Сарайская епархия, основанная в 1261 году. Таким образом, придя в Орду, князь Федор нашел подготовленную почву и стал одним из активнейших православных деятелей Сарая, распространяя православную веру Христову. Пользуясь безграничным доверием своего нового тестя, Федор построил в Орде несколько православных христианских церквей. Истинную христианкой стала и супруга его, княгиня Анна. Построение церквей, несомненно, указывает на то, что в Орде и христиан было немало. Это были прежде всего русские пленники. Потом, по примеру княгини Анны, стали обращаться ко Христу и татары. С устройством храмов светло засияла в Орде слава веры Христовой. Казалось бы, новое счастье пришло к Федору, но он оставался русским князем и не сделался православным татарином. Он 40 лет своей княжеской деятельности посвятил Ярославлю и в то же время 20 лет Смоленску. Немного сведений сохранилось о том, что именно сделал для внутреннего устройства земли, которую правил, но характер заботливости его о порядке и правде, равно как и нравственные правила, на которых была основана его деятельность, видны с определенной ясностью и из скудных отрывочных сведений. Главнейшими добродетелями князя в мирные времена правления считалось правосудие, благотворительность и благочестие. Этими качествами Федор обладал в полной мере. Народно-поэтический стих, сохранившийся в устах перехожих калик, поет о нем: «Он суд правый правил, сильных и богатых не страшился, сирых и убогих не гнушался». В том же духе рисует его житие, составленное после открытия святых и нетленных мощей его. Все источники представляют его князем богобоязненным и благочестивым. Живя в Ярославле, он особенно любил посещать храм Боголепного Преображения в Спасском монастыре. И, конечно, под его руководством сделалась благочестивую и супруга его, княгиня Анна. Есть сведения, что она построила в Ярославле несколько храмов, из которых храм Михаила Архангела носил название Соборного. При нем был причт из протоиерея, иереев и диаконов. В этот храм она поставила чудно украшенную золотом, серебром и каменьями икону Богоматери.

Благоверный князь Федор Ростиславич всегда был око слепым и нога хромым, отец сирым, алчущим кормитель, нагим одежда, беспомощным помощь. Полный горячей любовью к Спасителю, доброе семя он сеет везде. Так в конце XIX века написал о нем один священник. Федор Ростиславич по прозванию «Черный», названный так из-за смуглого цвета лица и черных волос, был воистину солнцем для русской земли. Он светил, он грел, он живил и оживотворял все кругом себя своей высокой и благородной натурой. Сила его была в том обаянии, которую он буквально излучал на людей. Он жил во времена бедноты и опустошения, во времена неправды в суде и различных обид. Нелегка была жизнь, когда повсюду слышались жалобы на княжеских тиунов за то, что они злые и несправедливые судьи. Горько было народу, когда раздавались сетования и на самих князей за то, что они не обличают и не наказуют тиунов. И вот в такое-то время в среде русских князей появляется князь-правдолюбец, покровитель бедных, кормилец нищих, князь, презирающий всякую неправду. Понятно, что к такому человеку должно было особенно прилежать и сердце народа, и все его добрые чувства. В одни и годины своих страданий и бед люди как-то особенно прилепляются к Богу, как-то особенно возбуждается в них дух благочестия, и они в это время с усердием открывают себе пример для подражания. Благочестие великого ярославского и смоленского князя Федора Ростиславича по тому времени явилось светочем жизни. На него смотрели, им любовались и, конечно, из его пути духовного извлекали для себя пример и назидание. Князь Федор не принадлежал к числу таких феодалов, которые заботились только о собственной наживе и благополучии. Он ясно сознавал, что владеть – это значит взять на себя большую заботу и ответственность. Тем областям, которыми он владел, он принес несомненную пользу, мир и экономическое развитие. Занимая прогрессивную позицию, князь Федор поддерживал ремесленников, строителей и желал покровительствовать торговле. Во все времена правления Федора Ярославское княжество благоденствовало.

Духовный подвиг Федора не остался без последствий для Ярославля. Здесь воцарился мир на долгие годы. В этом отношении показательно предсмертное наставление князя членам своей семьи. Уходя, Федор просит жену и детей жить в мире и взаимной любви. И завет Федора Ростиславича был исполнен. На фоне родственных раздоров, склоки и войн, которыми полна русская средневековая история, Ярославское княжеское семейство является собой оазис покоя и мира. Старший сын Федора, Давид, стал его достойным преемником и вместе с престолом наследовал добродетели отца своего. Господь удостоил Давида 22-летнего княжения, в продолжении которого города и веси Ярославского княжества наслаждались правдой и милостью, миром и благоденствием. С другой стороны, вовсе не исключительно политико-административная деятельность Федора и его сыновей лежит в основе их святости, а может быть и не столько она. Показательно, что иконописный канон изображения князя Федора предполагает представление его в облике монаха-схимника, а не князя-воина. На первый план выступает святость и безукоризненность князя Федора как христианина и подчеркивается превосходство его монашества над царством. Очевидно, глубинным залогом приобщения Федора к лику святых явилась истинность его покаяния на смертном ложе, когда он принял схиму. Князь Федор Ростиславич всю жизнь был глубоко верующим православным человеком, и особенно ярко свет его религиозности вспыхнул в последний день его жизни. Редко кому удается умереть с полным сознанием своей близкой кончины, с полной готовностью к ней, так, чтобы можно было проститься с близкими, благословить родных. Даже в Библии, повествующей о жизни множества людей, такая смерть описывается крайне редко. Кончина князя Федора по своему мирному характеру, спокойной распорядительности и безболезненности может сравниться едва ли не с одной лишь кончиной библейского патриарха Иакова. Праведная смерть Федора Ростиславича – главное событие в его жизни. Один из вариантов жития Федора концентрирует внимание именно на этом моменте, оставляя в стороне всю предшествующую, предельно насыщенную драматическими поворотами жизнь князя. Для христианского сознания это не парадокс. Святость Федора связана с темой самоотречения, жертвы. Принимая схиму, он отдает себя Богу, отказываясь от всего мирского и земного. Это ключевая центральная тема русской святости – повторение жертвенного подвига Господа Иисуса Христа. Но при этом Федор сознавал себя земным и грешным. Как верующий человек он не мог не заметить, что в области духовной жизни он в состоянии действовать в согласии со своей совестью, тогда как в области княжеской политики ему далеко не всегда удается делать то, что совесть требует. Пусть для блага Руси он признал ордынскую власть, но все же он вассал и зять хана, отцы которого разоряли русскую землю. Постоянный и вынужденный компромисс между вечной правдой и временной политикой не мог не смущать его совесть. В миру, в светской жизни нельзя действовать без греха, хотя бы из лучших побуждений и находясь на службе у Бога. Все требовало осознания и искупления путем глубокого и искреннего покаяния. Князь чувствовал необходимость очистить себя от всей неправды, и такое очищение произошло через принятие схимы. Монашество изглаживает прежние грехи, и хотя не называется таинством, но имеет могучую силу, которая приравнивается к силе таинства крещения. Голос церкви здесь сходится с народным голосом, утверждающим, что мантия покрывает все. В полной мере это утверждение относится к схиме, которую принял Федор, как принял и все обязанности, связанные с нею, и все великие обещания, подаваемые ею, с великою верою и желанием духовным, и любовью сердечную.

Перед Богом Федор предстает уже не владыкой, не князем, а иноком, схимником. Он снимает княжескую парфиру, обновляет себя перед смертью. Он отказывается от всего своего, от мирских забот и стремлений, от царства земного ради царствия небесного. Очевидно, что из сыновей Федора в этом отношении наиболее приблизился к нему Константин, о котором в летописях сохранилось известие, что он, не будучи правителем, являл для всех образец благопокорности и совершеннейшей любви христианской. После смерти Федора гроб с его телом был поставлен в Преображенском соборе Спасского монастыря, но не был закрыт. В этот гроб впоследствии положили и тела сыновей Федора, Давида и Константина. 5 марта 1463 года в Ярославле были обретены мощи святых князей. Летописец, очевидец события, записал под этим годом. В ограде Ярославле, в монастыре святого Спаса, лежали три князя великие, князь Федор Ростиславич, да дети его, Давид и Константин, поверх земли лежали. Сам же великий князь Федор велик был ростом человек, те у него, сыновья Давид и Константин, по пазухами лежали, за не меньше ростом были. Лежали же во едином гробе. Эта черта физического облика святых князей так запечатлелась в восприятии очевидцев и современников, что вошла в иконописные подлинники. В 1467 году Федор, Давид и Константин были канонизированы. К мощам святых князей приходили с просьбами о поддержке в испытаниях, о защите от врагов. Поводов молитвенно взывать к ярославским чудотворцам в русской истории было немало. В советское время мощи подверглись осквернению, а затем были скрыты от народа. Очевидно, в какой-то момент власти о них, к счастью, просто забыли. По воле Господней святые останки были заново обретены в год тысячелетия принятия на Руси христианства. Теперь они находятся в Ярославле, в кафедральном соборе Федоровской Божьей Матери. Русский народ православный не устает вспоминать духовные подвиги святых Федора, Давида и Константина. Сложность исторических судеб, суровость эпохи, бесчисленное множество врагов, не личных, но врагов Руси и Церкви, только ярче подчеркивают величие подвига святых созидателей России.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача, посвященная святым благоверным князьям Феодору, Давиду и Константину Ярославским. Эту передачу для вас подготовила и провела Мария Петько.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня, в четверг, с вами руководитель паломнической службы «Радио Град Петров» Надежда Сузима в передаче «Православный паломник». И в студии, в прямом эфире, наши гости Владимир Епешин, руководитель музейно-выставочного комплекса «Гатчинская мельница». Добрый вечер, Владимир!
1: Да, добрый вечер, друзья!
0: И Алексей Кудрявцев, руководитель «Сотрудничества Исток и Жоры».
2: Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Добрый вечер, дорогой Алексей. И за пультом звукооператор Мария Сорокина. И мы продолжаем рассказ про Гатчинскую мельницу. Гатчинский район, рядом Пудость, и есть небольшое такое поселение Мыза Ивановка. Мыза – такое старое, древнее, эстонское название поселения, помещичьей усадьбы. И связана она с одним из моих самых любимых архитекторов, Андреем Ивановичем Штекеншнейдером. Принадлежала эта усадьба его отцу. И там была мельница. Но не все так просто. История до нас донесла и сохранила само здание мельницы, фундамент усадебного дома, который построил Андрей Иванович. И очень красивый, пейзажный берег реки Жоры, плотину. Это место сейчас не забыто. Оно получило в настоящее время второе рождение, потому что двое неравнодушных граждан Ленинградской области, местных жителей, не могли пройти мимо этой красоты и прониклись памятью этого места, наследием, так скажем, гением места. И что же получилось? Мы уже не первый раз встречаемся с нашими дорогими гостями, рассказываем вам об изменениях, которые произошли за последние годы. Ну а со времени нашей последней встречи тоже что-то поменялось. Я знаю, что образовалось интересное юридическое лицо.
2: Да, Настя, спасибо большое за эфир, за такую возможность рассказать, что у нас изменилось за этот период. Ну, первое, наверное, действительно то, что мы наконец смогли объединить всех наших соратников, людей небезразличных, в одно единое сообщество под названием «Исток из Жоры», называемое это «Содружеством». Мы ждем всех инициативных, всех, кто любит историю нашего края, кто готов не забывать о ней и не забывать о своих традициях, приходить к нам, ну и вступать в наше содружество. Поверьте, с нами интересно. Ну а что еще у нас произошло за этот период времени? Ну, конечно, мы отпраздновали наш праздник Юхла. И детский праздник, куда приехало совершенно колоссальное количество людей в этом году, почти 3000 человек. Но мы постарались всех принять так, как будто бы приехало трое. То есть каждому было отдано огромное количество внимания. Ну и, судя по отзывам, люди остались довольны. Они приехали, как будто бы приехали домой. Но не просто домой, а там, где весело и счастливо. Ну и в ближайшее время мы опять ждем наших гостей на том мероприятии, которое позволяет как раз каждому донести вот эти вот наши традиции, нашу историю в той форме, в которой это заходит не только глазу вашему, но и вашему даже пузику. Вот. Ожидаемый праздник юбилейной Ижорской репы. Мы будем праздновать его 17 октября. И так как он юбилейный, мы решили в этом году не трудиться. А мы решили в этом году организовать для вас такое, вы знаете, застолье, как говорится, красиво покушать. Но красиво – это не просто слова. Мы хотели бы вам предложить такую гастрономическую феерию. Ну, некоторые просто вот слова из меню. Ну, суп лыхикейта вы уже знаете по празднику Юхла. Ну, мисо-суп на топинамбуре, плов с репой, гравлекс, суп капучино, финские лепешки, киш с репой, сладкий пирог и пудинг репа трайфл ждет вас на этом празднике от нашего голландского шеф-повара Корнелиуса. Ну и, конечно же, традиционные бесплатные мастер-классы в огромном совершенно количестве и потрясающий концерт как наших любимых коллективов, так и группы, фольк-группы «Карелла», которая, напоминаю, играет на старинных инструментах и не только играет заводной, но и рассказывает. Ну и, конечно, такая яркая детская программа и избрание бога Эгриса. И ждем мы на этот праздник всех в костюмах овощей.
0: А почему репа?
2: Ну, на самом деле, мы же опять про историю, про культуру, про наследие наше. И тот овощ, которым мы все питались, все наши предки, картошечка-то, она при Петре Первом, да, появилась. А, собственно, он, мы считаем, ну, во-первых, незаслуженно забыт, а во-вторых, комплекс туристической «Гатчинская мельница», он включает не только усадьбу Штекеншнейдера, но и включает в себя органическую, единственную в Ленинградской области ферму Веси, где мы высаживаем репу, и в отличие от той, которую вы кушаете в магазинах, она имеет сладкий вкус, она очень мягкая и оставляет после себя приятное послевкусие. Мы, кстати, от репы зачастую отказываемся из-за горькости того, что сейчас в гипермаркетах. Вот то, что вы покушаете там, поверьте, вы давно уже такого не пробовали. Это очень вкусно.
0: А что влияет на вкус репы? Сорт, почва или именно само земледелие?
2: Ну, это, скорее всего, лучше всего Владимир расскажет.
1: Да, на самом деле много очень составляющих, которые влияют на вкус. Ну, во-первых, все это происходит на территории органической фермы. Ферма, которая сертифицирована достаточно такой солидной организацией Роскачества из Москвы, которые, эксперты, которые к нам приезжают и делают анализы на наличие пестицидов, ГМО и в земле, и в овощах. Само по себе органическое земледелие достаточно сложное, да, и мы как единственная фирма, мы здесь, как бы в зоне рискового земледелия, мы очень долго искали тот овощ, который вот будет как бы к нам откликнется, и будет ему понравится наша земля. Оказалось, даже из крестоцветных, которых мы тоже, кстати, сажаем, и редьку, и дайкон, например, репа самая оказалась такая, как бы, овощ благодарный и нам благодарный, да, и благодарный земле, в которой она растет. Не знаю, чем она хороша. Ну, во-первых, мы, как любое органическое хозяйство, совершенно не приемлем никакие удобрения, ни пестициды, ни гербициды, ни токсициды. В общем, все, что касается с химией, нам запрещено. Вот. Семена, да, они тоже долго подбирались, и мы работали с ними не один год. И хотя, на самом деле, это обычный сорт репы Петровская, но, тем не менее, много компаний, которые, ну, репу не так часто как бы обрабатывают семена, обрабатывают в основном семена вот такие, которые для обычных людей сажают в теплицах, да, но, тем не менее, все равно у нас как бы требование такое, и нам орган сертификации запрещает без документов, где семеноводческие компании нам не дают гарантии, что это семена ничем не обработаны, как бы эти семена использовать. Поэтому семена тоже немножко особенные. Мы, кстати, их тоже продаем, да, ну, это будет, наверное, уже весной или даже, там, например, летом. Это два семена. Третье, срок посадки очень сильно влияет. То есть мы высаживаем репу где-то в конце июля, и когда вот короткий световой день уже становится, то есть репа не так идет. Во-первых, как бы становится более прохладно, репа не идет в цвет. Да? Всегда вот страшно в крестоцветных, это корнеплод не вырастает, потому что или тепло, или длинный световой день, например, многие сажают это весну. Ну, даже ту же редиску, если она немножко пересидит, например, да, она сразу же будет цвести, и этой редиски от корня ничего не останется. А репу мы вот сажаем именно в такой, вот подобрали такой срок, когда она вырастает полноценно где-то к середине октября. И как раз все силы отдает, этот корнеплод отдает как бы самому плоду, ничего не уходит в цвет. Ну, во-первых, уже немножко становится как бы прохладно, дождливая погода, и вот она получается такой очень сочной, очень сладкой. Да, многие, например, дети, которые к нам приезжают, собирают, кушают, они просто говорят, ну, как яблоко. Кушают прямо так, как хрустящее, да, поэтому такой репы вы, правда, нигде не попробуете.
0: Ну вот, уважаемые садоводы, возьмите на заметку. Репу, редиску сажаем во второй половине июля. Тогда оно будет вкусное, эти корнеплоды будут вкусными. И самое интересное, что мы подчеркиваем название «Ижорская репа», да, что все-таки это...
1: Да, территория... мы это название тоже немножко долго думали, как же назвать это просто репа, хотя репа петровская, да, сам по себе сорт, но мы находимся, сама ферма находится в истоках Ижоры, это рядышком буквально, это Ижорская возвышенность, да, и на самом деле как бы Ижорская земля ее тоже так называет. Вот, поэтому мы решили название местности поименовать, чтобы это было вот как бы понятно.
2: Нет, Надежда совершенно правильно отметила. Действительно, вода решает очень много. Ижорская вода сладкая, особенно родниковая. Наверное, слушатели знают, как славится русская водка. И, поверьте, немаловажной составляющей именно вода.
1: Ну, вода – это основа, это в любой ферме, в любом там сельскохозяйственном проекте. Пока ты, я считаю, что не изучишь там водный баланс как бы своих земель, нельзя приступать к посадкам. Ну, и название по себе «Веси» – это на финно-угорских языках, это в переводе «вода».
0: А, вот, да, да. Вот в чем дело,
1: поэтому
0: почему так
1: название называется. Название у нас тоже, да, оно связано как да. раз и с историей как бы, финно-угорских народов.
0: Мельница была водяная.
1: Мельница водяная, но которая у нас находится рядом, да, с фермой недалеко. Да, это была водяная мельница, очень старая, я думаю, что самое старейшее гидротехническое каменное сооружение Ленинградской области. Вот. Она была еще построена при шведах, и после этого отец Андрей Иванович Штекеншнейдера, который получил в аренду от Павла I, от императора, получил эту мельницу. Ну, вот так активно она работала, да, и там все деревни, которые рядышком. Мы за Ивановка, да, тоже названа в честь отца Андрея Ивановича.
0: Да. Он сам назвал, да?
1: Да?
0: Иоганн?
1: Иоганн, да, то есть по-русски Иван, Ивановка, Мыза, да, то есть там по-фински там поселение, как-то можно сказать, что поселение Иоганна и Ивана, mm-hmm. Мыза Ивановка. Поэтому мы живем в поселке, которое в честь отца Андрея Штекеншнейдера, Иоганна Штекеншнейдера, было названо в свое время.
0: И Павел I побывал в этих местах?
1: Павел I, да, он очень часто приезжал, мы долго не могли выяснить, чем же были, что связывало императоров, там, Павла I и Мельника Штекеншнейдера, и много там разных историй, которые там мы нашли. Ну, одна из историй, например, и я к ним больше придерживаюсь, что императрица Мария Федоровна была с одних и тех же землей, с Саксонии, вместе с, как раз вот с матерью, с Анной Ивановной, с матерью Андрея Ивановича Штекеншнейдера. То есть они были просто землячки, наверное, в том числе они приезжали и как-то пытались, наверное, там пообщаться, вспоминали. Вот. Ну и Павел I у нас любил всегда все, что касалось там немецкого, как работают немцы, да, и хотя я думаю, что Штекеншнейдеры были приглашены еще при Екатерине, как вот кожевники, то есть дед был приглашен, да, но тем не менее Павел I очень уважал и

0: вот и ждет своего часа. Заканчиваем проектирование в этом году самой мельницы. И с следующего года начнем уже потихонечку реставрацию ее.
1: Замечательно. У вас есть в планах восстановить, возродить мельничное дело?
0: Да, так случилось, что в какой-то момент даже центр всего мельничного дела России переехал к нам в Гатчину. Да, там в прошлом году, может быть, я рассказывал раньше в передачах, мы собрали всех мельников России у нас на Гатчинской земле. Не только России, но и Белоруссии. Все, у кого есть действующие ветряные и ледяные мельницы. Ну и вот так оказалось, что мельничное движение, как там правильно называют, там все малинологи собрались, да. Малинология – это наука о мельничном деле. Вот, все собрались, провели первый международный малинологический конгресс, ну, конференцию, конгресс, и где собрались, и все уехали очень воодушевленные, потому что профессия мельников, она забыта, никто не знает. Ну, и действующих-то мельниц есть очень много в музеях мельниц, да, там и есть вот в Архангельской области, там, в Вологодской области, в Удмуртии. Я уже везде побывал, там со всеми перезнакомился. Много старых восстановленных мельниц, но действующих мельниц практически вот на всю Россию, наверное, единиц.
1: Ну, по пальцам, да, можно пересчитать действующие мельницы, да, в масштабах всей нашей, да, громадной страны.
2: Да. Но я здесь добавлю, люди действительно приехали и остались воодушевленные, но мне показалось, что в первую очередь это произошло, потому что они почувствовали, что они не одни. А мельничное искусство – это волшебное искусство. Мы же в этом году еще резиденцию Водянова открыли. И вот один из мельников, он в свое время, когда мельницу запускал, вот пока кровь не попала на жернова и в воду, не получалась мука, а получалась только дробленка. Это очень необычная история и очень необычная профессия. Поэтому, когда к нам люди приезжают, они вот это волшебство начинают чувствовать. И мы вот эту волшебную атмосферу решили продлить. Волшебство как продлевается? Красотой. И тут недавно мы нашли человека. Владимир, наверное, поподробнее об этом расскажет. Я только скажу, как его зовут. Валерий Владимирович Шевченко. Это очень известный гатчинский скульптор Гатчинского района, у которого колоссальное количество работ во всех музеях района. Он экспонировался в Эрмитаже, Манеже, член Союза художников Советского Союза еще, ну и, безусловно, России. И ему 89 лет. И вы представляете, вот как все случилось. Мы с ним когда познакомились, он первое сказал: ребята, я вам сделаю Водянова. И он нам его сейчас сделал. И вот Владимир расскажет, как мы с ним дальше решили наладить сотрудничество, поддержать его в свою очередь и украсить опять же нашу площадь, нашу...
0: Ну да, на самом деле очень уникальный человек, и я думаю, что мы в следующем месяце, ближе к концу октября, откроем выставку Валерия Владимировича. Мы сейчас свозим все его скульптуры, которые у него в нескольких местах. Он уже давно очень не выставлялся, и мы решили ему помочь как бы выставиться и все-таки показать его творение. Он правда удивительный человек, и то, что там всех известных гатчинских людей, которые вот росли, работали в районе, вот и, да и в области тоже. Он практически все уже слепил. И с ним познакомились достаточно случайно. Он еще два года назад приехал к нам на праздник Юхла. Меня с ним познакомили. Ну и он спросил: а у вас есть как бы бюст Штокеншнейдера? Я говорю: нет, бюста нет. Да, и вот этим летом, буквально уже после праздника, у нас лекцию провел там наш там краевед Андрей Бурлаков. Он говорит: а вы знаете, что Шевченко вам изготавливает бюст Штокеншнейдера? Я говорю: нет, да вы что, не знаю. И вот мы к нему поехали буквально сразу же в этот же день. И там увидели, что у него уже работа практически он заканчивает. И постараемся успеть до конца года, ну или, может быть, даже весной, потому что в следующем году будет юбилейный год, 225 лет со дня рождения Андрея Ивановича Штокеншнейдера. Мы планируем очень много мероприятий проводить, посвященных этому юбилею. Не только у нас, но у нас вот есть план, и мы его объявим скоро. Это будет и в Мариинском дворце, это будет в музее Достоевского, наверное, в Александрийском театре. То есть у нас целый как бы план Как показать, это будет, наверное, в Петергофе, в каких-то там музеях, ну, например.

0: на фермерском, наверное, будет все-таки дворце. Вот. И у нас будет тоже вот официальное открытие этого бюста. Мы его поставим, потому что сейчас единственный бюст находится около Ольгиного павильона в Петергофе, Штокенштейндера, но его там, по-моему, даже, я даже не помню, кто автор, его очень давно изготовили, да. Но вот у нас сейчас будет стоять его бюст на его родине.
1: А похоронен он...
0: Похоронен он в Стрельне, Свято-Троицкая пустынь, Приморская да? пустынь, да, там семейное захоронение Андрея Ивановича Штокенштейндера, и там же похоронена его супруга, тесть и две дочки и сын. То есть там у них семейное захоронение.
1: Мы вспоминали его предков, его самого, да. А еще можем поговорить и о потомках. Как же его фамилия связана с Александринкой?
0: Ну да, очень интересная тоже история, которая вот выплывает сами по себе. Мы вроде проводим исследовательскую какую-то работу, пытаемся копаться в архивах. Ну, не всегда хватает времени, но эти истории, вот они сами к нам просто приходят, да. И в какой-то момент один из хранителей Гатчинского дворца, там Аня Хорошилова, спросила: а вы знаете, что внук Андрея Ивановича Штокенштейндера был артистом Александрийского театра? Ну, я вначале даже в какой-то момент, я знал, что он был артистом, что он сколько-то времени служил, но у меня как-то все это вот дело вот не сопоставилось, что и да, Императрийский, Александрийский ныне существующий театр. И мы поехали в театр, познакомились там ну, у них не музей официальный, у них как бы экспозиционный такой центр большой очень, где у них хранится порядка 2000 старых костюмов, в которых все артисты выступали за последние, там, сколько там, 150 лет, со времен еще 19 века. И там как бы замечательная такая, очень активная заведующая этого отдела Светлана Спирина. Мы вот прямо вдохновившись вот нашим этим интересом, вот, она нам собрала очень много материалов про как раз внука и внучку Андрея Ивановича Штокенштейндера. Внук был Александр, который служил около 15 лет в Императрийском театре. Он не был на главных ролях, был на второстепенных, но он был очень известным художником, рисовал костюмы для всей труппы. И его дочка тоже, Наталья, вот она там потом уже погибла во время блокады Ленинграда, она тоже очень долго работала, в этом театре служила. Поэтому у нас вот такие очень тесно завязались отношения именно с музеем Александрийского театра.
1: А с другими потомками, с ныне живущими, может быть, имеете ли вы связи?
0: Пока не имеем связи, да, да. Но мы все больше и больше у нас информации, да. Вот мы, у нас очень хороший парней музей Достоевского, который сын Андрея Ивановича, Андриан, был юристом и очень много консультировал Федора Михайловича Достоевского, особенно там братьев Карамазовых. Вот, и мы это тоже как-то сейчас эту тему развиваем и будем, наверное, тоже, вот мы один раз уже провели совместную конференцию вместе с ними, они поучаствовали, рассказали о Андриане Штокенштейндере, и мы будем тоже вот в следующем году совместно этот проект делать, рассказывать о семье Андрея Ивановича, потому что информация, наверное, мы сейчас на данный момент как музей обладаем самой большой информацией именно о жизни Андрея Ивановича, да. Понятно, творчество его все знают, архитектурные шедевры тоже, много о них все рассказывают, а о его жизни, о семье, к сожалению, информации нет.
2: Ну, единственное, хотелось добавить, как правильно Надежда сказала, место намоленное, поэтому мы вспоминаем не только историю, но и пытаемся создавать то будущее, которое при воспоминании этой истории становится нам интересно и любопытно. То есть мы не замыкаемся только в Андрея Ивановича, поэтому у нас вот наши мероприятия имеют достаточно широкий характер, но с оттенком, да, действительно, традиции и истории.
0: Ну да, вот то есть одно из развитий, интересно же не только та жизнь, которая была, вот история, но и последнее советское время, там, время войны, послевоенное время. Но это сейчас тоже обратили, вот этот последний год так сложилось, что мы, у нас активизировались местные жители, те, кто жили, это тоже уже все люди пожилые, и мы их попросили все-таки все это вспомнить, чтобы каждый написал свою автобиографию. И в данный момент мы заканчиваем съемки документального фильма. вот, о жителях Розовой дачи. То есть это вот бывшая усадьба Андрея Ивановича Токеншнейдера, кто там жил.
1: Вот. То есть те люди, которые жили в самом,
0: да,
1: здании.
0: В самом здании, которые там родились, да, то есть которые рядышком жили. Там рядом была школа, тоже в старом мельничном доме была школа как раз Пудовская. Кто там учился? Мы сейчас собрали уже много, наверное, к этому документальному фильму. После этого выпустим, ну, какой-то альманах, наверное, напечатаем. И я очень рад, что местные жители так поддержали и прямо вот с таким воодушевлением участвуют в съемках и делятся информацией, фотографиями, архивами семейными, потому что мы им объясняем, это же часть ваших семейных архивов, мы вам все передадим, когда будет уже все комплексно. Не все же дети сохраняют, ну как вот, не все всегда думают о том, что дальше оставить, что своим внукам оставить. А все уже в возрасте, и вот эту историю надо, конечно, сохранять.
1: Правильно, правильно взаимодействуйте с ними. И я думаю, что будут очень интересные рассказы непосредственно из первых уст от жителей Розовой дачи, тех людей, которые проживали в этом здании, в усадьбе Розовая дача в 20 веке. А когда она, так скажем, само здание разрушилось?
0: Да, это примерно все было, все то же самое в начале 21 века, то есть когда в 2000 году был пожар.
1: Лет 20
0: назад, да? Да, да, лет 25 назад. В 2000 году был пожар большой на самой мельнице, и начал разрушаться, был пожар и на Розовой даче. И как только там крыши не стало, естественно, здания стали разрушаться очень быстро.
1: А здание было деревянное.
0: Да, здание было деревянное. Оба здания, мельница и Розовая дача, это памятники объекта культурного наследия федерального значения, да, и поэтому реставрация, конечно, пойдет очень сложно. Даже вот мы сейчас, мы должны были год назад закончить проектирование, но мы только будем заканчивать в этом году. Но, тем не менее, мы сейчас вот выходим уже на, по Розовой даче, на, провели уже исследовательские работы все, и будем выходить на, вот, на подготовку фундамента уже, на реставрацию его.
1: Но все-таки 20 век, значит, сохранились фотографии,
0: да,
1: в архивах, да, чертежи вы наверняка нашли.
0: Да, да, да.
1: Повезло?
0: Нашли, да, нашли архив полностью, спецпроект реставрации. Такая была очень крупная компания реставрационная, которая в 90-х годах получила как раз вот подряд на реставрацию, да. У нас этот архив полностью имеется, и мы на основании этих данных и то, что тех фотографий, которые были старых, мы все-таки пытаемся это все сделать, но это очень большая работа.
1: Конечно.
2: Но делая старое, еще раз, мы имеем уже красивое новое. Потому что комплексы, которые построены, да, они современные, вот в скандинавском стиле, где мы проводим достаточно интересное время. И главное, даже вот нашу деятельность, нам что нравится, поддерживают и местные жители, и наши представители властных организаций, то есть нас очень активно поддерживает Гатчинская администрация, областной комитет по межнациональным отношениям, и вы удивитесь, даже Морской совет Ленинградской области, но как не поддержать, у нас резиденция Водянова. И кто был на празднике, видели баннеры Морского совета. Ну и первая подводная лодка в Гатчине, собственно, была разработана и испытана. Поэтому, ну, дело наше цветет, и, конечно, мы ждем гостей, чтобы вы почувствовали, посмотрели на это своими руками, своими глазами. А про праздник еще раз напоминаю, 17 октября, юбилейный. Приезжайте, не ошибетесь, поверьте, это
1: но не
2: будет
1: на Розовой
2: очень...
1: даче, а там, где
2: как раз рядышком.
1: Тема.
2: Ну, это надо смотреть в нашей группе, там люди сориентируются. У нас будет, мы ожидаем поддержку РЖД в подаче ретро-поезда к этому празднику. Прибытие будет поезда, насколько я помню, в 11.54.
0: 1.47.
2: В 1.47 на станцию Пудость. Там нам гатчинская администрация обещает автобусы для гостей нашего праздника, которые будут, собственно, довозить до места проведения. Ну, там 2 километра.
1: Замечательно. На праздник мы едем 17 октября, а вот 25 октября хочу пригласить наших слушателей на экскурсию, которую проведет Елена Александровна Захарова. Мы поедем в Гатчину и, конечно, посетим гатчинскую мельницу. Познакомим наших слушателей уже воочию с самой мельницей, со зданием, с территорией, со всеми интересными достопримечательностями и с вашим добрым гостеприимством. Дорогие друзья, у нас совсем немного остается времени до конца эфира. И я хочу назвать по традиции телефоны паломнической службы. Вы можете позвонить по номерам +7 905 222 4019. Это Макс, СМСки и прямой номер 982-40-19. А с нами сегодня в студии Радио Град Петров в передаче «Православный паломник» принимали участие Владимир Епешин, руководитель музейно-выставочного комплекса «Гатчинская мельница», и Алексей Кудрявцев, руководитель Содружества «Исток и Жоры». И я, Надежда Сузима, руководитель паломнической службы Радио Град Петров. Дорогие друзья, благодарю вас, что пришли. И прощаемся до новых встреч.
2: Спасибо.
0: Да, спасибо, всего хорошего.
1: Спасибо за внимание.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал»

0: Это тоже искушение.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире «Вечерний канал». И первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Дионисием Бурмистровым. Добрый вечер, отец Дионисий.
0: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы с вами, отец Дионисием, довольно много говорили об истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Наверное, практически все, может быть, и даже все наши с вами совместные передачи были посвящены именно 20 веку. Может быть, несколько было там по конфликту со старообрядцами. Вот. Но, тем не менее, 20 век, как мне представляется, вот более или менее, наверное, мы закончили. Обсудили все, включая 90-е годы. И, наверное, сейчас стоит поговорить, как-то, может быть, начать какой-то большой хронологический разговор об истории Русской Церкви до этого периода. И, может быть, начнем мы как раз с первых веков христианства на Руси. И, отец Дионисий, я хотел, наверное, начать все-таки с того, был ли апостол Андрей где-то в пределах нашей страны, правда ли, насколько историчен вот этот сюжет о его проповеди на русских землях.
0: Ну, апостол Андрей считает своим апостолом не только у нас на Руси, а и в Скандинавии, и в других местах, которые связаны с вот этим великим путем из варяг в греки. Мы можем встретить подобные нашим сказания о том, что вот апостол Андрей здесь поставил крест, как на Валааме, или где-то был в новгородских пределах. Конечно же, это не соответствует истории. Мы знаем, и вероятнее всего, апостолу Андрею достался жребий идти вот в створ, так сказать, Черного моря и окружающих стран, может быть, как-то, да, так, захватывая Грецию, и проповедовать, ну, этот жребий, который центром своим имеет вот центр Иерусалим, а на север, в створе Черного моря простирается его жребий. Так вот можно предположить, такое вообще лучше предположение есть. Потому апостол Андрей, вероятнее всего, совершил путешествие миссионерское, обходя Черное море с севера, вот в знаменитых колониях греческих, которые были расположены в Крыму и в Северном Причерноморье. И, обойдя вот так кругом, вероятнее всего, он прибыл обратно в Грецию, не удаляясь, даже, наверное, не доходя до Днепровских порогов, хотя наша повесть временных лет, она свидетельствует о том, что он был на горах Киевских и там благословил будущую свою паству, которую еще он глаза не видел. И там же, видимо, другие народы, там еще...
1: То есть по преданию, к месту основания Киева,
0: да,
1: апостол Андрей
0: подходил. Но это уже по повести нашей, самой главной исторической, по нашему источнику, оставшемуся до сего времени, повесть временных лет, так рассуждает. А в списках уже новгородских этой летописи мы узнаем его путешествие и дальше на север, вот в Новгород. В том числе был рассказ о том, что вот он был удивлен обычаю местных людей париться в бане. Но это, видимо, желание притянуть и историчность пребывания здесь уже славян в первом веке по Рождеству Христову, конечно, что мы никак не можем утверждать этого. Славяне, наши предки, распространяются на территории Руси будущей, вот примерно с 6-8 века появляются о них устойчивые свидетельства о славянах в источниках византийских, арабских. Вот, именно с тех пор. А до этого мы не можем говорить, конечно. Даже если он проповедовал на берегах Черного моря, все равно это не тот народ, который потом, впоследствии, ну, не наш народ, который впоследствии стал населением России и всего остального, так сказать, пространство России, которое, Великой России, которую мы знаем. Поэтому здесь вот, но вот мне это очень близка, эта мысль, как-то она меня успокоила сразу, где же наш апостол? Вот мы находимся в жребии апостола Андрея Первозванного. И потом известно, что впоследствии, когда мы стали осознавать себя именно как Россию, как новую Византию, к нам и апостол Андрей пришел уже вторично, ну, в виде особого чествования, да, главный орден Российской империи носил имя именно первозванного апостола.
1: Отец Денисий, ну то есть можно утверждать, что все-таки мы находимся под каким-то сугубым покровительством именно апостола Андрея?
0: Понимаете, я думаю, что здесь, да, эта традиция еще раз касается не только нашего, нашего народа, но и вот скандинавский народ, которые были крещены вот в одно время с нами. Крещение приняли. Вот я имею в виду скандинавские народы. Хотя вот мы сейчас, наверное, будем об этом говорить. По сути, это было такое некое единое пространство. Скандинавия, путь из варяг в греки, то есть наша территория. Вот, и там и здесь устойчиво считаем его своим апостолом. Ну, у святых же так. Ты же, мы же, как и простые люди, простые отдельные христиане, мы можем говорить о том, что вот это мой друг, чувствуя особую помощь, особую заботу какого-то апостола или святого другого, мы говорим, это мой святой, близкий мне святой. Поэтому даже если это связано с просто с установившейся традицией почитания апостола Андрея, это все равно работает и вполне, ну, вполне приемлемо для нас. Исторически, вот совершенно точно, мы имеем это вот то, что он проходил здесь, на наших землях, прежних землях, не нынешних, которые связаны с Черным морем, приближаются к Черному морю. Там он был. Ну, побережье, конечно, в колониях, конечно, был. Вряд ли он продвигался в степи, потому что эти степи были всегда очень труднопроходимыми, в том числе через реки, которые там идут, через Днепр. Это очень тяжелый путь, и вряд ли бы он его осилил.
1: Какие попытки христианизации Руси были? История каких более-менее достоверно известна?
0: Ну, она была, она именно как с целью христианизации Руси, то есть крещения Руси, посвящения Руси. Мы знаем эту одну единственную попытку, она была успешной. Она была успешной. И мы можем просто сказать о том, как являлось христианство до крещения Руси здесь, на нашей земле. Это, конечно, связано прежде всего с организацией нашей государственности, еще во времена языческие. Мы знаем, что вот для нас такой рубежный год, который отмечает и наша летопись, это 862 год по Рождестве Христовом, это призвание племенами, нашими племенами славянскими, здешними, призвание Руси для правления, для возглавления нашей земли. То есть вот Рюрика с его братьями, да, Синеуст Рувр, как вот предание уже наше такое свидетельствует. А потом от него род Игорь, Ольга, супруга Игоря, да, и его дети Святослав и Владимир дальше, Ярослав Мудрый. Вот эта вот линия пошла дальше. И в истории уже этого рода, владеющего, да, владеющего, владычного рода такого, у нас появляются какие попытки обращения ко Христу. Во-первых, Русь, то есть вот варяги, пришли сюда в виде князя и дружины. Мы знаем, нам достоверно свидетельствовать летопись о том, что в войске, еще до Владимира, в русском войске, в русской дружине, именно русской, в смысле вот Руси, постепенно там, конечно, осваивались и славяне, и вот варяги вместе были, но появлялись христиане. Уже при Игоре, при Игоре договоры составлялись, вот когда мы подписывали от имени дружины тоже, то подписывались, клялись язычники и клялись христиане. То есть там были, то есть уже довольно большая часть дружины были христианами. Известно, что вот в те времена, как на севере Рюрик, да, потом Игорь был, то в Киеве Аскольд и Дир. Также, видимо, какие-то близкие родственники Рюрика, они, ну, то есть они не чужие друг другу были, и, то есть знали друг друга, и уже, возможно, даже были христианами. Во всяком случае, Аскольд был на службе в Византии какое-то время и был знаком с христианством, точно. А в Киеве на сегодня чтится Аскольдова могила. Она отмечена как могила христианина. Вот, и почитается как могила христианина. Но это вряд ли он был христианином, крещенным. Во всем случае, наличие христиан в княжеской дружине абсолютно точно. И оно постепенно увеличивается. То есть это... А что такое было христиан? Почему это, к этому была тенденция? Это потому что влияние цивилизации европейской и даже, можно сказать, больше византийской, потому что Европа Западная находилась в упадке еще к тому времени, только-только вот начинается ее постепенное осознание себя в новой уже, в новой реальности этих новых народов, которые, захватив Римскую империю Западную, сами стали оккультуриваться в римском смысле. И вот они уже, и государства у них появляются, римские. Ну и самое главное, что римского у них появилось и закрепилось, это, конечно, вера, христианская вера. Ну и как центр мировой цивилизации Византия влияет на окружающие страны, в том числе Скандинавию, Россию будущую, ее территорию, славянский мир, влияет как цивилизация на варварские страны. То есть многих из варваров это привлекает. Может быть, не организовано сейчас в целом, но по частям, по отдельным представителям этой культуры, этих государственности, мы хорошо знаем, что появляется, даже храм появляется. Какие-то отдельные храмы. Вот мы знаем древнее предание, что на Руси был храм пророка Ильи. Почему у нас так чтится пророк Илья? Он же вообще шестичный святой всего лишь. А на Руси один из самых важных святых. Потому что у нас был храм еще из тех докрещальных времен. И что вот надо отметить здесь, наверное, также... Ну, конечно, святую равноапостольную княгиню Ольгу. Вот. Игорь – язычник, безусловно. То есть это Игорь Рюрикович, да? А его супруга вот где-то в 954 году становится христианкой. Ее правление было такое, что она... самостоятельно правила после Игоря, даже жестоко правила, как она справилась с древлянами, известна эта история. А потом, когда подрос старший сын, Святослав, да, то она передает ему правление, а он не сидит на месте, он сражается постоянно то с Хазарией, то с Византией, затеял войну. Византия пригласила его для помощи себе в сражении с другими язычниками, а он сам решил строить новую государственность в союзе с болгарами на Дунае. Ему там очень понравилось, но вот происками византийцев и здесь племен степняков, которые были здесь на Днепровских порогах, он был все-таки убит, и Ольга осталась с тремя сыновьями Святослава. Это Ярополк, Олег и Владимир. Ярополк и Олег, они от законных, так сказать, жен были, а Владимир от рабыни Малуши. Ну, это одна из версий, что она рабыня была. Вероятно, она была не рабыня, она была просто не в милости у Ольги по каким-то причинам. Вот. Сразу же, а у этой Малуши был брат Добрыня, который стал опекать Владимира, с которым Владимир вместе потом правил, и это была правая рука его, и его дружина, его способ общаться. Вероятнее всего, Малуша была одной из варяжских княгинь. Оттуда она была взята. Вот. И на самом деле, конечно, она не рабыня, как не служанка, а вот была такая, я думаю, что версия более вероятна. Хотя есть разные версии. Наша версия, это, еще раз говорю, это основная, это версия вот, повести временных лет. Ну вот и что здесь надо сказать? Ольга, нельзя назвать это именно христианизацией Руси. Ольга, она ведь приняла для себя христианство. Да, она имела в виду связь с влиятельной, то есть какой самой влиятельной императорской фамилией, византийской фамилией, да, но она была принята ко двору, когда приняла крещение, вероятно, в Константинополе, она была принята во двору в ряде фрейлин такого двора, но не как царица, ни в коем случае не как царица. В Византии это было очень строго, и она не претендовала. То, что ее потом пригласили отдельно, царь и царица, вместе сесть за свой отдельный столик, потом побеседовать, это было уже как особо учтивое отношение к ней. Но с ней, вероятно всего, к нам прибыли и епископы, и священники были здесь уже. То есть вот такая, ну, раз и храм был до нее, так и были священники здесь. Вероятно, все греческие. Вот, ну и вот с Ольгой уже это уже совершенно точно. У нас здесь были священники. То есть вот в ее, во всяком случае, свите они были. То, что они, может, не имели постоянного пребывания, разумеется, как и кафедры, конечно, не имели. Это появляется только со времен крещения.
1: То есть священники были, а кафедры своей не было.
0: Да, да, они были как при дворе
1: самой. То есть без епископа фактически.
0: Без самой, может быть, и епископы были, но они были не постоянные здесь, как епископы.
1: У них не было титула.
0: Да, да, да. И титула, и места не было еще в Руси. Вот они могли служить. А ну, это же ничего удивительного тут нет. Вот такой экспедиционный корпус, который подчинялся, разумеется, Константинопольскому патриарху. Все это обычное явление. И сейчас мы можем найти множество представительств церкви, которые где служат или один священник, или даже епископ может служить. Ну, так, а права этой церкви там еще не установлены как постоянные.
1: Отец Денисий, но вот...
0: Епархия, она принадлежит какой-то другой, ну, какой-то отдельной епархии русской церкви, а управляется епископом издалека.
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».
1: Нет ли каких-то сведений или, может быть, каких-то более или менее достоверных предположений о том, в какой среде проповедовали эти миссионеры? Их проповедь была направлена только на высшую власть, на...
0: Я думаю, что это бы определялось настроением самого вот владыки местного, вот князя, да, в данном случае княгини Ольги. Она не ставила своей целью христианизация Руси. Поэтому и проповедь их была, то есть, и вот, например, даже крестила-то она, вот мы знаем, что внука своего Ярополка она крестила, а внука своего Олега, ну, то есть сына Святослава, она не крестила. Он, вероятнее всего, не был крещен. Ну, Владимир, тем более, точно известно, что он не был крещен, он был язычником с детства. То есть это даже на свою семью она не распространила. А у Владимира, когда он принял крещение, все сыновья были крещены моментально. То есть он сам в Херсонесе, прибыв сюда, то ли в Берестове, то ли вот в самом Киеве, он крестил сначала своих сыновей, всех. И вот надо сказать, что миссия потом у нас идет после крещения. Это вот известная такая схема была миссионерства. Ведь Владимир наметил своим детям всем княжество. Потом они их получат после его смерти в 915 году. Они получат в 1015 году, когда умрет Владимир, они получат свое княжество. И уже, ну, они с этим княжеством были знакомы, потому что после крещения своих детей, взрослых уже княжичей, он посылал их вместе с епископом, священником, свои будущие вотчины в Ростов, Новгород. Вот. И так происходила миссия. То есть даже не было такого, что было крещение, а потом научение. Предполагалось, конечно, христианство не было неизвестным, чем-то неизвестным на нашей земле. Но такого, то есть это было известное, как, например, иудаизм, как и мусульманство. И в 933 году, то есть за 50 лет до полвека до крещения Руси, Волжская Болгария, например, очень близко находящая, да, вот Волга, вот Болгария, приняла мусульманство как государственную религию в своем княжестве. Там, булгары были мусульманами, поэтому это вполне было известно вот на уровне. А практика и была языческой. Языческая практика наша, которая вот была характерна для Руси, это жрецами ее были в роду старший мужчина, да, И плюс еще странствующие такие вот носители веры языческой, да, это волхвы, известное такое, уже воспетое поэтами и литераторами, явление волхвы. Старцы такие, языческие служители, только так оно раздваивалось, это служение. Так старцы были для того, чтобы знать волю богов, а культ сам совершался больше при преимуществе в семьях в виде языческих каких-то родений. И надо обязательно сказать, если мы не заговорим дальше, что это языческое служение довольно было такое не безобидное, оно было связано с человеческими жертвоприношениями. Вот, то есть наш культ, вот славянский языческий культ, кстати, и культ скандинавский, они были, ну, разные названия, разные боги, а потом, кстати, они были объединены Владимиром, Вадим Пантеон до своего крещения. И вот в Киеве, когда он занял Киев с боями-то, он потом как раз и установил это самое большое святилище, потом того, как оно было в Скандинавии, там где-то в Швеции оно находится, он установил ее здесь, в Киеве у себя. И стал усердно служить тем богам, Перуну и всем остальным этим божествам, которые ему помогли одолеть врагов своих, захватить власть. Абсолютную власть. Его власть была абсолютной.
1: А насколько историчен вот этот сюжет о консультациях, скажем так, Владимира с волжскими булгарами, с представителями Византии? Да, выбор веры.
0: Это знаменитая такая вот история. Тут, знаете, тут существуют разные версии, да, о том, что это происходило, как это красиво описано в нашей повести временных лет, о том, как он послал послов. И они ему рассказали, что такое мусульманское служение, что такое иудаизм, что такое христианство в двух своих традициях, так скажем, латинской и византийской традиции. Но на самом деле вот эта загвоздка, она может связана быть... Это описание... Да, ну, давайте мы остановимся, как оно было описано-то. Всем это известно, но просто напомнить надо о том, что... Вот приходили, значит, послы туда ехали, смотрели, приходили, вызывали оттуда миссионеров, ну, соответствующих религии. Что на, мусульманам он сказал, что на Руси есть веселье пити, вот такое неотъемлемое веселье, а там в первой капле вина находится сатана, говорит мусульманин. Ну, что-то такая отговорка у него произошла. У иудеев он спросил, когда они стали проповедовать, у хазаров, то есть, в Хазарии высший класс были иудеями. Вот они приняли иудаизм, а низшие там тюрки, они не были, ну, они были язычниками в основном. Вот они ему свидетельствуют, что вот у нас есть вера в единого Бога. А он спросил у них, а где же земля-то ваша? Почему Бог вас лишил вашей земли? Ну, вот. Ну, а христианству, конечно, он симпатизировал. Я думаю, что у него это было, этот кризис был связан, вот помните, с той историей в самом Киеве, когда вот эти самые обильные жертвоприношения после воцарения, после победы над ятвягами, то есть литовцами, это вот была такая еще одна победа, которую он одержал над очень сильным родом, литовским родом, народом. И вот он благодарил богов как раз вот в 986 году, примерно за 2 года до крещения. Ну так, мы условно эти называем даты, потому что вот, в 986 году знаменитое жертвоприношение, которое выпало принести одному из варяжских дружинников, дружине Владимира, Федору. Он должен принести был своего молодого сына, ну, взрослого уже, и Ивана. Но он отказался, оказал вооруженное сопротивление, сожгли вместе со всей челядью, которые там заперлись, они в доме оборонялись от остальной дружины Владимировой, отказались приносить жертву, будучи христианами. Первые русские святые, вот это у нас как раз Федор и Иоанн, мученики, они отказались участвовать в жертвоприношении вот этом. И были убиты, разумеется, за это. Вот. И к чему я сказал, что это все, как говорят, заронило во Владимира большие сомнения. У него все было. Он был необузданный насильник, убийца, да, вот начинает развязывать войны и убивать, насильник в смысле даже то, что он был хочет до женского пола, у него был многочисленный гарем, да, и просто это было как само собой разумеющее, это был признак его власти, что он мог взять любую женщину, которая ему понравилась. Это действительно был ужасный человек. Если представить себе, что это такой настоящий языческий вот вепрь такой. И вот он это, но в голове у него были эти вопросы, разумеется, были вопросы. И ну вот так вот красиво в летописи был описан его разбор этих всех религий. Все три религии, обратите внимание, они. Это тоже, ну, оно не в пустом месте родилось. Конечно, в его голове были мысли о том, о другом, о третьем. Но все они три объединяются отличием от язычества.
1: Это авраамические религии, да?
0: Язычество, а что они, оно ничего не говорит о том, что, ну, они говорят, как успех получить сейчас, как кому послужить, какое совершить это жертвоприношение или служение. Родение каким-то богам, что получить то-то и то-то. У него получалось, у него работало. Он даже благодарен им был. Но ничего не говорили о вечной жизни, о вечном блаженстве, об котором тоскует душа любого человека. Ну вот как апостол Павел говорил, что язычники от суда своей совести и мыслей своих или осуждаются, или оправдываются, да? От совести и мыслей своей, которые одна правда, другая осуждает. Одна другую оправдывает или осуждает. Вот поистине так у него и произошло, и он эту жажду ощутил. И потому искал вот, в сродных религиях.
1: А почему же он сразу к христианству не обратился, если уже вот были, понимаешь, так, мученики?
0: Надо христиан встретить, наверное, было. Но еще один аргумент, конечно же, очень важный был. Вот у него были мысли, да, о том, что... Да, потом, конечно же, нельзя со счетов сбрасывать то обстоятельство, которое я говорил вот раньше, о самих дружинниках, которые понимали, что вот христианская религия – это религия цивилизованного мира. Не болгары какие-то волжские, там, не хазары, тем более, вообще непонятные дикари. Как раз цивилизованный мир, с которым они очень большое общение имели, эти скандинавы, то есть высшая часть нашего общества – это Русь, да, присоединившиеся славяне в эту дружину входили уже теперь. Вот, они понимали, что там цивилизация, там сила, а она христианская. И вот я думаю, несмотря на то, что его отец был матерым язычником, он как раз сказал, это никак не подойдет, это, говорит, не рыцарская вера. Ну, то есть не вера бойца. Моя дружина меня засмеет, он так говорит маме своей, Ольге. Вот. И он говорил, я не могу с такой религией воевать и быть тем, кто я есть. Он был богатырь настоящий такой, воин, всю жизнь свою был воином и умер как воин. Враги очень радовались, когда его убили. Но язычник убежденный. То есть не христианин убежден, язычник убежден не бывает, а вот не христианин убежден. Вот не мог он принять Христа, не верил в Господа. А вот Владимир сомневаться начал. Сомневаться, искать начал. При том, что он получил, конечно, намного больше, чем его отец, его бабка, он все имел. И власть его была бесконечно сильнее, крепче, больше. Все сыновья его были ему верны. Никакой измены он, ну, кроме потом Святополка Окаянного, да, в конце жизни, он не заметил. И все прошло спокойно. А вот и лично его выбор был еще связан с тем, что цивилизация. К чему идти? И как, имея к этому настроение, разумеется, имея настроение, да, вот самое, любой момент истории всегда смотрит то на Римскую империю, то там на какую-нибудь там продвинутую Западную Европу, там Англию, Францию, то потом на Америку, да, стали смотреть, да и сейчас смотрят, да, с таким, с придыханием. Ну, это мы, европейцы, в нашем, там, в Азии, может, там по-другому какие-то другие лидеры есть, но у нашем, сейчас мы смотрим так вот на Америку, а тогда на Византию так смотрели, понимаете? Вот как-то сделать так, как бы здесь мне стать, приобщиться, и мой народ приобщить к этой культуре, а как на, ну, как совпадает такое дело, что у византийских императоров Василия и Константина, да, они, братья, были на престоле, возникает большая проблема. Им надо подавить восстание варды, которое произошло вот в восточной части империи, в том числе в крымских колониях. Вот. И ну, на азиатской территории Византии. И они предлагают Владимиру решить эту проблему, помочь им решить эту проблему. Потому что у него есть сила, у него есть, ну, как бы, такой, может быть, даже интерес к Византии. И вот он отправляется, изгоняет этих, разбивает этих восставшие войска византийских, этих варды, в Крыму и на южном побережье Черного моря, вот на восточной части его. И таким образом подавляется мятеж, а за эту услугу братья Константин и Василий, императоры, обещали ему свою сестру, старшую сестру Анну, Порфирородную, то есть она родилась, когда ее папа был императором. Это вообще супер. То есть она могла быть отдана только за императора, императорскую кровь. И если это бы осуществилось, Владимир по статусу становился прямо равен императору византийскому. Ну, по этим... Вот если бы она взяла себе в жены кого-нибудь из... там, даже вельмож византийских, она могла бы его сделать императором и сама быть императрицей. Зашла серьезный разлад. Но во-первых, Анна, говорит, отказалась от того, чтобы выйти за язычника, и братья, ну, решили этот вопрос замять. Ну, все сделали, проблем нету. Откуп дали какие-то там деньги, видимо, Владимиру. А этот, понимаете, то такая надежда была, то заключилась. И здесь, видите, возникла не религиозная, может быть, ну, как вот в этой версии, а еще очень важна политическая перспектива, которая была у Владимира, он ее было упустил. Но, однако же, все-таки каким-то дипломатическим путем он настаивает, да, угрожая уже самой Византии. Анна соглашается, нехотя, и она отправляется в Херсонес, вот в Крым, где и ожидал Владимир со своим войском, вот, Русью со своей, ожидал там он свою обещанную невесту, и она действительно прибывает, но условие твердое – крещение и крещение народа.
1: Ну, вот такое. С ее стороны.
0: Да. Ну, крещение ее, собственно, это ее требование в личном, да, плане, а крещение всего народа это было требование византийских императоров. Mm-hmm. То есть вот теперь надо, чтобы Россия наконец-то выбрала твердо православие, ну, христианство, значит, православие. И, разумеется, расчет такое политическое влияние, конечно же, Византии. Разумеется, автоматически. Центр православия это Византия. Да и вообще христианство в Византии. Тогда как бы ветка, ну вот римская ветка еще не была так влиятельна, во всяком случае, в наших восточных славянских землях. Вот. Ну и происходит так, как вот в нашем повествовании, повести временных лет, говорится о том, что происходит, он ослеп. Но приезжает вот это самое, как раз те, кто будет его крестить, вместе с

0: Анны, епископы-священники, и говорят ему, что вот крестись, решись и прозреешь. Крестился, прозрел. Все. Здесь он, видимо, крестился, двигается дальше со всей этой свитой, то есть свои венчания, она ему жена. Да, он распускает весь свой гарем. У него многочисленные жены, он их распускает все. Переженил их на своих... Да. Ну, не так уж логично. Но, ну, разумеется, раз он христианин...
1: Да, ну, конечно,
0: вполне. Это, хорошо, что вы это знаете. Мы напомним, кстати, вот очень полезно, чтобы наши с вами беседы не были бесполезны. Разумеется, чтобы креститься, надо покаяться, прекратить. Но вот что мы точно знаем, и что нам свидетельствуют источники, и отсутствие других сведений тоже, нам, я имею что в виду, искреннее обращение Владимира. Вот то, что мы хорошо знаем, у нас никаких сведений о его разврате после крещения нет. Ну, он многим жизнь испортил, понимаете? И соседям, и себе, и своим подданным многим, да, он же был такой острубивый, но никто не мог сказать, что он был развратным человеком, остался развратным человеком после своего крещения, обращения.
1: В искренности, и искренность. Мы не сомневаемся.
0: Не сомневаемся. Конечно. У нас нет основания сомневаться, у нас нет сведений о том, что он это сделал неискренне. Вот, ну, так и происходит, ведь Господь так, видимо, эту вот обращающую свою благодать так распространяет на человека, что вот он вот созрел. Он созрел и крестился. Созрел ли вот народ? Это другой вопрос.
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».
1: Отец Денис, прежде чем, может быть, к этой теме перейдем, я хотел бы узнать ваше отношение к... Вот со стороны современных российских неоязычников, их пока, может, не очень много, но, вот, к сожалению, они у нас появились довольно, значит, и довольно, да, довольно слышны в последнее время. Такая критика христианства обычно слышна, что вот Владимир принял вообще, исходя из каких-то политических соображений конъюнктурных, эту веру. То есть он хотел условно стать частью цивилизованного мира, пользуясь современным лексиконом. А, соответственно, это, ну, не очень благородное желание, когда речь идет о вопросах религиозных. А раз так, то мы, значит, приняли веру совершенно зря, и давайте возвращаться к нашему исконному язычеству. Вот говорят неоязычники. Что можно возразить?
0: Ну, сейчас мы
1: говорим
0: только про крещение Владимира. Вот, и вы упомянули, что крещение Владимира лично, это было... при доводах политических каких-то там, или там, касающихся управления государством, да, управления своего, он, конечно же, основным доводом имел все-таки внутренний религиозный выбор, свой.
1: Ну, а это вот... такой аргумент, я уже не докажешь, нет, да, если вы неоязычник, вы скажете, да, ерунда это все.
0: Владимир стал христианином, я говорю относительно его лично. А вот то, что касается дальнейшей судьбы веры народной, да, ну, извините, пожалуйста, я бы так скажу, что такой же процесс произошел недавно в Болгарии, ну, я имею в виду там, в том времени, вот за век до этого в Болгарии произошел царь Борис. Вот при Владимире, когда он еще язычником был, был здесь бежавший будущий святой Олаф, князь викингов-то, это самое, норвежский. Олаф, он через 4 года крестит также, ровно так же крестит Норвегию. После того, как крестит Владимир свою землю. Понимаете, это был процесс, который касался не только Руси. Вот. Этот процесс был неким таким... ну, мы должны поговорить о самом народе. Как это произошло? Вот чтобы им дать отповедь, мы должны поговорить дальше, как происходил вот именно процесс крещения у нас. И он, конечно, не был, сразу можно сбегать, просто сказать, что это не было, знаете, повальное, насильное крещение. Всегда был выбор. Всегда был выбор. Он, может быть, связан был, отказ был связан с репрессиями, с давлениями каким-то, но все равно этот процесс пошел, и он был запущен. Миссионерство было у нас после крещения. Это тоже надо заметить такое. Даже это, конечно, неправильно. Неправильно. Если мы говорим, вот как происходила, так сказать, христианизация Византийской, Римской империи. 3 веками мученичества христианства, понимаете, христианского. И только уже в начале 4 века появляется император. православный, там, Константин, да, вот, и уже ведет процесс такого государственного воздействия. Так что язычникам можно так сказать. Был период, когда крещение происходило как бы с низов, и христианство поднималось до верхов. Это вот Византийская, Римская империя. Римская империя, Византийская империя, она тоже римская. Они называли себя ромеями, византийцы. Да, да, да. Это только в самый поздний период уже истории Византии появляется вот эта вот аллюзия к деревеньке Византию, которая была на месте Константинополя. Они себя называли ромеями. Ромейская империя. То есть империя ромеев. Вот так вот, ромеев, то есть римлян. И для них это была одна и та же история. И вот они приняли... Христианизация империи произошла снизу, и вот потом христианство захватывает не правящий класс и самого императора. И вот оно становится именно таким образом изначально этот процесс прошел. Ну, а мы действительно приобщаемся к той цивилизации. Был выбор и у людей, и у народа. Влияние иудаизма в народе у нас меньше было, чем христианство. У нас нет свидетельств, что, например, в дружине до крещальной княжеской у нас были мусульмане. Ну, то есть это было незначительное количество, наверное, их, если они и были. Или иудеи. Нет. Это к хазари относится, это к болгарам волжским или к арабам может относиться, но не к этому. А вот то, что там были христиане, мы об этом узнаем. То есть этот процесс постепенно, то есть перехождение количества в качество, там тоже наблюдался у нас. Вот. И скачкообразно это меняется в момент того, когда император, то есть правитель, становится христианином. Вот само крещение народа, конечно, оно связано было, ну, высказано в одной поговорке, мы об этом, кстати, с вами заговаривали, когда вот в 988 году крещение в Киеве происходит, да, мол, на Почайную реку приглашается, тут приток Днепра в Киеве, там была такая заводь, куда приглашали все киевляне, вот, а кто, мол, не придет, на крещение, чтобы принять крещение в веру Христову, в Христа Господа, а кто не придет, тот не друг князю, не друг князю, не то что враг, но не друг, но он проявляет недружелюбие, проявит князю. Давление, конечно же, в этом слышится, но не такое неизбежное давление. Ты можешь отказаться от христианства, остаться язычником, но ты не друг. Берешь на себя такую тяготу. Вот, а я хотел бы... А как бы он мог поступить, если вот у него такое желание было? Я вот насчет Владимира, я не очень разделяю эту мысль, что можно было бы так всех вот заставить креститься. А он заставлял. Может быть, такой мягкий, но мягким, но насилием. Заставлял. У искренне неверующих этих язычников была возможность отказаться. Ну, во-первых, общество не устроено так, что там есть убежденные христиане и убежденные язычники. Может быть, какой-то части своей так и было. Но большая часть общества – это всегда некое болото. Всегда, при любых обстоятельствах. Им что язычество, что христианство многим было. Вот можно ли весь народ крестить вообще в принципе? Вопрос такой... Ну, вопрос не только для правителя, для царя, там, типа вот, Владимира Великого и всемогущего, самодержца, можно сказать, этой земли. Вот, например, как отцу поступить в своем семействе относительно своих детей? Ты знаешь, что они вырастут совершенно разными, ну, понятно, если постоянно посмотреть, как все происходит. И ты принимаешь решение крестить их всех. И у нас большинство христиан, папочек и мамочек, да, своих детей крестят в младенчестве. Ну, то есть проявляют то же самое насилие. Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала так не было в церкви.
1: Почему же вот прямо насилие ребеночек?
0: Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала так не было в церкви.
1: Почему же вот прямо насилие ребеночек?

0: Нет, я что хочу, то и делаю. Мой ребенок.
1: Как это? Это ребенок. Это, ну, так вот так же Владимир мог бы рассуждать о своих... Мы, наверное, вместе...
0: Нет, нас же ему не вредит никак.
1: Вот Ольга не пошла на это. Ольга на это не пошла. Она могла бы погостить. Ну, правда, сыну хотя бы всех внуков своих погостить. Нет. Видите, даже внуков одного только старшего Ярополка покрестила, Ярослава. Да. А младших нет, не покрестила. Вот она такая была. И мне кажется, это правильный выбор. Но я вам еще, я просто сейчас сказал о том, что перед Владимиром стояла проблема. Вот он, от него они все зависят, это для него как дети. Понимаете? Он распоряжается их жизнями. И как же, выбрав Христа, он их оставит вне Христа. Вот у него и появляется эта идея покрестить всех. Ну, хотя сопротивление было. Вот то самое в нашей же православной, так сказать, летописи, то есть писавшейся уже во времена православными монахами киево-печерскими, да, мы узнаем о том, что Новгород крестился как? Мечом и огнем. Так там прямо написано. Крести Новгород Добрыня мечом, а Путята огнем. Путята – это воевода местный новгородский, а Добрыня – это тот самый воевода Владимира, который его дядя. Его дядя. И вот Путята знал, где дома заговорщиков языческих, а Добрыня был с дружиной. И вот они с двух сторон подожгли дома, а этих стали разгонять насильно языческое сопротивление, которое было вот в этом вече, которое собралось и обсуждало, как принять веру. Через два года после крещения Киевского. Вот. И это отмечено в нашей православной летописи, об этом написано. То есть проблема эта не замыливается. Было сопротивление и было насилие. Оно было. Ну, конечно, разумеется, те язычники, которые были убеждены, не могли избежать этого крещения все равно, оказавшись в немилости княжеской великого князя, оно, оставаясь при своих верованиях. Ну, а большинство вот принимает такую линию великого князя. Но как? Вот с той самой родовой травмой нашего христианства, да, крестили, но не просветили. Крещены, но не просвещены. И у нас даже сейчас существует такое, ну зачем там, что там учить, покрестите все. И как-нибудь Бог сам научит. Ребеночка покрестите, он уже христианин как будто бы. А этот ребенок, он прибудет в следующий раз в церковь только в виде покойника, может быть, уже надпевания, что тоже, конечно, незаконно, раз он не был христианином, не практикующий христианин, как он может быть, как его можно считать христианином? Но он должен явить, как говорит нам Господь в Евангелии от Иоанна, прямо от Марка, кто будет верован и креститься, тот спасен будет. Веровать и креститься. Пойдите, научите все народы, научите, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. То есть это вот обязательно такое, чего время наше подходит. Да.
0: Да. Извините, меньше минуты осталось, к сожалению.
1: Может быть, мы эту тему продолжим дальше, потому что она на все влияет, на всю нашу историю. Мы подробно поговорим, может быть, и о Киевском крещении.
0: И о процессе вот этом просвещения.
1: Как все-таки происходило
0: на русских землях. Спасибо большое. Протоиерей Дионисий Бурмистров принимал участие в первом часе вечернего канала.
1: До свидания.
2: Вы слушали повторение передачи «Вечерний канал».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В нашем сегодняшнем маленьком концерте мы продолжаем читать книгу французского историка и музыковеда Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и слушать музыку, вдохновленную Венецией. Естественно, было бы вообразить, что изощренные в поэтическом и музыкальном отношении баркаролы были выражением самой сущности венецианцев, так сказать, сущности венецианской души, невинной, чувствительной, жизнерадостной, влюбчивой. На самом деле, гондольеры нередко

использовали для своих песен переложенные на местный диалект слова модных опер, а еще чаще стихи Торквата Тассо, хорошо им известные, хотя вряд ли когда-либо читанные. К чести Тассо, не будем забывать, что в большинстве своем гондольеры знают его поэму «Освобожденный Иерусалим» почти наизусть, и они проводят летние вечера, перекликаясь его стихами из лодки в лодку, ибо, несомненно, поэма Тассо — отличная баркаролла. Прежде лишь Гомер удостаивался подобного исполнения, и с тех пор ни одну эпическую поэму таким образом не использовали. Слышно было, как лодочники поют стихи в строгой и изысканной манере, как затем перекликаются октавами из одной гондолы в другую, и как затем шестеро, а то и дюжина гондольеров сменяют один другого, перебрасываясь стихотворными строками настолько долго, насколько позволит память. Вот лучшая дань уважения от самого Гёте, слыхавшего, как гондольеры на собственный лад распевают строфы Тассо. Несравненную атмосферу, царившую на городских каналах, в особенности летом, не раз описывали венецианские газеты. Всякую ночь над каналами звучат исполненные веселости и разнообразия мелодии серенад, коих слушатели, как стоящие у окон, так и плывущие в несчетных лодках, равно пользуются преимуществами общей радости, которую создает музыка. Мы продолжим знакомство с замечательной книгой Патрика Барбье о музыкальных традициях Венеции чуть позже. А сейчас давайте послушаем музыку, вдохновленную искусством венецианских гондольеров. Для вас прозвучит одна из пьес пятой тетради знаменитого цикла Феликса Мендельсона «Песни без слов», песня венецианского гондольера.

Песня венецианского гондольера из пятой тетради фортепианного цикла Феликса Мендельсона «Песни без слов» прозвучала в исполнении Даниэля Баренбойма. И еще несколько строк из книги французского историка и музыковеда Патрика Барбье, в которой он приводит отрывки из заметок путешественников, посещавших Венецию в XVIII веке. На площади простолюдин, сапожник либо кузнец в рабочем фартуке запевает арию, а другие из его сословия тотчас присоединяются, исполняя каждую часть с такой точностью, с такой изощренностью и с таким вкусом, какие вряд ли сыщешь в наших северных краях даже в высшем свете. Гармония царит здесь повсюду, и если двое идут вместе рука об руку, они непременно поют, словно беседуют посредством пения. То же самое и на воде, если несколько человек плывут в гондоле. Ни одной мелодии без второго голоса всегда полифония. На мою удачу, в ту ночь барка, в коей помещался отменный оркестр из скрипок, флейт, рожков, контрабасов и литавр, сопровождавший пение превосходного тенора, проплывала по большому каналу и причалила поблизости к дому, в котором я остановился. Причиной тому была галантность иномарата, влюбленного, заплатившего за серенаду для дамы своего сердца.

Итак, дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали строки из книги французского историка и музыковеда Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и знаменитой песни «Венецианских гондольеров» из второй и пятой тетрадей фортепианного цикла «Песни без слов» Феликса Мендельсона в исполнении Даниэля Баренбойма. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: состоялось очередное заседание Комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. В Москве прошел круглый стол, посвященный сотрудничеству Русской Православной Церкви и Всероссийского общества глухих. Вышел в свет «Месяцеслов для проскомидии на 2027 год». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 сентября состоялось очередное заседание Комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Работу заседания, проходившего в заочном формате, возглавил исполняющий обязанности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета епископ Егоревский Мефодий. Во вступительном слове он представил итоги деятельности рабочей группы, подготовившей проект документа «Почитание святых мощей в Русской Православной Церкви». Также комиссия обсудила дальнейшую работу по темам, определенным Священным Синодом. По итогам состоявшейся дискуссии члены комиссии согласовали проект документа «Почитание святых мощей в Русской Православной Церкви» для предоставления в секретариат межсоборного присутствия. Круглый стол, посвященный 220-летию попечения глухих в Русской Православной Церкви и столетию создания Всероссийского общества глухих, прошел 25 сентября в конференц-зале гостиницы «Измайлова» в Москве. Он состоялся в рамках праздничных мероприятий, посвященных столетию Всероссийского общества глухих. Участники круглого стола обсудили исторический опыт церковной заботы о слабослышащих и глухих людях, региональные инициативы и совместные проекты церкви и Всероссийского общества глухих. На встрече присутствовали председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева, богословский редактор проекта «Библия» на русском жестовом языке Института перевода Библии диакон Артемий Овчаренко, руководитель региональных отделений Всероссийского общества глухих, духовенства, церковные специалисты, добровольцы, люди с нарушением слуха. Открыл встречу приветственным словом протоиерей Михаил Потокин. На круглом столе Вероника Леонтьева рассказала о деятельности православных общин глухих в разных городах России. Самая острая проблема, которая стоит сегодня в обществе, – нехватка переводчиков русского жестового языка для глухих людей. И эту проблему нам также нужно решать совместно, помогая друг другу в обучении специалистов для повышения доступности не только наших храмов, но и общества в целом, подчеркнула Вероника Леонтьева. 30 сентября завершилось пребывание ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского в Петропавловской епархии. Святыня находилась в Вознесенском кафедральном соборе, где ей поклонились свыше 20 тысяч человек. При большом стечении верующих епархиальным духовенством днем и ночью совершались молебны святителю. В ходе своего визита в административный центр Северо-Казахстанской области митрополит Астанайский Казахстанский Александр совершил в главном храме города торжественное богослужение по случаю принесения в регион мощей святителя Спиридона и Дня памяти небесных покровительниц города Алма-Аты и Семеречья, мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Посетил гимназию во имя преподобного Сергия Радонежского и крупные приходы Петропавловской епархии. В издательстве Московской патриархии вышел «Месяцеслов для проскомидии на 2027 год». Это издание предназначено для священнослужителей, оно специально разработано и адаптировано для использования при совершении проскомидии. Особенность этого месяцеслова по сравнению со стандартными месяцесловами и календарями заключается в следующем. Из формуляра обычного месяцеслова убраны указания уставных чтений, указания празднований в честь икон Божией Матери и другие события, не относящиеся к поминовению святых. Оставлены только названия праздников, недель, седмиц, особых дней, предпраздность, попраздность и тому подобное, чтобы можно было удобно ориентироваться в календарной сетке не только по числам. Книга сделана в виде блокнота формата А5 на пружине, что позволяет полностью перекидывать страницу на другую сторону, не утолщая блок в корешке. удобный формат блокнота дает возможность или положить блокнот слева от тарелочки для проскомедии, или взять в руки, не боясь им ничего задеть. Книга прошла апробацию во многих храмах. Помимо проскомедии, ее используют также для поминовения святых на отпусте. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут.
4: 2 октября 2019 года скончался многолетний сотрудник радио «Град Петров», ведущий многих передач Александр Геннадьевич Ратников. В 17 часов 10 минут вы услышите передачу с участием друзей и родственников Александра. Ведет передачу Даниил Варламов.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12.40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

прозвучала стихира праздника воздвижения Честного Креста Господня композитора Ивана Гарднера в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц. Запись архивная.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 234-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Послушайте 100-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

0: Молитва «Буди благословен день и час» композитора Сергея Трубачева прозвучала в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, как мы услышали, было нам сегодня неким таким напоминанием о конце света. Мы знаем, что мир так или иначе идет и приближается к концу света, к концу своему, к концу истории. Но мы знаем также из Евангелия, что никто не знает ни даты, ни времен, ни сроков этой кончины истории. Но это и не важно, а важно совсем другое. И вот в сегодняшнем чтении я бы хотел вычленить одну очень интересную фразу, которую, может быть, очень сложно иногда бывает понять. «Где труп, там и орлы». О чем это? Разумеется, труп — это наш мир. Наш падший мир — это труп, в котором все больше и больше умножается разложение, тление. И орлы, птицы — это, разумеется, сам Христос и его ангелы, о которых тоже идет речь в Евангелии. Ну, что здесь, вот в этой строке, вот в этих словах самого главного? Мы все, наше общество, светское общество, общество обезбоженное, живет верой и жило, и живет верой в прогресс. Что мир развивается, мир эволюционирует, мир идет к какому-то золотому веку, когда не будет каких-то там болезней, не будет бедности, не будет страданий и даже не будет смерти. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и прогресс ответит на все вопросы, отменит все страдания и отменит всякую боль, которая в мире падшим есть. Вот эта вера в прогресс, она заменяет веру в Бога. И, разумеется, это вера ложная. И вот это сегодняшнее евангельское чтение, и вот эта строка о том, что мир — это труп, и рано или поздно Господь снизойдет с ангелами на суд, и после суда мир будет преображен не нами, не людьми, не нашими усилиями, а Богом преображен в новый мир, как говорит Господь нам через своих апостолов, через провидцев, «Се новый мир творю, будет сотворен новый мир». И вот именно эта вера в то, что Господь сотворит новый мир, не мы люди, не своими руками, не своим усилием интеллектуальным, а Господь, и отличает нашу христианскую веру от веры безбожной, веры в мир, веры языческой, современной языческой веры, которую мы сегодня имеем. И поэтому это Евангелие сегодня останавливает, наверное, перед искушением, чтобы тоже соблазниться и поверить в то, что мир — это нечто развивающееся, развивающееся к какому-то прекрасному веку, как раньше нас учили, что будет коммунизм, или как сегодняшний мир, когда уже мы исключили веру в коммунизм, что будет какая-то эпоха расцвета вот именно уже гуманистического мира, мира, где царствует человек, которому все подвластно и который все познал, который всем сегодня управляет вместо Бога. Вот эта вера обличается сегодня, вот этот соблазн обличается тем, что напоминает нам сегодня Господь, что мир по сути своей, мир, погрязший в грехах, есть труп, и который, разумеется, не может нам дать ни какого-то спасения, ни блаженства, а только если мы свяжем свою жизнь с жизнью вот именно разлагающегося мира, то, разумеется, нас тоже ждет погибель. Вот на этом пути мы сегодня остановлены Богом. Если мы немножко потеряли трезвость христианскую, то сегодня нам это евангельское чтение ее возвращает и показывает правильный ориентир. Надо стремиться к Богу, к Царствию Божьему, к небесному Иерусалиму, который и есть только один град Божий, истинный град Божий, истинное Божие создание, которое и будет существовать вечно. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал первый ирмоз канона праздника Воздвижения Честного Креста Господня, распева Киево-Печерской лавры. Запись 1965 года.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Октября, 19 сентября по старому стилю, празднуется память святых мучеников Трофима, Савватия и Даремидонта, пострадавших в 276 году в Антиохии, а также мученика Зосимы пустынника, подвязавшегося в Киликийской пустыне и пострадавшего в начале IV века в Назарете. Сегодня совершается память благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского. Святой благоверный князь Игорь в крещении Георгия жил в XII веке. Он принадлежал к роду Ольговичей, названному по имени князя Олега, сына киевского князя Святослава. Ольговичи соперничали за киевское княжение с родом князя Мстислава, сына Владимира Мономаха. В 1138 году великим князем киевским стал старший брат Игоря Всеволод Ольгович, прадед святого Михаила Черниговского. Он считал Киев своим наследственным княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю, ссылаясь при этом, например, Владимира Мономаха. Но киевлянам, которые по-прежнему сохраняли свое вече, не понравилось быть в наследстве. В 1146 году князь Всеволод умер. Киевляне целовали крест Игорю как новому князю, а Игорь целовал крест Киеву, справедливо править народом и защищать его от врагов. Но киевские бояре не хотели княжения еще одного Ольговича и сразу же приступили к крестное целование, призвав князя из Мстиславичей. Через 2 недели после вокнижения Игоря в Киеве под стенами города появилось войско Мстиславичей. В разгар сражения киевские войска предали Игоря и перешли на сторону князя Изяслава. Игоря взяли в плен, привезли в Киев и посадили в поруб, глухой холодный бревенчатый сруб без окон и дверей. Замурованный князь тяжело заболел и был близок к смерти. Противники князя решили вырубить его из заточения и постричь в схиму. Князь принял постриг с именем Гавриил в Федоровском монастыре в Киеве, выздоровел и остался в монастыре простым иноком, живя среди предавших его киевлян. Получив себе правителя из рода Мстиславичей, киевляне не успокоились. Год спустя, в 1147 году, киевская веча постановила расправиться с князем иноком. Восставшие киевляне ворвались в храм во время богослужения, схватили Игоря, молившегося перед иконой Божьей Матери, впоследствии названной Игоревской и прославленной чудотворениями, и потащили его на расправу. В воротах монастыря толпу остановил князь Владимир Мстиславич, брат княжившего в Киеве Изяслава. Игорь прокричал ему: «Братья, куда ты?» Но Владимир уже соскочил с коня, покрыл его княжеским плащом и кричал киевлянам: «Не убивайте, братья!» Однако киевляне отбили князя инока и убили святого мученика во дворе княжеского терема. Мертвое тело страдальца подвергали избиению и поруганию и волочили веревкой за ноги до Десятинной церкви. Летопись повествует о кончине князя Игоря: «И совлеклся ризы тленного человека, и в нетленную и многострадальную ризу Христа облегся». Когда вечером того же дня тело Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, в храме сами собой зажглись свечи. Утром следующего дня князь был погребен в монастыре святого Симеона на окраине Киева. Через 3 года черниговский князь Святослав Ольгович перенес мощи своего брата, святого князя Игоря, в Чернигов и положил в Спасском соборе. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает еще одного святого русского князя, благоверного Федора, князя Смоленского и Ярославского, с сыновьями, святыми благоверными князьями Давидом и Константином. Князь Федор жил в XIII веке. Его младшие сыновья Давид и Константин родились в Орде от брака Федора с дочерью хана Мингутемира. Закончил свои дни благоверный Федор в Ярославле. После него княжил его сын святой Давид, который скончался в 1321 году. Святой Константин почил ранее. Церковное почитание святого князя Федора началось вскоре после его смерти. Мощи святых ярославских чудотворцев были обретены в 1463 году. В 1928 году в этот день представился ко Господу преподобный Алексий Зосимовский, иеросхимонах Зосимовой пустыни, в миру Федор Алексеевич Соловьев. Отец Федор Соловьев был протопресвитером Успенского собора. После смерти своей супруги и женитьбы сына он принял монашество в Зосимовой пустыне. Главным его делом в монастыре стало духовничество. Среди духовных детей старца были великая княгиня Елисавета Федоровна и матушка Фомарь, основавшая по его благословению Серафима Знаменский скит под Москвой. При восстановлении патриаршества в 1917 году и избрании святейшего патриарха, после определения трех кандидатов, избрание патриарха должно было решиться по воле Божией, жребием. Вынуть жребие поручили старцу-затворнику Зосимовой пустыни и иеромонаху Алексию Соловьеву. Старец Алексей после молитвы вынул из специального ковчежца имя митрополита Тихона. В 1919 году иеромонах Алексей был пострижен в схиму с тем же именем. В начале 1923 года Зосимовский монастырь был закрыт во исполнение большевистского декрета о ликвидации всех монастырей. Отец Алексей со своим келейником отцом Макарием отправился в Сергиев Посад. Там старца навещал патриарх Тихон. Почил старец Алексей 19 сентября, 2 октября по новому стилю, 1928 года в Сергиевом Посаде. В сонме новомучеников-исповедников российских, в 20 веке просиявших, сегодня прославляется священномученик Константин Голубев и с ним два мученика, пострадавшие в 1918 году. Также в этот день празднуется память священномученика Николая, пресвитера Искровского, пострадавшего в 1919 году. Отец Николай был духовным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского. По его благословению он был рукоположен во дьякона и служил в Кронштадте рядом со своим святым наставником. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии отец Николай служил дьяконом в Исаакиевском соборе. Около 1905 года по рекомендации отца Иоанна Кронштадтского дьякона Николая рукоположили во священника храму в селе Искровка в Елизаветградской епархии, построенному на личные средства государя Николая II. В начале 20 века отец Николай вместе с матушкой сменил столичную жизнь на настоятельство в сельском украинском приходе. Отец Николай, при жизни прославившийся даром прозорливости и безотказной молитвенной помощи всем к нему приходящим, пострадал в числе первых новомучеников 20 века. Своим прихожанам он предсказал день своей мученической кончины. О своей семье он предсказал, что при новой власти они будут скрываться под разными фамилиями, поэтому подлинная фамилия новомученика неизвестна. В 2001 году были обретены нетленные мощи священномученика Николая. Сейчас они покоятся в храме в селе Искровка, где он служил. В 1938 году в этот день отошли ко Господу священномученик протоиерей Нил Смирнов и
3: Он почувствовал в себе дар миссионерского служения и вступил в Саратовское братство Святого Креста и отправился в качестве миссионера в родное село Барановку, население которого находилось под сильным влиянием старообрядцев. Константин Алексеевич был уверен, что отход от церкви происходит только тогда, когда нет церковной проповеди и подлинного просвещения. Первым делом он основал церковно-приходскую школу. Помогали молодому миссионеру настоятель местного храма и уездное земство. Круг его миссионерской деятельности постепенно расширялся. В 1876 году он был назначен учителем русского славянского языка Вольского духовного училища и миссионером Братства Святого Креста. Также он был руководителем миссионерских бесед и основателем просветительской библиотеки в городе Вольске. Еще через 3 года Константин Голубев был назначен противорасконничьим и противосектантским миссионером Саратовской епархии, а вскоре стал священником Богоявленского собора в городе Богородске. Отец Константин очень быстро завоевал расположение не только православных верующих, но и старообрядцев. Он вошел в число директоров Богородского уездного попечительного комитета о тюрьмах и стал принимать активное участие в его деятельности на пользу заключенных, совершал богослужения в тюремном храме. За свою деятельность по обращению из старообрядчества и сектантства отец Константин был награжден наперстным крестом. В 1897 году отец Константин Голубев был избран членом попечительного совета Богородской женской гимназии. Занятия в попечительном совете открыли перед священником проблемы религиозного образования и просвещения женщин в России, от которых в значительной мере зависело религиозно-нравственное воспитание народа. «Какие будут женщины в стране?» – считал батюшка. «Какова будет их вера и религиозная просвещенность? Такими будут и граждане России». Это имело особенное значение для фабричных городов, каким был в то время Богородск. В 1900 году отец Константин открыл при Богоявленском соборе женскую церковно-приходскую школу, в которой состоял заведующим и законоучителем. В 1901 году его избрали членом Богородского комитета народной трезвости. При этом он не оставлял и миссионерской деятельности. Несмотря на огромную пастырскую деятельность, отец Константин находил время и для своей семьи. Семья у него была большая, дружная. Дети, а их было семеро, воспитывались в строго православном духе. Две старшие дочери его были замужем за священнослужителями. Старший сын, митрофорный протоиерей Константин Константинович Голубев, в послевоенные годы был настоятелем Троицкого храма в селе Наташине. А младший Леонид Константинович окончил Московскую духовную академию, позднее был педагогом и директором средней школы. Отец Константин был духовно близок к священномученику протоиерею Иоанну Восторгову. Часто бывал в Москве, служил в Покровском соборе, чудовом монастыре, а в приезды государя-императора был участником торжественных молебнов в Кремле. В начале 1918 года отец Константин Голубев был арестован большевиками. Несколько дней его держали в Богородской тюрьме, а затем расстреляли. О подробностях гибели протоиерея Константина мы узнаем из доклада будущего новомученика архимандрита Сергия Шейна. При расстреле в Богородском

Троцкие, Московской епархии, протоиерея Константина Голубева, убийцы нанесли ему только рану, и еще живого бросили в яму и стали засыпать землей. Несчастный поднимал из ямы голову и молил прикончить его. Находящаяся при этом дочь его на коленях с рыданиями умоляла также, чтобы отца не хоронили живым, но ничего не помогло, и злодейство было доведено до конца. Его засыпали живым. Свидетели расстрела священника вспоминали, что вместе с отцом Константином были расстреляны женщина, бесстрашно его защищавшая, и один из красноармейцев, отказавшийся привести в исполнение смертный приговор. Их тела были сброшены в тот же ров. Многие десятилетия место кончины отца Константина на опушке соснового бора за городским стадионом города Богородска почиталось благочестивыми жителями, хотя безбожники не раз выравнивали маленький холм, пытаясь уничтожить все признаки погребения мученика. В конце 1995 года были открыты нетленные мощи отца Константина, а также останки убиенных вместе с ним. Канонизован священномученик протоиерей Константин Голубев как место чтимый святой Московской епархии в 1996 году. А на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года он был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания.

Величание собору новомучеников и исповедников российских прозвучало в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты — любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я: о ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз начали разговор о слове «идеал», о понятии идеала, которое звучит в Евгении Онегине неоднократно, 10 раз. Идеал и идеальный появляются в тексте романа. И мы с вами сказали о том, что это было слово из философского лексикона, прежде всего из словаря философской эстетики, которая обсуждает вопрос идеала как такое эстетическое понятие, имеющее отношение прежде всего к художественному творчеству. Но вот Пушкин в лицее слушал лекции Петра Георгиевича Георгиевского, который утверждал, что идеал возможен и в действительности. «Посмотрите на прекрасное лицо», — говорит он, — «и вы увидите, вот он, идеал воплощенный». Да? И Пушкин, конечно, этот круг идей воспринимает, он слушает лекции Георгиевского в лицее, и для него вот это понятие идеала оказывается достаточно важным. Он говорит: «Дева гор — мой идеал». Да? Потом мы увидим, что неоднократно это слово в романе прилагается к Татьяне. Вот в 4 главе, когда Онегин в саду дает ей урок нравственности, он говорит: «Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал, я верно вас одну избрал в подруге дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог». Да? Онегин говорит Татьяне: «Нашед мой прежний идеал, я верно вас одну избрал в подруге дней моих печальных». И Юрий Михайлович Лотман отмечает, что слово «идеал», которое пришло из эстетики, очень быстро проникло в бытовую любовную лексику. То есть Онегин Татьяне, ну, как-то очень косвенным образом, но признается в любви, как-то незабавно. Да, он говорит, что вы — идеал моей юности. И если бы у меня еще было бы сколько-то жизни и огня, то я бы, конечно, и вдохновение жениться, между прочим, то я бы только вас одну избрал в подруги дней моих печальных. Ну, конечно, самое интересное употребление, ну, даже не то чтобы интересное, а такое смешное, это когда Татьяна приходит в московское собрание, и Пушкин говорит: один какой-то шут печальный ее находит идеальной и, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. Вот это такое немножко ироническое высказывание о

Онегин в смутном сне явились впервые мне, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Вот мне всегда было интересно, а кто такие этот спутник странный, кто этот самый верный идеал? Ну, с трудом более-менее понятно, да? Труд — это вот мой труд писателя. Мое постоянное обдумывание романа, сочинение романа, понятно. А вот спутник странный и верный идеал. И вот не поверите, но только сегодня у меня все точки встали над «и», когда я прочла целостно эту строфу, да. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Саади некогда сказал, без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяны милый идеал, о, много-много рук отъял. Вот получается, что спутник странный — это Онегин, а верный идеал — это Татьяна. То есть, заканчивая работу над романом, Пушкин прощается с героем, с героиней, потому что именно их путями он ходил вот эти 8 лет, когда сочинял роман. Они действительно были для него близкими. И он говорит Онегину: «Ты мой спутник странный». А Татьяне он говорит: «Ты мой верный идеал». И вот это хорошая вещь, да, потому что речь идет здесь о том, что Татьяну многократно и сам Пушкин, и вот этот самый шут печальный, и Онегин называют идеалом. И получается, что для Пушкина в Татьяне вот эта самая мечта прекрасной и совершенной женщине. И мы с вами уже немножечко в связи вот с гордой девой идеалом, да, с девой гор, поговорили о том, каковы свойства этого идеала. Пушкин выше всего ценит в женщине такое гармоничное сочетание способности любить горячо, пламенно, страстно, самозабвенно, способности жертвовать собой и совершать поступки, и чувство собственное достоинство должно при этом еще присутствовать. Вот такой сложный достаточно комплекс он зовет идеалом женственности. Ну, как я это понимаю сегодня, во всяком случае. И, наконец, еще вот нужно заметки кое-какие сделать вот какого порядка. Смотрите, помимо вот этих употреблений, ну вот Дева Гор мой идеал, Татьяна идеал, что все признают более-менее и Онегин, и Пушкин. Но еще у нас вот этот есть эпизод, когда Ленский пишет свое последнее стихотворение. И так он писал: темно и вяло, что романтизмом мы зовем, хоть романтизма тут немало не вижу я. Да что нам в том? И, наконец, перед зарею, склонясь усталой головой на модном слове «идеал», тихонько Ленский задремал. Вот мы помним, что Ленский перед дуэлью при свечке Шиллера открыл, поэтому не очень понятно, написал ли он в своем стихотворении слово «идеал». Потому что Пушкин же нам говорит, что он сначала открывает Шиллера, а потом начинает сам писать стихи, которые льются. И вот он ли написал слово «идеал», или он его у Шиллера вычитал, этого мы точно не знаем. Но мы точно знаем о том, что на модном слове «идеал» тихонько Ленский задремал. И здесь есть некоторая ирония Пушкина по отношению к романтической концепции идеала. Она погружает в сон. Ну вот давайте мы сегодня на этом остановимся, а в следующий раз, возможно, еще скажем 2 слова о том, как же Пушкин понимает идеал, что для него

0: идеал.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Замечу, кстати, все поэты — любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я: о ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучала пьеса «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года». Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора — философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача 7. Дополнительные размышления. О формах креста. Прежде чем закончить мысль о кресте, мне хочется немного остановиться еще на форме или виде крестов. Конечно, мы чтим всякие формы, и более всего четвероконечные. Так крестимся бесчисленно, так благословляется все. Но мне чувствуется некое различие в разных формах. Есть крест равноконечный, четвероконечный, есть четвероконечный продолговатый, есть осьмиконечный продолговатый. Первую форму полюбили больше греки, так он и называется, греческим. Иногда разнообразится, приближаясь к кругу. Впрочем, и греки употребляли четвероконечный продолговатый крест, любя лишь украшать расширением концы его, в чем опять сказывается стремление к округлению. Латиняне излюбили четвероконечный продолговатый, гладкий, ровный крест. А русские больше избрали и полюбили восьмиконечный с кривой нижней перекладиной. Мне лично больше нравится наш русский, меньше латинский, на середине греческий. И вот почему. Латинский мной ощущается как очень бедный, упрощенный, холодный, формальный, сухой. Жизни мало, страхом веет, сурово. А греческий, наоборот, приближаясь к форме круга, он тем самым влечет сердце к какой-то законченности, завершенности, разрешенности, спасенности уже. И это не случайно. В греческом восприятии христианства есть эта вера в спасенность. Греки менее русских отдаются покаянию, а больше надежде на исповедание Спасителя. Латинине же, наоборот, держит душу в дисциплине, в строгости, эпитемиях и так далее. Русские избрали форму восьмиконечную не потому лишь, что это и исторически больше верно – крест, подножие, надпись Пилата, но и потому, что это больше представляет соответствие распятому. Именно, у нас большая перекладина высоко, а у латинин – она низко, потому и не чувствуется растянутого на кресте тела. Перекладины длинные, ибо и руки длинные у человека. А голова ведь у умершего опущена на грудь или склонена на руку правую, сливаясь почти с перекладиною. Дальше вытянутое тело. От этого нижняя перекладина под ноги низко. А Восточная Церковь всегда еще пишет святых чрезмерно высокими, длинными, и потому нижняя перекладина почти доходит до земли, а верхняя дощечка накладывается близко к голове или перекладине. Потому у нас, русских, обе верхние перекладины рисуются тесно. В результате же получается впечатление жизненности, полноты содержания и в то же время страдальческого положения, аскетического удлиненного тела. Поэтому, например, такой восьмиконечный крест, где поперечные линии близки друг к другу, мне не нравится, ибо здесь нет ни страдания, ни аскетизма. А наши предки ощущали и идею живоносности искупления, и величия уничижения, и примирения страданием Сына Божия, и крестный аскетический путь подвижничества. Все это наполняло их душу жизненностью. Кривой конец нижней перекладины, от левой ноги Спасителя к правой, толкуется как восшествие и возведение человечества изнизу вверх, из ада в рай. Еще иногда под крестом изображается ступенеобразный подъем. Это условный символ Голгофы, горы. И Голгофа у нас аскетично растянута,
и около нее пишутся четыре буквы «М», «Л», «Р», «Б». Обычно и над, и под Голгофой, или внизу. Это начальные буквы слов «место лобное, рай, бысть». То есть Голгофа, крест, смерть, искупление сделались путем к раю. То есть уже здесь было разрешение всего. А самые слова эти взяты из седально по первой кафизме пятого гласа в пяток.

Искупление – жизнь Церкви. Если все это принять во внимание, то окажется, что крестом, искуплением Церковь живет больше даже, чем воскресением. Воскресению посвящена Пятидесятница и еще 45 воскресений, то есть около 100 дней в году. И это очень много. Евангелие есть радостная весть о кресту, страстная – 6 дней, крестопоклонная – 7 дней, воздвижение – 9 дней. В остальные 49 недель посреди Пятницы – 98. Каждое воскресенье по крестовоскресному канону, за исключением Пасхи, Фоминой, Пятидесятницы, входа в Иерусалим. И еще 1 августа под Богоявление и на Богоявление освящение воды, а всего около 170 дней в году, то есть почти половина всех дней. О чем это говорит? О том, что в этой жизни Церковь по преимуществу живет искуплением, силою страданий Христовых, крестом Его, а воскресение – дело будущего. Оно радует, утешает, зовет, но как идеал, как цель, как награда, а путь – искупление, страдание, борьба, крест. Поэтому Церковь на земле называется воинствующей, поэтому и знамя ее, и наше – крест, а не воскресение. Поэтому и мы носим на теле крест, а не икону воскресения. Поэтому всюду, всюду, всюду крест, крест, крест. Поэтому и поется «Крест Твой, Господи, жизнь и воскресение людям Твоим есть, и надеющиеся нань на Него. Тебе, воскресшего Бога нашего, поем, помилуй нас».

Виновный причиняет страдания Христу. Мне по грехам моим пришлось сильнее пережить чувство виновности. Трудно передавать, что переживаешь. Но ясно знаю, что созерцание распятого Бога за меня наполняло мою недостойнейшую душу сокрушенным сознанием, что я виноват в этом величайшем унижении и страдании Господа. Да и нетрудно это понять. За меня, для меня все это. Вся терпит мне ради осужденного. Бог за меня. Как же здесь не уничижиться, не смириться, не окаять себя? Да, виновен, я виновен. Где уж тут до ответной любви? Скорее понятно другое. Народ, то есть массы, уходили от креста и били себя в грудь. И так понятно тогда так называемая молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И можно воистину сказать, что эта молитва искупительная, которая сокращенно сводится к двум словам «Господи, помилуй», а «милуют виновных». А своими грехами мы и сейчас причиняем страдания Христу Господу. Эта мысль мне впервые за всю жизнь пришла, и она не от меня самого. Я знал и раньше, что, пишет апостол Павел к евреям, «невозможно однажды просвещенных и вкусивших небесного дара и соделавшихся причастниками Святого Духа, а потом опять отпадших, снова обновлять покаянием, ибо они в себе вторично распинают Сына Божия». Грешники, отпавшие, разумеется, собственно, от веры в Него отрекшиеся, вторично распинают Христа. Но и всякий грешник не распинает ли Господа Христа? То есть не причиняет ли и ему страдания сейчас? Вот какая мысль пришла мне после чтения книги святителя Киприана Карфагенского о похвале мученичеству, где, между прочим, я встретил такие слова: «Мучимый стоит неподвижно, мужественно препобеждая казни свои и сосредоточиваясь при этом в самом себе, потому что во время этого торжества палачей Христос, за которого мучимый страдает, терпит более, чем сам мучимый». Поразительное место. В первый раз слышу. А спустя несколько дней и мой простой сожитель-монах высказал такую же мысль, оговорившись, что дерзает на это. Когда мы грешим, то причиняем Господу великую боль своими грехами. Я промолчал, а после подумал: Господь Иисус Христос сочетался навеки, неразлучно, по определению Четвертого Вселенского Собора, с человечеством. Оно Ему стало Своим. Что это значит? Очевидно, существует тесное единение между Ним и соединившимися с Ним. Все наше Ему близко невыразимо больше, чем матери дитя. Это несомненно. А следовательно, должны быть Ему болезненны наши падения. Значит, мы причиняем Ему страдания. Мы Его распинаем. И в эти дни, увы, мне пришлось это пережить. И я как бы увидел лик Господа скорбным, даже не укоряющим, не обличающим, а только страдающим. «Зачем ты бьешь меня?» — говорил безмолвно этот лик.

Сочетание в крещении. Мне пришлось пережить следующее. Принесли крестить двух младенцев. И когда я начал читать молитвы пред крещением, вдруг меня поразили следующие слова из чина пред освящением воды и самым крещением. «Явися, Господи, на воде сей, и дашь претворитеся в ней крещаемому, во еже уба отложите ветхого человека, тлеемого по похотях прелести, облещися же в нового, обновляемого по образу создавшего его», то есть Христа, «дабыв сраслен, соединен, сращен с Христом, подобию, подобием смерти твоея, то есть крещением, общник и воскресение будет, и, сохранив дар святаго твоего духа, и возрастив залог, в крещении не вся святость, а лишь залог, семя, благодати приимет почесть горнего звания, и сопричтется перворожденным, написанным на небеси, в Тебе, Бозе и Господе нашем Иисусе Христе, вкупе, ибо где Сын, там и Отец, и Дух, и животворящим Твоим Духом». Когда я зачитал эти слова пред крещением, вдруг точно осенила меня мысль. Вот самое главное где. В крещении здесь соединяется, сращается человек со Христом Искупителем и Спасителем, а все прочее только уже на здание на всем фундаменте. И покаяние, и даже причащение — все это уже последующее, а корень всего — крещение. Здесь передаются плоды искупления Христова крещаемому. Здесь Он вводится в Царство Троицы. Поэтому и начинается крещение возгласом о Царстве Троицы: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Здесь Он становится чадом Царствия через соединение Христа с Ним. И пока человек не лишился этой благодати крещения, он может надеяться на спасение, ибо он еще со Христом. И это все я почувствовал сердцем, и радость объяла душу, что я крещеный, и слезы навернулись, и за крещаемого радовался. И епископ Феофан Затворник говорит: «Надо веровать, что Господь в нас есть, ибо в крещении облекаемся в Него, в причащении приемлем Его». И еще он говорит: «Помазание дверей кровью пасхального агнца было символом для нас. Что же оно означает? Означает таинственное помазание душ наших кровью Господа Спасителя во святом крещении. Надо молиться, чтобы кровь сия прошла всюду в нас и все собою запечатлела и в духе, и в душе, и в теле. И будет она, безусловно, ходатайствую за нас на суде, имеющим решить на жизнь или смерть вечное». Крещение наше — главная, главнейшая надежда на спасение, ибо крещение сочетает нас с Искупителем. Аминь. Истинно.

продолжающееся искупление. Эта мысль связана с искуплением и изложенными выше мыслями. Я и ранее от других слышал и сам знал, что литургическая служба есть жертва и продолжение Голгофы, но как-то не ощущал, неясно понимал это. И вот пришли такие мысли. Мы грешим, следовательно, снова себя отделяем от Бога, и опять нужно примирение. Господь Спаситель, Искупитель, сочетавший себя с нами нерушимо, если мы не отвергнемся от Него, страдает за нас, за наши грехи снова, и, страдая, ходатайствует пред Отцом или в Троице о помиловании нас. И это страдание, невидимое на небе, видимо совершается на земле, в жертве, Евхаристии. Значит, литургия есть жертва за наши грехи. Во очищение грехов Христос продолжает искупление. Эту мысль я нашел и у епископа Феофана Затворника. Таинство тела и крови есть вечере любви для верных, но прежде оно — жертва. Во всем свете люди приносят Богу жертвы. Истинная жертва есть одна наша, бесценная, тело и кровь Христа Господа. Она непрерывно стоит в церкви, соединяя небо и землю. И деемое в одной частной церкви, например, сербской, не чуждее есть и всех частных церквей, следовательно, и всех христиан. Жертва бескровная Господом Иисусом Христом приносится, яко главой церкви, со всеми христианами и живыми и умершими. Великая литургия такого есть смысла, где бы она ни была совершаема. Жертва бескровная имеет силу потому, что совершителем ее Господом соединяется с его крестной жертвою. Таким образом, все частные жертвы, сочетаваясь с единую жертвою крестную, делают то, что она через них ходатайственно восходит от всех и ходатайством своим покрывает их. Господь Иисус Христос, яко глава Церкви, собирает молитвы всех и имеет их в Своем лице ходатайственно представленными Богу Триипостасному, коим и решается, чему быть, и решенное действуется единым Триипостасным действием. А вот из отца Иоанна Кронштадтского. Литургия, постоянно повторяющееся торжество любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого члена в отдельности. Моя жизнь во Христе. Довольно и этого, хотя и немного.

Боюсь страданий. В эти послекрестные дни мне не раз пришлось испытывать ощущение страха и нежелания мучений. «Не хочу», — кто-то говорил во мне. И они мне представлялись и невыносимыми, и мрачными, и непосильными, ужасными. Но, может быть, и не дивно это. Ведь сам Господь тосковал до кровавого пота пред страданиями. И ранее при мысли о кресте возмутился душою. Ибо сие естественно для человека. И очень многие из древних христиан бежали в пустыни, леса и горы ради сего страха. Но особенно это ощущается мною в периоды духовного упадка. Наоборот, в добрые моменты ощущается иначе. И отсюда урок. Не очень-то нужно доверяться тем сладостным моментам, когда хочется страдать за Христа. Это порывы, хотя и правильные сами по себе, но не глубокие. А еще после приходили мысли в объяснении этого страха. Да и недостоин ты сего. Быть мучеником за Христа — это значит увенчаться. Это слава. А какой же славы, кроме наказания, достоин ты? Это есть дар Божий. За это нужно таковым славить Бога, а ты — грешник. Но тут приходит и обратная мысль. Для праведников и истинных подвижников путь восхождения к небу — святая жизнь, молитва, чистота, победа над искушениями. А ты способен ли к этому? Нет. А в таком случае не более ли посилен для тебя краткий путь решимости? Может быть. И этого не знаю. Потому и говоришь в конце концов, да будет воля Божия. Но все же более преобладает сознание. Недостоин.

0: в исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал концерт на текст Евангелия от Матфея «Приидите ко мне все труждающиеся» композитора Николая Толстякова. Соло Алексей Марков.
1: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Евков. Здравствуйте. Вы слушаете программу «К столетию Дмитрия Сергеевича Лихачева». Предлагаем вашему вниманию размышления Дмитрия Сергеевича о судьбе садов и парков нашего города. Читает актер Андрей Толубеев.
2: Взаимодействие человека с природой, с ландшафтом не всегда длится столетиями и тысячелетиями, и не всегда носит природно-бессознательный характер. След в природе остается не только от сельского труда человека, и труд его не только формируется природой. Иногда человек сознательно стремится преобразовать окружающий ландшафт, сооружая сады и парки. Сады и парки создают своего рода идеальное взаимодействие человека и природы. Идеальное для каждого этапа человеческой истории, для каждого творца садово-паркового произведения. И здесь мне хотелось бы сказать несколько слов об искусстве садов и парков, которое не всегда до конца понималось в своей основе его истолкователями, специалистами, теоретиками и практиками садоводства. Садово-парковое искусство наиболее захватывающее и наиболее воздействующее на человека из всех искусств. Такое утверждение кажется на первый взгляд странным. С ним как будто бы трудно согласиться. Почему в самом деле садово-парковое искусство должно быть более действенным, чем поэзия, литература в целом, философия, театр, живопись и так далее? Но вдумайтесь беспристрастно и вспомните собственные впечатления от посещения наиболее дорогих нам всем исторических парков, пусть даже запущенных. Вы идете в парк, чтобы отдохнуть, без сопротивления отдаться впечатлениям, подышать чистым воздухом с его ароматом весны или осени, цветов и трав. Парк окружает вас со всех сторон. Вы и парк обращены друг к другу. Парк открывает вам все новые виды: поляны, баскеты, аллеи, перспективы. И вы, гуляя, только облегчаете парку его показ самого себя. Вас окружает тишина. И в тишине с особой остротой возникает шум весенней листвы вдали или шуршание опавших осенних листьев под ногами, или слышится пение птиц, или легкий треск сучка вблизи. Какие-то звуки настигают вас издали и создают особое ощущение пространства и простора. Все чувства ваши раскрыты для восприятия впечатлений, и смена этих впечатлений создают особую симфонию красок, объемов, звучаний и даже ощущений, которые приносят вам воздух, ветер, туман, роса. Но при чем же тут человек, спросит меня? Ведь это то, что приносит вам природа, то, что вы можете воспринять. И даже с большей силой в лесу, в горах, на берегу моря, а не только в парке. Нет. Сады и парки – это тот важный рубеж, на котором объединяются человек и природа. Сады и парки одинаково важны и в городе, и за пределами города. Не случайно так много чудеснейших парков в родном нашем Подмосковье. Нет ничего более захватывающего, увлекающего, волнующего, чем вносить человеческое в природу, а природу торжественно за руку вводить в человеческое общество. Смотрите, любуйтесь, радуйтесь. И чем более дика природа, тем острее и глубже ее сообщество с человеком. Вот почему такое огромное впечатление производит Крымский парк в Алупке, устраивавшийся в Воронцовом, и Выборгский парк Монрепо, мое отдохновение, в типично русском имении баронов Николая. В Алупке над парком громоздятся и показывают себя горы, а под парком бьются о гигантские камни волны Черного моря. В парке Монрепо на голых красных гранитных скалах растут сосны, открываются бесконечные виды на шхеры с их плывущими в водной голубизне островами. Но и в том, и в другом парке, при всей грандиозности природы, всюду видна разумная рука человека, и уютные дворцы хозяев приветливо венчают окружающую первозданную дикость ландшафта. Не случайно и Петр каналами подводил море к своим загородным парковым дворцам. В Новом Петергофе, Стрельне, Оренинбауме каналы соединяли дворцы и парки с морем не только водой, но и воздухом. Открывавшиеся на море перспективы и вводили морскую воду в окружении деревьев и любимых Петром душистых цветов. Есть еще одна сфера, которую человек дарит по преимуществу парк или даже только парк. Это сфера исторического времени, сфера воспоминаний и поэтических ассоциаций. Исторические воспоминания и поэтические ассоциации – это и есть то, что больше всего очеловечивает природу в парках и садах, что составляет их суть и особенность. Парки ценны не только тем, что в них есть, но и тем, что в них было. Временная перспектива, которая открывается в них, не менее важна, чем перспектива зрительная. «Воспоминания в царском селе» – так назвал Пушкин лучшее из наиболее ранних своих стихотворений. Отношение к прошлому может быть двух родов. Как к некоторому зрелищу, театру, представлению, декорации и как к документу. Первое отношение стремится воспроизвести прошлое, возродить его зрительный образ. Второе стремится сохранить прошлое, хотя бы в его частичных остатках. Для первого в садово-парковом искусстве важно воссоздать внешний, зрительный образ парка или сада таким, каким его видели в тот или иной момент его жизни. Для второго важно ощутить свидетельство времени. Важна документальность. Первое говорит, таким он выглядел. Второе свидетельствует, это тот самый. Он был, может быть, не таким, но это подлинно тот. Это те липы, те садовые строения, те самые скульптуры. Второе отношение терпимее к первому, чем первое ко второму. Первое отношение к прошлому требует вырубить в аллее старые деревья и насадить новые. Так аллея выглядела. Второе отношение сложнее. Сохранить все старые деревья, продлить им жизнь и подсадить к ним на места погибших молодые. 2-3 старые дуплистые липы среди сотни молодых будут свидетельствовать. Это та самая аллея. Вот они, старожилы. О молодых деревьях не надо заботиться. Они растут быстро, и скоро аллея приобретет прежний вид. Но в двух отношениях к прошлому есть еще одно существенное различие. Первое будет требовать только одна эпоха. Эпоха создания парка или его рассвета, или чем-либо знаменательное. Второе скажет, пусть живут все эпохи, так или иначе знаменательные. Ценна вся жизнь парка целиком. Ценны воспоминания о различных эпохах и о различных поэтах, воспевших эти места. И от реставрации потребуют не восстановления, а сохранения. Первое отношение к паркам и садам открыл в России Александр Бенуа с его эстетским культом времени императрицы Елизаветы Петровны и ее Екатерининского парка в Царском селе. С ним поэтически полемизировала Ахматова, для которой в Царском был важен Пушкин, а не Елизавета. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни. Да, вы поняли меня правильно. Я на стороне второго отношения к памятникам прошлого. И не только потому, что второе отношение шире, терпимее и осторожнее, менее самоуверенно и оставляет больше природе, заставляя уважительно отступать внимательного человека, но и потому еще, что оно требует от человека большего воображения, большей творческой активности. Восприятие памятника искусства только тогда полноценно, когда оно мысленно воссоздает, творит вместе с Творцом, исполнено историческими ассоциациями. Первое отношение к прошлому создает, в общем-то, учебные пособия, учебные макеты. Смотрите и знайте. Второе отношение к прошлому требует правды, аналитической способности. Надо отделить возраст от объекта, надо вообразить, как тут было, надо в некоторой степени исследовать. Это второе отношение требует большей интеллектуальной дисциплины, больших знаний от самого зрителя. Смотрите и воображайте. И это интеллектуальное отношение к памятникам прошлого рано или поздно возникает вновь и вновь. Нельзя убить подлинное прошлое и заменить его театрализованным, даже если театрализованные реконструкции уничтожили все документы. Но место осталось. Здесь, на этом месте, на этой почве, в этом географическом пункте было, он был, оно. Что-то памятное произошло. Театральность проникает и в реставрации памятников архитектуры. Подлинность теряется среди предположительно восстановленного. Реставраторы доверяют случайным свидетельствам, если эти свидетельства позволяют восстановить этот памятник архитектуры таким, каким он мог бы быть особенно интересным. Так восстановлена в Новгороде Евфимиевская часовня. Получился маленький храмик на столбе. Нечто совершенно чуждое древнему Новгороду. Сколько памятников было погублено реставраторами в XIX веке вследствие привнесения в них элементов эстетики нового времени? Реставраторы добивались симметрии там, где она была чужда самому духу стиля, романскому или готическому. Пытались заменить живую линию геометрически правильной, высчитанной математически и тому подобное. Так засушены и Кельнский собор, и Нотр-Дам в Париже, и аббатство Сен-Дени. Засушены, законсервированы были целые города в Германии, особенно в период идеализации немецкого прошлого. Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик. Ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и часть его истории. Но ни один принцип не может проводиться бездумно и механически. В пушкинских местах Псковской области, в селе Михайловском, Тригорском, Петровском частичная театрализация необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими элементами пейзажа. Без дома Осиповых Вульф в Тригорском нет Тригорского. И восстановление этого дома, как и домов в Михайловском и Петровском, не уничтожает подлинности. Рубить пришлось лишь кусты и молодые деревья, а не старые. Культура прошлого и настоящего – это тоже сад и парк. Недаром золотой век, золотое детство человечества, средневековый рай всегда ассоциировались с садом. Сад – это идеальная культура. Культура, в которой облагороженная природа идеально слита с добрым в ней человеком. Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злачные места Петербурга в сад. Соединить Юсуповский сад на Садовой улице с Михайловским у Михайловского замка, где он учился. Засадить Марсово поле и соединить его с Летним садом. Протянуть полосу садов через самый бойкий торговый центр и там, где жили старуха-процентщица и Родион Раскольников, создать

0: Это свидание нигде в ином месте и не могло произойти. Именно для этого свидания нужен Достоевскому Павловск. Вся эта сцена как бы вплетена в приветливый пейзаж Павловска. Самый счастливый момент в жизни Обломова, его объяснение в любви, также совершается в саду. В «Капитанской дочке» у Пушкина радостное завершение хлопот Маши Мироновой также происходит именно в Лореновской части Екатерининского парка. Именно там, а не в дворцовых помещениях, оно только и могло совершиться.
1: Размышления Дмитрия Сергеевича Лихачева о садах и парках Петербурга и его окрестностей читал актер Андрей Толубеев. А теперь послушайте небольшой фрагмент главы «Выработка мировоззрения» из книги Лихачева «Воспоминания». Читает Владимир Захарьев.
2: Именно мировоззрение, а не идеологии. К этому разделу моих воспоминаний я бы взял эпиграфом диалог из Юлия Цезаря Шекспира. Мысль в нем выраженная стала и моим убеждением в течение всей жизни. Только правильная философия, правильное мировоззрение способны сохранить человека и телесно, и духовно. Вот этот диалог. Брут. «Кассий, у меня так много горя». Кассий, если пред бедами случайными ты упадешь духом, то где же философия твоя? Четвертое действие. Я стал задумываться над сущностью мира, как кажется, с самого детства. Помню, как меня, да и многих детей, волновал феномен зеркала. Что там за мир? И нельзя ли заглянуть в ту часть зеркального мира, которая скрыта за краями зеркала? Алиса в Зазеркалье. Этот интерес переживают, мне кажется, все дети. Меня интересовало еще, остаются ли на месте те предметы и тот мир, который я в данное время не вижу. Я старался как можно быстрее и внезапнее оглянуться, чтобы поймать, что же делается за моей спиной, когда я туда не смотрю. Из молитвы, которую мы с матерью читали на ночь, я знал, что у каждого ребенка есть свой ангел-хранитель. И я внезапно оглядывался, чтобы увидеть его за моей спиной. Мир всегда с дошкольных лет казался мне загадочным.
1: Фрагмент из книги Лихачева «Воспоминания» читал Владимир Захарьев. В заключении передачи, посвященной столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, послушайте небольшое интервью, в котором выдающийся ученый уже в конце жизни делится своими творческими планами.
3: У меня много неоконченных работ, которые нужно окончить. Если даже не окончу, то начну оканчивать, потому что в конце мне нужно сказать кое-что главное относительно текстологии. Вот текстология – это главная будет тема моя на последующее время. Вообще слово письменное ли, произнесенное ли, спетое ли – это главное же в культуре человека. И особенно это важно сейчас, когда язык русский портится, и не один русский язык портится, жалуются на порчу языка и малые народы нашей страны. Потому что, очевидно, происходит усыхание мозгов, что ли? Говорят, утечка мозгов. Это неправильно. Усыхание, я думаю, больше подходит к этому. То есть люди становятся более мелкими и в своих рассуждениях, и в своем понимании того, что происходит. Поэтому дать слову полную силу, полное звучание очень важно. А для этого нужно изучать классиков. Не только читать их, нужно изучать, составлять словари. С моей точки зрения, одной из главных сейчас задач литературоведения и вообще культуры русской – это составление языка словаря Достоевского. Потому что

0: словарь Достоевского, если подсчитывать количество слов, самый богатый из всех языков писательских. И что интересно, что Достоевский многое просто изобретал. И грамматические формы изобретал, и новые слова изобретал. И эти изобретения всегда удачны. Мне не попадалось в его сочинениях неудачных слов и выражений, которые он придумал. Причем это не язык Достоевского одного. Он придумывает язык за своих героев. Поэтому он делает очень характерные чиновничьи выражения, и крестьянские выражения, выражения всех своих героев у него очень своеобразные, очень им идут. Это язык богатый и вместе с тем очень характерный для каждого лица.
1: Передачу, посвященную столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, для вас подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер один Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Андре Превин.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Второго октября – День памяти Василия Макаровича Шукшина.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Литературное чтение» для вас прозвучат рассказы Василия Макаровича Шукшина. Читает Чеслав Симонович.

0: Василий Шукшин. Микроскоп. На это надо было решиться. Он решился. Как-то пришел домой, сам не свой, желтый. Не глядя на жену, сказал: «Это я деньги потерял». При этом ломанный его нос, кривой, с горбатинкой, из желтого стал красным. 120 рублей. У жены отвалилась челюсть. На лице появилось спросительное выражение. Может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит. Не умеет. Она глупо спросила: «Где?» Тут он невольно хмыкнул. «Так если б я знал, я бы пошел...» «Ну нет», — взревела она, — «ухмыляться ты теперь долго не будешь!» И побежала за сковородником. Он схватил с кровати подушку отражать удары. Древние только форсили своими сверкающими щитами. «Подушка!» Они закружились по комнате.
1: «Подушку-то мараешь, самой стирать!»
2: «Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут, мои!»
1: «По рукам, зараза! Я ж завтра на бюллетень сяду! Тебе ж хуже!»
2: «Садись! Тебе ж хуже!
1: Пускай!
2: Вот так! Ну, будет!» «Нет, дай я натешусь, дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая!»
0: Тут она изловчилась и больно достала его по голове, немножко сама испугалась. Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него, притворяется, али правда больно. Решила, что правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. «Да с причетом! С причетом!
1: Ой, да за что мне долюшка я такая? Да копила-то я их копила! Ой, да лишний-то раз кусочка белого не ела! Ух, да и дедушкам своим пряничка сладкого не покупала! Все берегла-то я берегла, скважина-то кривоносая! Каждую-то копеечку откладывала да радовалась! Будут у моих дедушек к зиме шубки теплые-то нарядные, и будут-то они ходить в школу не рваные, да не холодные!»
0: «Где это они у тебя, рваные-то, ходят?» — не вытерпел он.
1: «Замолчи, скважина, замолчи! Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился! Хоть бы ты подавился ими! Нам бы маленько легче было!»
0: «Спасибо, на добром слове!» — ядовито прошептал он.
1: «Скважина! Где был-то, может, вспомнишь? Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?»
0: «Где на работе? Я в сберкассу-то с работы пошел, на работе».
2: «Ну, может, заходил, кому скважина?»
0: «Никому не заходил».
2: «Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками, вспомни? Может, выронил на пол? Беги, пока они еще отдадут».
0: «Да не заходил я в ларек».
1: «Сдала его. Сейчас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки. Я уж там подобрала какие, а теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина!»
0: «Да будет тебе, заладила, скважина, скважина».
2: «Кто ж ты?
0: Что теперь сделаешь?»
2: «Будешь в две смены работать, скважина. Ты у нас худой будешь. Ты у нас выпьешь теперь четушечку. После бани выпьешь».
0: «Нужна она мне, четушечка. Без нее обойдусь».
2: «Ты у нас пешком на работу ходить будешь. Ты у нас покатаешься на автобусе».
0: Тут он удивился. «В две смены работать и пешком. Ха, ловко».
2: «Пешком? Пешком туда и назад, скважина. А где так и шо побежишь, чтоб не опоздать? Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз».
0: «В две не в две, а по полторы месячишка отломаю. Ничего», — серьезно сказал он, потирая ушибленное место. «Я уж с мастером договорился».
2: Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился. «Я, как хватился денег-то на работу, снова поехал, договорился».
0: «Ну-ка дай сберегательную книжку», — потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала:
1: «Скважина».
0: С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при Загодзерне, что в 9 километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась,
2: Он то и дело получал скважину, сам тоже злился, но обзываться вслух не смел. Однако дни шли. Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что можно. И вот поздно вечером он действительно выламывал по полторы смены. Пришел он домой, а в руках держал коробку. А в коробке заметно что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял. Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом. Иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу. Никого не удивило, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание. На него обратили внимание. «Чего это ты, как голый зад при луне светишься?» Вот, дали за ударную работу. Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку. Наконец открыл. И выставил на стол микроскоп. Микроскоп дали. «Для чего он тебе?» Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился. «Луну будем разглядывать». И захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся. Луну в микроскоп. «Чего вы?» – обиделась мать. Отец с сыном так и покатились. Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился. «Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды, так?» Андрей зачерпнул кружку воды. «Ты думаешь, ты воду пьешь?» «Пошел ты». «Нет, ты ответь». «Воду пью». Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал. «Воду она пьет. Ну, не дура?» «Скважина. Сейчас сковородник возьму». Андрей снова посерьезнел. «Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то миллиончика два тяпнешь и порядок. На закуску». Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя, жена, пошла в куть за сковородником. «Гляди сюда!» – закричал Андрей. Побежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверное, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним, смерть как хотелось тоже глянуть. «Пап!» «Вот они, собаки!» – прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал. «Разгуливают!» «Ну, пап!» Отец дрыгнул ногой. «Туда-сюда, туда-сюда. Ой, собаки!» «Папка! Дай ребенку посмотреть!» – строго велела мать, тоже явно заинтересованная. Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну и жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил. «Ну?» Сын молчал. «Ну?» «Вот они!» – заорал парнишка. «Беленькие!» Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери. «Гляди, воду она пьет». Мать долго смотрела одним глазом, другим. «Да никого я тут не вижу». Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый. «Оглазила? Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура, беленькие такие». Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась. «Вон, однако!» Может, соврала, у нее выскакивала, могла приврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот. «А, твою мать, что делают? Что делают?» «Мутненькие такие», — расспрашивала сзади мать сына. «Вроде как жиринки в супу. Они, что ли?»
3: «Тихо!»
2: — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа.
3: «Жиринки!»
2: «Сама ты жиринка, ветчина целая!» Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме. Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших. «Ну-ка ты, доктор кислых щей, дай детям посмотреть!» Уставился. Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то. Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну. «Сколько здесь? Приблизительно». Сын наморщил лоб. с полмиллиончика есть.
0: Андрей Ерин прищурил глаз на ложку. Не меньше.
2: А мы их ам.
0: Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. И нету. Сейчас их там сам организм начнет калашматить. Он-то с ими управляется.
2: Небось, сам выпросил. Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. Может, пылесос бы дали? А то пропылесосить и нечем.
0: Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил.
2: Да ведь и то не мыслителя делал.
0: Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал. От же собаки, что вытворяют? Что они только вытворяют, и не спится им?
2: Не помешайся, сказала жена. Тебе ведь немного и надо-то, тронешься.
0: Скоро начну открывать, сказал Андрей, залезая в тепло к жене. Ты с ученым спала когда-нибудь?
2: Еще чего?
0: Будешь. Будешь, дорогуша, с ученым спать.
2: Неделю, наверное, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал, косился на микроскоп.
0: Дело в том, рассказывал он, что человеку положено жить 150 лет. Спрашивается, почему же он 60 от силы 70 и протянул ноги?
2: Микробы.
0: Они, сволочи, укорачивают век. Пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.
2: Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра. Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы. И там этих беленьких кишмя кишело.
0: А, твою мать-то, что делают? Ну вот как с ими бороться?
2: У Андрея опускались руки. Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами и, пожалуйста, подцепил.
0: А какой там организм у ребенка?
2: Поэтому всегда надо вытирать ноги, заметил сын. А ты не вытираешь.
0: Не в этом дело. Их надо научиться прямо в лужу уничтожать. А то я вытру, знаю теперь.
2: А Сенька вон, Маров, докажи ему. Как шлепал дурак, так и впредь будет.
0: Рассматривали даже капельку пота, для чего сын до изнеможения бегал по улице. Потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу, получили капельку, склонились к микроскопу.
2: Есть!
0: Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. Иди, проживи 150 лет. В коже и то есть.
2: Давай спробуем кровь, предложил сын. Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце, склонился к трубке и застонал.
0: Хана, сынок, в кровь пролезли.
2: Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг.
0: Так, а ведь знают паразиты, лучше меня знают.
2: И молчат.
0: Кто, не понял сын?
2: Ученые. У их микроскопы-то получше нашего, все видят.
0: И молчат.
2: Не хотят расстраивать народ.
0: А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить?
2: Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.
0: Андрей Ерин сел на табуретку, закурил. От какой мелкой твари гибнут люди?
2: Вид у Андрея был убитый.
0: Сын смотрел в микроскоп. Друг за дружкой гоняются. Эти маленько другие, кругленькие.
2: Все они кругленькие, длинненькие, все на одну масть. Матери не говори пока, что мы их у меня в крови видели.
0: Давай у меня посмотрим.
2: Отец внимательно поглядел на сына, и любопытство, и страх отразились в глазах у Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет, большие, пропахшие смольем, чуть дрожали на коленях.
0: Не надо, может, хоть у маленьких-то.
2: «Эх вы!» – Андрей встал, пнул со зла табуретку. «В шеи клопов, личинок всяких, это научились выводить? А тут каких-то меньше гниды, самые маленькие, ничего сделать не можете. Где же ваши ученые? Степень?»
0: «Шу, видно, а этих? Как ты их?»
2: Отец долго думал. «Скипидаром не возьмет. Водка-то, небось, покрепче, я ж пью. А он видел, что делается в крови-то.
0: Водка в кровь, что ли, поступает?
2: А куда ж? С чего ж дуреет человек?»
0: Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу. Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу. «Давай попробуем». Наточил проволочку, может, сумеем наколоть парочку. Кончик проволочки был тонкий-тонкий, прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды, пыхтел, вспотел даже. Разбегаются, зараза. Не, толстая не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя не сделать. Ладно, сейчас поужинаем, попробуем их током. Я батарейку прихватил, два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда будут. И тут-то во время ужина нанесло неурочного. Зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Загод зерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверное, изобрел к Андрею просто так. В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова. «Садись с нами», — без всякого желания пригласил Андрей. «Зачем? Мы вот тут, нам что? Нам в уголку?» «Ну чего вот с дуру сиротой казанской прикинулся? Как хочешь». «А, дай микробов посмотреть». Андрей встревожился. «Каких микробов? Иди проспись, Серега, никаких у меня микробов нету». «Чего ты скрываешь-то? Оружие, что ли, прячешь? Научное дело». Мне мой парнишка все уши прожужжал. Дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. «Андрей!» Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на ученого. «Золотой памятник отольем! На весь мир прославим!» «А я с тобой рядом работал, Андрюха!» Зои Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что по селу говорят про ее мужа, ученый. Скорее по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила. «Не могли уж чего-нибудь другое присудить, а то микроскоп. Свихнется теперь мужик, ночью не спит. Чтобы пылесос какой-нибудь присудить, а то пропылесосить нечем, не соберемся никак купить».
4: «Кого присудить?» — не понял Сергей.
0: Андрей Ерин похолодел. «Да премию-то вон выдали, микроскоп-то этот». Андрей хотел было как-нибудь глазами дать понять Сергею, что... «Ну, куда там?»
4: Тот уставился на Зою, как баран. «Какую премию?»
0: «Ну, премию-то вам давали?»
4: «Кому?»
0: Зоя посмотрела на мужа, на Сергея. «Вам премию выдавали?»
4: «Жди, выдадут они премию. Догонят и еще раз выдадут премию».
0: «А Андрею вон микроскоп выдали за ударную работу». Голос супруги Ериной упал до жути, она все поняла. «Не выдадут!» — разорялся в углу пьяный Сергей. «Я в прошлом месяце на 130% нарядов назакрывал, да? Он Андрей не даст сов...»
4: Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть. Андрей встал, взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил. «У тебя 3 рубля есть до получки?»
0: «Есть. За что меня ударил?» «Пошли в лавку. Кикимора ты болотная. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам? Чурка ты с глазами».
4: В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до получки. Только на другой день к обеду заявился Андрей домой. Жены не было.
0: «Где она?» — спросил Синишку.
1: «В город поехала, в эту, как ее, в комиссионку». Андрей сел к столу, склонился на руки, долго сидел так. Ругалась. «Нет, так, маленько. Сколько пропил?»
0: 12 рублей.
4: «Эх, Петька, сынок!» Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. «Разве ж в этом дело? Не поймешь ты по малости своей, не поймешь».
0: «Понимаю. Она продаст его».
4: «Продаст, да».
0: «Шубки надо. Ну, ладно, шубки, ладно.
4: Ничего. Надо, конечно».

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Литературное чтение» для вас прозвучал рассказ Василия Макаровича Шукшина «Микроскоп». Читал Чеслав Симонович.

В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала консона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать записи бесед с ним в студии радио «Град Петров». Прозвучит фрагмент передачи 2020 года. Кроме замечательного гостя из Красноярска, Алексея Андреевича Бабея, еще в студии у нас сегодня Екатерина Владимировна Черкова, автор программы «Ходим в архивы, читаем документы». И, может быть, какой-то вопрос, который я не соображу задать. Вот Екатерина Владимировна мне поможет задать, как человек, который тоже работает с документами. Алексей Андреевич, какие новости в вашей работе за последние годы?
1: В общем-то, у нас основная работа сейчас – это составление книг памяти о раскулаченных, потому что 10 томов книги памяти по 58-й статье мы уже все сделали, и они изданы. Ну, теперь идет большая работа по раскулаченным, но это где-то еще лет на 5 будет основной нашей работой. Ну и кроме того, конечно, и по краю там экспедиции проводятся. Отдельные наши исследователи работают по разным темам, типа там атамамонского лагеря, ну и так далее. То есть текущая работа такая. У нас никаких, к счастью, там событий, типа того, что было сколько-то лет назад, когда приходилось противодействовать установке памятника Сталину и так далее. Пока никаких таких вот громких событий нет. Население края за счет ссыльных увеличилось в свое время в 3 раза. И большинство из них остались здесь жить по разным причинам. Ну, я имею в виду в Красноярском крае. Особенно немцы. Потому что некуда было уезжать. И, ну, вот представьте себе, если 77 тысяч немцев привезли, ну, сколько-то из них умерло, сколько-то, значит, уже дальше. А только от этих людей, сколько у нас одних только немцев. В любой деревне приезжаешь, там обязательно немцы есть. Я так думаю, что у нас каждый, ну, как минимум, второй – это потомок репрессированных.
0: Каждый второй?
1: Думаю, что так.
0: Ваша работа приводит вас к тому, что вы соприкасаетесь с людьми, которые изучают свою семейную историю.
1: Да, и мы с ними очень даже хорошо взаимодействуем, потому что у нас обоюдный интерес. Мы им помогаем узнать ту часть их истории, их семьи, которые относятся к репрессиям, то есть подсказываем, куда пойти, как написать заявление, там, где информация есть, где ее нет и так далее. Ну, потому что сейчас мы сами не можем этим заниматься по новым правилам. Принимать только от родственников такие запросы. Они нам в ответ дают, во-первых, фотографии, например, семейные, которые потом в книге памяти помещаем на сайте и так далее. Во-вторых, особенно, что важно по крестьянским семьям, более точный состав семьи, потому что по материалам фонда лишенных избирательных прав очень часто не удается установить состав семьи, ну, если не в количественном. 7 едоков и все. Фамилии, имена, чтобы с годами рождения и так далее, это уже часто не удается установить. А родственники дают такую информацию.
2: А можно сразу вопрос? А да. Как родственники дают? Они что, знают состав семей? Или родственникам просто больше доступ? Какие-то
1: Нет,
2: правила?
1: Но если вы меня сейчас спросите, кто у меня дядя, тетя, и кто у них дети и так далее, ну, я, по крайней мере, вам это назову. Mm-hmm. Вот, и, по крайней мере, до уровня дедушки, бабушки. А это как раз та самая глубина. Уж, по крайней мере, свою семью-то они знают.
2: То есть получается, что родственники вам помогают в данном случае?
1: В данном случае, mm-hmm. да.
2: А что за новые правила, что только родственникам дают какую-то информацию?
1: Там сейчас ведомственные архивы, ну и вообще это где-то сейчас скажу, с 2014 года, по-моему, введено, что некоторая информация репрессированных, она дается только родственникам. Подтверждение родства. Вот. Но, скажем, если раньше я мог спокойно написать запрос на архивную справку там куда-нибудь там в ФСБ. Ну, вот мне приходит письмо, я отрабатываю, вижу, надо запрос сделать. Я пишу запрос, например, в ФСБ, с ГУВД и так далее. И они мне присылают ответ, я этот ответ уже пересылаю.
2: Они вам довольно подробный ответ давали?
1: Ну да. Нормальную архивную справку, как по стандарту.
2: Просто я почему спрашиваю, но ведь не родственник может прийти в архив ФСБ и посмотреть дело?
1: Посмотреть может.
2: Может.
1: Если 75 лет прошло, да, человек реабилитирован, может.
2: А справку они теперь не высылают? Так ну, получается.
1: Вот, ну вот почему-то так, да.
2: Понятно.
1: Ну вот я как раз с нашими питерскими коллегами буду сейчас совещаться, потому что они тут работают так постоянно, посылают запросы, им вроде бы отвечают. Но у нас, мы с ними разговаривали, говорят, мы сейчас по новым правилам не можем. А к делам пускают, да.
0: А действительно, ведь эти правила, они ставят под вопрос работу, которую вы проводите, составление книг памяти. Вот у вас теперь есть трудности?
1: Мы и книгу памяти по арестованным делали, в общем-то, не имея доступа к архивно-следственным делам. Но там была такая ситуация, что поскольку администрация края, так сказать, издала постановление, это все официально, и рабочие группы входили и сотрудники ФСБ, и сотрудники ГУВД, и сотрудники архива. И поэтому ФСБ, например, просто нам передали свою базу данных. Я им всегда к ним приставал еще в 90-х годах, я говорю, знаю, что у вас база данных-то есть, дайте ее нам. И говорят, ну, люди военные, будет команда, дадим. И вот как только вышло постановление администрации края, я к ним звоню, да, о создании книги памяти, о составе там рабочей группы и так далее. Я звоню, он говорит, да, пожалуйста, забирайте, передали, никаких вопросов.
0: Это вот именно в Красноярске такая ситуация, а в других регионах России может быть и другая.
1: Ну, по-всякому может быть. У нас, я должен сказать, вообще ситуация лучше, чем в других регионах, ну, во всяком случае, насколько я знаю. Ну, я вам такой пример приведу, который в этих случаях всегда привожу. Я не помню, по-моему, когда я в прошлый раз был, еще не было этой истории. Министр культуры Красноярского края собирает совещание и говорит, что вот у нас в крае много находилось людей в ссылке, деятели искусства, культуры. Они вклад внесли сюда большой. То есть ощутимо, там у нас некоторые структуры, там хор енисейский и так далее, все были созданы только благодаря им. Надо, говорит, сделать книгу о них. И пускай эту книгу напишут молодые люди от 15 до 25 лет. Вот давайте, говорит, организовывайте, деньги дадим. Значит, ну и все там, все это пошло по вертикали, библиотеки, школы подключились, издали книгу. Вот, то есть, и мы узнали о некоторых репрессированных детях искусства, о которых даже представления не имели.
2: Какой тираж этой книги?
1: Ой, тираж жалкий, это верно. Книга издана прекрасно, просто, так сказать, на очень хорошей бумаге, все полиграфически. Тираж там буквально, значит, получился экземпляров 200 или 300, я сейчас не помню.
2: Их, наверное, по библиотекам раздали, да?
1: В основном, да. На самом деле, я на этот счет не сильно переживаю, потому что, ну, все материалы, в том числе и не вошедшие в книгу, потому что мы в книгу пришлось вырезать с болью сердца. Там были большие работы, из которых оставляли там буквально там треть, четверть и так далее. Некоторые вообще не прошли. Все у нас в полном виде, не урезанном, они все у нас на сайте лежат. То есть они доступны, все эти работы, на самом деле. Но в бумажном виде, да.
0: А вот вы общаетесь с людьми, и в том числе молодого возраста, как вы оцениваете их отношение к, допустим, сталинскому периоду? Сегодня эта тема очень обсуждается, вот вы упомянули, да, про памятник Сталина. Ну, понятно, что есть версии разные, есть такие версии, что вот люди просто старшего поколения, они симпатизируют. А вот молодежь, как она относится, по-вашему?
1: По-разному относится, но есть такая, бывает интересная, очень хорошая подробная работа там о ссыльных в каком-то конкретном районе Красноярского края, очень детальная, с сочувствием к ним и так далее, но там в вводной и заключительной части объясняется, что ну вот да, вот это все, им было тяжело и так далее, но это все было нужно. В общем-то, в основном от учителей идет. Сами школьники, по-моему, не очень этой темой интересуются. Если несколько лет назад, лет 10 назад, даже, может, больше, такой молодой сталинизм, это была форма сопротивления. Как вот мы всегда, что нам в школе дают, мы всегда против. Поскольку в 90-х годах, в общем-то, там и Солженицына давали в школе, и прочее, и прочее. Ну, и ну все как положено, так сказать, в рамках перестройки. Они, естественно, так сказать, в пику этому, хотя не настолько настойчивая это была линия, в пику этого они склонялись к Сталину. Просто такое... Сейчас я даже не знаю. Те молодые люди, которых я знаю, они относятся правильно или нейтрально, по крайней мере.
0: Я вот спрашивала у учителей, как в школе сегодня в Петербурге преподается история репрессий. Mm-hmm. Мне сказали следующее, что сейчас в школе в учебниках написаны все вот какие-то такие цифровые данные, mm-hmm. количество репрессированных, количество там пострадавших, тут пострадавших. Mm-hmm. Есть информация про большой террор. Но сейчас дается такая установка: учитель обязан безоценочно давать историю. Я никак не могу понять, как можно рассказать, что пострадало, было расстреляно, были высланы семьи, были лишены имущества крестьяне или какие-то горожане, что люди преследовались за одно происхождение. Дети, мы это никак не оцениваем. Я не могу понять, как так можно.
2: То есть дети должны спросить, а что это было, да?
0: Нет, не должны, это не входит в курс обучения.
2: Нет, не входит. Но ведь они же спросят.
0: Не должны.
2: Я вот не представляю, я бы спросила.
0: Ваша оценка, да, уважаемые собеседники, такой постановки вопроса. Считается, что это самая передовая сейчас система преподавания?
1: На самом деле, скажем так, то, что даются эти цифры, это уже само по себе ценно, да, потому что могли бы и замалчивать, например. Что, может быть, когда-нибудь и будет вообще эту тему замалчивать. С другой стороны, ну, я бы предпочел, например, чтобы историю, в том числе репрессии, преподавали таким вот образом. Вот когда группы какие-то работают на уроке, вырабатывают противоположное мнение, спорят, и в этом споре какая-то истина рождается. Одни пускай высказывают, что это был эффективный менеджер, другие пускай доказывают, что это был совершенно неэффективный менеджер. Но, во всяком случае, в голове у школьника должны возникнуть точки зрения, он должен их понять и принять для себя аргументацию той или другой стороны. Ну, не так, что ему вот впихнули, и, ну и все, и до
2: получается
1: свидания.
2: Бездумно, да?
1: Бездумно, да. А вообще история – это такая наука, которую, на мой взгляд, только так надо преподавать. Ну, дали факты, да, а теперь давайте обсуждать эти факты. И пускай эти точки зрения будут на самом деле. Пускай там, если среди этих детей есть ярые сталинисты, пускай они выступят, пускай те, кто с этим не согласен, они возразят.
2: Но я знаю, что со взрослыми были у меня истории, кто вот как-то защищает Сталина, выясняется, что у них совершенно другие источники информации. То есть они тебе начинают приводить факты, ты приводишь им другие, они говорят, нет, это не факт, или это не та цифра, или это какой-то не тот источник, а вот у нас факт тот. Таким образом, если мы класс разделим на две группы, то информацию-то они откуда должны брать, эти дети?
1: Вот это тоже очень хороший вопрос, потому что я считаю, что главное, чему должна научить школа, и особенно вуз, это умение работать с информацией, отделять плохие источники от хороших, проверять, так сказать, и так далее. Но, во всяком случае, я 5 лет учился на матфаке, и сейчас я даже вам теорему Виета не скажу, но с информацией меня там научили работать.
2: С высшим образованием не могут отличить достойный источник от недостойного.
1: Да, этому надо учиться, и это надо уметь. В современном мире иначе не проживешь, иначе тебе будут лапшу вешать регулярно.
0: Ну да, мы вот как раз с этим сталкиваемся и в религиозной жизни тоже. Мы знаем, какая у нас проблема. Вот у меня были такие передачи, я делала попытки сделать такие передачи, как отличить хорошую книгу от плохой. Оказывается, это огромная проблема у людей не только в части истории, но и в части их, собственно, религиозной жизни тоже. Ну, человек с искренней душой, верой приходит в церковь, идет на какое-нибудь мероприятие, там на каких-нибудь прилавках продаются какие-нибудь книжки.
2: Я так несколько раз попадалась. Я не
0: сразу покупаешь, понимала, а потом
2: зачем
0: ты...
2: я это купила вообще.
0: А как ты узнаешь, что это полезно или душевредно? И это большая опасность. А вот в истории все то же самое. Нужно этому учиться. Ну вот, может быть, какие-то еще рекомендации, как этому учиться во взрослом возрасте?
1: Ну, вот я могу сказать про себя, потому что вот именно благодаря тому, что я математик, у меня всегда такой счетчик Гейгера. Когда рядом врут, я как-то сразу у меня чу-чу-чу-чу-чу начинает. Но я чувствую, что врут. Я не знаю, что именно врут.
2: Где купить этот счетчик, расскажите.
1: Не знаю, да. И для меня началось, собственно говоря, значит, двух вещей вообще классических. Это был конец 70-х годов вообще. То есть я только закончил университет, только начинал сам профессии осваиваться. Вот, ну и меня вот эти все еще заинтересовали, и почему-то мне захотелось прочитать газету «Правда», вот всю. Я тогда был не то, чтобы вот там весь из себя там марксист или что, как вот у всех, что-то все в голову забили, да, оно там так торчало. Но для начала меня удивили в библиотеке, что мне дадут газету «Правда» только 43-го года. Вот раньше не дадут. Ну, это был 70 какой-то, 7-й, 8-й год, я уж сейчас не помню. Ну, ладно. И мне дали эту газету, я ее читаю, я узнавал потрясающие вещи. Ну, там, например, как там писали сначала Иосифа Брюс Тита сначала, как писали потом, как там оценки радикально менялись. Больше всего меня потрясло сообщение о бомбардировке Нагасаки. Я сейчас объясню, почему. Потому что, ну, у меня в голове со школьных времен осталась картинка такая, что вот советская армия уже там разбила японцев, эту Квантунскую армию, и они уже там запросили пощады, но американцы с тем, чтобы, дескать, не успеть к разделу пирога, они сбросили эти, значит, бомбы. Вот, ну, у меня, потому что образование было, я в таежной школе в обычной учился, и, то, собственно говоря, не особенно к этим вещами и увлекался. Поэтому, так сказать, все обычного советского человека в голове мне ровно то же и было к тому моменту. Вот. Ну и я когда прочитал, интересный момент для себя увидел. Ну, во-первых, когда сбросили бомбу на Нагасаки, в Москве еще было 8 число, 9 сбросили на Нагасаки. И они 8 числом объявили, значит, то есть это еще получалось, что они как бы до того, как вторую бомбу сбросили, объявили войну Японии. Это, во-первых.

0: И после этого мне в той же библиотеке в Краевой попала замечательная книжка «Методы работы буржуазной пропаганды». Вот такая вот была книжечка. И в ней были расписаны все приемы вот этой самой пропаганды. И я когда взял и эти приемы применил к советской прессе, напомню, год был там 77-й, я увидел, что это работает все точно так же. Просто после этого я как-то стал систематически вырабатывать приемы. То есть, если я знаю, каким приемом мне вешают лапшу на уши, то я уже вырабатываю приемы, как, так сказать, обойти это, вот, как выцепить те крохи информации истины, которые есть в этой сообщении. Ну, и, в общем-то, я с тех пор этим так и занимаюсь.
1: Иногда говорят, что это называется критическое мышление, да? Так это можно назвать?
0: Ну, наверное.
2: А как же логическое мышление?
1: Логическое, да. А как же знаменитая российская доверчивость, которой мы так гордимся? Это хорошее качество или плохое?
0: Плохое.
1: Плохое? Мы поплатились вот страшной историей 20 века, может быть, за наш национальный характер?
0: Не знаю, я не уверен. То есть я не готов на эти темы рассуждать, честно говоря. Вот, заплатили мы за наш национальный характер или... Но
1: доверились здесь... этим пропагандистам, агитаторам с красными флагами и поплатились.
0: Вот это были одни из первых успешных методов работы с толпой. Потом были еще другие, там и у Гитлера, и у Муссолини, и у многих других. И до сих пор эти методы прекрасно, так сказать, работают, они изучены, классифицированы. И вот, ну, сейчас вешают лапшу на уши просто, так сказать, очень профессионально.
1: Главное, что методы описаны в этих брошюрах, их можно просто прочитать.
0: А кто их читает?
1: А, вот, то есть ходите в библиотеку еще, вот где этот вот счетчик Гейдгера взять, нужно ходить в библиотеку и много читать. И есть еще такая версия, вот в первой части беседы мы про версии все, а потом вот про, может быть, уже работу по раскулаченным, что на самом деле для многих, я думаю, просто сенсация, что ведется работа по составлению книг памяти по раскулаченным. Думаю, что тоже будет уже во второй части
2: и
1: беседы.
2: Про священников что-то еще.
1: А про священников тоже поговорим. Но вот еще такая есть версия того, что у нас происходит с современным осмыслением нашего трагического прошлого, говорят так. Вот ваш тоже какой-то анализ такой мысли. У кого предки пострадавшие, те говорят о репрессиях, ну и так далее, да? А у кого предки либо не пострадавшие, либо наоборот были на стороне тех, кто эти репрессии осуществлял, те отрицают, что было что-то
0: нет,
1: плохое. Есть ли у вас такое?
0: Нет, этой реляции здесь практически нет. Даже дети репрессированных – это такие же советские люди со всеми советскими комплексами, и среди них есть немалое количество оправдывающих эти все репрессии.
2: У меня, кстати, такое же впечатление.
0: Да.
1: А как это можно объяснить? Это же абсурд.
0: Это не абсурд, это матрица советского человека. Вот я не буду говорить о каких-то там других достижениях советской власти, но то, что они вот обещали создать советского человека, они его создали. Мало того, это было такое программирование на очень таком мощном уровне, и мало того, они сделали советского человека самовоспроизводящимся.
1: А что это за человек? Признаки?
0: Признаки? Ну, во-первых, это человек инфантильный. То есть, который никогда, ну, за малым исключением, он не будет пытаться менять. То есть, если даже ему что-то не нравится, он не будет пытаться менять то, что ему не нравится, он будет пытаться под это подстроиться. Это один признак, да. Ну, вот я так сейчас, конечно, импровизирую, потому что я не готов прямо так вот сразу, как бывалые философы, выдать сразу все там 5-6 признаков. Но вот это вот один из самых главных. Второе – это то, что... Он всегда перекладывает решение на кого-то другого. Большой шум вокруг фигуры Сталина. Да, на самом деле людям просто перестала нравиться наша жизнь, но они не собираются ее исправлять и не хотят, чтобы пришел большой добрый дядя с автоматом в руках и вот этих всех нехороших людей покарал. Собирали подписи против памятника Сталина в 2005 году.
1: А где его хотели
0: около
1: поставить?
0: Мэрии. Ну, его хотели в Красноярске поставить. И мы стояли около мэрии и собирали эти подписи. Кто-то подходил, подписывал, кто-то подходил, не подписывал. И вот те, кто не подписывал, они говорят, где подписаться за памятник Сталину. И мы не спрашивали, а зачем вам нужен Сталин? Все до одного говорили, показывая на мэрию, говорят, вот он бы пришел, вот этих вот бы всех бы расстрелял. Это происходит из-за мифа, созданного в значительной степени, ну, двумя факторами. Во-первых, 20-м съездом, на котором шум стоял вокруг номенклатуры перебитой, да, там отправленной лагеря. И все говорили, вот там Постышев, вот там Тухачевский, вот там еще кто-нибудь. В то время как на самом деле эти люди были какие-то жалкие проценты от общего количества. Ну, даже если брать только 37-38, не брать, допустим, там раскулачивание и депортации, даже

0: Если от этих только взять, то это будет ничтожный совершенно процент. Но шума от них было столько, что до сих пор люди уверены, что вот каких-то начальников карали. Это во-первых. Во-вторых, самый большой террор, он был интересно устроен. Это был такой айсберг, вот 37-38 года я имею в виду, который запомнился людям, потому что остальное как-то у них на периферии вообще. Вот все эти депортации, раскулачивание, это все на периферии. Вот людей связано репрессия 37-м годом. Это неправильно, но это так в головах. А сам 37-й, это 38-й год, большой террор был устроен так. Это айсберг на верхушке, надводная часть. Это шумные процессы, причем над какими-то большими и маленькими начальниками. Даже была директива организовать публичные процессы по 2-3 в каждом регионе. И это было выполнено. У нас в Красноярске прошли такие процессы, которые там в газетах расстрелять гадов. И причем действительно расстреляли там первого секретаря райкома партии, тогда людей, которые по праву ненавидели. То есть они действительно там много чего творили, но их расстреляли не за это. И вот эта вот верхняя часть, она запомнилась. А подводные части айсберга люди просто исчезали. И о них там никто ничего, и это были самые обычные люди, но это вот подводная часть айсберга, она и составляла, собственно, основную массу, 90% даже больше, от репрессированных. Но они вот считали, что это щепки, которые летят, хотя было строго наоборот. Вот эта вот номенклатура, это были щепки, которые летели при всех этих массовых репрессиях, потому что была создана такая система, когда сводить счеты, в том числе и наверху, оказалось очень легко. И вот эта вот картинка сверху запомнилась, а картинка снизу, она не отложилась. Еще одна черта советского человека, что соотношение государства и его самого. Вот есть великое всемогущее государство, которое нельзя даже вообще и мысленно оскорбить. То есть это какое-то, ну, что-то такое сакраментальное. Вот я когда говорил о советской матрице, это вот оно туда и включается.
1: Не то, что
0: в нормальном обществе государственные деятели – это просто нанятый менеджмент. Вот мы их наняли, мы им платим. Если они делают не то, что мы хотим, то мы их снимаем, смещаем, заменяем другими. Все. То есть вот когда в головах людей, и если в головах людей эта точка зрения когда-нибудь, я не говорю победит, хотя бы проснется, вот, тогда они будут на все эти вещи смотреть другие. А так, когда, значит, царь и бог, и все, вот, и все это государство. Если это такая точка зрения, характерная, кстати, для советского человека очень, ну, и мы никогда не выберемся тогда до тех пор.
1: В общем, нет перспективы без правильного отношения к своему прошлому, особенно к такому трагическому, как эпоха сталинизма, даже у поколения, которое родилось уже после Советского Союза, все равно.
0: Да.
1: А вот потомки не репрессированных, а потомки тех, кто участвовал в работе репрессивной машины, они занимаются родословными поисками, обращаются ли они к вам?
0: Бывает такое, да. И такое тоже бывает. И мы им тоже подсказываем, где искать, куда обращаться, само собой.
2: Кажется, у нас довольно много семей, где были и те, и другие.
0: Да.
2: Их же полно просто.
0: И вот замечательный совершенно пример. Так вот в поселке Тугач Красноярского края, но это на самом юге, на самом юго-востоке, на границе уже с Монголией. Там сначала был поставлен памятник жертвам политических репрессий. Там подготовлена книга памяти районная. Сейчас там открыт музей под открытым небом. И какие-то указатели, где кладбище лагерное. Кто эту работу начал? Эту работу начала учительница, у которой отец был в этом самом лагере, начальник БУР, это барак усиленного режима. Ну, то есть это тюрьма в тюрьме. Замуж она вышла за сына немца, трудармейца, который вот именно в этом же лагере. Как поселок образовался, когда лагерь закрыли в 56-м году, и там, ну, те, кто работали в охране, они там остались, потому что стал создаваться леспромхоз на базе этого лагеря. Вот. И те люди, которые там, во-первых, немцы, которым не было куда податься, так сказать, их по Волжье обратно не пускали, и они там осели. Потом многие люди там отбывали послелагерную ссылку, ну и как-то тоже зацепились, построили дома, переженились друг на друга. Вот эти вот дети заключенных на детях охранников. Ну, там всякие одиозные личности, которые какие-то были, конечно, но они там долго не удержались. Ну и сейчас там все они вот уже вот породнились, и у них там дети, и внуки, и так далее. И они все совместно пришли к единому какому-то пониманию, которое, кстати говоря, тоже вот устаканилось. Я там был на горячем горячих спорах и тоже их даже разводил. Одни говорят, да не было там в Тугаче никогда никаких политических заключенных. И я же вон там, я там в 52-м году пацаном бегал, одни уголовники были. А другие говорят, да здесь там одни политические заключенные были. Истина, если не посередине, но между. Потому что в этом лагпункте, ну и в Краслаге вообще, начиная там с 1938 года и примерно по 1950-е, действительно большинство составляли политические заключенные. Особенно в конце 30-х, начале 40-х. И начиная с 1950 года, там, когда были созданы особые лагеря для политических, то есть всех политиков вывезли в Тайшетлаг, там в Озерлаг, в Степлаг, и в Тугаче действительно не осталось никаких политических. То есть правые и те, и другие. Когда я им это объяснил, они сказали, ну да, действительно. А там, ну, как, представьте себе, когда человек говорит, да не было тут никаких политических, тут же сидит женщина, у которой отец по 1958 сидел в этом самом Тугаче. Они, конечно, они не могли найти общего языка, но потом, благодаря вот этому, они просто нашли. Сейчас у них как-то, так сказать, мир настал.
1: Вы слушали третью передачу памяти Алексея Андреевича Бабия. Ее подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. В сквере на пересечении Загородного проспекта и Верейской улицы открыли памятник воспитателю детского сада. Автор монумента Евгений Крылов. Установить памятник предложил петербуржец Виктор Бейлин. Его супруга Софья пережила блокаду, а после на протяжении 40 лет работала воспитательницей. Именно ее образ увековечен в скульптуре. Пространство вокруг памятника благоустроили. Здесь появились мощеная площадка, дорожки, газоны, урны и скамейки. Работы выполнены комитетом по благоустройству по поручению губернатора Александра Беглова. В Московском государственном университете имени Ломоносова подвели итоги всероссийских профессиональных конкурсов Министерства просвещения. Одной из лучших стала воспитатель детского сада номер 30 Приморского района Петербурга Марина Морева. Педагог школы номер 211 Фрунзенского района Мария Богатырева стала призером конкурса «Первый учитель». Петербургские школьники стали призерами 4-го Всероссийского детского экологического форума в Магнитогорске. Ребята отличились в номинации «Лучший проект по очистке водных объектов». Команда из 10 человек презентовала проект «Зеленые спасатели». Разработка направлена на оздоровление экосистемы Большого Нижнего Суздальского озера с помощью растений, которые очищают воду естественным способом. Петербург представил программы активного долголетия на форуме «Старшее поколение в День пожилых людей». Вице-губернатор Наталья Чечина вручила благодарности участникам шоу группы «Поколение Суперстар», а также победителям спартакиады пенсионеров России в Пензе. Форум «Старшее поколение» посетили около 4000 человек. Участие в дискуссиях приняли специалисты из 11 регионов России и Беларуси. Гости форума посетили ярмарку трудоустройства, фестиваль «Серебряный возраст», творческие мастер-классы и спортивные занятия, а также проверили свое здоровье. В Петербурге появятся 4 новых общегородских серебряных центра. Они будут расположены в Приморском, Невском, Красносельском и Красногвардейском районах. По словам начальника сектора по сопровождению государственной программы «Социальная поддержка граждан Санкт-Петербурга» в Комитете по социальной политике Сергея Кузина, в таких центрах будут работать комнаты психологической реабилитации, бассейны, комнаты здоровья и комнаты спортивной подготовки. На сегодняшний день сеть комплексных центров социального обслуживания охватывает все 18 районов города. На базе центров работают 47 площадок и более 400 клубов по интересам. В них есть пространство для творчества, досуга, здорового образа жизни и образования. Центры будут доступны абсолютно для всех. Они создавались с целью, чтобы каждый житель Петербурга, который достигает серебряного возраста, имел возможность выбора и мог посещать любой из центров. Задача проекта – вовлечь как можно больше граждан серебряного возраста в программу активного долголетия, предоставить им возможность получать соответствующие услуги, поделился Сергей Кузин. В настоящее время услуги в районных центрах получают порядка 30 тысяч горожан старшего поколения. В Петербурге проживает более 1,5 миллиона человек серебряного возраста, что составляет 26% населения нашего города. Вечером 1 октября в особняке Миллера на Исаакиевской площади возник пожар. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 2 часа ночи. К 8 часам утра МЧС Петербурга понизило ранг возгорания до номера 1. Нежилое здание является объектом культурного наследия и находится в собственности частной организации. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, в течение последних 3 лет к владельцам здания не возникало серьезных претензий. Замечания инспекторов касались только необходимости помывки фасада. При этом в текущем году собственник приступил к работам по сохранению памятника архитектуры. Их планировалось завершить в следующем году. Для оперативного реагирования на последствия происшествия администрация Адмиралтейского района совместно с жилищным комитетом Государственной жилищной инспекции и комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности организовала специальный штаб. Его задача – оказать помощь жителям, обеспечить уборку прилегающих территорий и при необходимости организовать временное размещение и горячее питание для жильцов соседних домов. 2 октября отмечается День метростроителя. К ветеранам отрасли и действующим сотрудникам обратился губернатор Петербурга Александр Беглов. Строительство метро в Петербурге – призвание высокопрофессиональных, ответственных, преданных делу людей. Наш метрополитен – одно из самых технологически сложных подземных сооружений в мире. Каждый объект, каждый километр тоннеля – это результат высочайшей инженерной мысли, ювелирной точности и колоссального труда метростроителей, подчеркнул губернатор. На сегодняшний день город набрал принципиально иные и опережающие темпы строительства подземки. Губернатор поблагодарил метростроителей, проектировщиков и всех, кто выпускает проходческую технику, за вклад в развитие города. Новый газопровод свяжет Василеостровский и Приморский районы Петербурга. Участок строят под Невской губой. Строители начали прокладывать тоннели в районе Лахтинской гавани. Это финальный этап создания кольцевой схемы газоснабжения Петербурга. Новый газопровод строят для увеличения мощности на Васильевском острове и подключения новых потребителей намывных территорий, в том числе энергетических и промышленных объектов. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев. Специалисты используют технологии закрытой проходки, как при бурении метро. Контакта с водой не будет, мы идем под дном Финского залива не в воде, а в грунте. То есть у нас от дна 14 метров, там воды нет, отметил технический директор компании-подрядчика Игорь Кольцов. В акватории Финского залива подготовили приемный котлован. В нем соединят северную и южную части перехода. Полностью завершить проект планируют в конце следующего года. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов. В субботу 3 октября небольшая облачность без осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 4 октября будет облачно, без осадков. Температура плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, в субботу без осадков плюс 15, плюс 17. В воскресенье также без осадков плюс 13, плюс 15. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 12 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилась в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Андрей Борисович Шишкин, научный директор исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме. Андрей Борисович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы говорим о Вячеславе Иванове, об исследованиях его творчества, о том, что можно назвать иванововедением. У нас были на радиопрограммы и о Серебряном веке, и об Иванове, о символизме. Сегодня мы поговорим в такой исследовательской оптике. Чем интересен символизм Иванова, творчество Иванова сегодня исследователям, читателям? Что происходит в иванововедении последние годы, может быть, десятилетия, а может, прямо сейчас, да, и в ближайшее время, что произойдет, что может привлекать внимание наших радиослушателей и тех, кто непосредственно занимается литературным творчеством, тех, кто занимается исследованием литературы, поэзии и так далее. Андрей Борисович, давайте начнем, может быть, с истории, с того, как Вячеслав Иванов открывался исследователю, как Вячеслав Иванов открывался читателю, советскому читателю, зарубежному. Вот мне кажется, что эта тема малоизвестна как простому радиослушателю, так и некоторым ученым. Мне кажется, это было бы интересно, в том числе из ваших уст, как одного из ведущих исследователей, я не побоюсь этого слова, творчества поэта.
2: Спасибо. Я буду говорить и подсматривать в сайт, который для всех открыт. Его адрес латинское «В», маленькая черточка, Иванов, «В» обычное, простое, Иванов.it. И тут есть такие вот графа события. И тут начинается история изучения с середины века после смерти Вячеслава и его друзей, после смерти Степуна, очень крупного мыслителя, филолога, журналиста и большого ученого. Ну вот даты столетия со дня рождения, 1966 год, в Йейле, одном из важнейших университетов Соединенных Штатов Америки, пишет на полях программы поэт Алексей Сранит. Аудитория была полна. Академия в честь Вячеслава Иванова. Такого-то числа исполнилось 100 лет, и вот Йельский университет устраивает торжественную академию в честь поэта в таком-то холле, да. Вступительное слово говорит заведующий кафедрой Виктор Эрлих. С закладом о поэзии Иванова выступит академик Алексис Ранит. Алексис Ранит в полях программы пишет, аудитория была полна. Профессор Эрлих говорил с большим подъемом. А еще была часть музыкальная под руководством впоследствии теперь уже известного ивановеда Дениса Николаевича Мицкевича. Хор очень стильно исполнил музыкальные номера литургической музыки. Моя лекция — это дополненный вариант статьи из нового журнала. Это было в Йейле. А в Петербурге, нет, в тогдашнем Ленинграде, собрались ученики Вячеслава Иванова. Их, а слава богу, тогда было трое. Первый — это мой профессор Ленинградского университета Виктор Андроникович Мануилов, ученик Иванова в Баку. И еще двое из Баку. Альтман и Миллиор. Миллиор была профессором античной филологии где-то подальше от Ленинграда. И вот они устроили тоже академию на квартире профессора Мануилова, не так далеко от Московского вокзала. И вот на самом деле был Мануилов, который еще в годы 70-е, 60-е, 70-е, начало 80-х в свободной манере рассказывал свои воспоминания о Вячеславе Иванове в разных местах, в Ленинграде, ну и также на дому. Вот я помню встречу у нас на Большом проспекте, где ныне здравствующие коллеги, которые получили большие какие-то положения в Академии наук, с интересом слушали.
1: А как воспринимались эти рассказы? Дело в том, что, насколько я понимаю, все-таки Вячеслав Иванов — это не такой, скажем так, не каноничный для советского времени поэт. Как это воспринималось публикой, и как на это смотрели люди, которые могли оберегать советскую власть?
2: А вы знаете, все-таки времена были тогда, ну, не то что либеральные, но вегетарианские. Говорили о Цветаевой, устраивали вечера об иммигрантских поэтах, это было тогда разрешено. Нет, и это интерес как-то даже поднимало, я бы сказал.
1: А вот эти две точки, о которых вы говорите, это точка в Ленинграде, точка в Соединенных Штатах Америки, когда они встретились или начали общаться?
2: Значит, смотрите, пойдем тогда строго по хронологии, в которой я, правда, могу ошибиться. Следствием конференции в Йейле стала первая конференция, тоже в Йейле, посвященная Вячеславу Иванову уже через 20-летие, в начале годов 80-х. И в сайте представлена книга, которая называется «Вячеслав Иванов. Poet, critic and philosopher». Поэт, критик и философ. Превосходная книга, она вышла позднее, лет через 5 после конференции в издательстве Йельского университета. И здесь такие основополагающие статьи. Открывается, кстати, книга, эссе Сергея Сергеевича Аверинцева, за которым идут классики американской славистики Марков, Станкевич, Климов, Лаурин Нельсон, Рене Велик, особенно, конечно, Мальмстед и тот же Раннит. Вот уже, собственно, первая встреча, да? Книга, коллеги американские узнали о первопроходческих, совершенно особенных статьях Сергея Сергеевича Аверинцева. Его поставили в самое начало, вот честь им и слава. И после этого конференция лет через 5 произошла в Риме, на которой как раз должен был участвовать Виктор Андроникович Манудов, но как-то он уже был старый, ему не хотелось заниматься сложными подготовками к путешествию. И там встретились русисты, которые недавно оказались на Западе, Эткинс в том числе. И эта конференция была особенная, потому что в конце ее всех участников принял на официальной частной аудиенции папа Иоанн Павел II, который также произнес речь, процитировав известную формулу Вячеслава Иванова о двух легких. В двух словах, это формула, которая стала всемирно известной. Говорит это о том, что христианство, истинное христианство, полное христианство, полноценное христианство, не может отрицать правой или левой части. Она должна соединять и западную христианскую традицию, и восточную христианскую традицию. Когда только одна традиция себя отграживает от другой, это есть болезнь, неполноценность, все равно, что дышать одним легким вместо двух.
1: Прозвучало имя Сергея Сергеевича Аверинцева. Это не совсем ленинградская история, да, это московская история. Тогда получается, что и в Москве была тоже какой-то точка или какой-то центр, или, может быть, круг, может быть, какое-то общество, которое также интересовалось Ивановым, да. Ну, по крайней мере, в лице Аверинцева, но, наверное, каких-то его друзей.
2: В Москве здравствовал Алексей Федорович Лосев. В Москве, в Московской Ленинской библиотеке, можно было прийти и взять в руки, без всякого спецхрана, оксфордское издание последней книги Иванова «Свет вечерний», о чем вспоминал и Сергей Сергеевич, и, кажется, Алексей Федорович. Так что вот через какой-то, как подземная река, она вышла на поверхность. Была подземная, потом вышла.
1: И, соответственно, вот с этого начинается активное, ну, может быть, поначалу не очень активное, да, но исследование творчества Иванова, да, его популяризация, с Аверинцева, а дальше уже потихоньку.
2: Да, потом уже, значит, после конференции Римской, к сожалению, ее материалы не изданы, были конференции в Гайдельберге, в Будапеште, в Женеве, затем снова в Риме. И на всех них принимал участие, в том числе почти непременным участником был Сергей Сергеевич Аверинцев и другие коллеги из России, и также из Америки и стран Европы. Необходимо упомянуть, конечно, Джона Мамстеда, его учеников, и в первую очередь надо, конечно, упомянуть тогда еще молодого Майкла Вахтеля, который после буквально 40 лет занятий, очень тщательных, очень серьезно фундированных архивных исследований, смог год назад выпустить в Columbia Press в Соединенных Штатах Америки замечательную, полную научную биографию Вячеслава Иванова. которая, кажется, имеет очень хорошую прессу. Отзывы вы можете найти на сайте Иванова. И успех. Я тоже думаю, что эта книга во многом сейчас повернет читателей, по крайней мере, читателей, которые могут читать по-английски, в сторону Вячеслава Ивановича.
1: А не могли бы вы кратко совсем рассказать собрание сочинения, да, брюссельском? Потому что это, мне кажется, такая значимая веха, и человек, который занимается Ивановым, обязан обращаться к этим. Знать, по крайней мере, да, я знаю истории, когда люди заказывали из Европы в Россию эти тома.
2: Ну, надо начать. Я боюсь, что я слишком много буду о нем говорить, потому что меня это как-то лично касается. Надо начать с названия этого издательства брюссельского, которое такое необычное, может быть, даже вызывающее. «Vie avec Dieu» — «Жизнь с Богом». Все это издательство, мне кажется, это некоторое чудо. Господа, друзья, коллеги. А они издали по тем временам полное собрание сочинений Владимира Соловьева, без которого жить нельзя. Это святые люди, я бы сказал. Сердце издательства. Елена Михайловна Поснова, дочь профессора богословия. С конца 40-х годов, кажется, начинает издательскую деятельность в Брюсселе. Обычно ставят вопрос о финансировании. А финансирует их кто? Финансирует их так называемый в народе отец Сало. Бельгия. Очень сложная ситуация послевоенная. На территории Бельгии лагеря перемещенных лиц. И там некоторые люди без гражданства, некоторые люди с разными гражданствами бедствуют, голодают. И вот соответствующий монах в длинной рясе с очень большими карманами ходит по крестьянам и говорит: вот надо помочь братьям, христианам, дайте сало. И он в свой широкий карман окорока засовывает и приходит и раздает. Ну, а когда заканчиваются такие тяжелые времена, он говорит: ну, надо братьям христианам помочь, вот дайте там 100 франков. И жертвует на издательство, которое издает священное писание, книги религиозного характера. Также, кстати, ведет радиопередачи. Ну и потом занимается вот серьезными вещами. Я упомянул Соловьева, и оно уже стало с начала годов 70-х издавать. Было задумано полное собрание сочинений Вячеслава Иванова. На самом деле оно остановилось на томе четвертом. Кажется, если не ошибусь, тираж около 3000 был. Ну, многое пропало, конечно. Но рассылали оттуда, естественно, бесплатно. Попросят какой-то семинария. Вот я знаю, что Смоленская семинария, скажем, получила все 4 тома в свое время, да? К сожалению, издательство закрылось по какому-то решению Ватикана еще в прошлом веке.
1: Вы упомянули о том, что было какое-то ваше участие, да, в подготовке этого?
2: Ну, мне пришлось, к счастью, съездить дважды, когда том 4 готовился. Набор делался в самом издательстве, но потом еще мне пришлось съездить в Брюссель, где я смог познакомиться с Ириной Михайловной и с двумя отцами. Глава издательства был очень почтенный, тогда пожилой монах, отец Антоний Ильц. Второй монах был Козина. И вот они втроем смогли издавать, распространять, чтобы послать книгу. Они ехали из Бельгии во Францию, было дешевле. Они старались любую копеечку экономить. Вот они таким образом сохраняли тот кусок старой России, который иначе был бы обречен на исчезновение. Мало этого, мы потом коснемся некоторых наших новых изданий, в том числе новейшей серии «Встречные течения между Россией и Европой», они были в контакте с парижскими русскими кругами. И вот некоторым чудом князь Петр Волконский передал Ирине Михайловне Басновой, узнавши, что та издает Соловьева, передал переписку своей матери, княгини Елизаветы Волконской, с Владимиром Соловьевым. Письма Соловьева включены в собрание сочинений «Брюссельское», а вот письма самой Елизаветы мы печатаем сейчас в нашем новейшем издании, о котором, может быть, мы еще потом поговорим. То есть некоторым чудом эти драгоценные материалы, которые, скорее всего, обречены на полное исчезновение, они стали нашим достоянием благодаря усилиям, репутации трудам Ирины Михайловны Пасновой.
1: Я бы хотел обратиться к вам персональным вопросом. Вы занимаетесь Вячеславом Ивановым уже много лет. Не могли бы вы рассказать, что вас в первую очередь заинтересовало в Иванове, как он вас покорил, и что все эти годы вас в его личности, в его творчестве беспокоило? Вы сказали, что Вячеслав Иванов – поэт, философ, критик, конференция, название книги, многогранная личность. Что было важно для вас и что продолжает оставаться важным для вас?
2: Сложный вопрос. Он никогда не банален. Возвращаешься к его строке и видишь за его строкой еще другой пласт, третий пласт, четвертый пласт. Он продолжает удивлять. Он поэт большого роста. Он поэт-мистик, но без дурного мистицизма. Он ставит большие задачи. Он ставит задачи теургии, преображения мира. При этом он очень реалистичен, он очень крепко стоит на земле. Ну, в том числе в личной жизни, скажем, он никогда не боялся торговаться, если приходилось платить за гостиницу. Он очень твердо стоял в эпоху фашизма, когда почти все присягали фашистской власти, он смог от этого отказаться. Он просто очень интересный человек в том страшном 20 веке, который миновал.
1: Давайте вернемся тогда к исследователям. Да, исследования десятилетия шли. 90-е годы. Был ли какой-то всплеск интереса к Иванову именно в 90-е, как и другим философам? К Лосеву, которого начали сдавать активно, например, Флоренский.
2: Я могу говорить о том, как все это видится в Италии. Угу. То, что в России, я, к сожалению, не так хорошо знаю. В Италии, как говорится, Дио и Чезаре, царь и Вок и Цезарь, до ныне это отец Павел Флоренский. Его имя всех завораживает, ему посвящаются конференции. Вот сейчас, через несколько месяцев, откроется выставка где-то на севере Италии. Кандинский, как его интерпретирует Флоренский. Вот, вот такой поворот. И это сразу, вот этот поворот даст выставке интерес. Это волшебное имя. С Флоренским Иванову в Италии трудно тягаться. Но примечательно, что мои коллеги из Итальянской академии, ну, как бы никто из них, ну, по крайней мере, я могу назвать с десяток ученых, которые то издали небольшую книгу о Вячеславе.
1: Насколько мне известно, да, выходили сборники, посвященные Вячеславу Иванову. То, что у нас, как говорится, в народе говорят «Ивановский сборник», а Вячеслав Иванов — исследование материала, эти сборники выходят до сих пор. Не могли бы вы нам рассказать о последних самых сборниках? Что там наиболее интересно, что наиболее важно?
2: Собственно, материалы исследования, на самом деле, стали выходить совсем недавно, с 2010 года. Их вышло числом 4, из них последний вышел в 2024 году, в конце 2024 года в Москве. Большой сборник, ну что под него сказать? Мне кажется, что там самая интересная статья коллеги, который лично знал Ольгу Шор, которая была не просто другом, а биографом, издателем поэта. И лично знал сына поэта Дмитрия Вячеславовича. Автор этот, Василий Рудич, предложил большую статью, около 100 страниц, о Вячеславе Иванове в Баку, о его особенных педагогических идеях, концепциях и деятельности. И очень, я бы сказал, замечательная живая статья, где автор себе позволяет размышлять, делать гипотезы. Ну, вот так. А это четвертый номер серии материала исследования. Кроме этого, выходили с 1986 года Йейл до конца 10-х годов сборники материала больших конференций международных. Предпоследняя конференция была в Иерусалиме, и вышел том большой в Москве в издательстве «Водолей». После нее в этом году, как бы юбилейном, сейчас 160 лет, была конференция в Пизе, и вот ее материалы должны появиться, если не ошибаюсь, до конца этого года, опять же, в Москве. Архив Вячеслава Иванова совершенно безбрежен, и делаются каждый раз какие-то крайне интересные находки, которые все-таки подтверждают некоторую уникальную позицию Вячеслава в истории культуры. Может быть, уникальность в том, что он или холоден, или горяч, он не тепел. Есть коллеги, которые на дух не переносят Вячеслава Ивановича и сообщают о нем какие-то крайне примечательные, чуть ли не антихристианские прилагательные. А другие, наоборот, в нем видят какого-то наставника жизни в той крайне сложной исторической ситуации, в какой он оказался.
1: В Петербурге проходил также круглый стол, посвященный Вячеславу Иванову, в Санкт-Петербургской духовной академии. По-моему, это был византийский кабинет, или как-то так он называется.
2: И материалы изданы, крайне интересно,
1: Там проводится круглый стол, и о Лосеве был круглый стол, и о других мыслителях русских. Хорошо, что это происходит и в том числе в России, и в Италии. Теперь мне хотелось бы перейти к, может быть, более широкой такой теме деятельности вашего центра. Выходят книги новые. Вы мне показывали перед нашей программой такое красивое издание «Встречных течений». Не могли бы вы немного рассказать об этом издании, о том, как оно готовилось, чему оно посвящено?
2: Это издание, сразу скажу, университетское. И оно отчасти продолжает серию, которую когда-то еще в том веке мы начали с коллегой Даниэлой Рицци в университете Трента. Серия называлась «Русско-итальянский архив». Всего вышло 13 номеров. Это внешнее, сугубо научное издание. Как правило, начинается или заканчивается книга какими-то описаниями архивов, то есть руководством к дальнейшим исследованиям. И неожиданно, несколько лет назад, оказалось возможным издавать эту серию совсем иначе, на других основаниях, у профессионального издателя. Издатель скорее ватиканский, чем итальянский, ибо он издает всякие благочестивые издания, историко-религиозные. Издательство называется «Valore Italiano», итальянская ценность, как бы вот так переводится. И для издателя очень важно дать в хорошем качестве иллюстрации то, что мы не могли себе позволить в нашей скромной университетской серии. Название «Встречные течения» — это прямая цитата из одного из текстов основателя сравнительной литературы в России, академика Веселовского, который старается всячески уйти от, скажем, терминов «влияние» или «диалог». Это даже такие очень сужающие термины. А вот «встречное течение», когда неизвестно, как пойдет течение направо-налево, может быть, остановится или, в всяком случае, приведет к каким-то совсем другим берегам, главное, к другим смыслам. Потому что подлинный диалог — это когда один другого не понимает. Понять друг друга — это почти невозможно, как вы знаете. И именно это происходит в культуре.
1: Какое созвучие получится, даже монолог, наверное.
2: Да. Как меняется смысл произведения, текста, картины, самого персонажа при перенесении из одного контекста в другое, из одного места в другое? Это как бы та формула, через которую мы стараемся увидеть разного рода явления. И второй номер в Петербурге, он заканчивается крайне полезной описью всех материалов, которые касаются Италии, которые хранятся в рукописном отделе Пушкинского дома. И там, конечно, более интересные лица не великие, как там, скажем, Гарибальди, а малоизвестные. Вот через малоизвестных тут-то последующие коллеги смогут сделать какие-то интересные открытия. Второй номер вышел в 24-м году. Сейчас, несколько месяцев назад, вышел номер третий. В третьем номере, может быть, интересно два блока. Первый блок — это новые неизвестные материалы о княгине Волконской, Зинаиде Волконской, еще в России и в Италии. Там статьи на русском, итальянском языке и, кажется, французском. Найдено крайне интересное письмо Волконской, кажется, к одному польскому священнику в памятной 1849 год, когда в Риме революция, папа бежит из Рима чуть ли не в карете в Волконской, в Гаэту. И Волконский рассказывает о всей этой ситуации, крайне взволнованно, большое интересное письмо по-французски. Дальше молодая коллега получила в своем распоряжении материалы из одного церковного архива, рисующие деятельность уже совсем старенькой Волконской. Она страшно стала набожной и яростной католичкой, как она существовала, что, какие у нее были сложные проекты, и как она, увы, ссорилась со своими ближайшими клирикальными друзьями. И третий момент — это записи Шеверева о Волконское время, крайне интересные. Это публикация на русском языке моей коллеги Кристины Ланда. Это первый блок. Второй блок вокруг другой части семьи Волконской. Это прямые потомки большого человека, Сергея Волконского, декабриста. У него четверо внуков. Всем известный бывший директор императорских театров Сергей Волконский, старший брат, два младших брата, Петр и Александр.
1: Интересно, что в итальянской науке звучит слово относительно русской культуры. Русской культуре много посвящается. И вы говорили о Флоренском, о том, что сейчас ему тоже много исследований проходит. В целом, русистика в Италии, как бы вы могли ее охарактеризовать?
2: Я вижу, что среди французской, немецкой, польской, немецкой славистики, пожалуй, одно из ведущих мест в итальянской. Хотя бы просто чисто количественно. 7 или 8 журналов продолжают выходить. Один журнал называется «Россика Романа». Другой журнал, который совсем недавно стал издаваться в Неаполе, называется «Сдвиг», по-русски «Сдвиг». Но он посвящен в основном формалистам. Очень серьезные временные университетские журналы выходят в Триесте. Это как бы своя школа, отдельная школа. Продолжает выходить журнал «Европа Ориенталис». Ему уже больше 30 лет. Каждый год выходит. И самый главный журнал итальянских славистов называется «Студи славистичи». Это как бы вот по всем самым правилам. Эта коллегия меняется каждые 4 года. Статьи проходят только после отзыва позитивного 2 рецензентов. Книга идет в печать. Кстати, бедные редакторы сверхзаняты, потому что им поступает в год около 400 предложений, из которых они выбирают на меньше 50. И дает среди принятых языков, конечно, один из первых русский. Вот одним из постоянных авторов журнала «Студия славистича» является Борис Андреевич Успенский.
1: Давайте теперь поговорим о ближайших планах, перспективах того, что будет издаваться в ближайшее время в Ивановедении. Какие-то, может быть, вы знаете, что планируется, книги или сборники, или проекты. Могли бы вам рассказать, чего ждать ученому и читателю в ближайшие годы?
2: Я думаю, что мы достаточно поговорили про, собственно, издание научное. А вот хорошо бы, конечно, издать сами тексты в корректном, в современном научном исполнении. Ближайший проект — это издать книгу, которую сам автор хотел публиковать отдельно. Это «Римский дневник» 1944 года, который написал Вячеслав Иванов. Написал он его в самом трагическом годе истории Вечного Города. О чем? Я боюсь нашим слушателям, да и самим итальянцам, почти неизвестно. Современные историки называют события осени 43-го «смерть нации». Вот как увидел ту ситуацию в своем дневнике священник богослов Буонаюти. «С каждым днем яснее ощущается, в какую гибельную бездну низвергнута коллективная жизнь нации. Думается, что катастрофа итальянского духа, итальянской политики столь безмерна, что ей нельзя найти сравнение ни в какую эпоху, даже самую драматическую, долгой тысячелетней истории державного города на Тибре, где, казалось, сама Одиссея народа нашла свой символ и свое итоговое завершение. Другой писатель, Корадо Ольваро, публиковал в конце уже 44 года следующее. «Монархия бросила страну на произвол судьбы в час смертельной опасности. Фашизм предстал в своем истинном обличии. Шайка хищников, которые нанесли ей смертельный удар. Страна им перестала быть полезной, они ее бросили на произвол судьбы. Лишенная всякого руководства, армия рассеялась и перестала существовать». И вот Рим оккупируют нацисты 10 сентября 43 года. Окончание года еще более зловещее. И вот как раз в этот момент, 1 января 44 года, Вячеслав начинает писать свой поэтический дневник, который не есть... Вот все то, что мы читали, он видит наоборот. Он видит бездну, в которой оказалась страна и нация, но он видит и некоторую возможность этого преодоления. Он, кажется, единственный из всех поэтов, которые тогда были в Риме, который не видит это как полный коллапс. И вот этот дневник тем самым крайне интересен. Читать его не так легко. Надо, конечно, его издать с соответствующими историческими экскурсами.
1: Интересно, что Вячеслав Иванов переживает несколько коллапсов таких в жизни. И что же он пишет? Как он воспринимает это все?
2: Ответ в стихах начала года и конца года. Я думаю, что к стихам конца года, может быть, я прямо сейчас и обращусь. Рим освобожден союзниками 5 июня. Да, освобождение есть, но облака все еще сгущаются дальше, потому что Италия рассматривается как побежденная страна. Италия теряет суверенитет. И вместе с Италией еще другие страны. Теряет суверенитет также Бельгия. Теряет суверенитет также и Греция. И вот завершающее стихотворение «Тучи сгущаются». Предстоит воссоздание Европы. И вот каким оно будет? Этот контекст нужно иметь в виду, слушая, читая это стихотворение, написанное в Рождество 44 года. Начинается оно как бы с надеждой, но затем идут страшные строки. «И снова ты пред взором видящим, о, Вифлеемская звезда, встаешь над станом ненавидящим, и мир порочишь, как и тогда. А мы рукою окровавленной земле куем железный мир. Стоит окуренный и вославленный на месте Скинии кумир. Но твой маяк с высот не сдвинется, не достигнет их океан, когда на приступ небо вскинется из бездн морских левиафан. Равниной мертвых вод уляжется изнеможденный легион, и человечеству покажется, что все былое смутный сон, и бесноватый успокоится от судорог небытия, когда навек очам откроется одна действительность твоя». Вот это вот «земле куем железный мир, рукою окровавленной» — это конкретная ситуация очень опасного наступающего 45-го года.
1: Такое трагичное ощущение, ощущение чего-то очистительного. Левиафан, легион, вот эти мрачные образы, за которыми как будто бы скрывается какой-то очистительный свет. Да, у меня такое впечатление сложилось от вашего чтения.
2: И, может быть, в том же, как бы, того же рода восхождения, нисхождения, в том же сборнике, в той же книге, обращенная к десятилетию смерти Андрея Белого. Смерть Белого замечательно прокомментировала Цветаева в журнале «Современные записки», где ей пришла идея посмертия поэта. Она рассказывает о панихиде в парижском Сергиевом подворье. православные проводы сожженного, так она пишет в статье в этом замечательном журнале. А Вячеслав, он уже сотрудничал и получал все номера современных записок лучшего журнала русской эмиграции. Вот он пишет в августе 44 года такой текст. «Под знаком Девы солнце парит, зной пышет яростней, чем лев. Спрячь голову, стрелой ударит любовь небесная или гнев. Был небу мил, кто дали мерил, кометным бегом и сгорел. Кто золотому блеску верил, поэт, и пал от жарких стрел. В бесстенный полдень сколько милых теней глядятся через смерть, и сколько глаз в твоих светилах сверкнет полуночная твердь, и сколько душ в огнях падучих мгновенно и промелькнет привет, угаснет пламень искр летучих, начальный не померкнет свет. Но лишь в нетварном убеленье земля завидит свой

0: золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Это как бы Иванов цитирует. И завершается стихотворение это, стоит дата, 5 августа 44 года. 5 августа – это римский праздник святой Марии Снежной. По преданию базилики Санта Мария Маджора, Пресвятая Дева определила размеры будущей церкви знамением снега, которое выпало на холме в ночь на 5 августа 352 года. То есть судьба белого здесь включена в литургическое время вечного города, которое преодолевает смерть, ведет к преодолению. Таким образом, это одно из центральных мотивов, интенций символизма – преображение и преодоление.
1: Такое очень личное, близкое переживание, да, смерти белого для тех, кто помнит об их отношениях, да, в течение жизни. Это особенно переживается, да, это стихотворение. Да.
0: Здесь я должен сделать комментарий. Читатель ни в одном издании книги «Свет вечерний» текста, который я сейчас прочитал, не найдет. Дело в том, что это черновой вариант, который затем Иванов сильно переделал. И я бы сказал, переделал не к лучшему. Но вот в том издании, которое мы надеемся сделать когда-нибудь, мы его дадим отдельным текстом, наверное, в приложении. Как и некоторые другие тексты, которые были или не включены, или сильно изменены.
1: Я надеюсь, что этот замысел осуществится, и другие издания, другие книги об Иванове и о русской культуре будут издаваться. Я благодарю вас за то, что вы пришли, рассказали и об истории, и о актуальном состоянии Иванововедения, и не только Иванововедения. Мы говорили сегодня в студии с Андреем Борисовичем Шишкиным, научным директором исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме. Спасибо.
0: Спасибо.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Великом Новгороде завершена реставрация собора Деревеницкого монастыря. Братский хор Соловецкого монастыря дал концерты в Эфиопии. Об этих и других событиях более подробно. Завершена реставрация в Воскресенском соборе Деревеницкого монастыря в Великом Новгороде. Об этом сообщает Интерфакс. За 5 месяцев были восстановлены обрушившиеся и поврежденные купола, приведены в порядок кровля и кладка стен. Стоимость работ составила около 30 миллионов рублей. Деревеницкий монастырь известен с 1335 года, когда летопись упоминает о возведении каменной церкви Воскресения в Новгородской республике. В 1700 году в монастыре был возведен пятиглавый Воскресенский собор. В 1725 году севернее собора построили каменную церковь Успения Богородицы с большой трапезной палатой и колокольню. После революции службы в монастырских храмах прекратились. В годы Великой Отечественной войны памятники получили серьезные повреждения. Долгое время Воскресенский собор использовался как склад готовой продукции, находящегося поблизости завода стекловолокно. Согласно архивным документам, в 1964-72 годах в монастыре проводили комплексные ремонтно-восстановительные работы. Спустя 30 лет собор пришел в аварийное состояние. Братский хор Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря посетил Федеративную Демократическую Республику Эфиопия и принял участие в торжествах, посвященных празднованию воздвижения Креста Господня. Данный праздник отмечается в Эфиопии на общенациональном уровне. Вечером 26 сентября на центральной площади Аддис-Абебы прошло музыкальное шествие, в ходе которого хор Соловецкой обители исполнил духовные песнопения. Среди почетных участников торжеств на трибунах присутствовали предстоятель Эфиопской церкви святейший патриарх Абуна Матфий, предстоятель Маланкарской церкви Индии святейший католикос Василий Марфама Матфей III, представители государственной власти Эфиопии, дипломатического корпуса, а также иерархии, клирики Эфиопской и Маланкарской церквей и члены делегации из России. Общее число зрителей составило несколько десятков тысяч человек. Выступление хора Соловецкого монастыря транслировалось по центральным телеканалам Эфиопии. Утром 27 сентября братский хор Соловецкого монастыря пел в русском доме в Аддис-Абебе за богослужением праздника воздвижения Креста Господня. Богослужение совершил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан Игумнов. За богослужение молились настоятельница Марфа Мариинской обители Милосердия города Москвы, игуменья Елизавета Позднякова и проживающие в Эфиопии соотечественники. Вечером того же дня братский хор Соловецкого монастыря дал концерт в актовом зале действующего в Аддис-Абебе госпиталя Российского Красного Креста. На концерте присутствовали представитель посольства России в Эфиопии, пациенты и сотрудники госпиталя, соотечественники и многочисленные эфиопские гости. Визит певческого коллектива осуществлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, отдела внешних церковных связей Московского патриархата, посольства России в Эфиопии, Российского центра науки и культуры в Аддис-Абебе и автономной некоммерческой организации «Русские сезоны» в рамках мероприятий «Дней духовной культуры России в Эфиопии». 1 октября председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, находящийся с визитом в Грузии, посетил святые места на востоке страны. В сопровождении иерархов Грузинской православной церкви и клириков Русской православной церкви митрополит Антоний побывал в монастыре преподобного Давида Гориджийского. Обитель, основанная в VI столетии, сыграла важнейшую роль в распространении монашества на земле Иверии. Софии. Паломники из Русской Православной Церкви помолились на гробницах преподобных Давида и Дадо, поклонились мощам преподобномучеников отцов Гориджийских, пострадавших во время нашествия персидского шаха Аббаса I в XVII веке. Затем председатель отдела внешних церковных связей и его спутники посетили мужской монастырь Рождества Богородицы в Кочрете, где их встретил настоятель обители архимандрит Антоний Канделаки. Заключительным пунктом программы паломничества стал женский монастырь Бодби в честь равноапостольной Нины, просветительницы Иверии. Митрополит Антоний совершил молебен у гробницы святой в южном пределе Георгиевского соборного храма обители. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении Александра Кискачи, Сергея Баженного и камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучала вторая часть концерта для гобоя, фагота и оркестра «Соль мажор» Антонио Вивальди.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение», программа о церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Симонов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководитель координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми, а также Юлия Валерьевна Тугаринова, заведующая центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчик школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчик храма святых апостолов Петра и Павла при университете Герцена. Здравствуйте, дорогие гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Отец Дмитрий, пожалуй, у вас, наверное, единственный в своем роде храм в городе. На поверхностный взгляд может показаться, что раз при педагогическом университете, ну, там вот все студенты у вас собираются, молодежь, преподаватели. А у вас есть, оказывается, такая особенность совершенно редкая, даже для нашего времени, когда уже инклюзия, казалось бы, проникает во все сферы жизни. Что же за особенный такой у вас храм?
2: Действительно, в храме при РГПУ существует уже на протяжении 23 лет без малого община инвалидов по слуху. Это глухие и слабослышащие. Община стала формироваться в 2000 году. Как раз осенью 2000 года было совершено первое богослужение в сопровождении сурдоперевода, то есть с переводом на русский жестовый язык. И вот с тех пор регулярно совершаются богослужения и духовное кормление глухих и слабослышащих православных христиан в Санкт-Петербурге. У нас действительно пока единственный приход, где вот в таком объеме в Петербурге совершается богослужение с сурдопереводом и все прочие сопутствующие, соответственно, церковные просветительские мероприятия. А получилось так потому, что именно в этом здании в XIX веке императрица Мария Федоровна, супруга на тот момент покойного императора Павла I, открыла училище для глухих детей. То есть она его перенесла из Павловска в Петербург. И именно вот как раз в том самом корпусе, где находится храм, располагалось училище, где на полном пансионе дети жили, получали какие-то профессиональные навыки, получали образование и, соответственно, там же и молились, так как церковь была не отделена от государства, то вот был и свой храм.
1: И храм находился именно в этом помещении, в котором сейчас.
2: Да, совершенно верно. В середине XIX века произошел в корпусе пожар, его перестраивали, поэтому вот храм тот, каким мы его видим теперь, по крайней мере, внутреннее архитектурное устройство, остатки лепнины, это то, что было в XIX веке со второй половины уже. Начинают вот с 60-х годов. Тот храм, который был изначально, и, кстати говоря, он был освящен в честь апостола Павла. Мария Федоровна очень просила, любила, чтобы освящали храмы.
1: В Мариинской больнице.
2: Да, да, в честь ее небесного покровителя, ее любимого покойного супруга. А вот после перестройки уже храм освятили в честь апостолов Петра и Павла. В начале 20-х годов он был закрыт и использовался как актовый зал. По некоторой информации, которую пока мы не можем подтвердить, там была и библиотека какое-то время, потом опять актовый зал, школа глухих. Во время Второй мировой войны там был госпиталь. Последнюю треть 20 века это уже стал корпус ЛГПИ на тот момент, да, Ленинградского педагогического государственного института. И теперь уже корпус РГПУ. И вот этот храм, который исторически там был, вот в нем как раз и совершаются богослужения с сурдопереводом. Но я хочу сказать, что богослужения совершаются даже в большем объеме, чем это было в XIX веке, потому что участие жестовой речи или мимики, как тогда ее называли, было в значительно меньшей степени. Да? То есть там был минимум миниморум, там символ веры, отче наш, еще некоторые элементы. Вот. А мы сейчас переводим целиком богослужение от самого начала до конца на жестовый язык.
1: Отец Дмитрий, а вы-то как пришли к этому служению? Вы когда-то заканчивали педагогический институт и работали с людьми, которые плохо слышат? Или у вас кто-то в семье, может быть, и вам это было близко, вы уже знали жестовый язык? Как с вами случилось, что именно вот этим служением вы стали заниматься?
2: Ну, как не покажется парадоксальным, все не так интересно и красиво, как вы предполагаете. Дело в том, что когда только-только этот храм пытался открыться как храм, это было еще в самой середине 90-х, то есть там где-то 96-й год, когда только первая инициативная команда из преподавателей и студентов православных христиан обратились к ректору, чтобы это помещение переквалифицировали обратно в церковь. Именно тогда я, просто будучи молодым активным православным юношей, присоединился к этой общине. Был когда-то старостой там и алтарником на первой литургии был. И, собственно, там встретил свою будущую супругу, которая была студенткой и пришла петь в хор студенткой РГПУ. Потом я служил на протяжении 12 лет в храме Богоявления на Гутуевском острове. И вот в 2012 году меня просто назначили настоятелем, даже не имея в виду мое прошлое пребывание на этом приходе, а скорее молодежное служение, в котором я всегда был задействован. И служение глухим людям, оно просто легло на меня как послушание, потому что я это совсем сам не ожидал. Для меня мир неслышащих был так же непонятен, в общем, как и для большинства людей, которые не могут даже себе представить вообще, что это и как с этим можно, как преодолевать эти преграды, в том числе и коммуникативные, в первую очередь.
1: Коммуникативные, это в первую очередь, да. Проблема, да.
2: Поэтому я просто за послушание, то, что называется, ну, если Богу так угодно, значит, пусть так оно и будет.
1: Приход, как он сформировался? Так я понимаю, те годы, о которых вы рассказываете, это был молодежный приход, община Агапа, да?
2: Это община Агапа была в храме Богоявления на Гутуевском острове, а здесь мы просто, когда я был еще в Герцена, мы никак не назывались, это просто вот именовались по приходу. Да. Интересно, что именно тогда, когда я ушел в храм Богоявления, потому что меня руку положили в сандиакон, я получил указ там служить, именно тогда вот после моего ухода и организовали общину глухих, вот настоятель храма протоиерей Артемий Скрипкин. И я, собственно, пришел уже по факту организованной жизни. Мне уже передали в руки сформированную общину вот со своими там приоритетами, интересами и, в общем, с каким-то уже устроенным укладом. А мне нужно было как-то это все продолжать и по мере сил вливаться.
1: Школа жестового языка, когда она у вас появилась?
2: Школа жестового языка, уроки тишины у нас появилась 3 года назад. До этого тоже были курсы жестового языка, там были другие преподаватели, но все течет, все меняется. У нас периодически случались, ну, как это обычно, такая текучка, да, кто-то куда-то переезжает, кто-то, может быть, теряет интерес, кто-то хочет идти в другом направлении.
1: Преподаватели вы имеете в виду, да, которые у вас...
2: Не преподаватели, мы, более того, мы как раз 4 года назад где-то решили поменять в каком-то смысле концепцию и расстановку приоритетов, и как раз тогда у нас принципиально поменялось. И теперь у нас школа жестового языка, уроки тишины, она, с одной стороны, ставит задачу для всех желающих просто вот то, что называется, с нуля познакомиться с русским жестовым языком, вот освоить какие-то базовые знания, то есть возможность общаться с инвалидами по слуху. А дальше некое развитие, то есть, ну, как бы усовершенствование знаний, с одной стороны, и с другой стороны, направление, которое мы считаем крайне важным, это церковный сурдоперевод, перевод богослужения. Почему это для нас так важно? Потому что все-таки жизнь сложнее, чем хотелось бы, да, и такой статичности, ожидаемой многими людьми, все-таки не получается достичь, да, потому что всегда кто-то куда-то переезжает, кто-то женится, выходит замуж, кто-то, вот, как я уже сказал, да, начинает, ну, как-то терять интерес или просто не хватает времени и сил, ну, всякое бывает. И поэтому сурдопереводчики в церкви всегда на вес золота, это очень ценные кадры, поэтому мы видим очень важную составляющую. Учитывая то, что переводить богослужение можно, конечно, с какими-то минимальными знаниями, то есть, ну, калькировать русскую просто речь. Но это будет очень сложно для восприятия и, главной передачи того смысла богослужения. Церковный сурдоперевод довольно тяжел. Это все-таки очень специфический перевод, он отличается от обычного. С одной стороны. С другой стороны, для церковного сурдоперевода все-таки очень важно совершать это с сердцем открытым. То есть ты должен верить тому, во имя кого переводишь, и верить в то, что переводишь. В противном случае, в состоянии наемника там быть, то есть, когда не соотносишь себя с переводом, это путь тупиковый, который который так или иначе будет порождать, ну, простите, такой побочный эффект для самой церковной жизни, для отношений между людьми. Именно поэтому такое служение для нас кажется весьма-весьма важным. Это и позволяет нам внутри нашей общины, внутри нашего прихода иметь достаточное количество сурдопереводчиков, взаимозаменяемых, которые могли бы помогать и в наших каких-то там поездках, и в богослужении, и в том спектре деятельности, который у нас есть с одной стороны, а с другой стороны мы, конечно, надеемся всегда, что это некий потенциал, который будет помогать открываться новым приходам, где будет сурдоперевод хотя бы в таких вот разных частях города. И, собственно, сейчас можно сказать, что так и происходит. Потихонечку люди проявляют интерес. Здесь есть, конечно, очень серьезная специфика в том смысле, что организовать сурдоперевод только лишь недостаточно. Такой опыт уже был, в том числе и в Петербурге, и в некоторых других местах, когда просто был поставлен человек, который организовывал сурдоперевод. Но это не привело к какому-то созиданию общины глухих, не стало центром притяжения неслышащих людей, потому что все-таки для их мира очень важна внутренняя коммуникация, они очень едины друг с другом, и поэтому для них очень важно и все сопутствующие, в общем, исконно, можно сказать, церковные составляющие, да, то есть это общинная жизнь, это возможность иметь общение, общую трапезу после богослужения, это возможность делать какие-то дела вместе, это возможность совершать там паломничество и так далее.
1: Поскольку сейчас здесь рядом с нами профессионал, то, если вы позволите, отец Дмитрий, мы поговорим и с Юлией Валерьевной. 3 года уже существует школа, а вы пришли еще раньше, вы были в приходе храма или вы вливались как профессионал?
3: Я пришла в храм довольно давно, в 2014 году, пришла как раз на курсы жестового языка. Училась на этих курсах несколько лет. Прошло некоторое время перед тем, как я стала частью общины храма и начала переводить, и прошло еще несколько лет после того, как я уже почувствовала в себе силы и ответила на предложение отца Дмитрия начать преподавать, согласием, поняв, что мне есть чем поделиться. То есть можно сказать, что путь мой был довольно долгим.
1: Но, тем не менее, вы освоили жестовый язык не тогда, когда учились в институте, а позже, да?
3: Я пришла учить жестовый язык, когда училась на последнем курсе университета. Но после того, как я прошла курсы и уже ходила на работу, я решила, что хочу получить профессиональное образование, поэтому я еще училась в Межрегиональном центре реабилитации глухих в городе Павловск. Это одно из немногих учреждений вообще в нашей стране, где можно получить знания по специальности переводчик русского жестового языка и получить диплом. Потому что, конечно, курсы, которые мы предлагаем нашим потенциальным обучающимся, это курсы основы жестового языка, это базовая коммуникация. А профессия переводчик русского жестового языка, она предполагает гораздо более глубокие знания, не только касающиеся языка, но и психологии взаимодействия с глухими, в том числе и этика взаимодействия с глухими, и вопросы, касающиеся медицинских различных аспектов, потому что переводчик может работать в самых разных сферах. Но нужно понимать, конечно, что переводчики, которые служат для общины глухих и переводят, у них есть еще и большая работа относительно направления перевода именно церковного, потому что церковный перевод — это, конечно, узкая специализация, которая может быть развита на базе профессионального образования, но дополнительное время для этого требуется. Поэтому как раз у нас в храме мы уже несколько лет проводим курсы перевода литургии Иоанна Златоуста для того, чтобы поддержать людей, которые либо уже имеют диплом профессионального переводчика, либо прошли у нас курсы основы жестового языка, но есть у них желание служить глухим.
1: Юлия Валерьевна, насколько я поняла, неслышащие люди, они действительно особенные люди, у них повышенная чувствительность, тактильная, обонятельная, эмоциональная, может быть, даже я могу предположить, интуитивная. Так ли это? Какие открытия у вас были и сейчас, может быть, происходит, когда вы общаетесь с неслышащими людьми?
3: Знаете, я бы хотела такой случай рассказать о своей жизни. Когда я училась в колледже, я уже прошла курсы, я уже была знакома с глухими, у меня было много знакомых неслышащих. И одна из моих сокурсниц, которая только пришла учиться, у нее был первый опыт общения с неслышащими людьми, она сказала: знаете, глухие — это самые лучшие люди на Земле. Они такие открытые. А я тогда подумала: ну, дайте время. Потому что действительно, когда мы сталкиваемся с миром неслышащих, мы видим, что это люди очень открытые, люди очень ярких эмоций. Часто я слышу, что говорят: глухие такие красивые. Почему так? Потому что действительно действительно очень яркий эмоциональный фон. И это нас привлекает, особенно, ну, я про себя скажу, да, как северяне, мы довольно сдержанных эмоций люди, поэтому, конечно, люди глухие, они очень выделяются, для них эмоции очень важны. Поэтому они сами очень эмоциональные, очень хорошо и тонко чувствуют эмоции других людей. Да, действительно бывает, что приступаешь к переводу, чувствуешь себя расстроенным, стараешься этого не показывать, но обязательно кто-то подойдет, спросит, что случилось, постарается как-то поддержать. Да, очень тонко чувствуют эмоции часто. Почему? Потому что основной источник восприятия — зрительное восприятие. Поэтому все, что касается, например, тонирования речи, вот наши интонации у сообщества глухих, это, конечно, будет компенсироваться эмоциями, которые видимы. Поэтому эта разница есть. Но что касается того, что это самые лучшие люди на Земле, я бы хотела сказать, что глухие — это люди. В первую очередь. И нужно это понимать, приступая к служению, к переводу глухим. Потому что очень многие переводчики, которые начинают переводить, работать, они радуются дружелюбности, открытости. А потом могут возникать какие-то конфликтные ситуации, потому что все мы люди, и глухие, и слышащие. И вот такие ситуации, они могут человека разочаровывать. И вот так, загораясь очень ярко, человек может очень быстро погаснуть. Поэтому я бы, конечно, не говорила о том, что глухие люди совсем другие. Да, у них есть какие-то особенности, но вот я озвучила одну из них, в общении. Но всегда нужно помнить, что глухие — это люди, у них может быть разное настроение, у них могут быть разные жизненные ситуации, они могут реагировать совершенно по-разному, как и все люди, поэтому нужно быть готовым.
4: И поэтому не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться.
3: Да, да? Совершенно верно.
4: Юлия Валерьевна, а что из себя представляет программа вашей школы «Уроки тишины»?
3: Наша программа — это базовый курс, который адресован людям, которым нужно вступать в первоначальную коммуникацию с неслышащим человеком. Это общеупотребительная лексика, это такие тематические разделы, как знакомство, семья, спорт, школа и так далее. Всего мы примерно успеваем около 12 тем за курс разобрать, и я имею в виду лексически 12 тем. Помимо этого, мы работаем над грамматикой, потому что русский жестовый язык — это особая грамматическая система, это вообще отдельный язык, который, конечно, связан с русским словесным языком, но, тем не менее, он совершенно своеобразен, поэтому мы дополнительное внимание уделяем изучению грамматики. К нам на занятия приходят носители русского жестового языка. Мы проводим такие практические занятия, семинары вместе с ними. Но это, конечно, не сразу, это через несколько занятий, когда люди уже могут сами, я имею в виду учащихся, могут что-то говорить, да, не бояться. Программа рассчитана на 3,5 месяца. После нее мы приглашаем на курс продолжающих обучения. Это более такой углубленный курс, в котором мы еще больше работаем с носителем русского жестового языка для того, чтобы практиковать общение, потому что, как и в изучении любого языка, самое главное — это практика. И очень часто у людей есть такие барьеры, да, языковой барьер, вот как начать говорить. Легче начать говорить, когда рядом есть преподаватель, который поддерживает. Тогда первый опыт, он становится более легким. Помимо этого, мы всегда приглашаем всех наших учащихся на воскресную литургию, после которой у нас, хотя Дмитрий уже говорил, есть совместная трапеза, мероприятия культурные, когда можно общаться с глухими, да, непосредственно, уже самостоятельно. Наш курс, он, конечно, не предполагает, что мы обучаем профессиональных переводчиков. Мы даем людям возможность, да, инструмент общаться, и, как правило, это общение межличностное. К нам приходят на курсы родители, у которых родились глухие дети, к примеру, да, для того, чтобы родитель мог общаться с ребенком на его языке. К нам приходят соцработники, то есть не те люди, которые будут переводить, когда кто-то приходит в МФЦ, например, а когда человек сам может напрямую говорить. Дефектологи часто к нам сейчас стали приходить, будущие преподаватели, которые в том числе будут работать с неслышащими. То есть это курс, который не нацелен на то, чтобы готовить переводчиков для телевидения, но он, опять же, если люди захотят это когда-то делать, то он им поможет, например, когда они будут получать уже профессиональное образование, у них уже будут базовые знания, им будет это легче.
4: Да, тем более, что действительно сейчас это очень популярно, развито, и обучаются даже актеры, чтобы переводить у себя в театрах. Еще у вас в этой школе вы преподаете основы сопровождения слепо-глухонемых людей. Тогда это включает в себя именно преподавание основ, навыков общения, все-таки связанных с жестовым языком, или еще какие-то специфические медицинские, может быть, какие-то подходы к этому? Что это такое, ваши основы?
3: Вообще термин «слепоглухой» — это очень широкий термин, под которым мы обнаруживаем очень неоднородную группу людей. И, конечно, на наших курсах мы говорим о слепоглухих, для которых базовым способом общения остается жестовый язык. То есть это люди, у которых которых изначально, как правило, был нарушен слух, а затем они потеряли и зрение. Поэтому, когда они говорят, у них не возникает никаких сложностей. Они как использовали жестовый язык, так они его продолжают использовать. Но когда им нужно получить сообщение, они не могут считать жестовый язык обычным способом из-за нарушения зрения. Поэтому в общении со слепоглухими в переводе для них используется так называемый контактный способ перевода, дактильно-контактная жестовая речь, когда дактилируют, показывают буквы пальцевыми знаками прямо в руку человеку, то есть человек своей рукой, он считывает тактильно форму, конфигурацию руки, понимая, что это за буква. А некоторые слепоглухие, у них зрение достаточно сохранно для того, чтобы воспринимать еще и жесты сами по себе. Поэтому мы, когда обучаем наших учащихся жестовому языку и дактильной речи, говорим о том, что они могут использовать эти способы коммуникации в общении со слепоглухими. И когда у нас возникают совместные мероприятия, к примеру, то мы наших учащихся тоже приглашаем. Вот, к примеру, недавно в Музее истории и религии была программа по выставке, посвященной памяти Михаила Илларионовича Кутузова, на которой были приглашены слепоглухие. И там одна из наших учениц, Александра Ганжур, студентка РГПУ имени Герца, она сопровождала слепоглухих людей. Там было две группы. Это был ее такой первый опыт. То есть мы стараемся привлекать наших учащихся. Помимо этого, мы, когда говорим о сопровождении слепоглухих, мы должны еще говорить действительно о физическом сопровождении, да, как сопровождать человека, об этике сопровождения человека, как к нему обращаться, как предложить человеку присесть на стул, как его вести куда-то, да, можно ли человека схватить и куда-то вести без его воли, или как это правильно сделать. Все это входит в нашу программу обучения.
4: Да уж, действительно, тайные знания. Отец Дмитрий, вы владеете жестовым языком?
2: На уровне разговорном. Я с ними принимаю исповедь, объясняю какие-то вещи. Но я при этом не смогу прочитать им лекцию по какому-то даже хорошо известному мне предмету там, на академическом уровне. С этим связаны некоторые забавные случаи. Небольшую ремарку сделаю по поводу употребленного вами термина. Это тоже очень интересно. Дело в том, что глухонемой или там слепоглухонемой термин довольно давно признан некорректным на международном уровне.
4: Извините.
2: Потому что они не немые. Большинство из них может говорить, в зависимости от того, когда оглохли и насколько развивали им речь, где они учились, в какое время, да, насколько занимались родители, какие были родители, слышащие или глухие. То здесь очень много разных факторов. Корректнее говорить глухой, слепоглухой для людей с ограничениями по слуху, слабослышащий. А вот немы – это все-таки люди, которые лишены возможности речевой, да, то есть которые не могут говорить. Ну, а возвращаясь вот к вашему вопросу, в одну из наших поездок паломнических, в частности, это было паломничество на Святую Землю, что-то я там рассказывал сам, что-то, конечно же, просил рассказывать сурдопереводчиков, потому что очень тяжело. И вообще, так как на Святой Земле я, собственно, был и гидом, и сопровождающим священником, то я уже иногда путал языки. Я начинал с водителем автобуса вместо английского разговаривать на жестовом, с глухими по-английски. В общем, начинается довольно такая каша лингвистическая в голове. Но вот в какой-то момент, это было у подножия горы Фавор, мы расположились, потому что было очень много групп, и нужно было дождаться своего микроавтобуса, потому что большой автобус не может заехать на гору. И сурдопереводчики были все очень уставшие. Это было видно. Я им просто дал время, что просто идите попейте кофе, немножко так полюбуйтесь природой, а я сам с глухими. Потому что они стали требовать, чтобы их как-то заняли. Вполне резонная просьба, да, у людей, которые в ожидании находятся. И вот я им начал сам рассказывать о каких-то важных вещах, но в силу того...
4: И показывать.
2: Да, на жестах, конечно, рассказывать. Но в силу того, что я, может быть, моя речь, она беднее в жестах, я рассказывал очень просто. Так, как я бы, например, ну, на иностранном языке, как я бы на английском рассказывал, используя свой словарный запас. Некоторые глухие, но это вызвало, конечно, бурю там, и у нас иронии, они сказали, что, отец Дмитрий, а зачем сурдопереводчики? Давайте вы сами, вы же лучше рассказываете. Потому что получилось очень просто. Потому что я говорил просто, было просто принимать, и им совсем понравилось. Вот прям. Это было, наверное, ну как так, в детской воскресной школе очень. Они пришли в какой-то восторг, они еще сами были, конечно, уставшие. Вот, но я сказал, нет, друзья мои, общий уровень понижать не будем, поэтому мы потом переключились к обычному ритму. В этом смысле, да, у меня, в общем, такой совсем базовый уровень.
4: Точнее, у Юлии Валерьевны. Юлия Валерьевна, большие эмоциональные затраты, вы много тратите энергии, потому что мне кажется, что даже если человек переводит с одного языка на другой, это скорее, ну, такая интеллектуальная работа. А здесь вы же включаете общаетесь действительно и телом, и эмоциями. Вы должны все показать и лицом, и глазами, как распределяются у вас силы.
3: Вообще считается, что синхронный перевод — это самый сложный вид перевода, неважно, с какого языка. И, конечно, если мы говорим про русский жестовый язык, то это очень энергозатратно. И считается в идеале, что переводчики менялись каждые 15 минут. Вот, то есть идеально 15 минут, чтобы человек переводил, хватает ресурса, чтобы передавать эмоции наилучшим образом и информацию наилучшим образом. Потом качество, конечно, будет немножко снижаться. Максимальным считается 30 минут. Это не значит, что человек через 30 минут будет плохо переводить. Нет. Но, конечно, это очень истощает ресурсы человеческие переводчика. Поэтому у нас, например, на литургии, на перевод литургии у нас сменяемость как раз, да, даже чаще, чем раз в 15 минут. Это связано как раз и с утомляемостью переводчика. Хотя все-таки перевод литургии — это не совсем синхронный перевод, потому что мы заранее знаем текст, конечно, не считая изменяемых частей проповеди, которые всегда для нас такой вызов в переводе. Но и на самом деле не слышим тоже. Сменяемость переводчика, она повышает концентрацию.
2: Я добавлю, Юлия Валерьевна совершенно верно отметила, что, конечно, церковный сурдоперевод – это, быть может, не синхронный перевод, в смысле такого текущего рабочего момента, но в этом есть определенная сложность, потому что у сурдопереводчика, в отличие от обычного переводчика, даже если это переводчики уровня какого-то высокого, но те, например, которые сидят в ООН или на каких-то глобальных конференциях, они сидят в своих будочках, сидят как им удобно и просто переводят в микрофон то, что слышат в наушнике. Это действительно ответственно, синхронно и тяжело, поэтому там мозги напрягаются очень сильно. Да? Те, которые переводят, там, например, у политических лидеров, которые стоят рядом, там просто покер-фейс, то, что называется, то есть каменное выражение лица, минимум эмоций. А здесь есть оборотная, как бы, сторона. Ты выходишь и переводишь, и тебя видят все. Обычного переводчика, я вот даже обращал внимание, когда они стоят рядом с политиками, вот если спросить, в принципе, тех, кто смотрит даже прямые трансляции, какие-то сюжеты, когда там какой-нибудь, не знаю, министр встретился с министром, там, президент с президентом, там, не знаю, король с королевой, кто угодно, никто не замечает переводчика. Они рядом стоят и что-то там тихо лопочут, да, там на ухо, соответственно, своему политическому лидеру. Они как бы бывают в тени, поэтому тут самое главное – это корректно переводить, ну, чтобы не насолить всему человечеству. Да, ведь можно так перевести, что потом последствия будут катастрофические. Для сурдопереводчика очень такая важная составляющая – то, что ты как бы выходишь на сцену, ты выходишь на первый план. И несмотря на то, что церковные тексты, казалось бы, предсказуемы, ты, с одной стороны, находишься на виду у людей, поэтому твоя эмоциональная составляющая, то, как ты переводишь, я бы это сравнил в каком-то смысле с служением, именно вот как это происходит у клириков, да, ведь диакон, который выходит произнести иктинью, он же тоже не выходит там как-нибудь, да, он, соответственно, держит определенный стиль. В самом высоком смысле. То есть ему нужно служить благоговейно, аккуратно. Движения тоже должны быть какие-то не нервными, не резкими. Должна быть какая-то сохраняться красота богослужения и, собственно, молитвенный настрой внутренний. И понятно, что можно как в театре внешнем это только содержать, а можно жить этим, а тогда внутреннее будет отображением, как бы выходить наружу, да, и внешнее будет отображение внутреннего мира. Вот для сурдопереводчика в этом смысле очень важно. У нас огромное количество людей, которые выходили впервые на кафедру сурдопереводчика, в первую очередь боялись этой публичности. Ты выходишь не просто переводить, ты выходишь переводить на глазах у всех, переводить носителям языка, несмотря на весь очень положительный, позитивный настрой, ты все-таки выходишь как публичное лицо. Ты не в тени, наоборот, ты находишься как бы в передней полосе света, то, что называется, да, как бы на краю, на самом вот переднем крае.
4: Перед софитами, вот. Да, то есть публичная профессия.
2: Очень публичная. И это еще ко всему прочему, что требует дресс-кода строгого, потому что одежда должна быть однотонной, одежда должна быть желательно темных тонов, чтобы на фоне были хорошо видны кисти рук, выделялись. То есть это темно-серое, черное, коричневое, темно-зеленое. Это очень важная составляющая в жестовом речи – артикуляция. Глухие смотрят не только на руки, они смотрят на то, какие слова произносит рот, потому что губы считываются приоритетнее рук. Один и тот же жест может означать совершенно разные понятия, поэтому очень многое зависит от артикуляции. В этом смысле сурдопереводчику очень нелегко.
4: Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня прервем нашу встречу с протоиереем Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководитель координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми. И Юлией Валерьевной Тугариновой, заведующей Центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчиком Школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчиком Храма святых апостолов Петра и Павла при Университете Герцена. Программу эту подготовила Елена Обламская. Спасибо за внимание. До свидания.

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57. Радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57.

0: В нашем эфире рубрика «Старая пластинка». Прозвучит вторая передача по рассказу Дмитрия Мамина-Сибиряка «Серая шейка».
1: Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стражи из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурливая днем горная река присмирела. К ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше 15 сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая лиса, которая переломила ей крыло. А, старая знакомая! Здравствуй, ласково проговорила лиса, останавливаясь на берегу. Давненько не видались. Поздравляю с зимой. Уходи, пожалуйста. Я совсем не хочу с тобой разговаривать, ответила Серая Шейка. Это за мою-то ласку. Хороша же ты, нечего сказать. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят. Ну, пока до свидания. Серая Шейка начала бояться, что лиса опять придет. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом. А бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней и опять заговорила. Соскучилась я по тебе, уточка. Выходи сюда. А не хочешь, я сама к тебе приду. Я не спесива. И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила. Какая ты глупая уточка. Вылезай на лед. А впрочем, до свидания. Я тороплюсь по своим делам. Лиса начала приходить каждый день проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. Бедная

0: Дело было утром. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить. «Эх, теплая старухи шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка. «Ха-ха-ха, вот так штука!» — обрадовался старичок. «К старухиной-то шубе воротник сам ползет. Видно, пить захотела. А то, может, и рыбки вздумала половить». Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» — ахнул старичок, разводя руками. «В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась!» «Ну и хитер зверь!»
1: «Дедушка, лиса убежала!» — объяснила серая шейка.
0: «Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе! Что же я теперь буду делать-то, а? Ну и грех вышел! А ты, глупая, зачем тут плаваешь?»
1: «А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено».
0: «Ах, глупая, глупая, да ведь ты замерзнешь тут. Или лиса тебя съест, да?» Старичок подумал, подумал, покачал головой и решил: «А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так я говорю, вот то-то глупая». Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу», — соображал он, направляясь домой. «Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное, внучки-то вот как обрадуются». Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха без шубы на печке не замерзнет!»

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок». Транскрипция для клавира Мили Алексеевича Балакирева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни нашего города». У микрофона Валентина Пас. В Петербурге 3 октября отметят 131-ю годовщину со дня рождения поэта Сергея Есенина. Главной площадкой празднования станет Библиотечный центр искусства и поэзии имени Есенина, где с 16 до 19 часов развернется масштабный литературный фестиваль «Исповедь петроградского хулигана». Событие станет кульминацией, финальной точкой годового культурно-просветительского проекта «Есенинский Петроград», посвященного ключевому десятилетию в судьбе поэта с 1915 по 1925 год. Организаторы фестиваля ставят целью переосмыслить творческую эволюцию поэта через призму его взаимоотношений с городом. Именно в Петрограде в 1915 году состоялась судьбоносная встреча юного Есенина с Александром Блоком, открывшая ему дорогу в большую литературу. Здесь журнал «Голос жизни» впервые напечатал его произведение. В издательстве Аверьянова вышел дебютный сборник «Радуница», а сам поэт обрел всенародное признание. Здесь же, на Невских берегах, трагически оборвалась его жизнь. Гостей ждет презентация авторского маршрута «Сергей Есенин. Петроградский маршрут», лекция о знаковых адресах поэта в Петербурге, торжественное награждение и выступление финалистов конкурса чтецов «Голос жизни», а также музыкальная программа, встреча с петербургскими художниками, арт-медиация по выставке, посвященной родине поэта Селу Константинову, и мастер-классы для всех желающих. Участие во всех мероприятиях бесплатное, количество мест ограничено. Вход осуществляется по предварительной электронной регистрации. В Петербурге стартует 36-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В этом году форум проходит под девизом «Фестиваль фестивалей». В афишу смотра вошли лучшие постановки, ставшие главной сенсацией ведущих российских и мировых театральных смотров. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и Комитета по культуре Петербурга. В течение недели петербуржцы и гости города увидят 9 масштабных спектаклей, представляющих театральные школы России, Китая и Индии. Фестивальную программу откроет спектакль «Главная роль» Шэньсийского народного художественного театра. Спектакль поставлен по роману известного китайского прозаика Чэнь Яня. Финальным аккордом фестиваля станет премьера этого сезона спектакль «Чайка» в постановке Андрея Кончаловского от театра имени Моссовета. Фестиваль откроется 3 октября. В воскресенье 4 октября открывается абонемент Петербургской филармонии «Рыцарь виолончели», посвященный столетию со дня рождения Мстислава Ростроповича. В Большом зале прозвучит программа, исполненная здесь 17 февраля 1990 года Национальным симфоническим оркестром США под управлением и с участием Ростроповича. Концерт состоялся через 3 месяца после возвращения Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской советского гражданства. Музыкант вышел на сцену филармонии после 19-летнего перерыва. 17 февраля 1990 года Ростропович солировал в виолончельном концерте Дворжака, а затем продирижировал 5-й симфонии Прокофьева. Программа исторического концерта прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Дмитрия Юровского. Солистка, лауреат международных конкурсов Мария Зайцева. Абонемент «Рыцарь виолончели» включает 6 программ. В следующих концертах абонемента прозвучат симфония-концерт Прокофьева и первый виолончельный концерт Шостаковича, премьеры которых осуществил Мстислав Ростропович. Сочинение Шостаковича, посвященное виолончелисту, войдет в программу концерта в день столетия со дня рождения Ростроповича 27 марта 2027 года. С Академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением Ивана Рудина произведение исполнит Нарек Ахназарян из Армении. Абонемент можно приобрести до даты первого концерта в кассах и на официальном сайте филармонии. На выставке «Филармония Шостаковича. Гений места», которая размещена в Бетховенском фойе Большого зала филармонии, представлен автограф Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, оставленный в «Золотой книге филармонии» в сентябре 1996 года, а также историческое фото, сделанное на премьере первого виолончельного концерта Шостаковича в Большом зале филармонии, и другие документы. Выставка будет работать до 25 декабря. 5 октября в концертном зале Государственной академической капеллы Петербурга пройдет гала-концерт симфонического проекта «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В этом году данная программа была представлена в трех городах. 9 мая в Новгородской областной филармонии, 22 мая в Центре славянской культуры в Донецке и 26 мая в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Проект готовился на протяжении трех лет и стартовал в год Единства народов России. Идея проекта принадлежит ряду петербургских композиторов и главному дирижеру проекта маэстро Сергею Инькову. Художественным руководителем проекта является член правления Союза композиторов Петербурга Владислава Малаховская. 5 октября на сцену капеллы выйдут губернаторский симфонический оркестр Новгородской филармонии имени Оренского под управлением Льва Дунаева, а также хор Санкт-Петербургской консерватории и лауреаты международных конкурсов, вокалисты Олеся Петрова, Елизавета Соколова, Виталий Новиков и пианист Николай Мажара. Начало концерта в 19 часов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. В субботу 3 октября небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 60%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 4 октября будет облачно, без осадков, температура плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, в субботу без осадков плюс 15, плюс 17, в воскресенье также без осадков плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 13 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 2 октября – День памяти многолетнего сотрудника радио «Град Петров» Александра Ратникова.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы будем вспоминать Александра Ратникова, многолетнего сотрудника радио «Град Петров». Сегодня у нас в студии родственники Александра Ратникова, журналисты, сыновья Антон. Здравствуйте, Антон.
2: Да, добрый вечер.
1: И Олег Ратников. Здравствуйте, Олег. Также у нас в студии коллега и друг юности Александра Ратникова, Вячеслав Иванец. Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич.
3: Добрый вечер.
1: Александр Ратников известен нам, конечно, прежде всего в качестве радиожурналиста. Мы знали, что он и знаем, что он работал на многих радиостанциях и перед тем, как устроился на радио «Град Петров». Но для Александра это не было единственной сферой деятельности. Он занимался и театром, и кино, и, я думаю, многим из нас и многим слушателям интересно было бы узнать вот этот аспект жизни и деятельности Александра Ратникова. Не знаю, Антон, может быть, вы начнете вот ваши детские воспоминания. Ведь ваше детство пришлось как раз на те годы, когда Александр Геннадьевич занимался работой в театре и в кино.
2: Слушайте, ну на самом деле вот именно мое детство, я же, получается, средний сын в семье, то есть там я родился в 84 году, и на самом деле мое детство пришлось на то время, когда отец уже не занимался так много кино. Дело в том, что у него было, так сказать, в жизни несколько таких карьерных, значит, взлетов и падений. Он несколько раз менял направление своей деятельности по таким, я думаю, что вот у Вячеслава Алексеевича на плане есть что рассказать. Ну, там были такие, наверное, и комические, какие-то трагические моменты. Но, в общем, в тот момент, когда я себя вот помню, отец работал уже совсем не там. Он, знаете, как было модно в 80-е годы, там, поколение дворников и сторожей. В общем, он, у него был такой дауншифтинг, что называется. Он работал, в метро, просто, как обычно, там, рабочий, занимался ремонтом эскалаторов в бригаде. Я помню, я ходил к нему на работу, там были такие простые такие работяги там были, знаете, такие серьезные. Ну, веселая какая-то была компания, какая-то достаточно веселая бригада. Помню, что вот, там жила такая какая-то белая крыса у них в клетке, и мне, как ребенка, это очень сильно нравилось, запомнилось. Вот, и я всегда потом мечтал снова с отцом сходить туда вот вниз под эскалаторы, знаете, где вот эскалаторы в метро, вот они там заканчиваются, а там внизу еще есть целое там огромное какое-то подсобное помещение, где вот они все работают. И это было действительно там очень круто в детстве оказаться. Я еще помню, мечтал прокатиться в вагоне метро вместе с машинистом. И отец мне обещал, что он обязательно это сделает. Но он уволился оттуда, и так, в общем-то, я не покатался в этом вагоне. До сих пор так, в общем-то, эта мечта моя и не реализована. Может, когда-нибудь это случится. Вот. А потом, да, он уже устроился на радио, стал вот именно радиожурналистом в конце там, 80-х, наверное, годов. Вот. Но мне запомнилось именно, вот почему-то я до сих пор помню такой, знаете, момент, это конец 80-х, какая-то зима, что-то такое, знаете, какой-то ноябрь, такое немножечко предновогоднее ощущение какое-то, и что вот отец приходит с работы и кладет свою шапку, снимает, знаете, такие раньше были большие шапки, вот он ее снимает, кладет куда-то наверх, и моя мама, Ирина Вадимовна, говорит, ну вот, пришел работник наш из метро, с какой-то иронией, что ли. Вот, это было достаточно забавно, до сих пор почему-то перед глазами эта картина всплывает. У отца такие были такие большие черные усы тогда. В общем, почему-то это вспоминается первым делом, вот эти две крысы в метро и отец, приходящий с работы именно оттуда.
1: Олег, поделитесь вашими воспоминаниями, детскими воспоминаниями об Александре Ратникове.
4: Ну, я, например, помню, как отец привел меня первый раз на футбол, тогда мне было лет 6, наверное. Играл «Зенит» Сочинской жемчужиной, причем «Зенит» тогда играл не в высшем дивизионе, ну, не в премьер-лиге, а дивизионом пониже. Вот был Антон, я и отец. И вот я помню, разразилась страшная гроза. Мы там прятались где-то там. Вот счет, правда, не помню.
2: Да, 0-0 мы сыграли, как часто играл «Зенит».
4: 0-0,
2: в 90-е годы.
4: Антон помнит.
1: А вы, Олег, младший сын?
4: Да.
1: Наверное, прилично будет задать такой вопрос. А вы в каком году родились?
4: В 88-м.
1: В 88-м, то есть разница у вас 4 года.
4: Да.
1: Вячеслав Алексеевич, хотел бы попросить вас рассказать, как вы познакомились с Александром Ратниковым. Это было знакомство по работе, по каким-то творческим интересам?
3: Ну, вспомните, если все подробности, это вообще анекдот. Вот. А я единственное, вот там Антону могу сказать, не потому, что он менял вот эти профессии, он вынужден был в свое время уйти со студии, потому что, ну, что греха таить, было разное там и стукачи, и все прочее, поэтому он, ну, как все эти ошибки там совершали, абсолютно все, я не буду уточнять. Ну, так получилось, что попался, и понеслось. Вот. А он человек, в общем-то, гордый. Когда и пошли вы. Ну, в общем, потом, правильно, я в метро, тут началась перестройка. Я тоже, нас подставили, кем только не работал в это время. Это вообще... Вот. А Сашка молодец. Он радио поднял, и так смотрю, двигался, и детей подтянул, и потом и жена его это все взяла на свои руки. Он, когда и как он перешел в Град Петрова, я не помню. Вот, потому что, ну, работает и работает. Я работаю, он работает. Я снимаю там что-то. Он журналистом уже. Но одно могу сказать. Вот, понимаете, что его фактически вытаскивало и всегда. Любой творческий человек, творческий, по-настоящему творческий, если совершает какие-то ошибки, не потому, что он их делает, а потому, что его энергия прет. А у Сашки была такая энергия. Он всегда выдумывал, что-то придумывал. Всегда бежит, спешит, что-то делает. Этот... Вот поэтому это не дало ему упасть. Ничего. Он лез.
1: Вместе вы работали?
3: Да, конечно.
1: Над какими-то фильмами, да. Очевидно.
3: Особенно вот я сегодня принес фильм. Его как бы дипломная работа, которую он, так, по-моему, не защитил. Вот, но он закончил институт, режиссуру алгоритмика. Вот, и на фильм такой был «Жизнь и приключения четырех друзей». Это где главный герой — три собаки и кот. Вот там мы с ним впервые так очень тесно столкнулись.
2: Да, это любимый фильм моего детства.
3: Там столько надо было придумывать и на ходу, и в общем-то мы делали. Вот то, что я им сегодня этот фильм принес, и там есть эпизод, где мы подсняли. Вместо медведя Сашу одевали в шкуру медвежью, и он лапой как бы отбивался от собак. Это был он, а не медведь. То есть это все на ходу придумывалось. Там действительно было интересно. Трудно, но было интересно.
4: Ну, в детстве мы смотрели, очень, очень реалистично сыграл медведя.
2: Это правда.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы вспоминаем Александра Ратникова. Если вам есть что сказать об Александре Геннадьевиче, вы можете позвонить нам в студию. Телефон 328-29-32, 328-29-32. Многие из вас уже звонят и в другие передачи, и просто вот пообщаться с нами, вспомнить как-то его. Ну, если вам что-то осталось недосказанным, пожалуйста, звоните сейчас, вас услышат и родственники. Я думаю, будет интересно всем. Антон, а какие были увлечения у вашего папы? Я помню, что вот на поминках вы сказали, что как бы следили в детстве за увлечениями Александра Ратникова, а теперь постепенно эти же увлечения проявляются и у вас. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, чем увлекался Александр Геннадьевич.
2: Ну да, увлечения, безусловно. Но для меня такие, вот опять-таки, может быть, какие-то истории, связанные с детством, это в первую очередь. Тоже вспоминаю, СКК «Лего футбол», хотя я не могу сказать, что отец там был какой-то суперспортсмен или там какой-то, не знаю, суперфанат, который ездил в Москву на матчи «Зенита», но почему-то с детства очень часто по телевизору можно было увидеть футбольные матчи, и как-то с детства это впитываешь, и тоже начинаешь со временем мучить своих родственников и близких футболом, тоже им постоянно показывать там, выключать другие программы. Потом я помню, что мы даже играли с ним в футбол в дворе там у нас на Гражданке, где мы все росли, жили. То есть он, я помню, выходил, бегал там в трико, выглядел достаточно спортивно, у него была такая симпатичная футболка, я помню, он давал передачи. Как-то у него спросили, мы играли там, ну, знаете, во дворе просто там был, по-моему, я, Олег еще был маленький, я, старший брат мой Максим, отец, еще какие-то там подростки, и мы играли в футбол, и почему-то я спросил у отца, а на что мы играем? Он такой, мы играем на деньги. Я такой, серьезно, на деньги? Он такой, ну, а время это ведь тоже деньги. В общем, выяснилось, что мы играем на время. Ну, и, собственно, отец, он очень часто, вот, и, кстати, хотел об этом тоже, наверное, рассказать, что впрямую, получить какой-то прямой ответ от отца было очень и очень непросто. Как бы, если ты спрашиваешь у него, там, не знаю, как пройти в сторону Невского проспекта, то он тебе, скорее, что-то прошутит про Невский проспект или, там, вспомнить, не знаю, Гоголя, но он тебе напрямую не скажет с первого раза, где находится Невский проспект, обязательно какая-то шуточка будет с этим связана. И, кстати, вот эта манера общения, которая была свойственна отцу, она, наверное, впитана как раз-таки, вот, по крайней мере, его детьми, и мной, и Олегом, там, и старшим братом Максимом, я думаю, в полной мере, потому что и тоже, собственно, наши, там, жены, знакомые иногда мучаются из-за этого, да, потому что там сложно иногда бывает, наверное, им общаться, когда ты ждешь человека прямого ответа, но вместо этого получаешь что-то, какую-то ерунду. Вот, но вот такая манера общения, вот она прям отцовская, 100%, это вот от отца. Ну, а что еще из увлечений? Это книги, наверное, книги, ну, фильмы почему-то тоже вот у меня вспоминается. Хотя, ну, и мать тоже много читает, там, и, естественно, вообще хорошо в культуре разбирается. И, ну, если это, например, отец по музеям нас не таскал, нас мама таскалась, ну, да, по музеям. Это как бы вот была именно мамина история, мама — это какой-то музей, какое-то развлечение, именно такое высококультурное. Отец — это больше такой-то, такой релакс, что ли, футбол, ну, что-то такое более мальчишеское, в общем.
3: В общем-то, Антон абсолютно прав. У него вроде бы серьезно говорит, абсолютно серьезно так. Но единственное, можно понять, что там что-то в него, чертики, в глазки, так бегает с подколом.
4: Называется сарказм.
3: Ну, это как бы даже тут сарказм. Но у него действительно юмора было много, с подколом всегда. Но лицо не... Что? Да нет, что вы.
2: Да, такой английский стиль юмора, в общем. Он выглядел как джентльмен всегда, в общем.
1: Да, конечно, чувство юмора вспоминали, наверное, все, кто пришел на прощание с Александром Ратниковым. Действительно, в этом плане человек был потрясающим. Хотелось бы узнать, я не знаю, может быть, у вас, Вячеслав Алексеевич, а кто был образцом для Александра Ратникова в кино? Вот у него же были какие-то профессиональные взгляды, профессиональные идеалы? Что-то,
3: ну,
1: можете сказать?
3: Это, извините, образец. Это... Хорошая работа, хороший вообще материал. Вот это образец. А чтобы кто-то, это, по-моему, каждого...
1: Нет, ну, бывает же, что вот режиссер говорит, я там предпочитаю Феллини, ориентируюсь на него в своем творчестве. Нет, что такие это... фамилии не называл.
3: Вы назовите мне одного режиссера, который скажет, я бы хотел как Феллини снимать, или вот это так. Да нет такого. Это только бездарность может такое сказать. А когда ты нормально, действительно, у тебя свое есть что-то.
4: Ну, как говорил Тарантино, он берет понемногу ото всех режиссеров.
3: Ну, это может, да.
2: А у меня есть, кстати, история с этим связанная. Мы с отцом, когда смотрели, возможно, нормально, или реклама должна быть, нет? Дело в том, что мы смотрели с отцом «Осенний марафон». Это вообще вот, это мой любимый фильм, наверное. Ну, отцу тоже он очень нравился. Но я думаю, что многим вообще нравится «Осенний марафон». И мы вот его вместе смотрели, я прям помню, там, знаете, если вот вы помните этот фильм, да, режиссера Данелли, там первый кадр, когда с набережной, по-моему, Мойки, то есть камера показывает там набережную Мойки, потом идет камера, как бы отъезжает от набережной Мойки, уже показывает комнату, где находится Басилашвили, который все это время диктует текст вот героине Ниёловой. И все это снято как бы одним планом, да, сначала показывают вам город, потом показывается уже интерьер, и я помню, что отец такой, посмотри, как снято, вот насколько круто одним кадром там передано, в общем-то, все, там, все настроения и отношения героев, показано, где это происходит, когда это происходит, то есть буквально там за какие-то 30 секунд были переданы, ну, в общем, полное вступление в фильм. Я просто запомнил, что отец это говорил, и поэтому вот можно сказать, что вот этот вот именно ход Данелли, он вот отцу запомнился, он точно его отмечал всегда.
3: Он всегда заметит, вот уж какой-то действительно, если кадр или что-то, текст, он скажет, вот это здорово, но это не обязательно у конкретного какого-то. Если это талантливый, он любого скажет.
1: Рекламы у нас на радио нет, но мы подготовили несколько записей, в том числе и с программ с участием Александра Ратникова. Давайте послушаем одну, первую запись, пожалуйста.
5: Ну, не бывает ничего, наверное, случайного в жизни, потому что я работал вообще уже в охране, и однажды я перешел на другой объект, где мне получше до дома добираться. И однажды я, стоя на остановке, увидел плакат «Радио Град Петров».
6: Там было написано, что это радио Санкт-Петербургской епархии.
5: Да, да, большой плакат, красивый, рядом с храмом Богоявления. Ну и так у меня в жизни получилось совершенно, чуть было не сказал случайно, ничего не бывает случайного, что как раз в это время я пришел в храм, впервые причастился, долго смотрел на эти номера телефонов, потом, наконец-то, решился. То, что касается меня, я очень нерешительный человек, вот лично меня. Я для работы, я многое, наверное, могу сделать, стараюсь, во всяком случае. Для себя я очень конфужусь, стесняюсь, чувствую себя как-то неудобно. В конечном итоге я позвонил и спросил, а не нужны ли вам профессионалы?
6: А с кем вы говорили?
5: Я уже не помню.
6: Не вспомнить, да?
5: Не вспомнить. Память выборочная, вот то пропало.
6: Ага.
5: Но мне сказали заходить. Я переговорил с отцом Александром. Он сказал, что он мне обязательно перезвонит. Прошло месяца два. Звонков, конечно, от отца Александра не было. И я уже расстроился. Думаю, ну, значит, все. Значит, не судьба. И так все замечательно. Вот храм у меня здесь, рядом с этой другой работой, с охранной. Буду я жить так себе, охраняя все, что можно. Но все-таки решил еще раз позвонить. И уже отец Александр мне назначил встречу. Мы переговорили. И вот началась моя работа.
1: Сегодня мы вспоминаем Александра Ратникова, 9-й день по его кончине. Вы, уважаемые радиослушатели, можете, слушатели, присоединиться к нашей беседе. Наш телефон 328-29-32, 328-29-32. Пожалуйста, звоните, очень ждем ваших звонков, воспоминаний об Александре Ратникове. Олег, может быть, вы как-то прокомментируете то, что сейчас мы услышали?
4: Да, я хочу сказать, что, конечно, очень необычно слушать его голос так, в такой момент. Ну, кстати, можно подтверждение наших слов, что он всегда был жизнерадостным. И просто хочу сказать, что надо ценить своих родственников просто, потому что вот я считаю, что, наверное, я мало все-таки с ним общался в свое время. Ну, не то, что мало, а как бы сейчас, мне кажется, уже задним числом, как говорится, что мало. Поэтому просто хочу сказать, цените своих родственников. Вот, собственно говоря, и все.
2: Хорошая речь. Ну, голос у отца действительно был такой задорный, бодрый, очень, очень радийный. Хотя я, если честно, вот от меня, как он впервые попал на радио, я не знаю. Я думаю, что Ирина Вадимовна Ратникова, моя мама, могла бы много об этом рассказать. Вот. Но каким-то, наверное, по-моему, это случилось через ее общую знакомую. Ну, то есть первый раз на радио, как он вообще пришел, он же был сначала, получается, там ассистентом режиссера, там потом вот в метро работал, а потом каким-то образом попал на радио. По-моему, это все случилось вот через маму, через ее знакомую. Он устроился, и получается, что вот с конца 80-х радио сопровождало отца, ну, фактически уже до конца жизни. Это тоже здорово. Тем более, что, видите, здесь он, когда пришел на Град Петров, он вообще совершил такой поступок, ну, какой-то, да, он прям порвал все границы и сам позвонил. Хотя, на самом деле, отец такой был ненавязчивый человек. Я себе, ну, то есть, действительно, что должно было какие-то очень сильные механизмы заработать, чтобы он один раз позвонил и второй раз позвонил. Это прям не похоже на отца, он такой интеллигентный. Если нет, он лучше, скорее, наверное, отойдет в сторону, чем будет что-то делать там дополнительно. А здесь, видите, как все сработало. И я считаю, что работа на радио «Град Петров» на самом деле очень много дала отцу. И, кстати, я в целом хотел выразить большую признательность коллективу радиостанции, всем людям, которые здесь работают. Ну, во-первых, о том, как вы... что вы сделали для отца, да, как вы там работали вместе. Он много достаточно рассказывал о коллективе, о каких-то вещах, которые здесь происходят. Всегда были самые добрые отзывы, такой, ну, с любовью какой-то говорил об этой своей работе. И спасибо большое вам. Действительно, я считаю, что работа на радио «Град Петров», она очень много отцу дала на самом деле.
4: Да, я поддерживаю. Спасибо.
2: Да, и, кстати, вот, например, даже просто от знакомых, там, от близких или не близких приходят какие-то отзывы, просто звонят люди, говорят, представляешь, вот услышал там по радио «Град Петров», что умер Александр Ратников, а это, случайно, не твой отец. Вот такое было два или три раза за вот эту вот неделю, которая прошла, то есть... Действительно, люди, которые звонят, которые, ну, ты уже давно не общаешься и даже не представляешь, что они могут радио «Град Петров» слышать. Казалось бы, это не совсем их аудитория, то есть там 30 с небольшим лет, вроде как бы не самая такая целевая аудитория радио «Град Петров», но нет, они слушают и вот задают такие вопросы. То есть это действительно очень много значит.
1: У нас звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
7: Здравствуйте, дорогие мои. Вечная память, Царство Небесное, дорогому нашему Александру. Вы знаете, я Александра знала в молодости. Мы вместе работали в студенческом театре. Я по направлению не поехала в театр, в другой город. И вот мне дали направление в учебный театр. Раньше при каждом институте были студенческие театры. Ну и вот я там танцы преподавала, так как я закончила консерваторию, балетмейстерское отделение. И вот Александр говорит, ты можешь поставить танцы для моей постановки? Я сейчас не помню даже, какую он постановку делал. Но я пришла, там показала там студентам, как нужно двигаться, все села, смотрю. С каким энтузиастом он со студентами занимался? Я уже устала, уже 7 часов, 8, а он там с ними вовсю роли разучивает, показывает туда-сюда. Я села и не могла оторваться от него. Я потом, кстати, многое от него взяла и в своей работе, балетмейстерской, в репетиторской. И вы знаете, вот я его помню молодым красавцем. Но мы так потом в городе раскланивались издалека, но так больше не общались никогда. Я просто только запомнила, что вот мне привезли такой шикарный плащ вельветовый из Польши, такой модный. Он увидел и говорит, ой, мне, моей жене тоже такой надо. Где ты такой взяла? Моей жене надо. Я мне так думаю, надо же, как он к жене своей относится. Вот такие у меня воспоминания о нашем Александре. Спасибо вам большое, царство небесное ему. Он столько много сделал для нас, столько привел, может быть, своим служением к Богу, к церкви. И поэтому очень радостно, что вот такие воспоминания о нем положительные. Конечно, Господь его к себе приберет, приласкает, потому что Господь очень любит таких отзывчивых, открытых и прекрасных людей. И вы знаете, вот я хочу сказать, что вот какое наше время, 80-е годы, какие нам прекрасное образование давали, что в консерватории, что в институте кинематографии, и история театра, и история искусств, и архитектура. И, в общем, по 8 экзаменов мы сдавали. Гликман, вот все, и приезжал Шостакович в консерватории. И вот, понимаете, вот такая обстановка прекрасная. Философию нам потом ввели, философию. И я помню, как ребята, вот этот поток огромный битком забивался, вот этот зал Глазунова у нас. И все вот, Юрий Симонов, дирижер, и другие ребята, скрипачи, оркестранты. Вот такая жажда знаний была. Потрясающе. А сколько мы читали, это вот, представьте, 8 экзаменов называют. Это мы читали просто томами, огромными томами. В библиотеках еще вот такие царские издания шикарные там. В общем, спасибо большое, что вы помните все спасибо радиослушатели
4: вам.
7: О нем.
4: Да, спасибо большое вам огромное.
7: Спасибо родным
4: за теплые слова.
7: Что были с ним рядом. Спасибо большое.
3: Я единственное вот добавлю. Ура. По поводу того, что такое образование. Мы как-то с ним сидели, а я слышал его передачу. Я говорю, слушай, вот что скажет, сцена речи у нас хорошая была. Он говорит, да.
2: Да. Но вельветовый плащ, кстати, я не помню. Видимо, он просто интересовался, но до покупки дела так и не дошло.
4: Возможно, ты еще не родился.
3: Это плащ-то? Это у мамы спросить надо.
1: Да, Вячеслав Алексеевич, наверное, вас стоит попросить прокомментировать, вот в театре Ратников работал, как долго, как
3: вот успешно. Это я не знаю, это не меняет, потому что все, что связано с кино, вот радио там, или даже метромы с ним общались, потому что в этот период у всех было. А театральное это...
2: У него были любительские постановки, да, он просто помогал каким-то, там, знаете... Халтурил,
4: да?
2: Там, да, помогал всяким любительским коллективам. Ну, там при заводе, при какой-нибудь фабрике мог быть театральный кружок, он то приходил и занимался с этими рабочими, там, стерилизейщиками.
1: Это в какие годы было?
2: Ну, боюсь точно сказать, конец 70-х годов. Ну, 70-е, да, годы, может, середина 70-х, да. Потому что мать рассказывает...
3: Это где-то 76-й, наверное, 6-й.
2: Ну, да, да. Мать рассказывает, что как раз-таки, что отец, по-моему... Так, я могу переврать, конечно, мать меня может обидеться, но история, по-моему, заключается в том, что мать не взял... Точнее, отец не взял мою мать в постановку в какую-то, она на него обиделась и пошла к другому режиссеру играть в его постановке, чтобы насолить отцу. Вот такая история. Ну, то есть это, видимо, как раз было накануне их свадьбы, там, 74-75 год. И это сработало, отец расстроился, и потом, возможно, к себе Ирину Вадимовну призвал.
1: Удивительно, сколько лет прошло, а слушательница помнит. А у нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Чехлов. Я последние 2 или 3 года имею честь и радость быть прикосновенным к делам радио «Град Петров». Я читаю немножко. С Александром мы не встречались. Один раз я его издали видел, но дело не в этом. Достаточно было несколько раз услышать его бодрый, живой голос, и сразу создавалось впечатление о человеке замечательном, выдающемся, хотя среди журналистов много есть талантливых людей. Но здесь был особый напор, настрой на дело, и поэтому не верится, что больше мы этого, что этого больше не будет. Я хочу сказать о замечательном цикле, посвященном встречам с работниками социального обеспечения, социальной защиты. Это были глубочайшие передачи. Он докапывался до самой сути. Он выискивал такие мелочи, казалось бы, что я всегда думал, ну на этот вопрос она не ответит. Нет, они отвечали на все вопросы, и они спокойно и, в общем, довольно были, что есть радио, где из них получают эту информацию. И если бы Александр был жив, я бы сказал ему, дорогой Саша, ведь такие передачи надо продавать. Надо продавать другим радиостанциям, чтобы люди слышали это. Может быть, отдавать даже, как говорится, если радио православное. Вот. Огромная помощь, видимо, оказывалась им, отцу Александру Степанову. И когда говорят, вот потеря невосполнима, я думаю, что эта потеря долго будет невосполнима. Всего доброго.
1: Спасибо.
4: Спасибо вам огромное за теплые слова. Спасибо огромное.
1: Удивительно, что эти передачи на самом деле было очень интересно слушать. Казалось бы, тема там начисления пенсии, что-то там связанное с получением инвалидности, каких-то статусов, какие-то вот чиновничьи дела. Но я вот лично с удовольствием эти передачи слушал, и, конечно, присоединяюсь. Наш телефон 328-29-32, 328-29-32. Мы вспоминаем нашего многолетнего сотрудника Александра Ратникова. Пожалуйста, звоните. Многие слушатели пришли, и сегодня, вот я видел, несколько человек пришло на панихиду на 9-й день, и многие пришли на отпевание, на прощание с Александром Ратниковым. И мы подготовили запись, небольшое интервью с теми, кто вот согласился что-то сказать в микрофон. Пожалуйста.
9: Наталья, и такая утрата, первая утрата Ахимадита Анварии, никак с этим тоже свыкнуться не можем. Вот теперь Александр Геннадьевич, уходящее поколение невосполнимое, нет таких качеств у следующих поколений. Золотой фонд наш питерский, такое отношение к людям, ну и, конечно, профессионализм высочайший.
10: Людмила, слушаю давно, уже люблю радио, и всех знаю по голосам, всех, кто на радио служит. И вот это, конечно, очень большая потеря для вашего коллектива, потому что Александр Геннадьевич был очень хороший, удивительный человек, открытый такой, всегда было приятно слышать его голос, и вот всегда ждала эту программу. Очень интересные его вот эти все были поездки, как он везде был, рассказывал, когда он приезжал. И сожалею о том, что ушел он рано.
11: Лидия, был с ним репортаж с ним. Я не знала, что его уже нет в этот день. И слушаю его, ну, как живого человека, Александр Ратников. Значит, он собрался там куда-то поехать в Орловскую губернию, помогать там кому-то. Ну, как здорово, думаю, какой молодец, подвижник, не имея ни средств, ничего, как он выразился, и поедет он туда. Ну, ну, пусть едет, пусть справляется, там помогает храм построить. Ну вот. А заканчивается пасторский час, я его не всегда слушаю, в последнее время не всегда. И в конце вдруг говорит, Александр Геннадьевич, Александр Геннадьевич. Я думаю, а как же фамилия? И вдруг говорят, Ратников. Ну вот, и тогда все это стало мне прояснилось. И вот печаль так сразу появилась. У меня печаль, что нет сотрудника Петрова Града.
1: тон. Вы оба журналисты. А как так получилось, что вы пошли по стопам отца? Почему вот решили?
2: Мне кажется, это само собой естественная история. Мы же, у нас же не только отец журналист, мы тоже журналистом работает. Поэтому, мне кажется, если в семье и папа журналист, и мама журналист, самый простой путь, который может выбрать для себя ребенок, это пойти в журналисты. Собственно, старший сын пошел по этой части, там, средний сын, младший какое-то время сопротивлялся, поступал, я помню, на рекламу даже, на журналистику. Делал все, что мог. Делал все, что мог, но в итоге сдался и тоже стал журналистом. Ну, потому что, видимо, это в крови, ты с детства все это впитываешь, это для тебя спокойная какая-то история. Я помню, как мама, тоже что-то там, мне типа 10 лет, 9, мама сидит на кухне, правит какие-то гранки, там что-то вычитывает в газете. То есть как бы с детства ты это впитываешь, и уже, естественно, со временем. Тебе просто проще делать какие-то вещи, чем те, кто...
4: Ну да, то есть, например, вот я в детстве часто вот перед кружком, то есть я ехал из школы, например, в кружок, то есть мне там нужно было несколько часов провести. Я ехал сначала к маме и отцу на работу и проводил там несколько часов, а потом ехал в кружок. И, собственно говоря, ну, если я в детстве постоянно находился, собственно говоря, в этой среде, то... Логично, что
2: да. Мама и отец достаточно долго вместе работали, на самом деле, потом вот они как бы стали в разных местах работать, поэтому, ну, вполне естественно, что, ну, они с детства подтягивали каким-то образом, я помню, тоже какие-то там задания выполняли в 14-15 лет, что-то там делали там для редакции, ну, поэтому, в общем, я начал фактически заниматься журналистикой еще до того, как поступил там в ВУЗ, ну, там, естественно, в каком-то там школьном уровне, там, ребяческом.
4: Ну, кстати, помню, с Антоном в детстве даже делали какую-то там местную, помнишь, газету да, там в детстве, у нас даже была такая игра.
2: Я помню, что она называлась «Ратников инфо».
4: Ну, что-то
2: помню,
4: такое, да.
2: Она была на четырех листах, мы вырывали
4: там, мне лист. Было лет 7, Антону лет 11,
2: Мы вырывали лист, короче говоря, из тетради, «Ратников инфо» был какой-то и логотип, и там газету, статьи, что происходило в семье. На последней полосе был спорт, я помню. Вот. Вторая полоса были политические новости, газета. Аналитика разная.
4: Аналитика, да.
3: Что хотите, когда нам в редакцию приезжаешь, дети там все время. Ну, конечно, они это впитывают.
4: Ну да.
2: Так что вполне естественно.
1: Да, здорово, конечно. У нас еще звонок. Говорите, пожалуйста. Да, мы вас слушаем.
2: Сорвалось.
1: К сожалению, сорвалось. Знаете, мы, наверное, сейчас послушаем еще один небольшой отрывок из программы с участием Александра Геннадьевича. Он тоже посвящен его работе на радио «Град Петров», но вот в несколько другом ключе, пожалуйста.
5: Я первое время просто ходил с широко открытыми глазами. Я не понимал, что делается. Я не понимал, что делается на литургиях. Я не понимал, что делается в церкви. Я не понимал, что вообще... Потому что лично для меня, да пусть простят меня знакомые и незнакомые священнослужители... Как для многих нецерковных людей казалось, что пришел священник, отслужил и пошел варенье с матушкой пить и телевизор смотреть. Вот такое у меня было представление о службе священника.
6: А те, кто приходит в храм, они что, как зрители, в качестве зрителей постояли и ушли, да?
5: Они, да, постояли, вот как красиво. Посмотри, как красиво. Здесь же и живопись, здесь же и поют. Ой, как красиво, ой, как здорово. И еще я могу, значит, свечку поставить в память. Вот именно в память. И все, вот такое представление о церкви, хотя крестили меня в детстве, крестили, там, скрывали от отца, потому что он служил в военном училище, могли уволить, крестили, мне и года не было. Крестили в Князь-Владимирском соборе, кстати, кое-что мне удалось узнать, и крестик мама сохранила, и прядку волос, вот все это сохранилось, крестик маленький такой, он, к сожалению, у меня сломался. Был из алюминия, там, совсем такой дешевенький, маленький такой. Бабушка у меня умерла очень рано, и поэтому с ней я ходил причащаться. Я помню это. Я помню, как бабушка меня водила. Я помню икону казанскую, которая висела у нас в доме. Но потом бабушка умерла, и все это ушло на нет.
6: И икона не стала?
5: И иконы, да? Икону подарили в храм.
6: В Князь Владимирский?
5: Нет. Мы тогда жили на Пестеле, Преображенский. Мама потом стала, когда постарше, она стала ходить в церковь, но... Внуков моих детей водила туда. Но знания о религии не было абсолютно никакого. Только через год, наверное, после того, как я уже отработал здесь, я все это стал понимать. И слава Богу, что и я сначала был У меня было послушание, у меня было задание делать обзоры церковной прессы. Я прочитал огромное количество прессы и рассказывал об этом радиослушателям. А как рассказывать, если не понимаешь? Тут приходилось себя подтягивать до определенного уровня. Новости я тоже делал. Там меньше я делал репортажи, потому что был привязан к студии.
6: Как-то. Самообразование такое произошло?
5: Только так. И я самообразование получил вот здесь, вот в этой редакции, вот за этим столом, за этими компьютерами. Потому что все остальное, то, что я делал за год, может быть, до того, как вот я причастился, я стал заниматься историей немножко церкви. Там у меня был плохенький старенький компьютерик такой, я там что-то делал, пытался. Это, может быть, и хорошо, но это было ненаправленное движение. Неизвестно, куда бы оно могло привести.
1: Мы вспоминаем Александра Ратникова. Сегодня 9-й день по его кончине. Звонок, пожалуйста, говорите.
12: Здравствуйте. Вот тоже хотела сказать несколько теплых слов об Александре Ратникове. Очень, конечно, жаль, что лишились мы такого талантливейшего человека. Вот. Но хочу сказать, что он как бы задал такую такой, как бы сказать, послужит примером другим, вот к чему стремиться каждому журналисту. И есть такой вот живой пример, очень теплые воспоминания, и все его передачи, вот они содержательные. Ну, слов даже нет, я как-то растерялась. Я сразу заметила, что из эфира он пропал. Вот обычно слушаешь, и все, и что-то нет, и нет, нет, и нет. Может быть, в отпуске или заболел. То есть вот как-то сразу стало незаметно, что его нет в эфире. Вот. Ну, остался живым таким примером в нашей памяти. Я думаю, что молодежи и другим вот... Будем, то есть что-то хорошее, вот, ну, не что-то, а много хорошего можно взять.

0: говорит. Даже вот жена Ксюша сейчас слушает эфир, она и то вот мне написала, даже тут посматриваю иногда телефон, написала, что слезы на глаза наворачиваются, когда включается голос Александра Геннадьевича, поэтому да. Но интересно послушать. Я, наверное, теперь буду постоянно слушать ваши программы.
1: Да,
0: ваши
1: надо переслушать старые программы. И...
0: поднять.
2: Обратили внимание, вот, и женщина уточнила, почему интересно его было слушать. Потому что он моментально, он говорил, не продумывая это все, а вот он, то, что у него шло изнутри, и он искренне говорил, с улыбкой, с юмором, и поэтому его интересно слушать. Других журналистов, которые мямли, что-то говорят, там взвешивают, он искренне говорил то, что думал. Может быть, ошибался, но искренне. И поэтому интересно было слушать.
3: Да, готов.
2: И в жизни то же самое.
3: У нас еще звонок, пожалуйста, говорите.
4: Здравствуйте.
3: Да, мы вас слушаем.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Я хочу сказать, что я Александра Ратникова помню еще по ленинградскому нашему радио, славному радио, когда он выступал как из Кировского завода, из других предприятий. И его голос всегда вот звучал весело, живо, так животворно. И вдруг где-то вот пропал. И здесь вот, когда я подключилась к радио «Град Петров», это уже почти 20 лет, я услышала голос снова моего родного Александра Ратникова. Мне что хочется сказать? Во-первых, конечно, большое соболезнование. Соболезнование родственникам, его семье, его жене, нашему всему радио и всем нашим ленинградцам. Конечно, мы потеряли прекрасного духовного, высокодуховного человека. И вот передача, вот товарищ говорил, социальные, вы знаете, я экономист, я всегда выключала все и записывала его, все социальные, то по пенсионерам, про другим нуждам. То есть это единственный вот такой был человек, который был в курсе всех дел, нужд, потребностей ленинградцев. И он старался это как-то передать в животворной своей линии, что все пройдет, только надо время, надо подумать, надо обдумать проблемы. И он обдумывал, помогал нам, и мы были более смиренны, более терпеливы. И мне хочется сказать, что все его передачи, замечательные передачи, это передачи современного дня, сегодняшнего дня. То, что не хватает нам сейчас, можно говорить там в том веке, в другом веке, это нужно, «Град Петров» нужно. Но это был человек, который «Град Петров» нес вот струю, живую, духотворную струю современности. Необходимости, то, что нам нужно, что мы хотим слышать, и мы не слышим. И поэтому я думаю, что наша память будет этому великому человеку, во всяком случае, я так думаю, и совершенно откровенно, о том, чтобы продолжать вот все его вот дела одухотворения всех наших проблем, и духовных, и душевных, и телесных, через призму современности, через призму единения, через призму, что нет врагов и друзей, а есть единое наше государство с единым населением, с едиными целями. И наша задача сейчас продолжить вот эту современную нить в Граде Петрове, хотя бы в Граде Петрове, которая была начата и хорошо оплодотворялась, так можно сказать, в работе нашего незабвенного Александра. Светлая память ему.
1: Спасибо вам
3: большое. Большое спасибо. Много звонков от слушателей. Очень приятно слышать.
1: Приятно.
3: Как-то прокомментировать можем?
1: Только хочу сказать просто огромное спасибо всем тем, кто позвонил. Очень приятно слушать такие теплые слова, действительно.
0: Да, да. У меня вот даже есть история, например, я не знаю, есть ли смысл ее рассказывать, опять-таки, это к тому, что я говорил, что у меня вот я работаю в Петербургском дневнике, у нас есть генеральный директор, замечательный.

0: Женщина, ее зовут Людмила Яковлева, и вот ее, по-моему, если я правильно пересказываю, просто мне до третьих рук дошло, что ее мама услышала о том, что Александр Ратников скончался, вот передала ей, и таким образом она как бы об этом узнала. Вот, ну то есть действительно такая большая аудитория у радио и такие приятные отзывы от себя. Всегда приятно слышать от своих родственников такие лестные вещи, особенно в прямом эфире.
1: Да. Большое спасибо. Сегодня мы вспоминали Александра Ратникова. Сегодня у нас в студии были сыновья Александра Ратникова, Антон и Олег. Большое вам спасибо. И также
0: Пожалуйста.
1: мы общались с Вячеславом Алексеевичем Иванцом, другом детства и коллегой по ряду творческих работ Александра Ратникова. Большое вам спасибо. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До
1: До
0: свидания.
1: свидания.
2: Да, спасибо.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге наградили приходских волонтеров. В Федоровском соборе состоялась презентация книги «Мифы Петербурга». Об этих и других событиях более подробно. В день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии 30 сентября после божественной литургии на подворье Покрова Тервенического монастыря епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав вручил трем прихожанкам архиерейские грамоты за волонтерское служение в доме престарелых в Стрельне. Анна Вепрова на протяжении многих лет курирует социальную и благотворительную работу прихода в этом учреждении, организует поездки волонтеров к проживающим. Педагог Инна Мусалина привлекает к волонтерскому движению своих учеников. Еще один волонтер Ольга Жукова активно участвует в молодежных, социальных и благотворительных мероприятиях прихода. 30 сентября в музее Святой Ксении Петербургской состоялась встреча с учителями в рамках проекта «Педагогическая гостиная». Встреча была посвящена 265-летию со дня рождения и 215-летию со дня кончины архитектора Андрияна Захарова и 190-летию со дня кончины его брата, ученого-химика Якова, похороненных на Смоленском кладбище. Останки Андрияна Захарова, автора проекта «Адмиралтейство» и храма Смоленской иконы Божией Матери, и надгробие с его могилы были перенесены в Александро-Невскую лавру. Захоронение Якова Захарова сохранилось. К надгробию ученого были возложены цветы. Учителя школ на Васильевском острове занимаются духовно-нравственным воспитанием школьников, средствами искусства, изучают биографии выдающихся людей, в том числе Андрияна Захарова и его брата Якова. Клирики Санкт-Петербургской епархии приняли участие в дискуссии «Психологическое сопровождение женщин с осложненным течением беременности». Встреча прошла в городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Речь шла о психологических аспектах сопровождения, этапах консультирования, диагностики, ведении беременности с патологиями плода и заболеваниями самой женщины. Генеральный директор Московского центра помощи женщинам с осложненной беременностью «Жизни луч» Марина Дебрянская поделилась опытом, отметила, что будущим матерям часто отказывают в консультации о развитии плода и склоняют их к прерыванию беременности. Привела случаи неподтвержденных диагнозов и рождения здоровых детей. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте Иерей Роман Прыгунков рассказал об опыте оказания духовной помощи пациенткам центра имени Алмазова. Часто врачи не сообщают беременным о том, какую помощь можно получить от специалистов, чтобы сохранить жизнь ребенка. По его словам, это следствие того, что не родившийся младенец не рассматривается как полноценный человек. Руководитель Координационного центра защиты материнства отдела по церковной благотворительности и социальному служению Иерей Алексей Черников обозначил духовный аспект проблемы. Главная идея прошедшей встречи заключается в том, что женщина не должна оставаться один на один с кризисом. Для оказания комплексной поддержки важно объединить усилия специалистов разных направлений. 28 сентября протоиерей Александр Пашков совершил молебен в отряде мобильного особого назначения «Бастион». Богослужение было приурочено к десятилетию Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. За богослужение молились руководители и личный состав подразделения, а также благотворители Казанского кафедрального собора. Отец Александр рассказал о своей службе в войсках ПВО на Урале. В то время структура воинских частей претерпевала серьезные изменения, но именно в такие периоды важны стойкость, дисциплина и осознание важности порученного дела. Сегодня перед нами стоят новые задачи по обеспечению безопасности государства. Защита Отечества – это не только исполнение воинского устава, но и ответственность перед близкими. Каждый из вас – опора семьи и опора страны. Жизнь человека пребывает в руках Божиих. Мы просим Господа даровать вам силы, мудрость и сохранение на путях служения. Напутствовал военнослужащих отец Александр. На молитвенную память подразделению была передана икона великомученика Георгия Победоносца, каждому сотруднику вручены крестики, привезенные со Святой Земли. 25 сентября в просветительском центре Федоровского собора состоялась презентация книги Владимира Иванова «Мифы Петербурга. От сфинксов и проклятия обводного канала до потопов и кровавой богини Сехмет». Научный редактор издания, выпускающий редактор епархиального журнала «Вода живая» Тимур Щукин отметил, что автор демонстрирует удачное сочетание научного подхода и писательского дарования. Автор книги, основатель краеведческого сообщества «Умные прогулки» Владимир Иванов подчеркнул, что в основе петербургской мифологии лежат сюжеты Ветхого Завета. Особое внимание он уделил базовым мифологемам города, творению из ничего и искупительному потопу. «Мы привыкли думать, что со становлением научной картины мира миф разоблачается или становится менее актуальным. Все наоборот. В век масс-медиа и интернета миф обретает новые формы. Я вычленил ключевые моменты в мифологии Петербурга, показав, что даже предания, связанные с архитектурными проектами или с историческими личностями, вписаны в общую систему мифологии Петербурга», — сказал автор. По его мнению, мифология Петербурга строится так же, как откровение Иоанна Богослова. Это прощание с мировой историей и одновременно видение нового Иерусалима, благого и прекрасного города. Апокалиптическое сознание, по мнению автора, имеет психологические основания. «Мы часто пребываем в особом состоянии духа, когда внезапное прозрение сменяется ужасом и отчаянием. Петербург с его географическим положением и погодой колеблется между этими крайними точками». «27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня в Лаврском объединении молодежи «Скимин» состоялся первый в новом сезоне киноклуб. Участники встречи молились за божественные литургии на Благовещенском подворье Александра Невской лавры, после чего состоялся просмотр фильма «Русский крест» режиссера Эдуарда Боякова. Главную роль в картине исполнил Михаил Пореченков. Фильм рассказывает историю человека, который оказывается перед необходимостью заново взглянуть на свою жизнь, поступки и отношения с Богом. После просмотра состоялось обсуждение, в ходе которого участники говорили о празднике Воздвижения Креста Господня, разобрали праздничное евангельское и апостольское чтение, а также обсудили вопросы несения своего креста, соотношения воли Божией и воли человека, действия промысла Божия в жизни человека и путей прихода к вере. Встречи киноклуба «Скимин» продолжатся в новом сезоне. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
1: В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21:40 в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, посмотрите, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее апостольское чтение из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, известное как «Слово о кресте». И оно должно быть хорошо знакомо постоянным прихожанам наших храмов, поскольку читается в дни и праздники, связанные с воспоминанием креста Господня и крестных страданий Спасителя. Этот отрывок начинается словами апостола: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Юродство значит глупость или безумие. Вообще, во всем этом слове апостола Павла о кресте идет противопоставление мудрости и глупости. Это противопоставление было характерно для древнего мира. Люди часто думают, что они мудрые, но чем больше человек говорит о своей мудрости, тем он глупее. Поэтому еще в Ветхом Завете было сказано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Имеется в виду не подлинные мудрецы, а те, кто считает себя таковыми. Подлинные мудрецы о своей мудрости не говорят. Например, один из умнейших людей своего времени, философ Сократ, любил повторять: «Я знаю, что я ничего не знаю». Да, действительно, чем больше человек знает, тем шире перед ним раскрывается область неведомого и непознаваемого. Ну, а человек глупый думает, что он знает все. Вот, возвращаясь к тексту, надо задаться вопросом, а почему же слово о кресте, ну, конечно, не о кресте, как об орудии казни, а слово о Боге, распятом на кресте, для многих является юродством, то есть безумием, глупостью. Древний мир, мир апостольского времени, был миром религиозным, в отличие от нашего времени. Иудеи верили в единого истинного Бога, а все остальные народы, будучи язычниками, верили в многочисленных богов, которых сами для себя создавали. Но как иудеи, так и язычники в своих представлениях о Боге исходили из того, что Он всемогущий. И если язычники, ну, эллины, как называет их апостол Павел, в своих мифах о богах допускали, что среди них бывают воины, победители, побежденные, бывают более могущественные боги, бывают менее могущественные, но представить себе, что Бог мог быть мучим и убит людьми, ну, для них это был полный абсурд. Действительно, безумие, глупость, юродство. Ну, а иудеи? Для них ожидаемый Мессия — это царь, который железной рукой будет карать грешников, огнем и мечом будет мстить всему миру за многовековые угнетения израильского народа. Он будет неуязвим, и царству его не будет конца. А проповедь о том, что Мессия будет распят на кресте, как последний преступник, а ведь действительно распинали-то в древнем мире только рабов и самых таких законченных негодяев, плебс. Так вот, проповедь о такой судьбе Мессии для иудеев — это, как сказал апостол, соблазн. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев — соблазн, а для эллинов — безумие. Соблазн по-гречески значит «скандал», и слово это взято из охотничьего лексикона. Вот когда охотник ставит ловушку или капкан с приманкой, то это называл «скандал». То есть для иудеев проповедь о распятом Христе представлялась ловушкой, провокацией, капканом, который ведет к погибели. Ну а для эллинов сама мысль о смерти Бога от руки человека — это безумие. Можно сказать, что иудеи и эллины — это такие условные представители вообще неверующего во Христа мира. Потому что отрицают веру во Христа распятого обычно по этим двум соображениям. Кто-то, как иудеи, видит в проповеди о Христе какой-то подвох, обман, ловушку. А для кого-то сама идея Бога страдающего и умирающего, она лишена всякого смысла. Потому что зачем тогда вообще такой Бог нужен, если он страдал и умер? Но для нас, принимающих веру во Христа как Спасителя и Господа, смысл его крестных страданий остается тоже непостижимой тайной. Вот еще в IV веке святитель Григорий Богослов, он задавался вопросом, а кому Христос принес себя в жертву на кресте? Ведь жертва-то она приносится кому-то, так вот он-то кому принес жертву? Богу Отцу? Ну, и вот он отвечает на этот вопрос. Ну, а каким образом страдания и смерть сына могут быть приятны отцу? Ну, вот представьте себе, если кто-то на нас сердится, а мы возьмем и убьем сына этого человека, то сменит ли он по отношению к нам гнев на милость? Конечно, нет. Значит, жертва сына Божия была явно не Богу Отцу. Ну, кому же тогда? Дьяволу? Но сама мысль о том, что Бог приносит жертву умилостивления дьяволу, она является кощунственной и не укладывается в наше представление о Боге. Да и вообще, почему Богу надо было пройти через страдания, чтобы искупить людей? Опять-таки термин «искупить». Бог как бы выкупает нас у кого-то, дает выкуп за освобождение, как сегодня террористы захватывают заложников и требуют выкуп за их освобождение. Вот все эти обозначения тайны нашего спасения, такие как жертва или искупление, они не дают исчерпывающего ответа на вопрос о смысле крестных страданий Христа. Это остается непонятным и непостижимым. Как для нас всегда останется загадкой творения мира из ничего, ведь понятно, что из ничего-то и быть ничего не может. Но мы, до конца не понимая, верим, что если Бог так, а не как-то иначе спас мир, значит, именно в страдании на кресте Сына Божия была необходимость. И иного способа не было. Почему, не знаем. Но Бог поступил именно так. И единственный ответ, который может быть приемлем для нас, он заключается в том, что в искупительной жертве Спасителя была явлена любовь Божия к нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, говорит Господь в Евангелии от Иоанна. То есть такими словами сам Христос приоткрывает нам тайну своих страданий. И когда мы читаем в Евангелии историю страданий Христа, то что это? Это что, повод, чтобы проникнуться каким-то сентиментальным чувством или чтобы скупая слеза выкатилась из чьих-то глаз? Нет. Это напоминание о том, какая жертва была принесена за нас. Жертва, которая покрывает все наши грехи. Накануне своих страданий Господь сказал ученикам: «Дерзайте, я победил мир». И вот на кресте эта пока еще невидимая победа совершилась. И спасение пришло к людям через страдания Бога. Да, наше сознание не может проникнуть в глубины этой божественной тайны. Почему именно через страдания, а не как-то иначе, роду человеческому дано было прощение, исцеление и спасение? Это тайна божественного домостроительства. Но этот пример может нам помочь смотреть на свои собственные жизненные испытания как бы с другой стороны. Он может помочь нам понять ту горькую истину, что нередко то, что нам неприятно, что нас ранит, в то же время является единственным, что исцеляет наше сердце. что не оставляет нас равнодушными и толстокожими и непроницаемыми, как для скорби человеческой, так и для божественной благодати. Победа, одержанная Господом на кресте, продолжает совершаться в этом мире. И в первую очередь она совершается в нашем сердце. Это внутреннее борение человека, внутреннее преображение человека и приближение его к Богу. Вот что жертва Христова дарует нам. Она дарует нам поток благодати Божией, воссоздающий и обновляющий нас, благодать, которая попаляет тернии всех наших согрешений и помогает нам идти по пути, заповеданному нам Господом и Спасителем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 3 октября, 20 сентября по старому стилю, празднуется память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта, пострадавших в начале II века, около 118 года. Также в этот день мы чтим память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина Феодора, чудотворцев, пострадавших в Орде в 1245 году за отказ поклониться идолам. Во время татарского нашествия на Русь православная церковь явила еще многих новых мучеников и исповедников. В 1246 году монголами был отравлен великий князь Феодор. В 1270 году был замучен святой Роман Рязанский, в 1318 году святой Михаил Тверской, а затем и его сыновья Дмитрий в 1325 году и Александр в 1339 году. Всех их укреплял пример и святые молитвы русского первомученика в Орде, святого Михаила Черниговского. Еще одного святого русского князя чтит сегодня православная церковь, преподобного и благоверного Олега Брянского. Святой благоверный князь Олег Романович Брянский в крещении Леонтий был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского. По летописным источникам известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом князем Романом Михайловичем Брянским участвовал в войне против Литвы. После 1274 года он оставил княжение, уступив свой престол брату, и принял иноческий постриг с именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, построенном на его средства. В этом монастыре святой благоверный князь скончался строгим подвижником около 1285 года и был погребен в монастырском храме. В день памяти преподобного благоверного князя Олега Брянского празднуется также собор брянских святых, в который вспоминаются все святые, жизнь которых была связана с Брянской епархией. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память священномучеников Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пострадавших в 1937 году. Священномученик протоиерей Феоктист Елисеевич Смельницкий родился в Томске в 1863 году, окончил медицинский факультет Томского университета, а затем Киевскую духовную академию, в которой остался преподавать церковное право и патристику на кафедре римского права. После революции профессор Смельницкий принял сан священника в обновленческом расколе и до 1930 года был священником обновленческой общины в городе Киеве. В 1931 году он принес покаяние и был перерукоположен в сан священника Русской Православной Церкви. Служить он стал в Черниговской епархии. В 1936 году его арестовали и приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а затем к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Находясь под стражей в тюрьме, записанном в следственном деле отца Феоктиста, вел среди заключенных антисоветскую агитацию, доказывая им, что советская власть является властью бандитов, что народ скоро восстанет и советская власть будет свергнута. Конец цитаты. Виновным себя отец Феоктист не признал. Ему было уже 73 года, его посчитали негодным к физическому труду и из киевской тюрьмы отправили в Карлак НКВД в Казахстане, где по инвалидности ему разрешили не работать. Уже на следующий год отца Феоктиста арестовали в лагере и расстреляли. Священник Александр Павлович Тетюев родился в 1779 году в селе Салтанове Чердынского уезда Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями в Пермской губернии. Он поступил учиться в городское училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось из-за мальчишеской выходки, за которую он был наказан отцом. Однажды он с товарищами ночью в шутку поменял местами почти все городские вывески. Вывеску купца второй гильдии повесил сапожнику, а вывеску сапожника – купцу и так далее. Отец Павел Тетюев на шутку своего сына посмотрел строго, забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены за курс училища, получив право на преподавание в церковно-приходских сельских школах. Вскоре соликамский архимандрит Хрисанф благословил его стать священником. В 1903 году Александр был рукоположен в иерее. В годы революционных потрясений отец Александр служил в Воскресенском соборе города Чердыни. В первый раз отец Александр был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК и просидел в тюрьме около года. Во второй раз его арестовали в 1929 году за сопротивление обновленчеству. В этот год обновленцы употребляли значительные усилия, чтобы захватить православные храмы. Они силой захватили Воскресенский собор, надеясь, что отец Александр продолжит свое служение в нем и тем самым присоединится к обновленцам. Но священник категорически отказался служить с обновленцами и перешел в храм Успения, остававшийся православным, а за ним перешли и все прихожане. Обновленцы запротестовали против ухода прихожан и обратились за помощью в ГПУ. Отец Александр был арестован и обвинен в том, что он своими действиями внес рознь в среду верующих. Освободившись из заключения через год, отец Александр вернулся в Чердынь и продолжил служить в храме. Благодаря его активной деятельности обновленцы были вытеснены из Воскресенского собора, вслед за которым и все церкви Чердыни перешли в подчинение патриарха Тихона. Гонения на православную церковь тем временем не только не уменьшались, но все увеличивались, и священник, чтобы не подвергать жену и детей преследованиям, благословил их переехать в другой город. В 1936 году близкие стали уговаривать отца Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Даже купили ему костюм, но он категорически отказался. В 1937 году отец Александр Тетюев был арестован в последний раз. Вскоре после ареста его расстреляли вместе с псаломщиком Владимиром Павловским. Наш церковный календарь продолжит житие благоверного князя Михаила Черниговского. У микрофона протоиерей Виктор Газовский.
5: Михаил, князь Черниговский, был сыном преснопамятного Всеволода Чернога. У него был любимый боярин, подобный ему добродетельный, по имени Феодор. Вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого Батыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный и христолюбивый Михаил владел княжеством киевским, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему об этом. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча в великом множестве, нашло на русскую землю. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Феодором бежал в Венгрию искать помощи своей родине. Не получив всей помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне. Придя со всем своим войском, Батый владел Черниговым и другими укрепленными городами и княжествами. Все они сильно разорены были огнем и мечом. Произошло это в 1240 году. Тогда же и славный город Киев был совершенно разорен руками христоненавистных врагов. Именитые граждане погибли от меча нечестивых. Князь Михаил, находившись в то время в странствовании, слыша обо всем происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братью и опустение своей земли. Вскоре Михаилу стало известно, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим от меча и плена, нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие и чужие страны, услыхав об этом, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свои княжества и, платя дань Батыю, водворялись в своих разоренных городах. Возвратился из странствования благочестивый князь Михаил с боярином своим Федором. Едва успел князь отдохнуть здесь от пути, как татары, услыхав о возвращении его, пришли от Батыя и начали звать его, как и других русских князей, к своему царю, говоря: «Нельзя вам жить на земле Батыя, не поклонившись ему». У того нечестивого царя был следующий обычай. Если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то волхвы и жрецы татарские принуждали их проходить сквозь огонь. А если кто-нибудь из князей приносил с собой какие-либо дары царю, то волхвы брали по небольшой части от всех этих даров и бросали в огонь, как жертву. Проведя через огонь, они принуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, и уже после этого допускали к царю. Слыша, что многие из русских князей, прельстившись славой мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно оскорбел о том и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Когда они достигли того места, где находился безбожный царь Батый, то об их прибытии тотчас же было ему доложено. Призвав волхвов и жрецов своих, Батый повелел им провести черниговского князя по обычаю сквозь огонь и заставить его поклониться идолам, и затем уже представить его себе. Они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а посередине был путь, кой многие уже проходили. Этим путем волхвы хотели ввести и князя Михаила. Тогда князь сказал: «Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивые почитают за Бога». Услыхав такие слова князя, волхвы и жрецы пришли в ярость. Оставив Михаила, они пошли донести о его речах царю. В это время к князю Михаилу подошли некоторые русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Они, жалея Михаила и глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтобы не навлечь гнева царского и на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. «Ты можешь, — говорили они притворно, — исполнить приказание и поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и лютой смерти. Не желаю быть христианином только по имени, — отвечал им Михаил, — а поступать, как язычники». И, сняв с себя меч свой, бросил его к ним и сказал: «Возьмите славу мира сего, она не нужна мне». Вслед за тем пришел от Батыя один знатный царедворец по имени Ельдыга, и, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила исполнить царскую волю, пошел к Батыю. Выслушав Ельдыгу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила и его боярина Федора. Так, честно пострадав, святые мученики Михаил и Федор предали души свои в руки Господу 20 сентября 1246 года. Святые тела их брошены были на съедение псам, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Кроме этого, над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя все это, христиане, находившись в то время в Орде, взяли тайно тела мучеников и с честью погребли их.

0: завершит наш церковный календарь житие великомученика Евстафия Плакиды. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик Евстафий до принятия христианства носил имя Плакиды и был именитым римским полководцем. При императорах Тите и Траяне он одержал много великих побед и пользовался всеобщим почетом. Господь призвал его по великой своей милости к свету христианской веры. Он явился Плакиде во время охоты на оленей. После видения Плакида с женой и сыновьями принял крещение от священника Иоанна. Он получил при этом имя Евстафий, супруга его имя Феопистия. Евстафию было открыто, что ему предстоят великие страдания, подобные тем, которые некогда испытал праведный Иов. Действительно, вскоре после принятия христианства святой Евстафий полностью разорился, впал в крайнюю бедность и вынужден был покинуть Рим с женой и детьми. Сев на попутный корабль, они отплыли в Египет, но там его ожидали ужасные испытания. Начальник корабля похитил святую Феопистию, а детей Евстафия во время переправы через реку унесли дикие звери. Лишившись всего, святой Евстафий не возроптал на свою участь, но, предаваясь воле Божией, 15 лет трудился у местных жителей, выполняя работу сторожа. Между тем, промыслом Божиим, жена Евстафия была сохранена чистую, так как похититель ее был сразу наказан болезнью и смертью. Святая Феопистия получила свободу и жила честным трудом. Дети их тоже остались живы, так как пастухи и земледельцы отбили обоих детей у диких зверей. Но воспитаны они были разными людьми и ничего друг о друге не знали. В это время в Римской империи начались новые войны с соседними странами, и император Траян, сокрушая, что нет полководца, равного Плакиде, поручил двум воинам, которые раньше служили Плакиде, всюду искать исчезнувшего начальника и привести его в Рим. Обходя разные страны, воины пришли в селение, где в безвестности трудился их бывший полководец. Они встретили его, и хотя Плакида не открылся им сразу, он был узнан по рубцам от прежних ран. С великим торжеством Плакида был доставлен в Рим. Император наградил его почести и имением, назначил начальником над римским войском, и Евстафий Плакида одержал блестящие победы над всеми врагами Рима. Возвращаясь с войны, он по милости Божией встретился со своей супругой и сыновьями, которые, как оказалось, служили в его же войске, но не знали, что полководец их родной отец. Тогда великая радость воцарилась в этой семье. С ними ликовали и все окружающие. После императора Траяна на престол вступил гонитель христиан Адриан. Плакида был встречен им с большими почестями, но когда открылось, что он христианин, его осудили на смерть вместе с женой и сыновьями. Сначала они были отданы на съедение зверям, но звери не коснулись святых. Тогда все они были ввергнуты в раскаленного медного быка, где и предали свои святые души Богу. Это произошло в 118 году по Рождестве Христовом. Когда через 3 дня печь была открыта, то тела святых оказались совершенно неповрежденными, и даже волосы их не опалились. Народ с возмущением упрекал императора за то, что он убил такого славного вождя, и восклицал: «Велик Бог христианский!»

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Совсем недавно в Санкт-Петербургской консерватории состоялась вторая всероссийская научная конференция с международным участием «Музыкальная иеротопия в современных исследованиях. Чудо». Предлагаем вашему вниманию фрагменты доклада Марины Сергеевны Егоровой, доцента, профессора кафедры древнерусского певческого искусства консерватории, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики имени Максима Викторовича Бражникова. Тема доклада «Иеротопия. Категория чудесного и древнерусская гимнография».
2: Вторая всероссийская научная конференция с международным участием «Музыкальная иеротопия» была основана в 2022 году, проведена в первый раз несколько лет назад, благодаря во многом инициативе Альбины Никандровны Кручининой, которая является основателем научно-исследовательской лаборатории. Она мечтала и до сих пор мечтает, что когда-то из этого небольшого научного подразделения консерватории возникнет научно-исследовательский институт. Альбина Никандровна – это заслуженный деятель культуры Российской Федерации, профессор кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории, собственно, основатель этой кафедры, ученица Максима Викторовича Бражникова, в честь которого, собственно, по ее желанию, наша лаборатория и была названа. Когда мы создавали лабораторию, мы очень надеялись, что в рамках ее деятельности будут развиваться направления не совсем традиционные, так скажем, для современной гуманитарной науки, находящиеся на стыке между разными гуманитарными областями. Преимущественно междисциплинарным исследованиям должна была быть посвящена наша деятельность. И поэтому в 2014 году, когда мы впервые приняли участие совместно с Альбиной Никандровной Кручининой в конференции, организованной Алексеем Михайловичем Лидовым, посвящена это была конференция «Образу воды в иеротопии и иконографии христианского мира». Тогда и появилась у нас еще задумка, да, попробовать рассмотреть музыкальный текст не только как феномен профессиональной певческой культуры в рамках уже хорошо сложившихся практик исследования источников, истории текстов, книжности древнерусской музыкальной, но и в контексте более широком рассмотрения наследия древнерусской культуры и в области изобразительного искусства, и архитектуры, и литургического творчества, и истории, и филологических наук. Иеротопия в этом плане нам показалась заманчивой идеей, потому что если следовать определению, которое дал в 2009 году Алексей Михайлович этому направлению, под иеротопией он предлагал понимать искусство сакральных пространств, рассматриваемое как особый вид творчества, а также как область исторических исследований, в которой выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества. В прошлый раз, когда я открывала конференцию тоже, объясняя замысел, объясняя, собственно, этот термин музыкальной иеротопии, я решила привести простейшие примеры вот такого аспекта, такого подхода к музыкальной культуре Древней Руси на примере службы святителю Петру Московскому. И моя попытка была связана с интерпретацией художественной формы музыкально-поэтических текстов по древнейшим нотированным рукописям, которые датируются 15-16 столетиями, в контексте богослужебной практики почитания реликвий святителя Петра, практики, которая складывается чрезвычайно рано, насколько мы знаем, сразу после освящения первого Успенского собора Московского Кремля, где были погребены мощи святителя в 1326 году. И, собственно, с этого момента это культ, да, чрезвычайно активно развивается, в том числе обогащаясь визуальным сопровождением, музыкальным литургическое последование, посвященное прославлению памяти московского святителя, невозможно представить себе без песнопений. Какое место они занимают в пространстве гробницы святого? Такой вопрос был мною поставлен в прошлый раз. И на материале исследований, сделанных искусствоведами, я предложила свою интерпретацию семантических связей между содержанием древнейших стихиев-славников из этой службы с росписями жертвенника Успенского собора и росписями Петропавловского предела, где, собственно, и находится гробница святителя Петра. Росписи были выполнены в конце 15 века, в 1480-х годах. Они образуют собой чрезвычайно специфическую, можно сказать, во многом уникальную иконографическую программу. И главная тема ключевых сюжетов, размещенных вокруг нетленных реликвий святителя Петра, мною было связано с образом нетления, бесконечного пребывания в небесном царстве святого, чьи мощи чудотворящие находятся здесь как залог, как свидетельство будущего, грядущего воскресения мертвых. Эсхатологическая тема в интерпретации сюжетов, собранных мною с разных стен пространства гробницы святителя Петра, три отрока пищи огненной, семь эфесских отроков, севастийские мученики, стяжавшие небесные мученические венцы. Все они организуют именно контекст почитания святого в рамках древней традиции культуры памяти средневековой. Но я гораздо позже поняла, что в этой иконографической программе присутствует еще одна тема, нашедшая себе очень яркое выражение в агиографических текстах, посвященных святителю Петру, и в кратком первоначальном житии, и в житии, которое составлено было митрополитом Киприаном в конце 14 столетия. Это тема чуда. И, собственно, так и возникла идея, которую мы разрабатывали на протяжении года, обдумывали, как к ней подойти. И было немного страшно, потому что для средневековой культуры чудо – это феномен абсолютно всеобъемлющий. Он пронизывает собой не только церковную культуру, но и быт простого человека. Находит себе воплощение в многочисленных памятниках искусства и в бытовой письменности. И хотелось бы осмыслить, собственно, сам феномен чудесного и роль музыки, древнерусского распева во всем его многообразии,

этой краткой версии жития. В одном случае мы имеем дело с прижизненными чудесами. Прижизненные чудеса, посмертные чудеса, которые традиционно фиксируются в конце житийного текста. Это могут быть чудеса, связанные с призванием святого еще до его рождения. И в кратком житии речь идет о видении его матери Агнца Доброзрачно, которого она видит на своих руках, и древо, украшенного цветами, и светлые свечи, которое должно было предсказывать грядущую судьбу ребенка. Это чудо благоухания, которое заливает пространство, в котором встречают святителя Петра в Константинополе патриарх Афанасий. Это чудо перед смертью явления ему ангела. Группа совсем краткая, еще пока не развернутая с точки зрения агиографического канона, оказывается очень важным маркером для антропологического взгляда, для исторического взгляда и в том числе для музыковедческого взгляда на традицию почитания святителя Петра в литургическом контексте, его гробницы, расположенные в жертвеннике. Два посмертных чуда фиксируются в кратком житии. Это чудо, совершившееся при перенесении мощей святителя Петра, при его погребении, когда одному из свидетелей в видении было явлено, что святой на ложе несомый на своем одре к месту погребения восседает яко живой и благословляет всех окружающих. И еще одно чудо, связанное уже с исцелениями. Через 20 дней после того, как он был положен во гробе, некий юноша, не владеющий своими руками от рождения, исцелился. Типологически совершенно традиционные чудеса, которые мы обретаем и в общехристианской географии, и гимнографии, в русской традиции уходят своими корнями еще в 11 столетие, конечно, в традицию почитания мощей святых Бориса и Глеба. Но интересно, что мне кажется необходимо в настоящий момент не просто констатировать наличие этих повествовательных эпизодов в географических текстах, да? Выявлять такие сюжеты, связанные с феноменом чудесного в богослужебных текстах литургических последований, посвященных общехристианским святым или русским святым, сравнивая их наличие, их соответствие, их интерпретацию с житием и, соответственно, в службе, в певческом произведении. Не только обращать внимание на то, как, пользуясь средствами знаменного распева или других певческих стилей, предлагали эту интерпретацию русские распевщики на разных этапах существования традиции церковного пения. Нужно искать и какие-то теоретические подходы к этому феномену, которые я предлагаю рассматривать в контексте иеротопии, потому что, с моей точки зрения, чудо имеет пространственный аспект. Чудо всегда так или иначе связано с пространством, и не только физическим, в котором оно происходит. В тот момент, когда гроб несут для погребения в жертвеннике Успенского собора святителя Петра, либо когда в пространстве жилого помещения видится во сне его матери Агнец, знаменующий будущую судьбу ее сына. Либо это исцеление, которое происходит уже от чудотворных мощей, прославляемых с 14 столетия как бесконечный источник исцелений. Это топография чуда. Это то, что реальности окружает сам феномен явления небесного сверхъестественного в человеческой жизни и вызывающий необычностью своей удивление, изумление, легшее в, собственно, основу лексемы, именующей этот феномен и в славянских языках, и в греческом языке, и в латинской традиции. Топография чуда может быть чрезвычайно разнообразной, предлагая нам пространственные координаты, которые еще только ждут своего обобщения и теоретического осмысления. Есть другой аспект. Это аспект, собственно, антропологический, потому что чудо является еще и очень ярким социальным фактором, фактором социального конструирования, конструирования истории, культуры, памяти. И у чуда есть свои причины, хотя на самом деле богословская теологическая традиция осмысления чуда говорит о том, что этот феномен, наоборот, является сверхъестественным, не имея человеческих причин. Единственная причина коренится в источнике всего чудесного, в Боге-творце. Но тем не менее, человеческая культура, она апроприирует и

0: божественное внутрь себя и предлагает свою систему каузальности, свою систему целей, чудо. И чрезвычайно интересно, как те или иные ситуации чудесные отражаются, репрезентируются в дошедших до нас артефактах, памятниках, прежде всего письменности, в предметах искусства средневековых, византийской, латинской традиции, древнерусской традиции. Это может быть географический нарратив, как в кратком житии святителя Петра. Это могут быть вербальные тексты, гимнографии, богослужебные тексты, предназначенные для певческого исполнения в богослужебном контексте. Это чрезвычайно обширный круг визуальных текстов. Они тоже репрезентируют по-своему чудо, и, мне кажется, и в этой области еще пока стоит ожидать некого обобщения материала, очень богатого, накопленного в отношении культа многих христианских святых с теоретической точки зрения. Так же, как и феноменологический подход, в принципе, тоже вполне актуален для категории чудесного, потому что чудо переживается, оно переживается и в 11 столетии, и в 17 столетии, вызывая желание его воспроизвести. Каким образом средневековый человек воспроизводит чудо в ритуальной практике в сакральном пространстве, благодаря культуре памяти, мемории, да, как отражается этот феномен в постоянном проживании заново некогда бывших чудес, не только библейских, ветхозаветных и новозаветных, но и уже связанных с новозаветной церковью. И, наконец, есть еще одна интересная тема, связанная не только с филологическим взглядом на дошедшие до нас тексты, описывающие средневековые чудеса. Это аспект коммуникации. Чудо как коммуникация, как инструмент связи между стратами общества в их иерархической структуре, между поколениями, разными традициями, разными историческими эпохами в диахронической перспективе. И, конечно, как инструмент коммуникации человеческого и трансцендентального, небесного, божественной реальности, как это и с психологической точки зрения, и с точки зрения творчества средневекового осмысляется, транслируется через поколения в культуре вплоть до нашего времени. Музыкальные тексты в этом плане огромную роль играли. Безусловно, потому что, будучи органической частью, как я уже сказала, литургической среды, пространственной среды, где непосредственно покоятся реликвии святого, как мощи святителя Петра, ежегодно несколько раз почитаемые верующими, описываются чудеса и на вербальном уровне, и получают дополнительную кодировку, если пользоваться терминами Юрия Михайловича Лотмана, применительно к художественной структуре, перекодируются за счет инструментов распева, за счет интонирования слова, которое приобретает совершенно новый статус, новые акценты, новые доминанты. Например, в стихии «Славники на хвалите» святителю Петру шестого гласа, которая входит в архетип этого чинопоследования, принадлежат древнейшей традиции, всегда фиксируется в древнерусских музыкальных рукописях, начиная с 80-х годов 15 века, текст из рукописи «Троицы Серговой лавры». Знаменная крюковая нотация воплощает здесь на графическом уровне чрезвычайно сложный и богато устроенный распев. Текст этого песнопения. В нем огромную роль играет тема чуда, хотя сама по себе лексема не использована автором-составителем службы, а это митрополит Киприан, создавший это чинопоследование одновременно с житием святителя Петру в конце 14 столетия. Чудо, безусловно, звучит неоднократно в многочисленных песнопениях службы на 21 декабря в честь митрополита Петра, но отнюдь не обязательно это единственное средство выражения категории чудесного. В частности, центральная часть песнопения с инципитом «Всяк град и страна, славному граду нашему срадуйтесь, празднующий днесь», посвящена описанию чудотворности святителя как человека, который в этой жизни преодолел законы естества. А все, что нарушает законы естества и не имеет человеческой причины, средневековой культурой, традицией, осмысляется исключительно в категории чудесного. Это явление божественного иерофания, в определенном пространственном контексте, в данном случае, да, безусловно, в первую очередь исцеление. Обратите внимание, как описывается, собственно, ключевая идея, заложенная в почитании святителя Петра его преемником, митрополитом Киприаном. О, дивный врач! И спаситель наш. Не совсем привычно слышать о святителе Петре, не как Казиме Дамиане, да? А как враче, как о целителе. Он дает небесное врачество, лечьбы, к непрестанным лечьбам всех тихо созывая. Не человеческими хитростями, не обязаниями, да, всеми средствами лекарственными, которые может предложить человек для излечения от телесной болезни, но действом Святого Духа, подавая душевное и телесное исцеление паче естества.
1: Прозвучали фрагменты доклада Марины Сергеевны Егоровой, доцента, профессора кафедры древнерусского певческого искусства консерватории, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики имени Максима Викторовича Бражникова. Выступление «Иеротопия. Категория чудесного» и «Древнерусская гимнография» прозвучало на второй всероссийской научной конференции с международным участием «Музыкальная иеротопия в современных исследованиях. Чудо». Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. На развитие культуры и кино в следующем году предусмотрено 308 миллиардов рублей. Около 22 миллиардов будет направлено на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, 18 миллиардов рублей пойдут на программу «Пушкинская карта». Далее идут субсидии на поддержку отечественного кино, в частности национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей. Предусмотрено выделение средств Союзом театральных деятелей и кинематографистов России на подготовку и проведение русских сезонов, Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» и на другие проекты. Победители конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры поступили в ведущие вузы России. В этом году поддержку получили 29 человек, в том числе 15 выпускников школ искусств столичного департамента культуры. Средства, компенсирующие до 100% стоимости обучения по программам бакалавриата и специалитета, перечислили лауреатам до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Гранты выделены по направлениям музыки, архитектуры, живописи, хореографии и кино. Получатели грантов учатся в Московской консерватории, в ГИКе, Московском архитектурном институте и других вузах. Прием заявок проходил с 1 по 19 августа. Конкурсный отбор завершился 31 августа. Ежегодно предусмотрено до 30 грантов по 5 направлениям. В этом году в перечень организаций высшего образования входило более 30 ведущих образовательных организаций страны по специальностям творческой направленности. В день рождения Сергея Есенина 3 октября на родине поэта состоится праздник. Гости музея-заповедника Константинова будут читать стихи, вести творческие споры и слушать музыку. Кульминацией станет выступление Академического оркестра русских народных инструментов имени Николая Некрасова. Под аккомпанемент оркестра споет лауреат международных конкурсов Татьяна Симушина. Призеры и лидеры музыкальных состязаний исполнят инструментальные композиции на темы песен и плясовых. Фильм о Шостаковиче откроет 4-й фестиваль актуального российского кино «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Действие картины режиссера Алексея Учителя «Шум времени» охватывает 40 лет из жизни композитора, которого сыграл Олег Савцов. В этом году музыкальный мир отмечает 120-летие со дня рождения Шостаковича. Фильм выйдет в широкий прокат 26 ноября. Также участники и гости фестиваля «Маяк» первыми в России увидят киноленту «Фьорд» Кристиана Мунджио, фильм «Победитель Каннского фестиваля нынешнего года» и документальную ленту Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова». В конкурсные программы в этом году вошли 11 полнометражных и 7 короткометражных картин. В Армении завершились Дни духовной культуры России. Ереван и Гюмри стали местом встречи музыкальных событий. Открытие Дней духовной культуры России в Армении состоялось 30 сентября в Ереване на площадке Ереванского русского драматического театра имени Станиславского. Перед концертом с приветствиями выступили министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой и советник-посланник посольства России в Армении Максим Селезнев. На открытии присутствовали представители Первопрестольного Эчмиадзина, органов власти Армении, дипломатического корпуса, а также культурного и общественного сообщества. Ключевым событием вечера стало выступление академического большого хора «Мастера хорового пения» под руководством народного артиста России Льва Конторовича. В рамках проекта открылась фотовыставка «О мире всего мира», посвященная 80-летию патриарха Московского и всей Руси Кирилла. На выставке представлены фотографии, сделанные фотографами пресс-службы патриарха. Дни духовной культуры России – это многожанровый проект Министерства культуры Российской Федерации, направленный на популяризацию за рубежом духовно-нравственных ценностей российского народа и богатства отечественной культуры. Проект реализуется совместно с Министерством иностранных дел России и Русской Православной Церковью. Организатор проекта – автономная некоммерческая организация «Русские сезоны». С 2008 года события Дней духовной культуры России охватили более 50 стран мира. Государственная хоровая капелла Абхазии под управлением Надара Чанбы даст 3 концерта в Москве. Столичные публики представят шедевры мировой классики, абхазскую и русскую хоровую музыку. 8 октября коллектив выступит на открытии персональной выставки народного художника Абхазии Нукзара Логуя в Академии художеств. 9 октября состоится концерт капеллы в Рахманиновском зале Московской консерватории, на котором прозвучит премьера сонаты для виолончели Надара Чанбы. Солист Александр Князев. В исполнении примет участие камерный хор Московской консерватории. 10 октября хоровая капелла Абхазии выступит в зале «Атриум» павильона «Казахстан» на ВДНХ. Молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» впервые выступит в Екатеринбурге. 5 октября коллектив из Барнаула представит спектакль «Рахманинов». В основе постановки – второй фортепианный концерт композитора. В спектакле 3 части – «Надежда», «Любовь» и «Вера». Костюмы персонажей выполнены в черно-белой гамме. В декорациях используются предметы старинного быта. В рамках гастролей ансамбль представит концерт «Я Алтая почувствую душу», который знакомит с культурой народов Алтайского края. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов. В субботу 3 октября небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 4 октября будет облачно, без осадков, температура плюс 13, плюс 15, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, в субботу без осадков, плюс 15, плюс 17, воскресенье также без осадков, плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в Петербурге 12 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка — все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

В исполнении Артура Бенедетти и Микеланджело прозвучала пьеса Клода Дебюсси «Отражение в воде». Архивная запись 1963 года.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: А мы сегодня в рамках цикла «Галопом по Европам» оказываемся в Испании в 70-х годах.
1: Опять Испания?
0: Фильм 1973 года «Дух Улья», который уже вошел в разные топы кинематографические и кинокритические. И несмотря на то, что режиссер Виктор Рисе снимает не так много по фильму на десятилетие, по крайней мере, в прошлом веке так было, он очень ценится и любителями, и ценителями, критиками за свой поэтический стиль. Надо сказать, что его становление приходится на 60-е. В середине 60-х, краткий срок, немного потепления, примерно как у нас в свое время, такой воздух либеральной свободы. И в это время такие выпускники Мадридской государственной школы кино, как Карлос Саура, Базилия Патино, Марио Камус и многие другие, выпускаются и снимают свои фильмы. Он с ними знаком, он к некоторым из их короткометражек прикладывает руку и снимает в 60-е годы несколько совместных фильмов с ними как сценарист. Но по большей части до своего первого полнометражного фильма, как раз «Дух Улья», 73-й год, он выступает как кинокритик. И очень много пишет кинокритических заметок в качестве одного из сооснователей и руководителей журнала «Nuestro Cine». Они тогда оглядывались, конечно же, на французскую новую волну и...
1: Да,
0: например. Надо сказать, что в 73-м году, когда «Дух Улья» выходит, это происходит незадолго до окончания франкистского
1: режима.
0: Примерно застоя.
1: Ну, хорошенький застой. Вообще-то это диктатура, продлившаяся на десятилетия, так и начавшаяся гражданской войной, в которой мы приняли участие на стороне республиканцев, борясь с испанским фашизмом на территории Испании. Испания раскололась огромная. Ну, об этом, может быть, попозже, а может быть, и не надо попозже, собственно говоря.
0: Это было... Потому что это напрямую вводит нас в самое начало сюжета.
1: Я не знаю, насколько это нас вводит в самое начало сюжета. Ты сейчас вот рассказывала нам про режиссера, и фильму придала такое большое количество достоинств. Это не полемически даже, знаешь, так вяло из-за угла, скучно, бессобытийно, монотонно, растянуто, какие-то 3-4 полумистических элемента, все невероятно медленно. Это вообще все зачем, про что, как, почему это должно волновать меня? Я не хочу даже прибавлять слово «сегодня», а, собственно, даже если я заглядываю туда, в этот 73-й год, я думаю, а что, собственно, там такого? Ну, еще люди умели медленно смотреть кино. И, собственно, ура кинокритику, который начинает свою картину с того, что в пустую почти деревню испанскую привозят кино. И мы начинаем в кинозале.
0: Да.
1: И, собственно, это реверанс кинематографа кинематографу. Это что, кино для своих? Это что, что такое? Что тебя там тронуло, скажи, пожалуйста?
0: Ну, отвечая сразу на несколько твоих претензий, гипертрофированных или нет. Давай начнем по факту. Медленное совсем не значит скучное.
1: Скучное.
0: Бессодержательное.
1: Абсолютно. Бессобытийное. Я не сказал бессодержательное, я сказал бессобытийное.
0: Но там, где есть фигуры умолчания вместо событий или какой-то монтаж с вынутыми сценами, которые позволяют нам включаться в происходящее, вписывать то, додумывать и становиться...
1: Что такое?
0: Подожди, не перебивай, пожалуйста.
1: Вынутые сцены — это что,
0: ну,
1: такое?
0: То есть то, что, в принципе, в обычном событийном кино было бы все линейно и нам развернуто показано, то здесь примерно как строфы с паузами. Вынутые строки, можно так сказать, из монтажа.
1: Это как у Пушкина в «Евгении Онегине», что ли?
0: Да, угу. Да. Да. И, а надо сказать, что по сюжету девочка, которая вдохновляется фильмом, и не каким-нибудь фильмом, а фильмом ужасов. Им привозят американский старый черно-белый фильм о Франкенштейне.
1: 31-го года.
0: И она вдохновляется фильмом ужасов, потому что для нее жутко и притягательно, и таинственно. Она задает вопрос, когда смотрит с сестрой, почему он ее убил, а его почему убили? Франкенштейн убил девочку, с которой и там вот именно нам демонстрируется сцена с девочкой. А тут еще идет параллельный монтаж, потому что в это же время ее отец возвращается с пасеки и неспешно открывает журнал, вернувшись домой, возлежа на софе, и слышит, когда до него доносятся эти самые фразы из фильма «Выходит покурить», или нам кажется, что это одно непрерывное пространство, а на самом деле он ничего не слышит, потому что он глух, в том числе психологически и душевно, к своей семье, он отчужден от них и...
1: Ну как же он отчужден, если он идет с девочками в лес собирать грибы, рассказывает им про каждый гриб.
0: Это происходит только под конец фильма.
1: И показывает, во-первых, не под конец фильма, это середина фильма, когда он с ними гуляет по лесу, и показывает им грибы, показывает ядовитый гриб, который смертелен, и это сыграет для нас саспенсом, напряжением в финале, потому что девочка, заблудившись в лесу, то ли реально, то ли в своих фантазиях, то я только про то, что, ты говоришь, отец не общается со своей семьей, он от нее закрыт и прочее. Он ученый, сильно увлеченный пчелами, он изучает законы роя пчелиного, он пытается понять, как устроена эта социальная структура. Чем вызвана его закрытость? Откуда у нас ощущение такого... Это просто характер такой замкнутый или что? Давай начнем все-таки от начала. Мне кажется, что эта картина, это рояль, закрытый, от которого ключ потерян, вот как у Чехова, да? Рояль закрытый, ключ потерян. Эту картину невозможно сегодня, ни сегодня, ни даже тогда. Это картина для тех, кто не просто знает, а помнит. То есть пережил в каком-то очень своем собственном остром опыте. Пережил те вещи, которые в этой картине находятся за кадром, которые не включены в это кино. Которые являются, потому что сам фильм, сама ткань этого фильма — это рефлекс на основное событие, на текущую историческую реальность, в которую погружена жизнь ребенка, девочки. И это двойной интересный прием такой получается, во-первых, потому что так распоряжается автор, говоря с нами, и мы, может быть, догадываемся в силу либо знания, либо памяти. А вот память особенная, потому что в моем случае я помнить не могу. Я не был в 40-м году в испанской деревне, да? Но я пережил некоторый опыт, о котором сейчас скажу чуть позже. А второе — это неспособность ребенка включить в себя историческую реальность, в которой он оказывается. Потому что ребенок живет в другой реальности. Ребенок живет в реальности не просто там своих фантазий или что-то еще. Вот говоря медленно и монотонно, я могу добавить, как медленно, бесконечно и скучно тянется детский день, когда время огромное и растянутое, когда событием жизни в день может случиться найденная убитая птица или какой-нибудь гриб в лесу, становится целым событием в жизни. Очень странный, интересный монтаж этого фильма. Такое ощущение, что мне показывают... Там нет такого столкновения монтажного, которое высекает новый смысл от сцены к сцене. Это не эйзенштейновский монтаж по мысли, по духу, по существу. Ощущение, что это герой или тот, кто нам это показывает, тот, кто видит эти картины и предъявляет их нам. Он закрывает глаза, открывает и видит следующее что-то другое. Снова закрывает, открывает и видит следующее что-то другое. Вот такой монтаж, в котором... А почему так? Ведь могло быть совершенно иначе. Там нет... разворачиваемого сюжета. Там есть переживаемая ребенком определенная жизнь, причем довольно статичная. Это монтаж как мысль, это монтаж воспоминания. Это монтаж...
0: Восприятие.
1: Наверное, да. И в конце, да, финальный кадр, когда девочка подходит к лунному окну, проснувшись и испугавшись теней, деревьев, играющих на стенах ее комнаты, видит сами эти деревья, в расфокусе нам их показывают, эти ветви колышащиеся, да, это миражащее пространство. Но мы сразу будем говорить, что мы говорим о ребенке, а не о баваризме, да, не о том, как существо может жить там в мире иллюзий и так далее. Там не про это картина абсолютно. Это не о детских фантазиях. Это, мне кажется, это несколько о другом. И вот она финальная точка, да, когда она говорит, я могу продолжать разговор с этим существом, с этим монстром, с этим человеком, да, или не человеком, потому что Франкенштейн — это не человек, да, стоит только закрыть глаза, и этот разговор продолжается. И вот для меня весь монтаж этого фильма — это закрывающиеся и открывающиеся глаза. Причем подчас на один и тот же, собственно говоря, предмет или объект. Совершенно здорово, блестяще. Нет, это эффектные слова. А здесь прием безэффектности. Ты говоришь о фигурах умолчания, а там еще мощнейшую роль играет минус-прием. Когда она уходит из дома, из этого заброшенного дома в поле, где прятался мужчина, бежавший, раненый республиканец, да, а война уже закончена, они уже потерпели поражение, он прыгает с поезда. Боже, как это все безэффектно и здорово сделано, да? Катится по насыпи, у него ранена нога, он приходит в этот дом, куда приходила она и где прежде обнаружила большой человеческий след, да? И у нее это как раз мысли об этом Франкенштейне, а я об этом месте, а потом бросаемся в начало и попробуем эту картину все-таки увидеть другими глазами для меня и понять, что, собственно говоря, там держит и в чем там высказывание, какой мир для нас создается. Этот дом, в котором он прячется, закрываются глаза, открываются глаза. И этот же, собственно говоря, кадр, миражащее утро, сумерки, еще довольно темные, да? И мы догадываемся, а через 3 минуты мы увидим результат этого, когда в полицейском участке придет отец, ему предъявят его часы, которые были обнаружены у этого человека. А этот человек под дерюгой или под пальто лежит в морге убитый, да? Но как снята сцена боя или уничтожения его? Там не было ни одной фигуры, там не было ни одного человека. Нам показали вот этот полурассвет, вот эти густые утренние сумерки. И в них, под звуки выстрелов, несколько вспышек. Откуда? Кто стрелял? В кого стрелял? Дальше пустой дом и человек, лежащий потом в полицейском морге. Вот это стилеобразующий прием автора. Он не показывает событий. Он даже вот эту всю рефлексию испанской войны, он даже нам боя не показывает. И вот здесь, я думаю, я сопереживаю, я, Леша Злобин, этому. Эта картина снималась, когда я рождался, в 72-м году. В 73-м она вышла. То есть для меня личный такой мостик. Вот тогда все это началось. И что я знаю про испанскую войну, что я знаю про то время. У меня до определенного момента, точного совершенно события в жизни, у меня Испания была очень маленькой, а потом стала очень большой, поэтому я имею право говорить про маленькую Испанию. У меня было немного Лорки и пара стихотворений Сесара Вальеха, как раз посвященных гражданской войне. А Лорка, как мы помним, да, это жертва франкистского режима, расстрелянный поэт. Вот, собственно говоря, все, что я знал. И потом Светлана Андреевна Долгополова, хранительница усадьбы музея Муранова, дала мне книгу Анны Марии Матуты. «Ранние воспоминания», роман. Я начал ее читать и захлопнул на 3-й странице, потому что было очень больно. Детальные воспоминания детства очень сильно ранили воображение. Туда вспоминать почему-то показалось страшно. Потом я прочел эту книгу взахлеб. Там очень много детского страха. Там главная новелла, которая меня просто перевернула и погрузила на несколько лет в такое глубокое, постоянное, непрерывное общение с испанской культурой и того времени в том числе, в основном, преимущественно. Тогда пришли Хименес, тогда пришел Пабло Неруда, тогда пришли другие поэты, которые покинули Испанию или погибли в этом франкистском режиме. Тогда я прочитал 2-й роман Анны Марии Матуты, и героиню нашу, кстати, зовут Анна. И я, когда смотрел эту картину, я думал, елки-палки, но он же просто с ней сейчас сидит в одной комнате. Это беседа режиссера Виктора Рисе с Анной Марией Матуты. Они говорят об одном, об этой девочке Анне, с которой что-то случилось или не случилось, с которой что-то произошло. И 2-й роман Анны Марии, который я прочел, называется «Солдаты плачут ночью», это разгар гражданской войны. Там нет ни одного выстрела, там нет ни одного военного события, там нет ни одной батальной сцены. Там детский мир, и под золом звенит все время. Это тревога военного времени. От них закрыто видение катастрофы, но оно предельно ощущаемо детским организмом. Потому что есть тот самый дух улья, да, в котором каждая пчела чувствует все, что происходит здесь сейчас. Какой бы социальной роли она ни была предназначена. То, во что уходит отец этой девочки, да, занимаясь, исследуя вот этих самых пчел. А тут тоже метафора, да, потому что дух улья, это название взято из Метерлинка, да, это все-таки метафизическое мировосприятие, я имею в виду этого автора. Его закрытость, она не просто от характера, не просто от того, что он занимается такими, вот ученый-чудак занимается такими делами. Это такая же закрытость, я сейчас неправильно скажу, от проблемы. Это закрытость от того, что каково быть мужчиной в стране, где вот так закончилась гражданская война, где победили фашисты, где лучшее, культурное и настоящее изгнано. Каково быть мужчиной в этой ситуации? Каково в этой ситуации быть отцом семейства? Мать потом, и это тоже будет только короткий фрагмент, сжигаемый в костре конверт от какого-то ее возлюбленного, тоже республиканца, да? То есть кто-то где-то там воюет, а те, кто живет сейчас здесь, они должны жить как? Вот он и закрытый. Вот он и не может сказать детям ничего главного и настоящего, ничего мужского, кроме как, какой гриб ядовитый, а какой полезный, и как они их собирали в детстве.
0: Слова самого Риса из интервью или из его воспоминаний: «Родители были для нас будто тени. Они были, и одновременно их не было. Потому что они были существами, обращенными внутрь себя, полностью лишенными элементарных возможностей выражения. Когда война, которую они считали кошмаром, закончилась, многие вернулись в свои дома, родили детей, но что-то внутри них было сильно искалечено. И вот почему они так отсутствовали». И попытка захватить в том числе свой детский опыт. Опыт не только о потере многих граждан страны, но прежде всего самых родных и близких родителей, даже если они вживую присутствовали. Но то, как повлияло, искалечило и исказило их жизнь, судьбу, способность к радости и в целом восприятию свежему, незамутненному происходящего, то, как Рисе это в детстве воспринял травматично, проблематично, он продолжил говорить на эту тему, тему детства, не только в «Духе Улья», но и в последующих фильмах, пытаясь отрефлексировать опыт своего поколения через себя, в первую очередь. Вот то самое поэтическое кино, которое по заветам Пазолини он очень любил. Как поэтическое кино через больших авторов. У них он принял, так сказать, эту эстафету говорить прежде всего от себя. И для 70-х авторское кино, поэтическое кино, тоже воспринималось в характере сопротивление, что если ты автор, если ты говоришь о наболевшем, непроговоренном, зацензуренном, то ты как борец за свободу. Смыкаешься с теми поколениями, которые не застал, которые ушли до тебя, но ты, так сказать, становишься их достойным преемником. Вот такие отголоски, усиленные с гражданской войной.
1: Как прекрасно разворачивается это даже не повествование, а показывание, прикасание к нам этого мира. Приезжает этот фургон с кинолентами, приезжает в кинотеатр, и мы видим, какую улицу, какой город мы видим, как, вернее, деревню, село, это небольшой городок, да? И кого мы видим в зале? Это в основном дети. Там нет мужчин.
0: Да, и женщины.
1: Это женщины и дети. Еще, вот она закончилась, эта гражданская война, но мужчины еще не вернулись. И большей частью они не вернутся. Их там просто нет. Это мир, в котором этих мужчин по пальцам сосчитать. Отец, еще несколько фигур. Но когда его по подозрению в том, что он имел какое-то отношение к расстрелянному беглому республиканцу, когда его, потому что его пальто и его часы были обнаружены в этом доме, да, когда его ведут в полицейский участок, и они выходят на улицу и идут по городку, вот там уже много мужчин. Город населен уже другими людьми, новыми. либо вернувшимися теми. Война окончена, мир становится мужским. Становится ли он настоящим или нет, неизвестно. Но вот это очень интересно. Как это происходит? Как это тонко продумано? Потому что он закрывает глаза, режиссер Виктор Рисе, да, он закрывает глаза, и он помнит пустые улицы без мужчин, без опоры. Мне отец говорил, а мне отец рассказал, а как этот мир может существовать? Он нецельный, абсолютно, без мужского присутствия, без мужского начала, да. Но потом это все будет через призму военщины, победившего режима, полицейские, главные, они как-то, даже не явившись фигурантами, я возвращаюсь к тому, как был показан бой, они уничтожили этого человека, снятого для нас очень подробно, очень детально, с хорошим крупным планом. Мы ему сопереживаем, нам его жалко, как жалко его этой девочке, которая обнаруживает его в пустом доме, куда она обыкновенно приходит. И вот фон этот... Вот его нужно очень... То есть для меня это есть, у меня эти ключи есть. Потому что я очень сильно переживал, когда читал «Анну Марию Матуты». И дальше весь, все созвездие тех, кого переехало, перепороло, перекалечило, ранила эта ситуация. Да? Мир ничего не знал об испанской войне. Я имею в виду вот 30-е годы, да, когда все это началось. Да? Потому что для чего Пикассо пишет «Гернику» огромную? Огромную картину, да, для парижской выставки, чтобы мир на секундочку человечество, да, взглянуло на то, что сейчас происходит у них под носом рядом в Испании. Никто не хотел этого видеть. Так же, как когда-то не хотели видеть опасность турков для Византии. Европа за это заплатила очень серьезно. Вот я поэтому не случайно сказал не то, что знаю, а помню. Вот у меня ощущение, что я помню. Потому что для меня через этот мир детства... Я очень испугался читать «Анну Марию Матуту» поначалу, потому что я испугался самого качества детских переживаний, самого качества детских воспоминаний. И вот через это я очень сильно, через вот то, что в фильме дано, через глаза этой девочки, я очень сильно с этим смыкаюсь. Потому что эти страхи, они не просто свойственны ребенку. Эти страхи от темноты, от морока, эти страхи от невидимой раны, которая, безусловно, в ней присутствует. Эта реальность войны, которую затеяли взрослые, она отражается в этом ребенке, при том, что он не видит никаких баталий, никаких войн, никакой стрельбы и ничего. Она только вот пистолет увидит в руках этого человека, которому она окажет сочувствие. И тогда для меня все эти медленные, случайные, короткие кадры, как она со стаканом воды идет по комнате, как она встает ночью, проходит по дому, как она боится каких-то шорохов, как она идет по полю. Я готов смотреть на эту медленную жизнь, потому что для меня абсолютно внятно в партитуре дан этот нижний тон, этот нижний регистр, это непрерывающаяся война. Как человек, этот маленький человек, он блуждает по комнатам собственного сознания, пытаясь понять, а что же в улье происходит? И не находит этих ответов. И тогда сознание человека, ребенка, а ребенок это человек такой, да? Мы выработали огромный язык для объяснения каких-то вещей. Начиная от пропаганды до контрпропаганды и прочее, прочее. А у детей что? У них непосредственный взгляд на мир с очень небольшим словарем, где совершенно нет лжи. И он не понимает, почему и как, и каким образом его ранит, почему к нему приходит кошмар, а кошмар не может не прийти. Потому что вокруг творится вот такое, где-то за шторкой этого села и прочее, прочее. Все отраженно. И вот тогда я это медленное, спокойное, казалось бы, бессобытийное кино. Я готов его смотреть, потому что я в нем абсолютно живу. Потому что это, конечно, и очень хорошо, что ты напомнила, что он из кинокритиков, он из литературы. Это, конечно, очень литературная картина. Она насыщена и
0: визуально. И, кстати, и живописная. Это мы еще скажем.
1: Безусловно. Безусловно. И вот в финале, да, когда она обнаруживает опустевший дом, когда отец разоблачает, что это именно она отнесла его пиджак с часами этому человеку, да, прекрасная сцена, молчаливая, за столом ни одного слова. Он достает часы, открывает их, видит глаза дочери, которая отнесла эти часы этому беглецу. И это ни слова не сказано. Но какое напряжение возникает сейчас? Он перед ребенком, он что может сказать в этой ситуации? Он что ей ответит? Он же знает, он же видел труп, он видел убитого. Он как это ребенку может объяснить? Он как это может ей донести? Как эту реальность вообще-то развернуть и расшифровать детскому сознанию? Вот его замкнутость, вот его молчание. Очень хорошая, глубокая фигура, прекрасный образ, прекрасный этого отца. И он застает ее в следующей сцене, она приходит в этот пустой дом, она видит окровавленный пол, окровавленный камень, она видит, опять же, отражение того, что здесь было. Она не видит само событие, но она видит пролитую кровь, на которую с интересом, не на которую, а на кровь, да, там есть ребенок и кровь тема, да, когда ее сестра, ее отцарапал кот, которого она придушить хотела играючи, да, он ее отцарапал, и она смотрит на палец кровоточащий, да, мажет себе губы в отражении, как губной помадой, мажет себе губы кровью, вот это первое столкновение с кровью, да, это одна девочка, и вот другая девочка, которая видит, был человек, а остались только пятна крови. Ее застает отец в этом пустом доме, и она от него убегает. И начинается вот эта финальная часть картины, когда...
0: Подожди. Много мыслей, среди которых первое, конечно, это то, что раз катастрофа не докатывается до этого места, а доносится только эхо, может быть, от этого даже больнее. Что невысказанное, непроговоренное таким ничем не сдерживаемым потоком ударяет прежде всего по самому обостренному восприятию детскому. И очень важно, что ты обозначил такую символическую структуру моргнуть, открыть глаза и закрыть глаза. Ну, два противопоставленные состояния, но при этом сам взгляд, само видение ребенка, оно и отражается и на стиле и монтаже в фильме, и то, как постоянно в кадре расширенные, глубокие, бездонные глаза этой Анны прекрасные. И, кстати, мы забыли сказать, что этот же режиссер Виктор Рисе потом в 2002 году, когда выйдет «Альманах» на 10 минут старше «Двоеточие труба», как раз снимающий по следам короткометражек прошлых десятилетий из 20 века, еще и советский такой фильм был, когда снимали детей, слушающих или смотрящих, но не само происходящее, а именно то, что отражалось на их лицах. Оно было гораздо проникновеннее и богаче, может быть, того, что было на сцене. Ну, в советском, по-моему, там показывали спектакль, если я ничего не путаю.
1: Нет, это знаменитая короткометражка, где только детские лица, по-моему, так. Надо еще сказать, что он в сценарии же были другие имена, и девочки отказались играть под другими именами. И она стала Анной. И каким-то образом... Привет Анне Марии Матуте, да.
0: Там, кстати, собственные имена сохраняются и у родителей. И, кстати, факт со съемок. Настолько сосредоточено у ребенка, который играет эту Анну, лицо было и за пределами кадра, за фразами снято и начали, что Рисе просил других исполнителей говорить по возможности шепотом, чтобы не отвлекать и не напугать, не перевести это состояние в какой-то другой модус.
1: Не разбудить ее.
0: Да, чтобы она была вот в этом созерцательном настроении. Ну вот, возвращаясь к самому взгляду, который невозможно забыть, вот этим глазам, которые пристально всматриваются в мир, и когда ты, захваченный ее же состоянием, следишь за происходящим в кадре, то для тебя эта бессобытийность и растянутость во времени перестает быть замечаемой, потому что ты с таким же напряжением, почти физически ощутимым, пытаешься познать, прикоснуться к этому ее внутреннему состоянию. Для нее не то чтобы этот мир преображенный или загадочный, или полный самых разных неозвученных, непроявленных явлений и событий. То есть она в реальном мире тоже вполне себе коммуницирует, существует, но она постоянно вглядывается прямо в самую глубину, вовнутрь, за что-то в изнанку реальности, я бы так сказала. То есть она вслушивается не только из страха понять, что происходит с этим обморочным состоянием целого общества, ее деревни и целой страны, если вот так обобщать, но и какие-то, ну, вечные величины. Ну, как будто их ловить ей хочется.
1: Но вряд ли она, во-первых, занята этим осознанно, во-вторых, вряд ли ребенка волнует проблемы общества и вот этого происходящего в мире. Тут, знаешь, мне кажется, вот это как раз случай обратной перспективы. Когда она развернута на нас, и где-то лучик мира, который существует там, да, он как раз и воздействует на нее, проецируется на нее. Она экран в этой ситуации, она экран. Она как раз и есть разворот того, про что мы догадываемся, и все время должны, как в анаморфотной оптике, да, расширять кадр и должны развертывать картину мира, которая влияет на ребенка, не осознающего, не видящего этой картины.
0: Не осознающего, но чувствующего.
1: Безусловно.
0: Да, да, да.
1: Безусловно, потому что не бывает войны далеко. Потому что мы живем в улье. Потому что если где-то начинает ранить в этом улье, да, то встревожены все пчелы. Вот это как раз об одной пчеле история. О ее тревоге, о ее страхе и о том, как она его, как она с ним живет, победила, не победила, присвоила, не присвоила. Но он проецируется на все. В ее жизнь входит предчувствие вот этого человека. И сперва он входит, этот человек. Сперва он входит фантазийно, собственно говоря, в с киноэкрана, да, она видит этого Франкенштейна. А нам интересно, почему он ее убил, спрашивает она потом сестру. Нам интересно, какая именно грань и какая нота в его образе ее тронет. Ответ на это мы получим в финале. И дальше за большим ботинком след возле пустого дома появляется реальный человек, которому она оказывает сострадание, приносит ему. Она ему дает яблоко, да? Ну, здесь, что называется, привет кинокритикам и простой нашей культурной парадигме, да? Она как маленькая Ева, только это наоборот, это возврат. Он взрослый, искалеченный, измученный, израненный этим миром, Адам, да? И она маленькая ребенок, абсолютная невинность. Она возвращает ему это яблоко целым, она дает не надкушенным, да? Она дает ему это яблоко. И потом следующий мужской образ, да, это когда она встречает уже... В лесу, сбежав от отца, она встречает этого Франкенштейна возле потрясающе красиво снятой реки ночной, где 7 отражений от одной луны, которая в разрыве туч мелькает в это время в небе. Там полосы, полосы. И это тоже главный стилеобразующий прием, собственно говоря, этой картины. Да? Потому что мы не видим источник света, но мы видим... 7 или 9 лунных дорожек, вернее, даже не дорожек, а таких змеек лунных, перед которыми она сидит, и тогда из тьмы леса мы слышим шаги, все полный, вот это, как бы по законам саспенса, триллера или ужастика это снято. Спина девочки, сидящая у воды, шаги в лесу.
0: Причем все в черно-белом, как будто мы оказались внутри фильма «Франкенштейн». Это же ночь.
1: А мне не страшно.
0: А мне страшно.
1: Страшно?
0: Мне было страшно. Именно в тот момент, когда он потянулся к ней, это

0: Там нет, конечно, никакого, никакой загадки, осталась она жива или не осталась. Ее нашли, безусловно. Она в лесу пережила другую встречу. Пережила. И жизнь ее, безусловно, продолжается. И все, нельзя сказать, хорошо, но, собственно говоря, не трагично заканчивается в данном случае. Потому что главная нота, которая есть в портрете этого искусственного человека, которого создали другие, да, он не виновен в этом. Он создание рук человеческих. Он также искалечен всей структурой, которая туда можно отнести и политику, и ложь, и войны, и все что угодно. Он такое же несчастное, искалеченное существо. Скорбь в его глазах, очевидно, совершенно. Он скорбящий персонаж. Она его боится, потому что он Франкенштейн. И ужас, и кошмар, да? Но в то же самое время она невероятно ему сострадает. И когда он встает перед ней на колени, и мы думаем, он ее задушит или не задушит, да, все заканчивается как раз кат, когда он касается ее плеч, потому что нам важно затянуть зрителя в петлю, чем же это закончится, найдут, не найдут. Нашли. И тогда мы ретроспективно понимаем, что там произошла в этом лесу огромная сцена прощения и принятия. Потому что она его, этот ужас, этот кошмар, эту искалеченность, эту скорбность, она ее полюбила. Она его приняла. Она точно так же испугалась этого раненого солдата. И вот это очень мудрый финал. Очень хороший финал. Она возвращается в свой дом, и она продолжает с ним разговаривать. Он теперь ее друг. Она встает ночью, она подходит. Да, страшные тени на стенах.
1: Да, клетка из прутьев, решетки...
0: Да, все окна в этом доме застеклены витражным образом, как соты ульев, точно так же, да, и она выходит на балкон, подходит к балкону, да, и как раз произносит то, что достаточно закрыть глаза, чтобы снова продолжить этот разговор. Она в нем обрела друга. Это обратная сторона, потому что тот, кто, как бы предмет страха, казалось бы, да, но он также несчастен и скорбен, да, и вот это удивительное, очень тонкое психологическое понимание детского сознания, которое обретает, полюбив, которое примиряется внутри с, даже с самым большим кошмаром, да, вот этой любовью и жалостью. Вот это, безусловно, очень здорово. Очень здорово и тонко сделано.
1: Знаешь, я бы еще добавила, возможно, я уже вчитываю, но отталкиваясь от этого принятия целостного, полного, целиком, чужого страдания, чужой скорби, которую ты принимаешь как свою, которую ты как бы себе присваиваешь, делая ужасного трагического человека другом себе, Франкенштейн ей является в символическом образе исковерканного человека, человека, за которым фонит судьба поколения, взрослого поколения. Так вот, с этого начинается в том числе и ее становление, ее самопознание, потому что обращается она к нему с фразой, призывает она его именно фразой «Это я, Анна». То есть, находя для себя и принимая другого, также она обретает и себя.
0: Человек становится словом «я», да, потому что мы до поры до времени, это кто-то из прекрасных ученых сказал, что я день рождения своего сына праздную в тот день, когда слово «он» превратилось в слово «я». Когда Лёка идет на прогулку, Лёка хочет кушать, а потом Лёка говорит «я Лёка», да, и, собственно говоря, «я Анна». Да, это финал фильма, да, это...
1: Случившаяся инициация, можно сказать.
0: Наверное, да, но, по крайней мере, принятие этого мира, искалеченного, измученного и так далее. Она сама находит ему этот образ, да, а вернее, она соединяет все свои тревоги, страхи, ужасы, не рассказанного ей злодейства, происходящего с человечеством. Все погружается в этот образ, и она этот образ принимает, прощает, я имею в виду Франкенштейна этого несчастного.
1: И тут еще стоит сказать, что много света теней в кадре у Рисы и структурно, и композиционно отсылает нас, и он сам это говорил в интервью, к испанской барочной живописи.
0: Да, она нам там явлена в картине. Она у девочек, женщины, держащие за руку ребенка, а у отца за письменным столом, как зеркало, как отражение.

0: письменный стол с печатной машинкой. А за ним огромный Марк, евангелист, с пером в руке, скребущим по книге, и рядом лежащий лев. Да, собственно говоря, здесь коридор абсолютно понятен и очевиден, что за этим человеком, который сейчас изучает рой, изучает улей, за ним стоит огромная культура, за ним стоит огромная проблема, и он должен разобраться, а что происходит с роем, что рой начинает сам себя уничтожать.
1: И вот то, что у испанских живописцев барокко также в сюжетах проглядывало что-то мистическое через абсолютно реальные бытовые сюжеты. Там вполне себе жизненные сценки, но то, как выстраивалась светотень, то, какие выбирались краски, мрачные, сумеречные, то, как он их использует в картине, как бы присваивая примерно похожие планы, скрещивает тот век и 20 век.
0: Ну, там и Гойя, безусловно, просто в тех светотенях,
1: да,
0: и в том, как это дано, по колористике, по сочетанию огня, света, мрака, ночи, ужаса. Конечно, Капричос мы вспоминаем в этот момент. Отец уснул за столом, ночью приходит жена, и вот когда он спит, останавливается его поиск, да, тогда ребенок выходит в темноте, подходит к лунному окну и беседует с тем миром, искалеченным, исковерканным, измученным, звенящим войной, который ребенок прощает. И я думаю, что нам есть в этом смысле о чем задуматься, потому что смотреть в глаза детей – очень хочется ответственно.
1: К слову, многие ключевые события здесь происходят ночью. Практически сумерки мира. Весь фильм в каких-то сумерках или пустошах. Ну, то есть, действительно, событий недостаточно, но внутри переживаемого.
0: Да не то, что недостаточно, всего там хватает. Он не пустошь, он опустошенный, он обезлюдивший.
1: Вот я про это и говорю.
0: Он там выкосил и все.
1: Мир, из которого вынуто очень многое, в том числе человеческое, войной.
0: Рой ушел, улетел рой. Мы видим как прекрасные сцены, когда девчонки прыгают через... Боимся, что они сейчас загорятся, потому что они в юбочках прыгают через костер, где палят сушняк. А на заднем плане сложены пустые ульи.
1: Угу.
0: Пустые ульи. Пчел нет, они ушли. Они живут в двух ульях, которые в кабинете находятся. И огромная такая труба, тюрьма, которая тянется к окошку. Вот и все пчелы, которые остались в этом доме.
1: А помнишь еще этот кадр, когда Анна следит за играющей сестрой, и как та подпрыгивает над костром, и дальше стоп-кадр — это темный силуэт на фоне сумеречного неба, подсвечиваемый костром. Ну, тут многое фонит из испанской истории, и включая инквизицию, и концентрированная история столетий страдания.
0: Это не испанская история, это испанская поэзия, которая очень помогает разобраться, как-то почувствовать мир, в котором живем мы, потому что у испанской поэзии есть какие-то удивительные в этом смысле ключи. И вернусь к тому, с чего начал. Очень рекомендую посмотреть эту картину после прочтения романа Анны Марии Матуты «Ранние воспоминания» и «Солдаты плачут ночью».
1: И мы сегодня обсуждали Виктора Рисе, фильм «Дух улья», 73-й год. Елена Волоченко, Алексей Злобин, программа «25-й кадр».
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора — философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Представитель Болгарской православной церкви посетил Иерусалимский патриархат. Состоялась встреча митрополита Волоколамского Антония с грузинским патриархом. Об этих и других событиях более подробно. 30 сентября в рамках поездки в Грузию председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и сопровождающие его лица посетили святые места города Тбилиси. Гости из Русской православной церкви побывали в кафедральном соборе во имя Святой Троицы Самеба, построенном по инициативе блаженно почившего католикоса патриарха Илии II. Затем делегация проследовала в Древний Сионский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, где митрополит Волоколамский Антоний совместно с митрополитом Ахалкалакским, Кумурдойским и Икарским Николаем совершил заупокойную литию у гробницы святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха Илии II. Также владыка Антоний поклонился находящимся в соборе святыням, чудотворному кресту равноапостольной Нины и мощам святителя Иоанна Манглисского. Затем председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата посетил русский храм благоверного великого князя Александра Невского в Тбилиси. В здании грузинской патриархии митрополита Волоколамского Антония принял предстоятель грузинской православной церкви, святейший и блаженнейший католикос-патриарх всей Грузии Шио III. Митрополит Антоний передал предстоятелю грузинской православной церкви братское приветствие и благопожелание от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Со своей стороны святейший патриарх Шио поблагодарил делегацию Русской православной церкви за приезд, отметив важность визита для укрепления межцерковных отношений. В беседе обсуждались вопросы братского взаимодействия двух церквей, а также темы общеправославного значения. В завершении встречи состоялся обмен подарками. Патриарх болгарский Даниил посетил с мирным визитом пределы Иерусалимского патриархата, сообщает сайт болгарской патриархии. Представитель болгарской православной церкви побывал в Иерусалиме, Вифлееме, Мадобе и Аммане. Это второй мирный визит представителя болгарской православной церкви со времени его избрания на патриарший престол в июне 2024 года. Ранее, в декабре 2025 года, патриарх Даниил посетил Константинопольский патриархат. В православной традиции мирными называются первые со времени вступления на престол официальные поездки предстоятеля одной поместной церкви в пределы другой церкви. Британская религиозная телепрограмма «Sons of Praise» отметит свое 65-летие специальным выпуском, посвященным истории передачи, ее влиянию на британское телевидение и новым способам общения со зрителями. Первый выпуск программы вышел 1 октября 1961 года. За 65 лет программа выпустила свыше 3000 эпизодов. Съемки проходили более чем в 2000 церквей, часовен и соборов по всей Великобритании. При этом программа неоднократно выходила за пределы традиционных церковных зданий. Съемки проходили на пляжах, стадионах, в концертных залах и на круизных лайнерах. Юбилейный выпуск программы выйдет 4 октября. Съемки проходили в церкви Святого Мартина, которой в этом году исполняется 300 лет. В 1924 году здесь состоялась первая прямая трансляция богослужения телеканала BBC из церкви. Юбилейная программа вспомнит людей, музыку и церковные общины, которые появлялись в программе на протяжении десятилетий. За 65 лет программа неоднократно показывала, как менялось христианское богослужение в Великобритании. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77 84 0,68. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 15. Тайна сов. Часть 1. Дни протекали за днями мирно и тихо. Каждый день был похож на другой, как две капли воды. На озере, возле серых скал, вырос настоящий птичий город. Со всех сторон его защищали от чужих глаз горы. Никакой зверь сюда не заглядывал. А про людей и говорить нечего. Да и откуда здесь взяться людям? Что им тут делать среди болот и камней? «Неужели же во всей Лапландии нет ни одного человека?» — говорил Нильс Мартину.
1: «Нет, и хорошо, что нет», — отвечал Мартин. «Ты уж меня прости, а нам, гусям, неплохо отдохнуть от людей».
0: Но Нильс был с ним не согласен. По правде сказать, ему иногда хотелось отдохнуть от гусей, как он их не любил.
2: «А вон там, за горами», — не унимался Нильс, — «неужели тоже только птицы живут?»
0: Старая Акка услышала этот разговор и подошла к Нильсу. «Хочешь сам увидеть, что там за горами?» — сказала Акка. «Я и то уж думала. Ну что ты, как нянька, сидишь целыми днями с гусятами? Хочешь, полетим завтра? Надо тебе посмотреть нашу Лапландию». На другой день Нильс проснулся раньше раннего. Даже Акка еще спала, а уж она-то поднималась первая во всей стае. Нильс решился разбудить гусыню. Он принялся расхаживать взад-вперед около спящей Акки. Ходит как будто тихо, а нет-нет и наступит, словно невзначай, на сучок. Ну, гусыня и проснулась.
3: «Что? Не терпится тебе?» — сказала она. «Я и сама рада размять крылья».
0: И все-таки Акка сначала обошла для порядка все гнезда, убедилась, что ничего худого ни с кем за ночь не случилось, и только тогда решилась покинуть свою стаю. Гряда за грядой перед Нильсом открывались горы. Горы как будто выталкивали друг друга. Каждая хотела подняться повыше, поближе к солнцу и звездам. На самых высоких вершинах лежал снег. Снег был белый-белый. Он блестел и искрился на солнце, а в ущельях, куда солнечные лучи не могли заглянуть, снег казался голубым, как небо. Глядя на эти вершины, Нильс вспомнил сказку про одноглазого тролля. Вот какая была эта сказка. Жил когда-то в лесу одноглазый тролль. Задумал он построить себе дом, такой же, как у людей. И построил. Дом вышел отличный. От стены до стены верста, от пола до потолка три версты. Одно только плохо — печки в доме нет. Верно, тролль не разглядел своим одним глазом, что люди у себя в домах складывают печи. Зима по лесу гуляет, а тролль сидит в своем доме и дрожит от холода.
4: «Никуда этот дом не годится», — рассердился тролль. «Надо новый строить. Только теперь я буду умнее. Построю дом поближе к солнцу. Пусть оно меня греет».
0: И тролль принялся за работу. Он собирал повсюду камни и громоздил их друг на друга. Скоро гора из камней поднялась чуть не до самых туч.
4: «Вот теперь, пожалуй, хватит», — сказал тролль. «Теперь я построю себе дом на вершине этой горы». буду жить у самого солнца под боком. Уж рядом с солнцем не замерзну».
0: И тролль полез на гору. Только что такое? Чем выше он лезет, тем холоднее становится. Добрался до вершины.
4: «Ну, — думает, — отсюда до солнца рукой подать».
0: А у самого от холода зуб на зуб не попадает. Тролль этот был упрямый. Если уж ему в голову что западет, ничем не выбьешь. Решил на горе построить дом и построил. Солнце как будто близко, а холод все равно до костей пробирает. Так этот глупый тролль и замерз. «И почему это?» — думал Нильс, поеживаясь от холодного воздуха. «Наверху ведь в самом деле ближе к солнцу, а холоднее». В это время Акка, словно подслушав его мысли, начала спускаться вниз. Горы под ними расступились, и теперь они летели над долиной. Долину разрезала узенькая ленточка реки. А что это за странные холмики на берегу? Круглые, остроконечные, и дым из них поднимается. Дым! Значит, здесь живут люди! Ну, конечно, в Лапландии живут лопари. И холмы — это вовсе не холмы, а дома. Их делают так. Вбивают в землю несколько жердей, а потом обтягивают оленьими шкурами. И называются такие дома чумами. Ниль знал об этом по рассказам школьного учителя. А теперь он все видел собственными глазами. Вот между чумами бродят какие-то животные. На головах у них торчат рога. Да это же олени! Целое стадо лапландских домашних оленей! У крайнего чума горел костер. Девочка-лопарка что-то пекла на раскаленных камнях. На девочке были надеты меховые штаны и длинная рубаха, тоже меховая. Нильс догадался, что это не мальчик, а девочка, только потому, что две длинные черные косички все время падали вперед, когда она наклонялась. А девочка их все отбрасывала на спину, чтобы они не попали в огонь. Вдруг Акка Кнебекайсе повела головой направо, налево, и когда убедилась, что рядом с девочкой никого нет, опустилась совсем низко. Нильс даже почувствовал жар от костра и запах горячего теста. Акка сделала над девочкой один круг, другой. Девочка подняла голову и с удивлением посмотрела на гусыню. Должно быть, она подумала: «Что за странная птица? Кажется, ей что-то от меня надо». А гусыня взлетела повыше и опять закружилась над маленькой лопаркой. Тогда девочка засмеялась, схватила с камня горячую лепешку и протянула ее птице. Акка подцепила лепешку клювом и быстро улетела прочь. Нильс еле успел крикнуть девочке «Спасибо!». Он ведь сразу догадался, для кого это Акка Кнебекайсе выпрашивала угощение. В небольшой ложбине старая гусыня и Нильс отлично позавтракали. Акка щипала редкую траву, пробивавшуюся из-под камней, а Нильс ел лепешку. Настоящую лепешку, из настоящей муки, свежую, еще горячую. Ему казалось, что ничего вкуснее не бывает на свете. И он старался как можно дольше растянуть это удовольствие. На круглое озеро возле серых скал они вернулись только под вечер. Часть вторая. Лето подходило к концу. Гусята подрастали и радовали родительские сердца. Если и бывали когда-нибудь ссоры в стае Акки-Кнебекайси, то, пожалуй, только из-за того, чьи дети лучше. Особенно гордились своим потомством Мартин и Марта. Нильс тоже находил, что их дети самые красивые. Белые, как снег на горах, без единого пятнышка, и только клювы и лапы красные, как брусника. Крылья у гусят уже немного окрепли, и Мартин каждое утро учил гусят летать. Сначала гусята чуть-чуть поднимались над землей, взмахнут разок-другой крылышками и опять опустятся на траву. Потом они начали взлетать все выше и выше и держались в воздухе все дольше и дольше. Училась летать и Марта. Она принималась за уроки вечером, когда гусята уже спали. Нельзя же было показывать детям, что она, мать большого семейства, тоже едва умеет летать. Мартин заставлял Марту круто поворачиваться на лету, взмахивать крыльями вровень с его крыльями, подниматься в воздух не с разбегу, а прямо с места. Словом, учил ее всему, чему сам научился у диких гусей за долгий путь от Вестменхёга до Лапландии. И Марта старалась изо всех сил. Ведь близилось время, когда стая Акки-Кнебекайси должна будет покинуть Лапландию и пуститься в обратную дорогу. А то, что это время не за горами, было видно по всему. Как-то раз Мартин пришел к Нильсу. Он просунул голову в дверь его домика и заговорил. «Не понимаю», — сказал он, — «до каких это пор Акки-Кнебекайси собирается держать нас в Лапландии. Зима на носу, а она и думать ни о чем не думает. Скорей бы домой. Гусят бы всем показать. И родичам, и курам, и коровам. Марту бы со всеми познакомить. Уж она-то всему птичнику по душе придется. Еще бы, ведь такая красавица». Нильс тоже думал. «Верно, — говорит Мартин, — пора бы нам домой. Как отец с матерью обрадуются, когда я вместо одного гуся целый выводок приведу. Они, конечно, решили, что мы давно погибли, и я, и Мартин. И вдруг, нате вам, открывается дверь, и входят друг за дружкой. Сперва Юкси, за Юкси Какси, за Какси Кольме, за Кольме Нелье, за Нелье Виси, за Виси Мартин с Мартой. А за ними я. Здравствуйте, дорогие родители! Принимайте гостей!» Что тут начнется? Отец с матерью даже заплачут от радости. Все соседи сбегутся, все мальчишки. «Где же ты пропадал целое лето?» — спросят. «А я скажу. На гусь в Лапландию летал». Но тут Нильс вспомнил, что он теперь совсем не похож на прежнего Нильса. Мать и отец, может, и не узнают его. Соседские мальчишки засмеют, задразнят, станут за ним с сачком гоняться, как он сам гонялся за гномом. Нет, лучше уж не возвращаться, пока не сделаюсь настоящим человеком, подумал Нильс. Только когда это еще будет? И что это за тайна, о которой говорили совы? Но Мартину он сказал. «А не будет ли нам дома скучно?
2: Каждый день одно и то же. Дом да двор, двор да дом. Знаешь что, отправимся-ка мы лучше с дикими гусями за море.
4: Что ты, что ты? Испугался Мартин.
2: Ведь он все-таки был домашним гусем. Теперь, когда Мартин доказал стае Акки Кнебекайси, что он ничуть не хуже диких гусей, ему хотелось только одного — спокойной жизни в родном птичнике. Хватит с него всяких приключений. Он сыт ими по горло.
4: «Что ты? Что ты?» — повторил Мартин. «А я думал, тебе тоже хочется домой».
2: Нильс не выдержал. «Конечно, хочется!» — крикнул он. «Да что об этом толковать? Тебе-то хорошо. Вон ты какой большой стал. Мне на тебя сейчас даже влезать трудно. А я ни чуточки не вырос. Но посуди сам, как я такой отцу и матери на глаза покажусь? Возвращайся один домой, а я останусь с гусями. Акка меня теперь не прогонит».
4: «Ну нет, я без тебя домой не вернусь», — сказал Мартин. «Это уж последнее дело — бросать товарища в беде».
2: Мартин задумался на минуту.
4: «Слушай-ка, Нильс, ты бы поговорил с Аккой? Наверное, она поможет тебе, что-нибудь придумает. Она ведь все на свете умеет. Вон даже орла и то приручила».
2: «Правда», — обрадовался Нильс, — «пойду-ка я посоветуюсь с Аккой».

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: в исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии «До мажор номер 2» Йозефа Гайдна.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Предлагаем вашему вниманию фрагмент лекции протоиерея Александра Степанова на тему «Как Тайная Вечеря превратилась в божественную литургию». Лекция была записана в лектории «Щедрая среда» в сентябре 2023 года.
1: Предлагаю сразу перейти уже к заявленной теме, а именно как Тайная Вечеря вот трансформировалась в божественную литургию, которую мы служим сегодня. Повествование евангельское, очень такое лаконичное, сжатое, которое мы имеем у всех евангелистов, ну, у Иоанна не такое сжатое, оно особенное, это мы сейчас все обсудим, вот, оно, ну, прямо скажем, мало похоже на то, что происходит сегодня в храме. То есть там все очень так коротко, понятно, что люди расселись или возлегли вокруг стола, в небольшом количестве, и, собственно, вот Христос взял хлеб, благословил, преломил и раздал. Потом взял чашу, благословил и передал всем своим ученикам с понятными словами. Эти слова звучат сегодня, и вот это, пожалуй, единственное, что вот на такой взгляд первый человек, который мало что вообще в этом знает и понимает, вот будет общего между тем и тем. Слово говоря, долгое время этих слов как раз не звучало, как мы увидим. Только с некоторого времени они стали появляться, лет через 200 примерно, после того, как они впервые прозвучали. Так вот, собственно, мы и будем говорить о том, как эта трансформация произошла, какие были стадии. Ну и прежде всего надо понять более подробно, наверное, что представляла собой Тайная Вечеря. Ну вот, как я сказал, все четыре евангелиста об этом повествуют. И если синоптические евангелисты, то есть Матфей и Марка, говорят об этом довольно сходным образом, то у Иоанна повествование совсем другое. Оно, во-первых, действительно длинное, оно занимает 5 глав. С 13 по 17 Евангелия от Иоанна. И, как ни странно, там нету как раз вот этого, никакого хлебопреломления, никаких слов «примите и едитесь», «есть тело мое», «есть кровь моя». Этого ничего нет. Зато есть омовение ног, и есть невероятно длинная прощальная беседа Христа с апостолами. Ну вот, кто бывает Великий Четверг на 12 Евангелиях, вот там весь этот текст как раз прочитывается первым несчастным священником, которому надо такой длинный текст громко-громко озвучить. Голос к концу просто совершенно уже садится. Так вот, что же между этими повествованиями есть общего и что отличается? Ну, как я сказал, первые три более или менее между собой согласны. Лука в 22 главе повествует наиболее подробным образом о том, что же там происходило. А вот Евангелие от Иоанна, как я сказал, отличается, во-первых, тем, что там нет этого повествования, и еще одним очень важным моментом, а именно дата. Когда это совершалось, и в зависимости от этого, что, собственно, это была такая за трапеза. Значит, все евангелисты синоптические говорят о том, что это была трапеза пасхальная. Ну, это прямо в тексте есть, где там готовит нам Пасху. Помните, там спрашивают они у Христа, они говорят, где приготовить, они идут и приготавливают Пасху. То есть определенно и в течение трапезы это звучит, и еще там ряд признаков, которых я чуть позже скажу, явно свидетельство о том, что это пасхальная трапеза. У Иоанна другое мнение. Он считает, что Пасха была не в пятницу. Значит, если она была пасхальная, то она должна была совершаться в ночь с четверга на пятницу, потому что, ну, как мы знаем, из Страстной Седмицы, да, пятница – день распятия, значит, пасхальная трапеза, она должна была происходить в ночь с четверга на пятницу. В пятницу была Пасха. Вот так выходит из свидетельства синоптических евангелистов. А Иоанн говорит о том, что Пасха была в субботу, трапеза была с четверга на пятницу, это тоже точно так же. Но это была не пасхальная таким образом трапеза, потому что тогда пасхальная трапеза по Иоанну должна была бы быть с пятницы на субботу. А в пятницу уже Христа распяли. Надо сказать, что в раннехристианский период, ну, скажем, до Никейского собора, в общем, многие считали, что трапеза действительно была не пасхальной. Пасха была в субботу, Иоанн прямо пишет, велик был день тая субботы, помните, да? То есть он был не просто субботним днем, но еще и днем, когда в этот день случилась Пасха в том году. 14-е Ниссана Пасха всегда. Так вот, после Первого Вселенского собора, когда был установлен единый день празднования Пасхи, возобладало мнение о том, что все-таки датировка синоптиков, она более правильная. И как бы уже сомнений никаких не было в том, что действительно трапеза Тайной Вечери была пасхальной. Дальше, допустим, если мы стоим на точку зрения синоптических Евангелий, надо рассмотреть, а какова была эта пасхальная трапеза еврейская. Она была очень так ясно регламентирована. То есть там был и определенный набор продуктов, которые можно было использовать, и определенный ритуал совершить. Он, кстати говоря, даже и до сих пор вот в таких традиционных еврейских там семьях, да, которые вот ходят в синагогу и так далее, он тоже совершается, и в общем и целом он довольно-таки похож на то, что делалось тогда. Значит, собственно, додумались взглянуть на этот ритуал с точки зрения литургии уже христианской, ну, где-то там в 19 веке пришла мысль о том, что давайте мы посмотрим, а что там могло происходить. И оказалось, что сохранились очень древние свидетельства о том, как совершалась Пасха у евреев во времена, скажем, Христа, ну, не прямо Христа, конечно, позже. Но, в общем, поскольку эта сфера всегда очень консервативная, мы знаем, что есть такой закон литургиста немецкого, тоже начала 20 века, Баумштарка, который говорит о том, что чем более значительное событие празднуется в церкви, тем лучше сохраняется ритуал, форма того, как это празднуется. Да? Это касается и наших литургических событий. Например, архиерейские службы содержат всегда больше каких-то старых архаичных элементов. То есть службы, когда священник по литургии то же самое служит, да, там многое как бы уже упрощено и модернизировано. А вот когда служит архиерей, то, соответственно, гораздо больше каких-то элементов, которые уже из обычной нашей службы ушли. Ну и чем более важный праздник, например, Пасха, то же самое наша Пасха, христианская, тоже пасхальная служба содержит в себе какие-то более древние элементы и консервативно их сохраняет. Ну, то же самое и про все другие, можно сказать, религии, наверное. Чем важнее, самый важный праздник у евреев, Песах, Пасха была тоже самым важным праздником, значит, соответственно, можно экстраполировать, естественно, с определенной долей вероятности, то, что во времена Христа делалось примерно так, как делалось там, не знаю, там, в V веке. Да, не сильно изменилось. Вот. А до V где-то века более или менее свидетельства доходят до нас от V века. Вот. И мы видим, что с V века они мало изменились, скажем, до сегодняшнего дня. Поэтому можем предположить, что от 0 до 5 они тоже не сильно поменялись. Да? Ну вот давайте вспомним выдержки из 12 главы Исхода. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый по агнцу на семейство, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца». 14-го Ниссана, да, первый месяц был установлен. «Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне. С пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. И дальше, собственно, о праздновании Пасхи, о том, что этот день надо будет чтить и дальше. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та да истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому, одно то можно делать вам». Значит, вот таким образом, как происходила эта трапеза в самый день исхода, мы слышим. Ну вот из того, что, мне кажется, стоит заметить, если уж мы считаем, что более-менее наша служба вышла из вот этой пасхальной трапезы Спасителя с учениками, то вот имеет смысл обратить внимание на то, как, собственно, нужно было делать. «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Вот это к тому, что литургию, вообще говоря, вот я знаю много священников, таких старых еще, ну вот отец Василий Лесняк, например, он как бы через одно поколение от Иоанна Кронштадтского перенял манеру служения божественной литургии. Так вот он тоже говорил о том, что литургии надо служить быстро, вот не тянуть. Иногда можно увидеть в храмах литургию такую очень неспешно. Поют медленно, разглашают медленно. Ну, иногда это как бы приобретает характер такой торжественности, может быть, больше, да, вот песнопения такие очень пышные, многочисленные и сложные исполняются. Иногда просто какие-то паузы, задержки в божественной литургии, там иногда исповедь туда помещается как-то очень неудачно, когда служба останавливается, священник выходит, начинает исповедовать. Ну, одним словом, вот такая растянутость службы, это вот определенно явно противоречит тому, что сказано здесь. Да, с поспешностью это надо совершать. Нормально, мне кажется, если сегодняшняя наша литургия укладывается в 1 час. Ну, дальше исповедите причастники, конечно, само причастие занимает тоже время, если таковых много, это всегда, конечно, очень радостно и приятно, и хорошо, то здесь время уже не так жалко. Но лучше, если несколько священников тоже с несколькими чашами выходить, чтобы это тоже не растягивать. Так вот, значит, что нужно делать дальше, как праздновать, да? Значит, смотрите, с первого дня Пасхи, то есть 14-го Нисана, уже не должно быть в доме ничего квасного. И в ночь на это первое число, на 14-е число, совершается сама пасхальная трапеза. Это значит, что вот этот день накануне, он посвящен двум вещам. Во-первых, дом обыскивает евреи с невероятной тщательностью, чтобы, не дай бог, ни крошки не было квасного хлеба. Там подметают, там всяких закромов своих, все выметают, да, с такой еврейской тщательностью. Второе, в этот день полагалось закалывать пасхальных агнцев. То есть каждая семья этого барашка, значит, тащила в храм, там его освящали. Ну, в принципе, могли там и закалывать, но тогда надо на себе тащить домой, что не очень удобно, поэтому его там освящали, закалывали обычно уже у себя дома, чтобы он своими ногами дошел, а там уже с ним делали то, что нужно. Так что этот день, канун Пасхи, был посвящен день заклания агнцев. И по существу этот день уже назывался день опресноков. И вообще весь период пасхальный назывался, как мы слышали, да, в течение недели нельзя было вкушать никакого квасного хлеба, то есть булочек всяких, ничего такого, да, вот ели только вот этот хлеб, то есть мука, смешанная с водой. Ну, вот то, что маца в синагогах евреям раздают сейчас. Он не такой был, сейчас его делают такими большими какими-то прям плитами, а тогда это были лепешки, круглые лепешки относительно небольшого размера и, может быть, ну, более толстые. Маца такой совсем, как это, лист бумаги тонкий, сколько я помню. Теперь, что еще важно обратить, на что обратить внимание. Значит, нельзя делать, начиная с первого дня Пасхи, никакой работы. Первый день, вернее, и последний, вот подчеркнуто, никакой работы не должен делать в них. То есть первый и седьмой день, не то, что всю неделю нельзя ничего делать, да, первый и последний день. Так вот, когда ученики спрашивают Христа, где приготовить нам Пасху, речь шла именно об этом. Значит, они вот в этот день кануна задают вопрос, вы говорите, идите туда-то, помните, да, там вам встретится человек, там и так далее, вся, да. Скажите, что учитель повелел, все прочее. Да? Вот они делают. Что они делают? Они выбирают агнца, его освящают в храм, приходят, закалывают, и к вечеру они должны его зажарить целиком на огне. Так должно было делать. Значит, какие еще указания мы видим у синоптиков, которые тоже говорят о том, что, скорее всего, это была трапеза абсолютно пасхальная, не только потому что слова определенные принесены. Ну, например, там есть указание, когда настал час. Вот пасхальную трапезу надо было начинать не в любое время, вообще говоря, к вечеру, а конкретно после заката солнца. Значит, вот такое указание специальное по времени говорит о пасхальной трапезе. Потом, помните этот эпизод, когда Иоанн спрашивает Спасителя, кто предаст. И он говорит, опустивши со мною руку в блюдо. Вот что за блюдо и почему туда опускать руку надо было. Дело в том, что на этой трапезе был определенный набор продуктов. Первое, что там было. Там была горькая трава, латук. Ну, латук мы знаем и сейчас тоже салат, если он не специально горький. А дикий латук, он действительно горький. Все эти блюда, они имели такой еще и как бы символический характер. Горькая трава в память о горечи жизни народа еврейского в Египте, куда они ушли. Второе блюдо – это был хоросет. Это такой соус, который готовили из фруктов, сухих фруктов, и латук. Эту траву обмакивали в этот соус. Потом, ну, естественно, вот этот хлеб, пресный хлеб, маца, то, что мы сейчас называем. Пасхальный агнец, вот тот самый заклание. И, наконец, последнее – это вино. И все, и больше ничего не должно было быть на этой трапезе. Только эти продукты. Еще особенность заключалась в том,

ломать мясо, кости и так далее. Почему так важно было Иоанну кость не сокрушиться от него? Пасхальный агнец, он не мог, он не рубился, кости не рубились, вообще мясо не рубилось, все вот надо было разломать вот так руками, непростая работа. Ну и поскольку это делалось именно так, то неудивительно, что там было довольно частое омовение рук, тоже ритуальное. Видим, в какие моменты. В какой момент было омовение ног, если мы так будем сопоставлять трапезу пасхальную, все-таки с тем, что описывает Иоанн. А он саму трапезу практически никак не описывает, только вот обряд омовения ног. То есть совершает, не было обрядом, но дело в том, что по ходу трапезы был момент после того, как уже съели этого пасхального агнца, и когда все, ну, по локоть, наверное, были в жиру и в масле от этого агнца, было такое большое омовение рук. Оно было и в начале трапезы, тоже потом скажу, но вот было большое омовение. И вот в этот момент воду, то есть давалась, ну, какая-то емкость, из которой лилась, и какая-то емкость куда лили, да, блюдо какое-то. Это должен был подать либо слуга, либо младший из присутствующих на трапезе. И Христос здесь, видимо, берет инициативу в свои руки. Ну, младший был Иоанн, понятно. Вот он, очевидно, говорит, нет, я сделаю. Он припоясывается и омывает не только руки, но омывает еще и ноги. То есть он идет как бы дальше в этом. Да? Почему это вызывает такой протест, помните, у апостола Петра. И вот эти действия можно понять, исходя из вот этого пасхального характера трапезы. То есть он пришел как агнец Божий, который будет принесен в жертву и съеден, подобно пасхальному агнцу. Он говорит слова, это из тела мое, это кровь моя, ешьте и пейте. То есть вот такая вот аналогия внутренняя. Ну и понятно, что этот обряд омовения ног, он, так сказать, символически менял всю систему представления о том, где верх, где низ, да, в общественной жизни. То есть есть люди сильные, влиятельные, правители, есть люди, наоборот, подчиненные, слабые и так далее. Да? И он говорит, кто хочет быть из вас первым, да будет всем слугой. Да? То есть вот христианство в этом смысле делает такой, если хотите, социальный переворот. То есть внимание Христа обращено на тех людей, которые как раз не сильны. Не во власти, не, так сказать, управляют другими. И здесь же он устанавливает и Новый Завет, совершает новую Пасху и предлагает им вкусить нового Агнца, а именно самого себя. Поэтому для синоптиков, конечно, очень важно, что это пасхальная трапеза. А для Иоанна, который пытался богословски осмыслить события, да, он уже не столько заботился о хронологии, у него все абсолютно съезжает, если мы будем сопоставлять его Евангелие с синоптическими, для него важен был именно богословский смысл, да, то есть осмыслить, а что произошло, а кто такой Иисус Христос на самом деле. Да? И поэтому для него было важнее вот именно этот момент, что Христос – пасхальный агнец, а агнцев закалывают в канун Дня Пасхи. Значит, Пасха тогда у него переходит на субботу, пятница, день распятия, у него таким образом по его датировке совпадает с днем заклания агнцев. И Христос, вот этот новый агнец, поэтому так важно кость да не сокрушиться от него. Да? Еще можно заметить по поводу завета, Ветхий и Новый Завет. Вот смотрите, как он заключался. «И поставил Моисей под горою жертвенник из 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и закали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Ну вот мы знаем, что это

0: завет народом был нарушен и нарушался, вообще говоря, неоднократно, так мельче, крупнее, в разных эпизодах, но вот в конечном счете все привело к Вавилонскому плену, да, когда уж совсем народ в бесчестие погряз. И уже тогда пророк Иеремия говорил о будущей необходимости и неизбежности заключения Нового Завета. Вот пророчество Иеремии, дальше здесь фрагмент. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами и в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот, собственно говоря, это пророчество исполняется на Тайной Вечере, да, где Христос говорит: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Вот смысл, значит, того, что происходит на Тайной Вечере. Причем завет еще заключается и не только с еврейским народом, но и со многими за вас и за многих изливаемое. То есть вот Христос сам себя отождествляет, несомненно, так или иначе, с пасхальным агнцем. И на это же указывает и предтеча. Помните, в самом начале Евангелия начинается, как оно закольцовано. В начале Иоанн говорит: «Вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира», да, и вот заканчивается, собственно, именно таким разрешением этих слов. Но какие все-таки есть соображения по поводу датировки Иоанна? Она имеет тоже некоторые подтверждения в самом тексте. Вообще говоря, довольно маловероятно, что Синедрион, ну, все эти начальники народа, да, не знаю, Совет Федерации какой-нибудь, да, собрался в пасхальную ночь. Христос был в эту ночь арестован, да, сразу после празднования Пасхи. Ну, представьте, самый главный праздник. Для нас, наверное, Новый год самый главный. Представьте, что там во главе с президентом и вся публика соберется, чтобы судить, ну, какого-то, ну, там, смутьяна, пускай опасного, да, которого, конечно, очень хотели они уничтожить, но тем не менее, вот собрались ли бы они, оторвавшись от домов, от столов, уже вкусив Пасху, и после этого идти судить, ну, как-то не очень. А накануне еще этого дня, да, более вероятно, что могли собраться, чтобы уже на Пасху, так сказать, с легким сердцем дело сделали. Да? Дальше еще такой момент. Непосредственной целью освобождения узника на Пасху, да, помните, что там варавы, там вся история, отпускали для того, чтобы он мог вкусить Пасху. А если уже Пасха прошла, так уже в пятницу уже все, да, уже пасхальная трапеза совершена. То есть, по идее, должны были отпустить на день раньше. Ну и третий момент. Мы говорили, что работать нельзя было в первый день, а когда Христос несет крест, падает и встречает некого Симона Киринеянина, идущего с поля. С поля, ну, может, он ходил гулять в поле, но, скорее всего, это человек, который работал в поле. То есть человек работал в этот день, а в этот день работать, ну, категорически нельзя, душа тогда истребится, кто будет работать. Значит, опять-таки, если это был канун, он мог работать. В первой половине дня он возвращается с поля и собирается заняться подготовкой Пасхи. Так что, в общем, вот есть некоторые такие данные из самого Евангелия, которые говорят в пользу тоже идеи Иоанна. Но в конечном счете не так важно. Смысл, конечно, все равно. И Иоанн, и синоптики утверждают один и тот же, что Христос есть новый пасхальный агнец, на его крови заключается Новый Завет. С точки зрения того, что происходило на трапезе, сейчас мы об этом кратко поговорим, о пасхальном ритуале, тоже, как мы увидим, это не так уж существенно, потому что ясно, что воспроизводить весь пасхальный ритуал все равно апостолы и дальше христиане этого не делали. Да? Когда вот собирались для хлеба преломления апостолы, мы читаем в Деяниях, там сразу же об этом, да, что они каждый день там собирались. Ясно, что они не повторяли пасхальный ритуал. Но все-таки они делали какой-то ритуал, который, как мы увидим, все равно какими-то частями очень похож на пасхальный. Так вот, что же было в этом ритуале? Ну вот я уже перечислил продукты, тоже символический смысл, я сказал о горьких травах. А вот этот хоросет, соус, он символизировал глину, из которых евреи формовали сырые блоки для строительства домов египтян. Они для этого использовали очень часто. А пресники говорили о скудости пищи. Пресные вот эти лепешки, мука с водой, говорили о скудости пищи, которую они ели в Египте. Ягненка, кстати, вот современные евреи уже не употребляют, потому что его надо было освящать в храме, а храма нет, значит, вот это оставлено до лучших времен. Значит, блюда следовали в определенном порядке. Значит, как это примерно было? Сначала была некая закуска. Все стоя закусывали чем? Вот как раз горькими травами и макали их руками в это блюдо с хоросетом. Над каждым блюдом произносилась обязательно краткая молитва, по-еврейски «бераха». «Берахот» – множественное число, «благодарение». Вот это слово переводится, для нас важно, на греческий двумя способами. Либо как «евлогия» – благословение, либо как «евхаристия» – благодарение. В греческом тексте, в английском, эти слова, в общем, практически используются как синонимы. Например, при благословении хлеба Матфей и Марк используют слово «евлогисиас», а для благословения чаши «евхаристисас». Так что употребление вполне синонимическое. Значит, вот последование того, что там происходило. Значит, сначала закуска латух с хоростом, и первая чаша вина благословлялась тем, кто председательствовал на собрании. Затем следовало омовение рук, заготовка афикомана, так называемого, сейчас объясню, что это такое, и главная часть, содержательная хагада, афикоман. Значит, брался один из вот этих хлебов, значит, хлеба раздавались всем, но пока они не елись. Вот. А один разламывался пополам, половину председательству я оставлял себе, а вторая половина откладывалась для путника. По закону Моисея надо было обязательно на трапезе какую-то часть оставлять, потому что если кто-то придет, вот закон гостеприимства. И вот этот афикоман откладывался и лежал до практически конца трапезы. Дальше, значит, после вот этого легкого, так сказать, легкой закуски, следовал рассказ об исходе. Значит, младший на собрании должен был ребенок, например, там спросить, что означает вся эта странная трапеза, такая необычная. И в ответ на это старший должен был в свободной форме, кто-то очень пространный, кто-то более кратко, рассказать всю историю исхода евреев из Египта. После этого следовала основная часть трапезы, когда уже ели этого пасхального агнца, пили вино и вот эти хлебы опресники ели. Да, у каждого был свой, они не преломлялись до того, как раздавались. Раздавались целыми вот такими лепешками каждому. После этого трапеза заканчивалась, все уже были сыты, вот, и хорошо, значит, выпили. После этого было большое омовение рук, да, обязательно, потому что, как я говорил, все были в этом жиру. Вот здесь, возможно, было омовение ног, как раз совершено Христом. После этого председательщик брал вот этот афикоман, то есть эту половинку хлеба, которая была заготовлена для, так сказать, условно, путника. И вот афикоман как раз разламывался его разламывались и по маленькому кусочку раздавали всем. Это как раз тот момент, где очень логично, когда Христос мог произнести слова: «Ешьте, съесть тело мое, за вас ломимое, да, прямо ли, во оставление грехов». После этого наполнялась одна большая чаша, над которой произносилась главная благодарственная молитва, которая называлась «Зиммун». Этот «Зиммун» состоял из трех частей составных. Первая часть – это было благодарение за пищу. Ну, как бы вот благодарственная молитва «Мы поели». Но и не только за пищу, съеденную сейчас, а за пищу, которую вообще Господь Бог дает своему народу и вообще всем людям, и всей твари, которая поедает пищу. Да? Такое вообще благодарение за пищу, вполне такое земное. Вторая часть была посвящена благодарению за благодеяние, которое Бог оказал своему народу. Значит, вот этот текст можно прочитать. «Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал отцам нашим в наследие землю обширную, добрую и вожделенную, и за то, что Ты вывел нас, Господи Боже наш, из земли египетской, из дома рабства, а равно и за завет Твой, который Ты запечатлел в нашей плоти», ну, то есть обрезание, да? «За закон Твой, которому Ты научил нас, уставы Твои, которые Ты дал нам познать, жизнь благодати милосердия, которую Ты излил на нас, и за пищу, которую Ты питаешь нас», еще раз, да, «и поддерживаешь нас непрестанно во всякий день, во всякое время и во всякий час. За все это, Господи Боже наш, возносим Тебе благодарение и благословляем Тебя. Да будет благословенно имя Твое устами всех живущих, постоянные навеки, как написано: будешь есть и насытишься, и благословишь Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Цитата из Псалмона. «Благословен ты, Господи, за пищу и за страну». Дальше следовала третья часть этого зиммуна. Вот, это было прошение об Иерусалиме, ну, уже когда он был разрушен, да, восстановление храма и возвращение народа. До этого было тоже, видимо, прошение, такое ходатайство перед Богом о благоденствии народа, государства, страны и так далее. Да? И на этом заканчивался зиммун, и испевалась общая чаша, после которой воспевался великий халел. Великий халел – это 135-й псалом, хорошо вам знакомый, по утренней лилейне, да, когда мы поем «Хвалите имя Господне, хвалите раба Господа». С аллилуйя появится. Ну вот, благословение чаши, к ней Христос мог, к этому благословению зиммуна, добавить вот эти слова: «Пейте из этой чаши все, сия есть кровь». Но это была именно одна чаша, которая передавалась из рук в руки, и все из нее выпивали. После этого вот выходили. Ну вот, теперь можно сопоставить, собственно, что происходило на, обычно на пасхальной трапезе, с тем, что описано в Евангелии. Ну, например, Луку возьмем, там самое развернутое повествование из трех синоптиков. «Настал день опресного, в который надлежало заколоть пасхального агнца». Ну, теперь все, вы понимаете, что это все значило. «И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Ну, я выпускаю тут подробности, которые вам хорошо известны. «И когда настал час», да, то есть вот время, помните, мы говорили, «он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Ну, такая адресация к эсхатологическому времени, да? То есть он прямо говорит, что вот желал есть с вами Пасху прежде моего страдания. Так что, в общем, трудно заподозрить, что они тут так все ошибались, все трое. «И, взявши чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие». Значит, вы помните, что первую чашу давали еще перед закуской, как бы, да? Ее благословлял тоже обязательно предстоятель, председатель этой трапезы. Вот, это еще до всего. Потом, видимо, опускается полностью все, что там они ели, меню и так далее. которое было хорошо известно, и сразу переходит уже вот к этой последней части. И, взяв хлеб, и благодарив, преломил этот тофикоман, подал им, говоря: «Сие есть тело мое, за которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Важные тоже слова. «Также и чашу после вечеря, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Ну вот видите, что в общем это евангельское повествование очень точно ложится на вот это последование пасхальной трапезы. Значит, если это была все-таки не пасхальная трапеза, да, альтернатива, значит, это была просто трапеза, которая совершалась в обычное время в субботу, либо вот такая шебурах, эта штука называлась, совершалась группой вот таких учеников в главе с Рави, с учителем. Они могли тоже на праздники самые разные собираться и вот такую трапезу устраивать. Ее порядок в чем-то был немножко похож. Тоже была сначала закуска, ну вообще любая трапеза, с чего начинается? Закуски, потом что-то основное, потом завершение. Ну вот здесь тоже в таком же роде тоже произносились благословения. Краткое благословение чаши, вот такими словами прям: «Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь вечный, создавший виноградный плод». Короткое такое благословение. Дальше краткое благословение хлеба в начало трапезы, когда уже все рассаживались за столом, мыли тоже руки. С этого момента уже никто не мог присоединяться к такой трапезе. Значит, хлеб благословляет: «Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь вечный, дающий земле производить хлеб». Потом, когда темнело, начиналось оно не обязательно с заходом солнца, как пасхальное, благословение светильника и благовоний. Значит, вожжение светильника – это был тоже такой некоторый ритуал, тоже с соответствующими там словами. Ну вот на литургии прежде освященных даров, помните, такой возглас: «Свет Христов просвещает всех». Да? И священник благословляет там, значит, свечой, с кадилом народ в этот момент, ну и обычно зажигают полный свет в храме с этого момента. Это был тоже момент как раз вожжения светильников на этой литургии, который, конечно, переосмысливался еще и в духовном смысле, да, зажигаем свет, но свет в своих мозгах тоже. Вот. И тоже завершающее такое трехчастное благословение, некоторый аналог Зимуна. Не было, конечно, этой хагады, там рассказа об исходе, этого ничего. Но вот тоже трехчастная такая же молитва большая произносилась. И она произносилась тоже над общей чашей. Так что, в общем, довольно похожее последование. И как бы ни была сама Тайная Вечеря, чем бы она ни была, тем не менее, как я уже сказал, определенно, что апостолы не повторяли каждый день или раз в неделю пасхальный ритуал, а использовали в качестве основы для своих собраний вот такого рода шебурах, такую трапезу, на которой вот все эти благословения, собственно, и звучали. Естественно, они придавали этому уже некоторый другой смысл. Ну вот апостол Павел пишет: «Чашу, которую пьем за трапезу, послание к Коринфянам, не есть ли кровь Христова, а хлеб, который преломляем, не есть ли тело Христова». То есть в то время определенно никаких таких слов: «Ешьте, пейте, сесть, кровь моя», это, конечно, никто не произносил. Но это подразумевалось. То есть когда совершали хлебопреломление, вот это раздавание хлеба, благословение чаши с теми молитвами, которые были в то время в ходу, так сказать, да, вот такие краткие. Вот, собственно, так и совершали апостолы, вероятно, то, что мы называем сегодня божественной литургией. Ну вот теперь давайте перейдем уже к следующему периоду. Период, ну, апостольский, послеапостольский, то есть первый, второй век. Что тут происходило? Откуда мы это знаем? Есть вот определенный набор памятников этого времени, здесь не все перечислены, но такие основные, которые, может быть, повествуют нам с большей или меньшей подробностью о том, что происходило именно в связи с Евхаристией. Первый, самый ранний памятник, наверное, многим из вас известен, он публикуется обычно вот там раннехристианские отцы церкви, такая книжечка у нас продавалась в храме и в других местах. Много раз создавали такой сборник раннехристианских сочинений, поучений и так далее. Вот первый из них — это Дидахи, или Дидахе, так если говорить по-древнегречески. Полное название — учение Господа через 12 апостолов язычникам. Датируется он первым началом II века. Еще памятник — апостольское предание Ипполита Римского. Это уже III век, начало III века, 215 год. Дидаскалия, то есть учение, дидаскалия — греческое слово апостолов, середина примерно III века. Церковное установление апостолов или апостольский церковный чин, рубеж III-IV века. Завещание Господа нашего Иисуса Христа, или Тестаментум, оно известно, IV, начало V века, но анафора там III века. И апостольские постановления, тоже он издан у нас, многократно издавался, солидная книжка, там очень много материала. Датируется 380 годом, но описание литургии, там есть три книги, 2, 7 и 8, в которых есть какие-то фрагменты описания литургии, некоторые очень пространные, вот 8 книги, например, но самое краткое относится тоже ко II веку, то есть примерно тогда же, когда и Дидахи, а весь комплекс в целом был сформирован вот где-то к 380 году. И литургия, если мы до этого успеем дойти, которая там описывается, она как раз к этому же времени относится, уже время более-менее тех литургий, которые мы служим сегодня. Там нету, конечно, подробного текста всех литургий, есть какие-то фрагменты в большей или меньшей степени, какие-то особенные литургии описаны, например, литургия при поставлении нового епископа или крещальная литургия. Тем не менее, дает все-таки много информации. Вот если мы будем что-то реконструировать, исходя из этого, то получим какую-то картину, как примерно изменялось вот то, что было совершено Христом и потом совершалось апостолами, и как оно трансформировалось в дальнейшем. Значит, вообще долгое время господствовало в литургике такое представление, что апостолы утверждали в новых местах, куда они приходили, какой-то некий единый чин, вот они были там на Тайной вечере, вот они пошли проводить, они все буквально слово в слово повторяли то, что было. То есть было вот сначала какое-то абсолютное единство совершения вот таинства Евхаристии, а потом, поскольку культуры были разные, ну вот это там трансформировалось в этих разных культурах по-разному. На самом деле вот сейчас возобладала точка зрения, что наоборот все. Вначале было полное разнообразие, то есть они приходили уже в еврейские общины, потому что, конечно, проповедь апостола шла через еврейскую, через диаспору в разных странах, городах. И там уже были свои традиции совершения вот этого шубураха или пасхальные тоже. Они все, конечно, были примерно сходные, но тем не менее были особенности. И по существу они просто то, что там было принято, совершали, исполняли вместе со всеми присутствующими, но подразумевали под этим вкушение тела и крови Христова. То есть они объясняли, показывали, но как раз в начале, первые на самом деле 3 века, в церкви было невероятное разнообразие. И тоже и в богословской, надо сказать, сфере была примерно тоже такая же картина. То есть формулировались истины веры очень по-разному в разных частях. К 4 веку стала происходить некая унификация, причем происходила она не по всей территории Римской империи, а по отдельным областям, ну, которые потом мы сами называем патриархаты, да, древние вот эта пентархия, там Рим, Иерусалим, Антиохия, Александрия, вот эти древние центры Римской империи, вокруг которых формировались свои какие-то более-менее единые типы служения. Почему эта унификация стала проходить? А потому что начались в IV веке ереси, да, начались Вселенские соборы, когда вся церковь стала выяснять, как правильно. Да? Каждый так сидел более-менее в своей области и не очень-то затруднялся думать о том, как в деталях представляют себе богословие другие. А здесь, когда стали собираться Вселенские соборы, возникли вот эти споры. И поскольку богослужение всегда отражало и правила веры, не только правила молитвы, да, но правила веры, это еще Ириней Леонский говорил, что наша литургия должна быть согласна с нашей верой. Да? То есть те молитвы, которые мы произносим, те слова, которые мы произносим в молитвах, они должны быть, так сказать, догматически правильными. Они должны отражать правильное наше представление о Боге, о Христе, о мире, человеке и так далее. Да? Поэтому, как только какая-то истина утверждалась собором, а соборы были, конечно, не только вселенские, но были и поместные соборы, да, вот этих больших областей, там, Александрийской церкви, там, Антиохийской церкви и так далее, то, значит, они стали закреплять вот эти новые догматические истины, уже сформулированные совершенно определенно, в богослужении. И поскольку было большое разнообразие, было много опасений, что если все будут каждый по-своему молиться, там будет какая-то своя, так сказать, местечковая вера процветать. Поэтому стала происходить унификация. И в соответствии с этим и фиксация письменная. Ну вот до нас дошли памятники более раннего времени, как раз вот этих первых трех веков, когда еще этой унификации не было. Они поэтому, конечно, очень разнообразны. И вообще вот эти памятники, о которых я сказал, они совсем не обязательно, так сказать, следовали один за другим в одном месте. Один там сирийский, другой памятник там римский, третий памятник какой-нибудь там александрийский и так далее. Поэтому, конечно, то, что мы можем восстанавливать, это очень такая пунктирная картина. Но общие тенденции, так сказать, тренды развития мы все-таки можем проследить. Ну вот, давайте уже посмотрим на текст Евдокии. Значит, тут все очень краткое, и мы увидим очень похоже на то, что было вот в Шубурах. Что добавляется нового? Там написано в Евдокии, это цитата, да? «Над Евхаристией же так благодарите. Во-первых, над чашей. Благословляем тебя, Отче наш, за святую лозу Давида, отрока твоего, которую ты явил нам через своего отрока Иисуса. Тебе слава вовеки». То есть вот появляется здесь, добавляется, что эта лоза Давида нам дана через отрока Иисуса. Ну, в частности, в том отношении, что это его кровь. То есть появляется, начинают вплетать что-то, связанное уже с Новым Заветом. Если с тем благодарением, естественно, ничего-то новозаветного в себе не несли, то уже начинают в конце первого, очевидно, века, в начале второго уже прибавлять какие-то реалии, да, туда вставлять, которые связаны с уже Новым Заветом, да, с новым периодом, с христианским. Да. «Над хлебом благословляем тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое ты явил нам через своего отрока Иисуса. Тебе слава вовеки». Значит, смотрите, здесь уже благодарение за жизнь и ведение, которое явил через Христа. Почему отрок Иисус? Ну, это, может быть, вы знаете, это в Ветхом Завете, в пророчестве Исаии. Там есть вот некий таинственный персонаж, отрок Яхве, да, который берет на себя грехи мира, да, который, значит, там истязаемый и так далее, самим вроде как этим народом. И все считали, что он был врагом. Большое пророчество, это последние главы Исаии, там такой второй Исаия, где как раз говорится вот об этом таинственном персонаже, и, собственно, Христос в себе, несомненно, его и воплощает. И там прям подробности даже какие-то есть, связанные вот с его смертью мучительной и так далее. Значит, за жизнь и ведение благодарим. То есть Христос себе говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть через Него, через познание Его открывается ведение, и для человека открывается, начинается новая жизнь. Вот это уже они ощущали, христиане, вот первого, начала второго века, что для них началась новая жизнь и новое понимание этой жизни, новое ведение. Через Иисуса все это открылось. тебе слава во веки. К Отцу, естественно, обращена молитва. Как этот хлеб был рассеян по холмам и был собран во одно, так да соберется церковь твоя от пределов земли в твое царство. Значит, вот этот хлеб является и одновременно таким образом церкви. Собирание во единое тело того, что рассеяно было, так сказать, по лицу земли. Ибо твоя слава и сила через Иисуса Христа вовеки. То есть, значит, мы вот видим, добавляется, собственно, в те краткие тоже прошения, они так и остаются краткими. Вот, да, еще, конечно, вспоминаются слова, где Христос говорит о себе, что Он есть виноградная лоза. И в конце завершается трапеза молитвы благодарения. Она похожа на зимун. Тоже из трех частей ясно подчеркнуто. По насыщении же так благодарите. Благословляем Тебя, Отче Святый, за Твое святое имя, которое Ты вселил в наших сердцах, и также за ведение, веру и бессмертие, которые Ты явил нам через Своего отрока. Слава Тебе вовеки. Значит, вот возглас «Слава Тебе вовеки» он отделяет все эти три части. Ты, Господи Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего, подал людям пищу и питье. Нам же Ты через Своего отрока даровал духовную пищу и питье и вечную жизнь. Да, вот здесь уже вложено понимание таинства Евхаристии. Да? Духовная пища и питье. Прежде всего мы благословляем Тебя за то, что Ты всемогущ. Слава Тебе вовеки. Вторая часть. Да? Третья. Помяни, Господи, церковь Твою, чтобы избавить ее от всякого зла и усовершить ее в любви Твоей. Собери ее, освященную Тобой от четырех ветров, в Твое царство, которое Ты уготовил ей, ибо Твоя сила и слава вовеки. Значит, вот три эти части, как в зимуне, так и здесь. По смыслу это уже не совсем, хотя, в общем, похоже. Третья часть – это такая ходатайственная, да, о благополучии церкви, о ее собирании, и такая она эсхатологическая, да, собери ее в твое царство, то есть это царство уже как бы на литургии, в таинстве Евхаристии так невидимо присутствует, но, конечно, обращено все к будущему, царству будущего века. Ну и в конце еще добавлена вот такая кода, да приедет благодать, и да прийдет мир сей. Осанна сыну Давидову, Маранафа. То есть Господь грядет. Такой возглас Маранафа, это всегда заканчивалось все молитвы этим возгласом. Целиком вся служба, как у нас отпуск, там где-нибудь в конце. Вот Маранафа. Кто не любит Бога, да будет анафема. Маранафа. У апостола Павла, помните, там заканчивается послание. Да придет благодать, придет мир сей. То есть тут явно ожидание второго пришествия. Да? Да придет мир сей. То есть они ожидали, что вот уже это все кончится. И, кстати, не абсолютно этого не боялись, как сегодня такие эти страшилки всякие издают там про второе пришествие, и грядет, и ой, ужас, и так далее. Вот христиане того времени, наоборот, они молились, чтобы скорее это все свершилось. Осанна сыну Давидову, да, это вот Христос, который грядет во втором пришествии. Ну, вот такие примерно молитвы были в Дидахиме. Так что, в общем, мы видим, что более или менее еще ничего не отрывается от той основы, с которой все началось.
1: Прозвучал фрагмент лекции протоиерея Александра Степанова на тему «Как Тайная Вечеря превратилась в божественную литургию». Лекция была записана в лектории «Щедрая среда» в сентябре 2023 года. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3: Христианский подход к миру, или точнее, к материи, то есть ко всему тому, из чего, так сказать, состоит мир, и о чем издавна идет между людьми такой страстный, такой неисчерпаемый спор. Христианский подход этот раз навсегда, на веки веков, выражен в первых же строчках Библии, в первой главе книги Бытия, в которой повествуется, конечно, на языке религии, а не на языке науки, о творении мира. На протяжении 6 дней творит Бог мир. Для нас сейчас в этих беседах, посвященных таинствам, то есть как раз месту и смыслу материального в религии, не столь важно, что означают эти 6 дней. Об этом тоже велся нескончаемый спор. Важно то, что это творение, этот созидаемый, создаваемый Богом мир, описывается как раз в образах материальных, как создание именно материального, вещественного. Бог отделяет сушу от воды, творит солнце и звезды, растительность, рыб, животных и, в конце концов, все из той же материи человека. Почему это так важно подчеркнуть? Да потому, конечно, что этот рассказ, эта материальность Божьего творения сразу же проводит непроходимую черту между Библией с одной стороны и всеми теми религиями и мироощущениями, в которых материя воспринимается как нечто низменное, нехорошее, враждебное Богу, а потому и религия воспринимается как отвержение материи, освобождение от тела, стремление к чистой духовности. Нет, в Библии материя не только от Бога, она не только Божье творение, но, и это тоже нужно со всей силой подчеркнуть, будучи Божьим творением, она хороша и совершенна. Рассказ о каждом дне творения заканчивается в книге Бытия словами: «И увидел Бог, что это хорошо весьма». Бог не просто творит, Он радуется своему творению, его хорошести, или по-церковно-славянски «доброте», и это значит соответствию творения, материи, всего созданного божественному о них замыслу. Таким образом, библейский рассказ о мире и о материи начинается с некоего ликующего мажора. Бог с любовью творит мир, а мир устами человека говорит Богу «да». С радостью и благодарностью человек этот мир, эту материю, эту доброту и совершенство принимает, принимает действительно как подарок, как дар любви и жизни. И этот, как я называю его, ликующий мажор, не ограничивается одним лишь библейским рассказом о творении, одной, хотя бы и первой и основоположной главой книги Бытия. Он пронизывает, окрашивает, как бы оркеструет всю Библию, а также и всю жизнь Церкви. Через всю Библию, как ее основная тональность, проходит хвала, проходит благодарность, и хвала прежде всего за этот мир и за его совершенство. Достаточно вслушаться псалмы. Их лейтмотив уже дан в самом начале. «Вся премудростью сотворил Иси». И дальше этот призыв, чтобы всякое дыхание, чтобы все творение хвалило, благодарило Бога, было одной нескончаемой песней о мудрости, красоте и совершенстве всего Богом созданного. Хвалите Бога все дела Его. Повторю и еще раз подчеркну, и Библии, и христианству. на Библии, на библейском откровении возвращенному, предельно чуждым, то пессимистическое, брезгливое отношение к материи, что характерно для всех чисто спиритуалистических, мира отвергающих религий. Напротив, библейское миросозерцание все целиком состоит в этой непрестанной радости, в радости как о большом, так и о малом, ибо и в большом, и в малом, в равной мере отражены любовь и мудрость и совершенство Божие. Все призвано, по слову русского поэта, хвалить Бога, и в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда. А другой поэт спрашивает в своем незабываемом стихотворении: кто велит, чтоб август был велик, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа? И отвечает: великий Бог любви, великий Бог деталей. И, наконец, хвала это, утверждение мира и материи как Богом созданных, и потому Божью доброту, красоту и совершенство, отражающих и являющих, составляет основу, основную тональность и христианского богослужения. Вот начало молитвы так называемого великого освящения воды, совершаемого в праздник крещения Господня. Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Опять тот же ликующий мажор, тот же порыв благодарности и хвалы, та же любовная обращенность к творению Божьему, к миру, горящему звездной славой и первозданной хвалой. И нет молитвы в церкви, которая не заканчивалась бы воссыланием Богу славы, которая не претворялась бы в словословие. Почему об этом так важно напомнить? Потому, во-первых, что все попытки развенчания и обличения религии зиждутся на лжи, на якобы мироотрицающей ее сущности, на отвержении ею материи, да и вообще самого мира во имя другого загробного мира. И, во-вторых, потому что без этого благодарностью и хвалой пронизанного приятия Церковью творения, и это значит материи, и это значит всего, созданного Богом, ничего нельзя понять и в таинствах, которым посвящены эти наши беседы, и вся сущность которых именно в том, что в них участвует материя, материальная, видимая и вещественная. Однако, если необходимо, с такой силой подчеркнуть то, что один христианский учитель назвал религиозным материализмом христианства, то подход этот будет неполным, если мы не спросим себя: но в чем же тогда состоит зло в мире? И в каком смысле относится оно, это зло, к материи? Об этом в следующий раз.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами начинаем новый цикл наших бесед. Это беседы на Евангелие от Луки. Сегодня первая беседа. Мы немножечко поговорим о самом Евангелии. Это будет исагогическая часть, то есть введение в Евангелие, и посмотрим, сколько нам удастся разобрать первых стихов этого Евангелия. Итак, введение в Евангелие от Луки. Предельно кратко. Итак, мы начинаем обзор нашего Евангелия от Луки, которое принадлежит к так называемым синоптическим Евангелиям. Напомню, что синоптическими мы называем три Евангелия – от Матфея, от Марка и от Луки. Так они называются, синоптические, в отличие от Евангелия от Иоанна, по причине своего принципиального сходства. Дело в том, что эти три Евангелия – Матфея, Марка и Луки – можно рассматривать и изучать в параллели друг к другу, совместно. По-гречески «совместное рассмотрение», по-гречески это будет «синопсис». Отсюда и научное название этих Евангелий – «синоптические Евангелия». Четвертое Евангелие от Иоанна принципиально отличается от этих трех. А эти три Евангелия очень сходны друг с другом, хотя и обладают существенными различиями. Вот попытаемся кратко изложить особенности именно Евангелия от Луки, те особенности, которые отличают его от других синоптических Евангелий. Прежде всего, займемся вопросом об авторстве этого Евангелия. Кто автор? Автора устойчивое церковное предание именует Лукой, хотя сам он себя по имени в своем труде не называет. Итак, кем был автор, евангелист Лука? Лука произошел из язычников. Из всех авторов Нового Завета только он один был не иудеем. На это указывает его греческое имя Лука. Хотя один этот факт еще не является определяющим, так как греческие имена часто носили в ту эпоху и евреи. Ну, например, Андрей, помните, первозванный, он же из иудеев. Но Андрей – это греческое имя. Филипп – тоже из числа 12 апостолов. Или, скажем, 7 первых христианских диаконов из иудеев-эллинистов. Стефан, Прохор, Николай, ну и другие. Итак, имя. На греческое происхождение указывает также замечательный греческий язык евангелиста Луки, выделяющийся среди языка других новозаветных писателей. Но самое главное, Евангелие от Луки абсолютно не еврейское по стилю, по духу, по идеям. Здесь следует упомянуть, что Луке принадлежит как автору не только Евангелие, но и книга «Деяний святых апостолов». Эта книга является как бы естественным продолжением его Евангелия, вторым томом большого двухтомного исторического труда. Так вот, основная тема и Евангелия, и книги «Деяний» – это распространение благой христианской вести не в Израиле, или не столько в Израиле, сколько за его пределами. Иисус Христос в Евангелии и в книге Деяний представлен как Спаситель всего мира. Эти две книги отличают гораздо больший универсализм, чем прочие Евангелия, которые носят более этнический характер, иудейский. Уже в самом начале, во всех четырех Евангелиях, в связи с Иоанном Крестителем, а во всех четырех Евангелиях он как бы одно из первых лиц, которые появляются в этих Евангелиях, приводятся слова пророка Исаии. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Ну, все мы это знаем. Книга пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. Но только евангелист Лука доводит эту цитату до конца. «И узрит всякая плоть спасения Божия». Это в 3 главе Евангелия от Луки. «Узрит всякая плоть спасения». То есть всякая плоть, всякий человек, имеется в виду, увидит свое спасение. Конечно, это не означает, что каждый человек спасется, но означает, что каждый человек может быть спасен. Вот это отличает Евангелие от Луки. Универсализм. И универсализм Евангелия от Луки сближает евангелиста с деятельностью и богословием апостола Павла. Недаром церковное предание утверждало, что Лука был тем спутником Павла, который упоминается и в его посланиях, в послании к Колоссянам, в послании к Филимону. Ведь именно апостолу Павлу принадлежат универсалистские слова о том, что в церкви нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы один во Христе Иисусе. Ну, в нашем переводе «одно». Это не совсем правильно. Это послание к Галатам. Вот такой универсализм. Но при общем универсализме евангелист Лука гораздо больше, чем апостол Павел в его посланиях, уделяет внимание конкретным, отдельным людям. Ведь все состоят из каждого в отдельности. Вот он изображает представителей разных этносов, разных социальных слоев. Это не иудеи и язычники вообще, как у апостола Павла, но конкретные иудеи, конкретные язычники, греки, римляне, самаритяне, конкретные мужчины, женщины, какие-то высокопоставленные персоны, солдаты, простые люди, инвалиды, праведники, фарисеи и грешники, и блудницы, свободные, рабы, бедные, совсем нищие, слабые, больные, воришки, предатели, мошенники. Огромная галерея лиц проходит перед нами, когда мы читаем книги евангелиста Луки. И вот во всей этой галерее каждый – это личность. Нет другого такого Евангелия, которое с таким гуманизмом изображало бы человека. И неудивительно, ведь по преданию евангелист Лука был врачом, о чем говорится в послании к Колоссянам 4.14. Неоднократно отмечалось, что в его Евангелии употребляются более профессиональные определения болезней, чем в прочих Евангелиях. Хотя, возможно, этот факт объясним просто его лучшим владением культурного греческого языка, его большей образованностью эллинистической, ведь он был греком по происхождению, образованным греком. Если говорить о церковном предании, то оно на протяжении многих столетий утверждало, что Лука, кроме всего прочего, был искусным художником. В европейском христианском мире некоторые иконописные изображения Девы Марии приписывались изначально именно Луке. Ну, например, всем

0: как первая часть большого исторического труда. Лука – врач, ну, как говорят, художник, но главным образом он для нас историк. И это мы видим уже с первых строк его Евангелия. Лука, по обычаю его времени, предпосылает своему Евангелию, как это делали все историки, предисловие посвящения. Книга написана для некоего достопочтенного Феофила. Такое обращение применялось лишь к римским чиновникам высокого ранга. Вне сомнения, что Лука написал эту книгу, чтобы поведать серьезному и интересующемуся человеку по имени Феофил больше об Иисусе Христе и его последователях, о ранней церкви, чем тому это было известно до того. Как добросовестный историк, Лука тщательно исследует все доступные ему источники исторических сведений. Так что его Евангелие является результатом тщательной работы, как он сам утверждает. Вот примером исторической точности Луки можно привести хронологию, датировку в этих Евангелиях. Ну, например, датировку появления Иоанна Крестителя. Чтобы хронологически ориентировать читателя, евангелист Лука указывает длинный ряд известных современников Иоанна Предтечи, известных всем образованным людям того времени. Вот он пишет про Иоанна. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитидской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященников Анне и Каяфе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Ну, это начало третьей главы. Вот удивительно, перечисляются 7 исторических персон. Тиверий, Ирод Антипа, Ирод Филипп, Лисаний, первосвященники Анна, Каяфа. Необходимо отметить также литературные достоинства Евангелия от Луки. Его прекрасный греческий язык, более классически правильный и лексически богатый, чем у других евангелистов. Свое Евангелие Лука писал, будучи бывшим язычником, главным образом для христиан из язычников. Это видно уже из посвящения. Вот достопочтенный Феофил, как и сам Лука, был из язычников. И в Евангелии нет почти ничего такого, что было бы непонятным простому язычнику. Как мы видим, свою датировку Лука начинает римским императором, римским прокуратором, то есть на первом месте стоит римская манера датировки. В отличие от евангелиста Матфея, Лука меньше пишет об исполнении ветхозаветных иудейских пророчеств, да и вообще редко цитирует Ветхий Завет, который был неизвестен язычникам, читателям этого Евангелия. Вместо еврейских слов, которые часто используются другими евангелистами, особенно Матфеем и Марком, Лука обычно употребляет греческие переводы этих еврейских слов, чтобы каждый грек или римлянин смог понять содержание написанного. Ну, так, например, у евангелиста Матфея появляется Симон Кананит, а у Луки тот же самый Симон становится Симон Зелот. Зелот – это уже греческий перевод слова «кананит». Голгофа
1: Голгофу.

0: он называет не по-еврейски «Голгофа», а по-гречески «Краниева гора». А значение этих слов одно и то же – «лобное место», то есть «место черепа», да, «лоб» по-славянски «череп». По отношению к Иисусу Христу Лука никогда не употребляет еврейское слово «равви», которое так часто встречается в прочих Евангелиях, но употребляет греческое слово, которое означает «наставник». Когда Лука приводит родословную Иисуса, он прослеживает ее не до Авраама, основателя израильского народа, как это делает Матфей. Помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. А у Луки родословно идет до Адама, праотца не только евреев, но праотца всего человечества. То есть Лука писал не для иудеев только, но для людей широкого римского мира его времени. Действительно, самым важным в Евангелии от Луки является то, что оно есть Евангелие для всех. В нем преодолены все преграды, и Иисус представлен Спасителем всех людей без исключения. Можно было бы очень много говорить об особенностях этого Евангелия, но, собственно, они откроются нам при последовательном чтении. Сейчас же упомяну еще то, что каждое из четырех Евангелий Нового Завета было написано под определенным углом зрения, со своими особенностями богословскими, стилистическими. И в соответствии с этими особенностями евангелистов часто в церквах мы это можем видеть, скажем, на царских вратах, в православных храмах, часто изображают символически. Матфей изображается как человек, Иоанн – как орел, Марк – как лев, а символом Луки является телец. Телец предназначен для заклания, это жертвенное животное. И Лука видел в Иисусе жертву, жертву, принесенную за весь мир. В Евангелии от Луки преодолены все барьеры, и Иисус становится доступным и иудеям, и язычникам, и праведникам, и грешникам. Он – Спаситель мира. Ну, а теперь, после этого предельно краткого вступления, обратимся, собственно, к тексту Евангелия. Сегодня, пожалуй, мы с вами разберем первые четыре стиха этого Евангелия, знаменитый пролог Евангелия от Луки. Ну, вы, наверное, заметили, что когда вы открываете любое из четырех Евангелий, то сразу с первых же строк попадаете в атмосферу того или иного Евангелия. Ну, вспомните вот этот иудейский характер Евангелия от Матфея. Как там начинается? Родословная Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Вспомните, как начинается Евангелие от Иоанна. Таким возвышенным, предельно возвышенным богословским текстом. Недаром же Иоанна называют Иоанн Богослов. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и так далее. Евангелие от Марка начинается попроще. А вот смотрите, как начинается Евангелие от Луки. Мы сразу попадаем в эту атмосферу высокой греческой культуры. Вот так. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание – того учения, в котором был наставлен. Вот эти четыре первые стиха, так называемый пролог или предисловие к Евангелию от Луки. Это предисловие полагает основание всего Евангелия. И такое предисловие совершенно уникально. Уникально для Евангелий. Здесь единственный случай во всех четырех Евангелиях. Автор говорит сам о себе. Он употребляет местоимение «я». Больше ни в одном из других Евангелий это не делается. Хотя, правда, и не называет себя по имени. Да и не положено было в те времена называть себя по имени в своих писаниях, ни в писаниях античных философов Платона, Аристотеля, ну, исключая их письма, ни в писаниях античных историков, с редкими исключениями, мы не встречаем имен авторов. Так и здесь автор не называет своего имени, поэтому само по себе Евангелие анонимное сочинение. Но мы-то знаем, что автора третьего канонического Евангелия, идущее из древности церковное предание, идентифицирует с упоминаемым апостолом Павлом Лукой, врачом, возлюбленным, как сказано в послании к Колоссянам 4.14. Итак, Лука. Ну, вот четыре стиха мы с вами прочитали. Давайте проследим этот текст, указывая на некоторые его стилистические, лексические, экзегетические тонкости. Ну вот стих первый. Я читаю синодальный перевод, который далеко не всегда точный. Ну, мы сейчас будем, если будем встречать неточность, что-то исправлять. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, вот такое первое придаточное предложение. Кстати, ведь посмотрите, эти четыре стиха представляют собой длинное, одно длинное предложение с придаточными вставками, да, вот такая высокая греческая риторика. И как уже многие начали составлять. То есть Лука указывает на каких-то своих предшественников, историков. Он упоминает их в положительном смысле. Уже многие начали составлять, это хорошо. Но и в несколько критическом смысле. С одной стороны, он следует этим многим. Ну, кому? Ну, например, Марку, Евангелие которого Лука, скорее всего, знал. Затем так называемому источнику логии Ку, о котором у нас еще будет возможность поговорить, а также источникам особым, которые неизвестны другим евангелистам, ну, скажем, первые две главы Евангелия от Луки мы ничего подобного не встречаем ни у Матфея, ни у Марка, ни у Иоанна, да? Но это какой-то его собственный источник. Вот этим многим евангелист Лука следует, использует эти источники как приличный историк, который копается в архивах, прослеживает всевозможные исторические источники, так и поступает Лука. Но с другой стороны, какой смысл имело бы дополнять этих многих, раз они уже все составили? Значит, какая-то необходимость была. Вот в этом критический момент. Но критика этих многих у Луки, впрочем, очень сдержана. Далее-то он укажет, что чем он постарается отличиться от этих многих, от Марка и от прочих, да? Чем? А он будет описывать, как сказано в третьем и в четвертом стихах, он будет описывать все. Затем он будет описывать все сначала, затем тщательно исследовав, и затем с определенной целью, ради наставления. Так, затем вот в первом же стихе встречается такое выражение «совершенно известные между нами события». Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Вот эти совершенно известные события, это неточный перевод. Если они совершенно известны, то что их описывать? Неправильный перевод. Правильно перевести исполнившиеся события, как уже многие начали составлять повествование о исполнившихся среди нас событиях. О чем идет речь? Да понятно, то есть это такие события, которые совершились, исполнились по воле Божией. Глагол «исполнять» означает совершать написанное, совершать обетованное. Бог исполнил. Идем ко второму стиху. Другое придаточное предложение. «Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова». Упоминаются очевидцы и служители. Не надо думать, что это разные лица, это одни и те же лица. Точнее будет так. Те очевидцы, которые впоследствии стали служителями слова. Очевидцами они были при земной жизни Иисуса Христа, а потом уже после Пятидесятницы они стали служить Христу Церкви. Вот служители слова. Слово – это и Слово Божие, а также Евангелие, то есть и даже рассказанная Лукой история спасения в двух книгах – в Евангелии и в книге Деяний. Вот это очевидцы и служители. Третий стих. «То рассудилось и мне», ну, здесь уже начинается основное предложение после первых двух придаточных, да? «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Итак, значит, «рассудилось и мне по тщательном исследовании», значит, предполагается, что другие, может быть, не так тщательно исследуют. Значит, «всего», у других частично, а он хочет все исследовать. «Сначала», то есть по порядку, вот как мы с вами видели, там в хронологическом порядке все расставлено. «По порядку описать тебе». Вот здесь появляется в этом основном предложении, «рассудилось мне», появляется «я автора». Вот единственный раз в раннехристианском евангельском предании появляется «я». То есть здесь говорит сознательный писатель. Этим подчеркнута особенность труда Луки. «Я это делаю». «Достопочтенный» по-гречески «кратистос». «Достопочтенный». Вот это слово, это прилагательное, применялось к официальным чиновникам, по-гречески когда, а в литературных посвящениях не только к чиновникам, но и к каким-то другим лицам. Там обычно писалось «оптимус», то есть «лучший», «самый наилучший». Стих четвертый. «Чтобы ты узнал...» Вот еще одно придаточное начинается. Придаточные цели. «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Ну, здесь все понятно и почти все точно. Только вот «узнал» этот глагол немножко неточно переведен. Не «чтобы ты узнал», правильно, не «узнал», а «еще лучше узнал». То есть Феофил уже знал кое-что, он уже был наставлен. Но «чтобы ты еще лучше узнал». Дело в том, что в греческом языке существуют два глагола и соответствующие два существительных, которые близки друг к другу, но все-таки отличаются немножко. Вот существительное «гносис», ну, наверняка вы, слушатели, многие из вас знают это слово «гносис», «знание», да, «познание». И «эпигносис», то есть там маленькая приставочка «эпи», «выше», «сверх». «Гносис» – это «знание», «эпигносис» – лучшее знание, сверхзнание. Вот здесь употребляется как раз именно глагол с этой приставочкой «эпи», чтобы ты еще лучше узнал твердое основание того учения, в котором уже был наставлен. Итак, в предисловии этом Лука пишет о том, что он основательно обдумал свой проект написать новое Евангелие. Ему надо было обосновать, оправдать свою программу, зачем он пишет еще одно Евангелие. Хотя он ведь наверняка знает, использует Евангелие от Марка и какие-то другие бывшие в обращении рассказы об Иисусе Христе. Лука в первых же словах ссылается на многих, кто уже предложил свои повествования на ту же самую тему и о той же личности Иисуса из Назарета. Эта ссылка на многих не просто какая-то писательская уловка с целью придать сочинению Луки характер серьезной научной работы и оценки предшествующих исторических исследований. Нет, Лука сознательно стремится определить, в отличие от этих многих, свою собственную позицию в потоке предания об Иисусе Христе. Его цель – дополнить, доработать известные предания об Иисусе с учетом тех нужд, тех требований, которые существовали в современной ему церковной ситуации. А это, надо сказать, было приблизительно в 80-м, где-то 70-е, 80-е годы после Рождества Христова. С точки зрения современной библейской науки, именно около 80-го года и было написано это Евангелие. Оно не такое уж раннее, потому что Лука уже знает много других сочинений, которые были написаны раньше его. С одной стороны, Лука прекрасно сознает, что истинного апостольского предания он может достичь только через посредство многих носителей предания, которые были до него, раньше него и во времени, и по существу. Поэтому он не может не пропустить эти важные работы, не может считать их преодоленными, но должен ссылаться на них, будет это делать, так как, минуя вот эти ранние свидетельства, он вообще не может приблизиться к подлинному, аутентичному преданию об Иисусе, его очевидцев и свидетелей, то есть к преданию апостолов. Сам-то Лука ведь не принадлежал к апостольскому сословию, так сказать, но вот он на апостолов, на очевидцев и свидетелей ссылается. С другой стороны, Лука осознает также, что вот эти сообщения многих недостаточны для потребностей той церкви, в которой он живет и трудится. Они должны быть обогащены, как-то по-другому организованы, по-другому оформлены, структурированы и критически оценены. Вот это необходимо было сделать для церковного наставления, по-гречески наставление, катехизация. Катехизация перед крещением. Кстати, как катехизация будет по-славянски? Оглашение, да? Оглашенные, катехумены. Вот для этой катехизации перед крещением, для литургического использования, для миссионерской деятельности. Кроме того, вот во второй половине первого века после Рождества уже стали появляться гностические тенденции. Это мы видим уже в посланиях апостола Павла. Гностические тенденции ко всякого рода мистическим фантазиям об Иисусе. И надо было противостоять им, равно как и прочим лжеучениям, которые могли появляться или уже появлялись в церкви. Таким образом, ссылка на многих очевидцев, служителей, служит не только тому, чтобы обосновать осмысленность, оправданность своего нового Евангелия Луки, но эта ссылка имеет также обязательную задачу перед началом нового предприятия, нового Евангелия указать на источники, на тех надежных людей, от которых Лука ведет свой материал предания. Лжеучение появляется. Надо опереться на надежные источники, на апостолов. Вот в этом тексте, прочитанном нами, важна ссылка на то, что ко времени Луки уже существовало многообразное свидетельство об Иисусе, письменное, такое, как Евангелие от Марка, скажем, может быть, уже даже Евангелие от Матфея, но устное, масса преданий о различных притчах, которые говорил Иисус Христос, на законодательных учениях. Вот поэтому Иисус Христос по букве, не по духу, конечно, а по букве мог быть представлен и представлен был самыми разнообразными способами. Этому не стоит удивляться, потому что христианство распространялось географически в разных народах, в разных провинциях Римской империи, в разных условиях. И до нас доходило предание далеко не всегда одинаковое или совершенно тождественное. Одно и то же изречение, одна и та же притча могла по-разному звучать в разных преданиях, и она по-разному передана в разных Евангелиях. Тут ничего удивительного в этом нет. По букве. Вот полное свидетельство об Иисусе содержалось именно в многообразии отдельных единичных преданий. Ведь посмотрите, как замечательно, что церковь донесла до нас 4 различных Евангелия, написанных разными людьми, разным стилем, используя какие-то мелкие отклонения друг от друга. Это говорит о реалистичности того предания, которое дошло до нас. Если бы все говорили одно и то же, то зачем было бы 4 Евангелия? Да и не бывает так, чтобы все свидетели свидетельствовали абсолютно одинаково. Если бы это было какое-то простое событие, то о нем, конечно, можно было свидетельствовать одинаково. Но когда это целая жизнь Иисуса Христа, то, конечно, здесь свидетельства могли и расходиться в буквальных подробностях, хотя и не отличаться друг от друга по духу. Именно на дух-то и обращала внимание церковь, почему и сохранила 4 разных Евангелия, объединенных одним духом. Ну вот, в истории библеистики часто предпринималась попытка свести вот эту ссылку Луки на многих только к Евангелию от Марка, только к источнику изречения Иисуса, так называемой логии, только к особому материалу, к 3-4 неизвестным источникам. Но это попытки все пустые, так как выражение «многие» не содержит в себе ничего конкретного. Лука не думает о точном перечислении своих источников, но думает о совокупности доступных ему устных и письменных преданий об Иисусе, которые он после критического исследования считает ценными, адекватными, чтобы быть воспринятыми в свое новое Евангелие. Вполне возможно, что Лука знал и больше источников, чем он использовал. Итак, еще раз отметим основные моменты нашего пролога. Первое. Вот этот отрывок, эти 4 стиха. Этот отрывок написан самым лучшим во всем Новом Завете греческим языком. Лука применяет здесь ту самую форму предисловия, которую обычно употребляли великие греческие писатели, греческие историки. Вот Геродот, например. Кстати, Геродот – то исключение, о котором я упоминал. Он один из немногих, кто упоминает самого себя. Геродот начинает так, первый великий историк, да? «Сие результат исследований Геродота Галикарнасского». А вот более поздний историк Дионисий Галикарнасский пишет в самом начале своей истории, «Прежде чем начать писать, Я собрал сведения, частью из уст самых образованных людей, с которыми я встречался, а частью из историй, написанных римлянами, о которых они похвально отзывались и так далее. Вот так и Лука, начав свою книгу самым звучным греческим языком, следовал самым лучшим доступным ему примерам таких предисловий. Во-вторых, предполагается, что Евангелие от Луки – одно из нескольких уже существовавших письменных Евангелий. Это тоже цель предисловия, что уже многие начали составлять, а вот теперь и Лука составляет. В-третьих, примечательно, что Лука не удовлетворился тем, что уже было написано. Он считал нужным написать и от себя, предложить свою личную точку зрения на излагаемые события, очень точку зрения отличную и оригинальную. В-четвертых, Евангелие не столько научный труд, сколько руководство, предназначенное для катехизации, чтобы ты был наставлен, еще лучше узнал, наставлен. Это Евангелие предназначено для тех, кто может поставить себя на место достопочтенного Феофила, то есть для любого наставляемого. И, наконец, в-пятых, пожалуй, во всей Библии нет такой другой книги, которая бы так ясно продемонстрировала, что такое богодухновенность, которая богодухновенность Писания. Богодухновенность, которая очень многими людьми, увы, понимается превратно. Люди полагают, что богодухновенность – это когда человек как бы вне своей воли, почти вне сознания слышит небесные глаголы, и дух диктует ему, и он только как бы записывает то, что он слышит, ну как… как, например, написан Коран. Никто не станет отрицать, что Евангелие от Луки – это книга, результат божественного вдохновения. Церковь это признает. Но сам-то Лука, тем не менее, начинает с утверждения, что его работа, есть работа, является итогом самого тщательного исследования. Божественное вдохновение не просто нисходит на человека, который сидит со сложенными руками и без собственных мыслей и ждет, когда же ему что-то откроется. Божественное вдохновение нисходит на человека, который думает, ищет, исследует, трудится, работает. Вот истинное вдохновение приходит тогда, когда ищущий ум человека, работающий ум, и не только ум, но и руки, когда все это соединяется с истиной Духа Божия. Слово Божие дано, но оно дано людям, которые ищут этого Слова Божия. Ищите и обрящите, как сказано в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди. Сегодня мы с вами завершаем нашу первую беседу на Евангелие от Луки. До нашей следующей встречи в эфире. Желаю вам всем Божьего благословения. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Предначинательный псалом вечерний композитора Сергея Рахманинова в переложении Александра Семенова прозвучал в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Вот мы неспешно и в то же время последовательно движемся по заповедям Моисеева законодательства, по десятисловию в цикле наших встреч, посвященных проблемам катехизических практик в современных православных церквях. И вот мы не закончили с вами в прошлый раз разговор о последней, десятой заповеди Деколога, посвященной зависти. Ну вот, чтобы как бы напомнить вам, уважаемые радиослушатели, тему нашего предыдущего общения, я бы сказал так, что не безинтересно деление вот в современном словопотреблении зависти на белую и черную. Вот обычно люди разделяют в себе эти качества и говорят о том, что, вы знаете, я не завидую и никогда не завидовал, кроме белой зависти. И вот это действительно ошибка в определении, потому что зависть бывает только одна, бесовская. Если зависть возникает как страсть, то, конечно, с ней надо бороться. А что касается белой зависти, то это действительно неверное словоупотребление. Мы могли бы подыскать другой термин, другое наименование этому качеству или чувству. Это умение сорадоваться. Когда я не завидую, а радуюсь чьей-то радости как своей, то тогда это не только не зависть, да, но одна из величайших христианских добродетелей. Вот, пожалуй, ничто так не разрушает зависть, как умение, узнав о счастье, о радости ближнего, пережить это вместе с ним, нисколько не завидуя ему, а наоборот, восторгаясь тем, что это с ним произошло. Но есть такая древняя легенда, скандинавская, которая, может быть, поясняет то, о чем я сейчас сказал. Умирает вождь племени, старый конунг, и возле его одра болезни и смерти стоит его лучший друг. Вот, так молча, сосредоточенно, вот, наблюдая последние часы земной жизни своего боевого товарища. И на короткое время придя в себя, умирающий говорит: «Я жил один и умираю один». Вот, тогда друг выходит из оцепенения и горько упрекает его: «Как ты можешь произносить эти обидные слова? Мы столько претерпели. Мы сражались плечом к плечу во многих битвах. Мы спали на земле и укрывались одним плащом. Вот мы протягивали друг другу руки и вручали друг друга в сложнейших ситуациях. И ты теперь говоришь о том, что ты жил один и умираешь один. Ты мой лучший друг. Как ты можешь упрекать меня в этом?» Вот тогда умирающий набирается сил и говорит: «А помнишь тот день, когда умирал старый вождь, мой предшественник, и он сказал, что хотел бы видеть меня на своем месте? Тот день, в который он передал свои права и полномочия мне. Какой великий, торжественный и радостный день это был в моей жизни. А ты радовался вместе со мной. В радости я был одинокий и умираю один. А помнишь другой день, когда самая красивая девушка племени сказала, что соглашается выйти именно за меня замуж? Какой счастливый и радостный день был в моей жизни. А ты радовался моей радости. В радости своей я был один и умираю один». Вот это действительно легенда, которая вот в таких, знаете, ярких мифологических красках доносит до нас самую суть происходящего. Почему? Нам ведь не так сложно сопереживать кому-то. Ну, допустим, кто-то рассказывает о беде. И даже, может быть, этот человек нам неприятен. Даже некоторые сочли бы его врагом своим. Но когда вдруг мы узнаем, что этого нашего врага, недруга, вот неприятного нам человека, или даже того, кому мы завидуем, да, Вот у этого человека, не знаю, погиб сын в автокатастрофе или сгорел дом. Вот мое сердце меняется. Я начинаю переживать. Вот я начинаю тревожиться. Мне жалко этого человека. И я, может быть, даже ему и прощаю все свои упреки. Именно потому, что его посетила беда, которая меня не посетила. Вот. Мне не так уж тяжело сострадать, сопереживать вместе с другим. Но вот когда я узнаю, что у этого человека удача, это ведь, знаете, иногда даже и с друзьями, и с родственниками, да, оказывается проблемой, сложным для правильного, адекватного перенесения. Ну вот напомню вам, тем, кто смотрит кинематограф, блокбастер «Телохранитель». Вот мы помним, что одна сестра завидует другой, вплоть до того, что нанимает убийцу. Вот именно потому, что не может простить ей красоты и ее славы. Сестра нанимает убийцу против своей сестры. Кровь восстает на кровь. Так вот, пожалуй, по-настоящему преодолевается эта страсть там, где люди любят. Вот возвращается с работы муж и говорит жене: «Ты знаешь, мне повысили зарплату». Ему повысили, не ей. А она радуется вместе с ним. Может быть, еще и больше его. Вот, приходит из школы сын и говорит: «Папа, ты знаешь, мое сочинение самое лучшее. Его читали перед всем классом. Это мой сын написал, не я. А я радуюсь еще больше его. Потому что любовь связывает нас в одно целое. Вот, и я чувствую, что его успех — моя слава. Его достижение — моя достославная гордость». И наоборот, вот позор одного из тех, кого мы любим, из наших домочадцев, становится позором и ответственностью всех остальных. Именно потому, что любовь нас связывает воедино. Поэтому, когда мы говорим о белой зависти, мы, конечно, говорим о добродетели сорадования. Вот. И тот, у кого эта добродетель есть, не может назвать себя завистником ни в коей мере. Вот. А зависть, да, она действительно связана с тем, что я не могу другому простить его успехов, его талантов. И, конечно, с этим борюсь. Но мы отвлеклись. Почему? Потому что мы говорили как раз-таки о тех практиках, которые христианин мог бы предложить самому себе, если эта страсть посетила его сердце. Если я завидую, что мне делать? И мы с вами говорили о том, что первый момент — это поразмышлять, а почему Бог таким образом устроил этот мир? И связать все-таки неравенство с замыслом Творца. Вот. Во-вторых, сказать самому себе: хотя я не имею того, что мне хотелось бы иметь, вот, тем не менее я обладаю другими дарами. Теми дарами, которых больше нет ни у кого, не потому что их нет, а потому что они проходят через меня. Это таланты, данные мне. И я эти таланты должен опознать. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на разглядывание чужих дарований, я сосредоточусь, сконцентрируюсь на себе и посмотрю, а что мне дал Бог. И как только я это нашел, часть дела сделана. Но я скажу, что это только полработы. Недостаточно определить собственные дарования. Важно, определив их, отыскав их, спросить себя, что дальше. И вот дальше начинается очень трудоемкий в духовном плане процесс. Почему? Потому что как только человек свой талант определил, он сразу же оказывается на развилке. Как быть? Огромное число людей, знающих свои таланты, начинают ими служить, но не Богу, а самим себе. И действительно мы видим людей, ну, скажем, заполонивших эстраду. И нельзя сказать, что там только клоуны, приосанилось племя вертлявое, да, как сказал об этом один озлобленный религиозный поэт. Нет, конечно, есть огромное число людей действительно талантливых, заслуженно купающихся в лучах человеческой славы, в том числе и финансовой. Все это вам очень хорошо знакомо. Но, по идее, ты ведь человек, опознавший свои таланты, должен сказать себе: это ведь не мое, это ведь Божье достояние. И я должен с ним распорядиться так, как этого хочет Бог. Поэтому не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу. Мало определить свой талант, важно им правильно распорядиться, а именно прославляя Бога. Но это уже тема, о которой мы с вами, уважаемые радиослушатели, не раз говорили. Я напомню, что с точки зрения христианина у нашей жизни нет цели — воспитать ребенка, построить дом и посадить сад. И какое угодно число других, ну что ли, звеньев в этой цепи предложить, да? Почему? Да потому что есть одна цель, действительно общая для всех и в то же время индивидуальная для каждого. Это прославить своей жизнью Бога. И если человек так смотрит на жизнь, так смотрит на свое место во Вселенной, то тогда осмысленным становится все. Поэтому после того, как я определил свой талант, я должен им правильно распорядиться. Это не значит, конечно, что я на этот свой талант буду где попадя и где не попадя наклеивать бирку, да, карван, Божье достояние. Нет, конечно, но я должен все свои поступки совершать перед лицом Божьим. Вот и тогда действительно это будет правильным распределением и употреблением таланта. Вот тогда я действительно смогу успешно побороться со своей завистью. Ну вот это то, что мы могли бы предложить в качестве такого, ну если не поверхностного, то во всяком случае не самого глубокого размышления о божественных заповедях, в качестве такого интеллектуального педагогического материала. Повторяю, широка заповедь Господня. Поэтому всякий раз, когда человек начинает заповеди исполнять, начинает Богом жить и не увлекаться, он понимает, что глубина Бога и его мира бездонна, так же, как бездонна глубина его собственной души. Поэтому жизнь в заповедях предложит ему бесконечное число смыслов. Вот не ради их умножения, а именно ради того, что жизнь нельзя втиснуть в узкие рамки. Вот какой-то такой формальной логики, вот формального следования той же заповеди Божьей. Поэтому, повторяю, это то, что мы можем предложить в качестве рассуждения, чтобы дать человеку элементарные понятия о том, что значит жить по Божьим заповедям. Вот. Ну и здесь мы должны поставить некую точку в нашем разговоре и перевести разговор в несколько иное русло. Вот с чем это связано? Ну, допустим, человек, который выслушал это и не остался равнодушным. Больше того, он потрясен. Допустим, до этого он жил по принципу «крепкая голова с крепкими зубами». Вот, и больше ничем не интересовался. А здесь это коснулось его сердца. Потрясло его. Ах, вот оно, оказывается, как. Вот как я должен жить, чтобы не мучиться, да, бесцельно прожитыми годами. Не только здесь, но и в вечности. Вот как только человек поставил себе некий диагноз, как только он признал это, он сразу же себе начинает ставить следующие цели. Вот, значит, я так не жил, теперь я так буду жить. Эти заповеди я не исполнял, теперь я их буду исполнять, и все хорошо. Но выясняется, что одной решимости исполнять эти заповеди недостаточно. Конечно, без решимости уж совсем плохо. Но после того, как человек решился, он сталкивается с тем, что описал апостол Павел, лучший из христиан. Злое, которого не хочу, делаю. Если делаю то, чего не хочу, делаю не я, но живущий во мне грех. Бедный я человек. Вот парадокс. Лучший христианин признается, что заповеди его очень привлекают. Он смотрит на них как на абсолютное благо, так же, как он смотрит на Бога. Он восхищен, потрясен божественной красотой, в том числе и в этих нравственных императивах. Но, когда он пытается по этим заповедям жить, его руки повисают в бессилии. Нет у человека тех личных, внутренних, антропных, да, сил и качеств, которые бы позволили ему следовать за божественными замыслами. Вот нет у него тех сил, которые бы позволили ему эти заповеди исполнить, полагаясь только на свои собственные силы. Но, образно выражаясь, барон Мюнхгаузен, угодивший в болото, вытаскивает себя за волосы вместе с лошадью. Ну, допустим, если бы лошади не было, даже вытаскивание самого себя за волосы уже выглядело бы чудом. Вот реальный человек, оказавшись в болоте греха, вот, нравственной порочности, опознавший это как отход от нормы, увидевший норму, восхищенный ею, вот пытается что-то со своей душой сделать и понимает, что он не может быть бароном Мюнхгаузеном. Нет у него сил изменить себя. Да, конечно, от каких-то грубых страстей, если он был дикарем, он может отказаться в недалеком будущем. Если он убивал, то, пожалуй, он может заставить себя не убивать. Хотя, если это стало маниакальным состоянием, не так уж и просто преодолеть даже эту грубую страсть. Но когда мы от грубых страстей перейдем в область тонких страстей, скажем, зависть или раздражение, вот получится так, что будут идти годы, и человек, оглядываясь назад, может сказать: «Авос и ныне там, ничего не меняется». Да, грубые вещи я преодолел, а с этим как быть? А это ведь тоже закон Божий. Это ведь тоже некий замысел обо мне. И отказываясь от этого замысла, не исполняя его, я становлюсь противником. Вот, я ослушник, я преступник, и значит, я виноват. Раз я не могу Богу предложить этого совершенства, тогда зачем все? Тогда, может быть, и не нужно вообще никаких усилий. Почему? Потому что если Бог ставит перед нами некие цели, а средств для того, чтобы эти цели исполнить, я в себе не нахожу, то тогда и разговор о божественном замысле становится беспредметным. Я ничего не могу достигнуть. И вот этот парадокс, он на самом деле разрешается и в мире вообще, и в частности в христианской церкви на следующем уровне. Бог, в отличие, скажем, от светских ценностных, да, постулатов, жизненных ориентиров, вот, Бог никогда не ставит перед человеком цели, не сообщая ему необходимые средства. Больше того, пожалуй, если бы из самого себя я мог извлечь силы для того, чтобы исполнить то, чего от меня хочет Бог, то тогда и Бог был бы не нужен. Тогда я был бы сам Бог. И вот этот бодибилдинг духовный — это на самом деле обратная сторона дьявольщины. Именно признавая свою зависимость от Бога, а осознавая себя как немощное существо, человек ищет божественной поддержки в следовании моральным, этическим нормам и Ветхого, и Нового Завета. И отсюда мы переходим с вами, уважаемые радиослушатели, к теме мистических заповедей. Почему? Потому что тема церковной мистики, религиозной мистики, очень важна. Тот же, кто сказал «не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй», «чти отца и мать», там, скажем, «не завидуй» и так далее, все то, о чем мы с вами говорили, он же дал те заповеди, которые мы называем мистическими, только потому, что не можем поставить их на один уровень с религиозной этикой. Потому что этика, ну, она понятна. И, собственно говоря, наши с вами разговоры о христианской, ветхозаветной, а затем евангельской морали, они сводятся к тому, что этика, как этикет, предлагает некую манеру поведения, которая будет угодна Богу. А когда мы говорим о мистике, мы начинаем понимать, что мы до конца не можем понять, что это такое и зачем это присутствует на страницах священных книг. А на самом деле, как тайна, это присутствует именно для того, чтобы облегчить человеку путь духовного восхождения. Если хотите, человек немощен, и в этой немощи своей он протягивает руки к небесам, а с небес к нему тянутся другие руки. Да, рука божественной силы тянется к руке человеческой немощи. Помните знаменитую фреску в Сикстинской капелле? Бог и Адам соединяют руки, почти касаются пальцами друг друга. Вот. Поэтому, когда мы говорим о религиозной мистике, мы говорим именно об этом. Какие же средства дает Бог для того, чтобы человек достиг поставленных целей? Вот. Но это темы наших с вами следующих бесед, встреч, уважаемые радиослушатели. А пока что закончим.
3: Отец Евгений, когда вы сказали, что в тот момент, когда человек обнаружил в себе данные ему Богом таланты, он оказывается на развилке. Как их применить, как их употребить? Для себя или в славу Божию? Вот поподробнее, что значит для себя, что значит во славу Божию? Вот, например, артист. Он был, скажем, там, играл в театрах, и началось его воцерковление. Что значит применить свой талант в Божью славу? Идти в церковных православных структурах работать, или же просто не участвовать во всяких разных пошлых постановках и находиться пред лицом Божиим честным?
2: Да, спасибо. Ну, вы знаете, я тоже подумал о актере. Ну вот, допустим, человек на вершине успеха под конец жизни перед очередным спектаклем, который сулит ему еще большие почести, еще большие гонорары, вдруг приходит в себя и, оглядывая свои роли, эти персонажи, в которые он перевоплощался, говорит: вот я князь Мышкин, вот я Борис Годунов, вот я Мефистофель. А где я? То есть я так долго играл чьи-то роли, и так замечательно у меня это получилось, что я был кем угодно, но неизвестно, был ли я самим собой, нашел ли я самого себя. И вот это откровение о самом себе подчас может надломить и измучить человека. Поэтому, когда мы говорим о служении Богу и адресации, правильной адресации своего таланта к небесам, то, конечно, это связано с тем, что человек, ну, образно выражаясь, всегда поверяет себя, ну, неким пушкинским критерием. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Вот, то есть, во-первых, человек должен своим талантом, служа Богу, делать мир таким, каким хочет видеть его Бог. И если эффект другой, да, хотя бы я и говорил «Бог-Бог», да, вокруг только озлобление, раздражение, значит, где-то ошибка. Вот. Ну или, например, та же пушкинская строчка: «Веленью Божию, о, муза, будь послушна». Вот.

0: отказаться. Вот. Но есть специальности, в которых вполне-вполне можно служить Богу. А можно и не служить, потому что дьявол будет искушать службой самому себе, и значит, ему опосредованно. Вот. Поэтому здесь вы правы. Пожалуй, отказываться от природной естественной склонности, которую Бог очень даже благословляет, вот, и уходить в какую-то совершенно иную область, может быть, и не стоит. Но если меня, вот, церковляющегося, меня теперь религиозно-трепетного, да, будут пытаться использовать в моем старом, да, качестве, вот, то тогда я должен, видимо, так же, как с кражами, помните наш разговор о воровстве, поставить себя под удар. Скажем, режиссер предлагает мне роль, которая оскорбляет мое нравственное чувство. Это во-первых. Но я, допустим, могу ее сыграть, но сыграть таким образом, чтобы все поняли, что так делать нельзя. Можно ведь и плохое сыграть, как нечто, да, что оттолкнет зрителя, даст ему понять, что таким быть нельзя. Вот, например, «Крестный отец», знаменитый сериал «Копполы», он, мне кажется, очень правильно показывает, что жизнь мафиози — это тупик. Вот, и главный герой таким образом представляет своего героя, что при всей временной симпатии начинаешь понимать, что это мир перевернутых ценностей, это мир разрушенных истин. И этого делать нельзя, иначе вот будет тот результат, который и показан в последней серии. Он говорит своей дочери: «Я готов гореть в аду, лишь бы с тобой ничего не случилось». В итоге все, кого он любит, гибнут, а он остается. И зачем ему эта жизнь? Вот. Поэтому мне кажется, что если человек начинает понимать, что эта роль неприемлема нравственно для него, она не вызовет никаких хороших чувств у зрительской аудитории, он будет пропагандировать порок, он будет воспитывать худшие инстинкты, да, животность, если хотите, в человеке, хотя и в культурной, в оккультуренной оболочке, то, конечно, он должен, даже если это надломит его карьерный рост, да, лишит его каких-то гонораров, он должен от этого отказаться. Вот. И здесь мы вспоминаем великих актеров, и дореволюционных, вот, скажем, Шаляпин согласился играть Мефистофеля, но потом побежал исповедоваться. Вот. Варлей согласилась играть Паночку, да? Вот, но потом попала в психушку. Вот, но если мне, конечно, память не изменяет. То есть есть роли, потрясающие по силе, но разрушающие личность актера. Вот, например, самый страшный фильм 20 века «Изгоняющий дьявола». Девочка, которая сыграла бесноватую, она тоже оказалась в психиатрической клинике. То есть от каких-то вещей упаси Бог. Вот. И в то же время мы видим подвиги актеров, которые могли бы прославиться, скажем, Де Ниро у Скорсезе «Последнее искушение Христа». Он ведь отказался играть Спасителя. Вот. Или покойный Янковский отказался от роли дьявола в «Мастере и Маргарите». Вот это тоже о чем-то говорит, о каких-то религиозных убеждениях актера. Вот. Но актер — это же только одна из областей, вот как мы можем распоряжаться своим талантом. Поэтому я не зря процитировал Пушкина: «Велению Божию, муза, о муза таланта, будь послушна». То есть надо всегда это сопрягать с миром высших религиозных ценностей.
1: Остается не совсем понятно, для себя употребляешь талант или для Бога. Когда происходит внутренняя перемена, у него и раньше этот талант был, но потом происходит воцерковление. И он начинает думать: оказывается, возможно, другое применение моим способностям.
0: Ну, например, ситуация с Савлом, который стал Павлом. Мы видим, что он очень энергичен в том, что Бог называет плохим, да, греховным богоборчеством. «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» Потому что есть святое богоборчество, скажем, благословленное. Вспомните поединок Иакова. Вот. И тем не менее он становится избранным сосудом Божьим. Вот. И когда мы размышляем над переменой после обретения истинной веры, вот, после того, как человек из тьмы заблуждений выходит к свету следования за Христом, мы видим, что эта перемена не означает насилие над личностью в смысле отказа от природной данности. Ну, вот, допустим, человек по темпераменту сангвиник, да? Вот, допустим, он весь такой энергичный. Вот. Но воцерковляясь, он считает, что он должен побольше молчать, что, в общем-то, праведность там, где есть созерцательность, немногословие. Вот. Но это не совсем так. Почему?

0: потому что призванный сангвиником, сангвиником оставайся. Вот, то есть, если у человека есть некая экспрессия, но раньше она выражалась в том, что он был экспрессивен во грехе, да, то теперь ту же экспрессию надо проявить, но уже на ниве Божьей. Вот апостол Павел яркий пример. Почему? Потому что он очень активно гнал церковь, а воцерковляясь, он также активно стал ее защищать. Вот. Он не превратился в такого флегматичного созерцателя. Вот. В то же время, если мы вспомним Марфу и Марию, можно служить Богу деятельной, активной составляющей, да, твоей души, если она доминирует. А можно быть созерцателем, как Мария или как Иоанн Богослов. Это тоже приемлемо. Поэтому, когда мы говорим о перемене, да, эта перемена не означает, ну, какое-то такое искусственное по каким-то клише, сомнительным критериям насилие над своей первоначальной Богом данной, Богом сотворенной природой. Вот. Но то, что ценности надо переориентировать, это совершенно очевидно. Человек этим занимается. До новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Всего вам доброго.
1: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге наградили приходских волонтеров. В Федоровском соборе состоялась презентация книги «Мифы Петербурга». Об этих и других событиях более подробно. В день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии 30 сентября после божественной литургии на подворье Покрово-Тервенического монастыря епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав вручил трем прихожанкам архиерейские грамоты за волонтерское служение в доме престарелых в Стрельне. Анна Вепрова на протяжении многих лет курирует социальную и благотворительную работу прихода в этом учреждении, организует поездки волонтеров к проживающим. Педагог Инна Мусалина привлекает к волонтерскому движению своих учеников. Еще один волонтер Ольга Жукова активно участвует в молодежных, социальных и благотворительных мероприятиях прихода. 30 сентября в музее Святой Ксении Петербургской состоялась встреча с учителями в рамках проекта «Педагогическая гостиная». Встреча была посвящена 265-летию со дня рождения и 215-летию со дня кончины архитектора Андрияна Захарова и 190-летию со дня кончины его брата, ученого-химика Якова, похороненных на Смоленском кладбище. Останки Андрияна Захарова, автора проекта «Адмиралтейство» и храма Смоленской иконы Божией Матери, и надгробие с его могилы были перенесены в Александро-Невскую лавру. Захоронение Якова Захарова сохранилось. К надгробию ученого были возложены цветы. Учителя школ на Васильевском острове занимаются духовно-нравственным воспитанием школьников, средствами искусства, изучают биографии выдающихся людей, в том числе Андрияна Захарова и его брата Якова. Клирики Санкт-Петербургской епархии приняли участие в дискуссии «Психологическое сопровождение женщин с осложненным течением беременности». Встреча прошла в городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Речь шла о психологических аспектах сопровождения, этапах консультирования, диагностики, ведении беременности с патологиями плода и заболеваниями самой женщины. Генеральный директор Московского центра помощи женщинам с осложненной беременностью «Жизни луч» Марина Дебрянская поделилась опытом, отметила, что будущим матерям часто отказывают в консультации о развитии плода и склоняют их к прерыванию беременности. Привела случаи неподтвержденных диагнозов и рождения здоровых детей. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте Ирий Роман Прыгунков рассказал об опыте оказания духовной помощи пациенткам центра имени Алмазова. Часто врачи не сообщают беременным о том, какую помощь можно получить от специалистов, чтобы сохранить жизнь ребенка. По его словам, это следствие того, что неродившийся младенец не рассматривается как полноценный человек. Руководитель Координационного центра защиты материнства отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирий Алексей Черников обозначил духовный аспект проблемы. Главная идея прошедшей встречи заключается в том, что женщина не должна оставаться один на один с кризисом. Для оказания комплексной поддержки важно объединить усилия специалистов разных направлений. 28 сентября протоиерей Александр Пашков совершил молебен в отряде мобильного особого назначения «Бастион». Богослужение было приурочено к десятилетию Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. За богослужение молились руководители и личный состав подразделения, а также благотворители Казанского кафедрального собора. Отец Александр рассказал о своей службе в войсках ПВО на Урале. В то время структура воинских частей претерпевала серьезные изменения, но именно в такие периоды важны стойкость, дисциплина и осознание важности порученного дела. Сегодня перед нами стоят новые задачи по обеспечению безопасности государства. Защита Отечества – это не только исполнение воинского устава, но и ответственность перед близкими. Каждый из вас опора семьи и опора страны. Жизнь человека пребывает в руках Божиих. Мы просим Господа даровать вам силы, мудрость и сохранение на путях служения», — напутствовал военнослужащих отец Александр. На молитвенную память подразделению была передана икона великомученика Георгия Победоносца. Каждому сотруднику вручены крестики, привезенные со Святой Земли. 25 сентября в просветительском центре Федоровского собора состоялась презентация книги Владимира Иванова «Мифы Петербурга. От сфинксов и проклятия обводного канала до потопов и кровавой богини Сехмет». Научный редактор издания, выпускающий редактор епархиального журнала «Вода живая» Тимур Щукин отметил, что автор демонстрирует удачное сочетание научного подхода и писательского дарования. Автор книги, основатель краеведческого сообщества «Умные прогулки» Владимир Иванов подчеркнул, что в основе петербургской мифологии лежат сюжеты Ветхого Завета. Особое внимание он уделил базовым мифологемам города, творению из ничего и искупительному потопу. «Мы привыкли думать, что со становлением научной картины мира миф разоблачается или становится менее актуальным. Все наоборот. В век масс-медиа и интернета миф обретает новые формы. Я вычленил ключевые моменты в мифологии Петербурга, показав, что даже предания, связанные с архитектурными проектами или с историческими личностями, вписаны в общую систему мифологии Петербурга», — сказал автор. По его мнению, мифология Петербурга строится так же, как откровение Иоанна Богослова. Это прощание с мировой историей и одновременно видение нового Иерусалима, благого и прекрасного города. Апокалиптическое сознание, по мнению автора, имеет психологические основания. «Мы часто пребываем в особом состоянии духа, когда внезапное прозрение сменяется ужасом и отчаянием. Петербург с его географическим положением и погодой колеблется между этими крайними точками». «27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня в Лаврском объединении молодежи «Скимин» состоялся первый в новом сезоне киноклуб. Участники встречи молились за божественные литургии на Благовещенском подворье Александро-Невской лавры, после чего состоялся просмотр фильма «Русский крест» режиссера Эдуарда Боякова. Главную роль в картине исполнил Михаил Пореченков. Фильм рассказывает историю человека, который оказывается перед необходимостью заново взглянуть на свою жизнь, поступки и отношения с Богом. После просмотра состоялось обсуждение, в ходе которого участники говорили о празднике Воздвижения Креста Господня, разобрали праздничное евангельское апостольское чтение, а также обсудили вопросы несения своего креста, соотношения воли Божией и воли человека, действия промысла Божия в жизни человека и путей прихода к вере. Встреча киноклуба «Скимин» продолжится в новом сезоне. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, посмотрите, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее апостольское чтение из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, известное как «Слово о кресте». И оно должно быть хорошо знакомо постоянным прихожанам наших храмов, поскольку читается в дни и праздники, связанные с воспоминанием креста Господня и крестных страданий Спасителя. Этот отрывок начинается словами апостола: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Юродство значит глупость или безумие. Вообще, во всем этом слове апостола Павла о кресте идет противопоставление мудрости и глупости. Это противопоставление было характерно для древнего мира. Люди часто думают, что они мудрые, но чем больше человек говорит о своей мудрости, тем он глупее. Поэтому еще в Ветхом Завете было сказано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Имеется в виду не подлинные мудрецы, а те, кто считает себя таковыми. Подлинные мудрецы о своей мудрости не говорят. Например, один из умнейших людей своего времени, философ Сократ, любил повторять: «Я знаю, что я ничего не знаю». Да, действительно, чем больше человек знает, тем шире перед ним раскрывается область неведомого и непознаваемого. Ну, а человек глупый думает, что он знает все. Вот, возвращаясь к тексту, надо задаться вопросом, а почему же слово о кресте, ну, конечно, не о кресте, как об орудии казни, а слово о Боге, распятом на кресте, для многих является юродством, то есть безумием, глупостью. Древний мир, мир апостольского времени, был миром религиозным, в отличие от нашего времени. Иудеи верили в единого истинного Бога, а все остальные народы, будучи язычниками, верили в многочисленных богов, которых сами для себя создавали. Но как иудеи, так и язычники в своих представлениях о Боге исходили из того, что Он всемогущий. И если язычники, ну, эллины, как называет их апостол Павел, в своих мифах о богах допускали, что среди них бывают воины, победители, побежденные, бывают более могущественные боги, бывают менее могущественные, но представить себе, что Бог мог быть мучим и убит людьми, ну, для них это был полный абсурд. Действительно, безумие, глупость, юродство. Ну, а иудеи? Для них ожидаемый Мессия — это царь, который железной рукой будет карать грешников, огнем и мечом будет мстить всему миру за многовековые угнетения израильского народа. Он будет неуязвим, и царству его не будет конца. А проповедь о том, что Мессия будет распят на кресте, как последний преступник, а ведь действительно распинали-то в древнем мире только рабов и самых таких законченных негодяев, плебс. Так вот, проповедь о такой судьбе Мессии для иудеев — это, как сказал апостол, соблазн. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев — соблазн, а для эллинов — безумие. Соблазн по-гречески значит «скандал», и слово это взято из охотничьего лексикона. Вот когда охотник ставит ловушку или капкан с приманкой, то это называл «скандал». То есть для иудеев проповедь о распятом Христе представлялась ловушкой, провокацией, капканом, который ведет к погибели. Ну а для эллинов сама мысль о смерти Бога от руки человека — это безумие. Можно сказать, что иудеи и эллины — это такие условные представители вообще неверующего во Христа мира. Потому что отрицают веру во Христа распятого обычно по этим двум соображениям. Кто-то, как иудеи, видит в проповеди о Христе какой-то подвох, обман, ловушку. А для кого-то сама идея Бога страдающего и умирающего, она лишена всякого смысла. Потому что зачем тогда вообще такой Бог нужен, если он страдал и умер? Но для нас, принимающих веру во Христа как Спасителя и Господа, смысл его крестных страданий остается тоже непостижимой тайной. Вот еще в IV веке святитель Григорий Богослов, он задавался вопросом, а кому Христос принес себя в жертву на кресте? Ведь жертва-то она приносится кому-то, так вот он-то кому принес жертву? Богу Отцу? Ну, и вот он отвечает на этот вопрос. Ну, а каким образом страдания и смерть сына могут быть приятны отцу? Ну, вот представьте себе, если кто-то на нас сердится, а мы возьмем и убьем сына этого человека, то сменит ли он по отношению к нам гнев на милость? Конечно, нет. Значит, жертва сына Божия была явно не Богу Отцу. Ну, кому же тогда? Дьяволу? Но сама мысль о том, что Бог приносит жертву умилостивления дьяволу, она является кощунственной и не укладывается в наше представление о Боге. Да и вообще, почему Богу надо было пройти через страдания, чтобы искупить людей? Опять-таки термин «искупить». Бог как бы выкупает нас у кого-то, дает выкуп за освобождение, как сегодня террористы захватывают заложников и требуют выкуп за их освобождение. Вот все эти обозначения тайны нашего спасения, такие как жертва или искупление, они не дают исчерпывающего ответа на вопрос о смысле крестных страданий Христа. Это остается непонятным и непостижимым. Как для нас всегда останется загадкой творения мира из ничего, ведь понятно, что из ничего-то и быть ничего не может. Но мы, до конца не понимая, верим, что если Бог так, а не как-то иначе спас мир, значит, именно в страдании на кресте Сына Божия была необходимость. И иного способа не было. Почему, не знаем. Но Бог поступил именно так. И единственный ответ, который может быть приемлем для нас, он заключается в том, что в искупительной жертве Спасителя была явлена любовь Божия к нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, говорит Господь в Евангелии от Иоанна. То есть такими словами сам Христос приоткрывает нам тайну своих страданий. И когда мы читаем в Евангелии историю страданий Христа, то что это? Это что повод, чтобы проникнуться каким-то сентиментальным чувством или чтобы скупая слеза выкатилась из чьих-то глаз? Нет. Это напоминание о том, какая жертва была принесена за нас. Жертва, которая покрывает все наши грехи. Накануне своих страданий Господь сказал ученикам: «Дерзайте, я победил мир». И вот на кресте эта пока еще невидимая победа совершилась. И спасение пришло к людям через страдания Бога. Да, наше сознание не может проникнуть в глубины этой божественной тайны. Почему именно через страдания, а не как-то иначе, роду человеческому дано было прощение, исцеление и спасение? Это тайна божественного домостроительства. Но этот пример может нам помочь смотреть на свои собственные жизненные испытания как бы с другой стороны. Он может помочь нам понять ту горькую истину, что нередко то, что нам неприятно, что нас ранит, в то же время является единственным, что исцеляет наше сердце. что не оставляет нас равнодушными и толстокожими и непроницаемыми, как для скорби человеческой, так и для божественной благодати. Победа, одержанная Господом на кресте, продолжает совершаться в этом мире, и в первую очередь она совершается в нашем сердце. Это внутреннее борение человека, внутреннее преображение человека и приближение его к Богу. Вот что жертва Христова дарует нам. Она дарует нам поток благодати Божией, воссоздающий и обновляющий нас, благодать, которая попаляет тернии всех наших согрешений и помогает нам идти по пути, заповеданному нам Господом и Спасителем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 3 октября, 20 сентября по старому стилю, празднуется память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта, пострадавших в начале II века, около 118 года. Также в этот день мы чтим память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского и боярина Феодора, чудотворцев, пострадавших в Орде в 1245 году за отказ поклониться идолам. Во время татарского нашествия на Русь православная церковь явила еще многих новых мучеников и исповедников. В 1246 году монголами был отравлен великий князь Феодор. В 1270 году был замучен святой Роман Рязанский. В 1318 году святой Михаил Тверской, а затем и его сыновья Дмитрий в 1325 году и Александр в 1339 году. Всех их укреплял пример и святые молитвы русского первомученика в Орде святого Михаила Черниговского. Еще одного святого русского князя чтит сегодня православная церковь, преподобного и благоверного Олега Брянского. Святой благоверный князь Олег Романович Брянский в крещении Леонтий был внуком святого мученика князя Михаила Черниговского. По летописным источникам известно, что благоверный князь Олег в 1274 году вместе со своим отцом князем Романом Михайловичем Брянским участвовал в войне против Литвы. После 1274 года он оставил княжение, уступив свой престол брату, и принял иноческий постриг с именем Василий в Брянском Петропавловском монастыре, построенном на его средства. В этом монастыре святой благоверный князь скончался строгим подвижником около 1285 года и был погребен в монастырском храме. В день памяти преподобного благоверного князя Олега Брянского празднуется также собор брянских святых, в который вспоминаются все святые, жизнь которых была связана с Брянской епархией. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память священномучеников Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пострадавших в 1937 году. Священномученик протоиерей Феоктист Елисеевич Смельницкий родился в Томске в 1863 году, окончил медицинский факультет Томского университета, а затем Киевскую духовную академию, в которой остался преподавать церковное право и патристику на кафедре римского права. После революции профессор Смельницкий принял сан священника в обновленческом расколе и до 1930 года был священником обновленческой общины в городе Киеве. В 1931 году он принес покаяние и был перерукоположен в сан священника Русской Православной Церкви. Служить он стал в Черниговской епархии. В 1936 году его арестовали и приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а затем к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Находясь под стражей в тюрьме, записанном в следственном деле отца Феоктиста, вел среди заключенных антисоветскую агитацию, доказывая им, что советская власть является властью бандитов, что народ скоро восстанет и советская власть будет свергнута. Конец цитаты. Виновным себя отец Феоктист не признал. Ему было уже 73 года, его посчитали негодным к физическому труду и из киевской тюрьмы отправили в Карлак НКВД в Казахстане, где по инвалидности ему разрешили не работать. Уже на следующий год отца Феоктиста арестовали в лагере и расстреляли. С Священник Александр Павлович Тетюев родился в 1779 году в селе Салтанове Чердынского уезда Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями в Пермской губернии. Он поступил учиться в городское училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось из-за мальчишеской выходки, за которую он был наказан отцом. Однажды он с товарищами ночью в шутку поменял местами почти все городские вывески. Вывеску купца второй гильдии повесил сапожнику, а вывеску сапожника купцу и так далее. Отец Павел Тетюев на шутку своего сына посмотрел строго, забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. 2 года пробыл Александр послушником. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены за курс училища, получив право на преподавание в церковно-приходских сельских школах. Вскоре соликамский архимандрит Хрисанф благословил его стать священником. В 1903 году Александр был рукоположен в иерее. В годы революционных потрясений отец Александр служил в Воскресенском соборе города Чердыни. В первый раз отец Александр был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК и просидел в тюрьме около года. Во второй раз его арестовали в 1929 году за сопротивление обновленчеству. В этот год обновленцы употребляли значительные усилия, чтобы захватить православные храмы. Они силой захватили Воскресенский собор, надеясь, что отец Александр продолжит свое служение в нем и тем самым присоединится к обновленцам. Но священник категорически отказался служить с обновленцами и перешел в храм Успения, остававшийся православным, а за ним перешли и все прихожане. Обновленцы запротестовали против ухода прихожан и обратились за помощью в ГПУ. Отец Александр был арестован и обвинен в том, что он своими действиями внес рознь в среду верующих. Освободившись из заключения через год, отец Александр вернулся в Чердынь и продолжил служить в храме. Благодаря его активной деятельности обновленцы были вытеснены из Воскресенского собора, вслед за которым и все церкви Чердыни перешли в подчинение патриарха Тихона. Гонения на православную церковь тем временем не только не уменьшались, но все увеличивались, и священник, чтобы не подвергать жену и детей преследованиям, благословил их переехать в другой город. В 1936 году близкие стали уговаривать отца Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Даже купили ему костюм, но он категорически отказался. В 1937 году отец Александр Тетюев был арестован в последний раз. Вскоре после ареста его расстреляли вместе с псаломщиком Владимиром Павловским. Наш церковный календарь продолжит житие благоверного князя Михаила Черниговского. У микрофона протоиерей Виктор Газовский.
6: Михаил, князь Черниговский, был сыном преснопамятного Всеволода Чернога. У него был любимый боярин, подобный ему добродетельный, по имени Феодор. Вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого Батыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный и христолюбивый Михаил владел княжеством киевским, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему об этом. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча в великом множестве, нашло на русскую землю. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Феодором бежал в Венгрию искать помощи своей родине. Не получив всей помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне. Придя со всем своим войском, Батый владел Черниговым и другими укрепленными городами и княжествами. Все они сильно разорены были огнем и мечом. Произошло это в 1240 году. Тогда же и славный город Киев был совершенно разорен руками христоненавистных врагов. Именитые граждане погибли от меча нечестивых. Князь Михаил, находившись в то время в странствовании, слыша обо всем происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братью и опустение своей земли. Вскоре Михаилу стало известно, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим от меча и плена, нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие и чужие страны, услыхав об этом, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свои княжества и, платя дань Батыю, водворялись в своих разоренных городах. Возвратился из странствования благочестивый князь Михаил с боярином своим Федором. Едва успел князь отдохнуть здесь от пути, как татары, услыхав о возвращении его, пришли от Батыя и начали звать его, как и других русских князей, к своему царю, говоря: «Нельзя вам жить на земле Батыя, не поклонившись ему». У того нечестивого царя был следующий обычай. Если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то волхвы и жрецы татарские принуждали их проходить сквозь огонь. А если кто-нибудь из князей приносил с собой какие-либо дары царю, то волхвы брали по небольшой части от всех этих даров и бросали в огонь, как жертву. Проведя через огонь, они принуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, и уже после этого допускали к царю. Слыша, что многие из русских князей, прельстившись славой мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно оскорбел о том и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Когда они достигли того места, где находился безбожный царь Батый, то об их прибытии тотчас же было ему доложено. Призвав волхвов и жрецов своих, Баты повелел им провести черниговского князя по обычаю сквозь огонь и заставить его поклониться идолам, и затем уже представить его себе. Они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а посередине был путь, кой многие уже проходили. Этим путем волхвы хотели ввести и князя Михаила. Тогда князь сказал: «Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивые почитают за Бога». Услыхав такие слова князя, волхвы и жрецы пришли в ярость. Оставив Михаила, они пошли донести о его речах царю. В это время к князю Михаилу подошли некоторые русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Они, жалея Михаила и глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтобы не навлечь гнева царского и на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. «Ты можешь, — говорили они притворно, — исполнить приказание и поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и лютой смерти. Не желаю быть христианином только по имени, — отвечал им Михаил, — а поступать, как язычники». И, сняв с себя меч свой, бросил его к ним и сказал: «Возьмите славу мира сего, она не нужна мне». Вслед за тем пришел от Батыя один знатный царедворец по имени Ельдыга, и, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила исполнить царскую волю, пошел к Батыю. Выслушав Ельдегу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила и его боярина Федора. Так, честно пострадав, святые мученики Михаил и Федор предали души свои в руки Господу 20 сентября 1246 года. Святые тела их брошены были на съедение псам, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Кроме этого, над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя все это, христиане, находившись в то время в Орде, взяли тайно тела мучеников и с честью погребли их.

0: завершит наш церковный календарь житие великомученика Евстафия Плакиды. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик Евстафий до принятия христианства носил имя Плакиды и был именитым римским полководцем. При императорах Тите и Траяне он одержал много великих побед и пользовался всеобщим почетом. Господь призвал его по великой своей милости к свету христианской веры. Он явился Плакиде во время охоты на оленей. После видения Плакида с женой и сыновьями принял крещение от священника Иоанна. Он получил при этом имя Евстафий, супруга его имя Феопистия. Евстафию было открыто, что ему предстоят великие страдания, подобные тем, которые некогда испытал праведный Иов. Действительно, вскоре после принятия христианства святой Евстафий полностью разорился, впал в крайнюю бедность и вынужден был покинуть Рим с женой и детьми. Сев на попутный корабль, они отплыли в Египет, но там его ожидали ужасные испытания. Начальник корабля похитил святую Феопистию, а детей Евстафия во время переправы через реку унесли дикие звери. Лишившись всего, святой Евстафий не возроптал на свою участь, но, предаваясь воле Божией, 15 лет трудился у местных жителей, выполняя работу сторожа. Между тем, промыслом Божиим, жена Евстафия была сохранена чистую, так как похититель ее был сразу наказан болезнью и смертью. Святая Феопистия получила свободу и жила честным трудом. Дети их тоже остались живы, так как пастухи и земледельцы отбили обоих детей у диких зверей. Но воспитаны они были разными людьми и ничего друг о друге не знали. В это время в Римской империи начались новые войны с соседними странами, и император Траян, сокрушаясь, что нет полководца, равного Плакиде, поручил двум воинам, которые раньше служили Плакиде, всюду искать исчезнувшего начальника и привести его в Рим. Обходя разные страны, воины пришли в селение, где в безвестности трудился их бывший полководец. Они встретили его, и хотя Плакида не открылся им сразу, он был узнан по рубцам от прежних ран. С великим торжеством Плакида был доставлен в Рим. Император наградил его почести и имением, назначил начальником над римским войском, и Евстафий Плакида одержал блестящую победу над всеми врагами Рима. Возвращаясь с войны, он по милости Божией встретился со своей супругой и сыновьями, которые, как оказалось, служили в его же войске, но не знали, что полководец их родной отец. Тогда великая радость воцарилась в этой семье. С ними ликовали и все окружающие. После императора Траяна на престол вступил гонитель христиан Адриан. Плакида был встречен им с большими почестями, но когда открылось, что он христианин, его осудили на смерть вместе с женой и сыновьями. Сначала они были отданы на съедение зверям, но звери не коснулись святых. Тогда все они были ввергнуты в раскаленного медного быка, где и предали свои святые души Богу. Это произошло в 118 году по Рождестве Христовом. Когда через 3 дня печь была открыта, то тела святых оказались совершенно неповрежденными, и даже волосы их не опалились. Народ с возмущением упрекал императора за то, что он убил такого славного вождя, и восклицал: «Велик Бог христианский!»

0: прозвучал тропарь на поклонение честному кресту киевского распева в гармонизации композитора Бориса Литковского в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших,

и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим,
Богородицы.

Владыца Деву, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

Дорогие слушатели, на этом радио «Град Петров» завершает свой вечерний эфир. Мы продолжим свое вещание в интернете и в эфире «Триколор ТВ».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Шмелёв всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений и школ. Он сам и направление, и школа. 3 октября – день рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. В 10 часов в рубрике «Календарь памятных дат» вы услышите передачу филолога Маргариты Дмитриевой о жизни и творчестве писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страница книги «Записки не писателя» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию. Это терпимое отношение к миру и людям. 30 сентября – день памяти академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В 10:30 начнется передача историка Нины Жерве об этом выдающемся ученом, филологе и общественном деятеле. Ежедневно в 13 часов 30 минут слушайте в нашем эфире воспоминания о Дмитрии Сергеевиче, сотрудников Пушкинского дома. Передачу подготовил Сергей Ивков.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
3: Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Очерк Тита Калиандера основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Каждую субботу в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире передачи, подготовленные радиостанцией «Голос православия» по книге финского православного писателя, мемуариста, переводчика Тито Калиандера «Узкий путь».
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Неожиданный и непонятный промысел Божий поставил меня в такое положение, при котором в течение ряда лет я был зрителем духовной жизни многих подвижников Святой Горы. Некоторые из них располагались открывать мне то, чего, наверное, не сообщали другим. Восхищало меня видеть избранников Божиих, скрытых за их смиренным видом. Иногда они сами, хранимые Богом, не понимали, сколь богатое благословение почивает на них. Им было дано прежде всего усматривать в самих себе недочеты, по временам до такой степени, что они как бы не дерзали и помыслить, что Бог почивает в них, и они в Нем. Некоторые из них были введены в созерцание нетварного света, но не узнали они об этом событии. Отчасти потому, что мало знакомились с творениями святых отцов, описывающих сей образ благодати. Их неведение ограждало их от возможного тщеславия. По преданию православного духовничества, я не объяснял им, что в сущности ниспосылает им Господь. Чтобы помогать подвижнику благочестия, нужно так говорить с ним, чтобы смирялось сердце его и ум, так как без этого дальнейшему восхождению будет положена преграда. Я помнил о том, как старец Анатолий сказал Силуану, тогда еще молодому послушнику: «Если ты теперь такой, то что ж ты будешь под старость?» Этими словами он, старец Анатолий, на долгие годы бросил Силуана в пламя таких искушений, из которых, правда, он вышел победителем, но весьма дорогой ценой. Сила данного ему боговидения превзошла динамизм вражеских нападений, и из своей исключительной духовной битвы он вышел обогащенным, как лишь немногие за всю историю Церкви, и оставил нам в научение свое слово о различии аскетического смирения от неописуемого Христова смирения. Но и для него риск гибели был великим, как и для каждого христианина и вообще человека. Гордость составляет ядро духовного падения. Через гордость люди становятся подобными демонам. Богу свойственна смиренная любовь, в пламени которой приходит искупление падших для Царства Отца Небесного. Духовнику надлежит чувствовать ритм внутреннего мира всех и каждого из обращающихся к Нему. С этой целью он молится, чтобы Дух Божий руководил им, давая нужное для каждого слово. Служение духовника и страшно, и увлекательно, болезненно, но вдохновляюще. Он соработник у Бога. Он призван к наивысшему творчеству, к несравненной чести, творить богов для вечности во свете нетварном, во всем, конечно, ему пример Христос. Вот его учение: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 19-21. Велик труд найти надлежащие слова для сообщения слушателю духовных состояний. Необходимо, чтобы и сам духовник в своем личном опыте познал прежде, если возможно, всю шкалу духовных состояний, о которых он дерзает говорить другим. В слове к пастырю святой Иоанн Синайский, Лествица, о сем предмете говорит так: «Кормчий духовный тот,
Кто получил от Бога и через собственные подвиги такую духовную крепость, что и от самой бездны может избавить обуреваемую душу. Истинный учитель тот, кто непосредственно от Бога принял книгу духовного разума, начертанную в уме перстом Божиим, то есть действием осияния, и не требует прочих книг. Учителям неприлично преподавать наставления, выписанные из сочинений других. Наставляя низших, сам сначала учись свыше, ибо земное не может исцелить земных. Именно таковые наставления сам я получил, вступая в подвиг духовнического служения. В существе дела сего имеется в виду рождение слова от Бога в сердце по молитве. Так преподобного Серафима Саровского кто-то называл прозорливым, но он ответил, что он вовсе не такой, но что он молится во время беседы с человеком, и первая мысль, появившаяся от молитвы в сердце, должна почитаться как данная от Бога. Если людям, пришедшим к священнику с надеждой услышать от него ясно волю Божию, вместо того он даст указания, исходящие от его собственного рассуждения, могущего быть неугодным Богу, то тем самым бросит их на неверный путь и причинит вред. Тот же преподобный Серафим сказал, что когда он говорил «от своего ума», то бывали ошибки. И блаженный Силуан добавил один раз при беседе о сём предмете, что ошибки могут быть не страшными, но могут быть и весьма важными. Так и сам он пострадал в начале своей монашеской жизни. Сознавая себя далеко стоящим от должного совершенства, подолгую с болью в сердце я умолял Господа не попустить мне ошибаться, удержать меня в путях действительной Его воли, внушать мне слова, полезные братьям. И в самый час беседы с человеком я старался держать слух ума моего на сердце, чтобы улавливать Божию мысль и часто даже слова, которые нужно сказать. Следование святому принципу православной традиции на практике встречается с невероятными трудностями. Люди образованные крепко держатся иного начала, своего разума. Всякое слово иерея для них является просто человеческим и потому подлежащим критическому обсуждению. Последовать указанию духовника без рассуждения было бы для них безумием. То, что видит и разумеет духовный, того вовсе не воспринимает душевный и отрицает, потому что живет в ином плане. Встречаясь с людьми, руководящимися своими собственными импульсами и отталкивающими слово, данное иерею по молитве, я отказывался и спрашивать от Бога открыть пришедшему Его святую и всесовершенную волю. Таким путем я не ставлю их в положение борьбы с Богом, говоря им лишь мое личное мнение, хотя бы подтвержденное ссылкой на творение святых отцов или Священное Писание. Я оставляю их свободными от богоборчества и как бы вправе безгрешно отклонить мой совет, как только человеческий. Конечно, это далеко отстоит от искомого нами в таинствах Церкви.

В наше время массового отступления от христианства священническое служение становится все более и более трудным. В своем стремлении изводить людей из ада, созданного их же противоречивыми страстями, священник постоянно встречается с поразившей их смертью. Самое ощущение времени принимает странный характер. То оно нудно-тягучее, то исчезает, как несущее, потому что нет осмысленных исканий. Невозможно понимать людей. Они или слепы и не знают, что делают, или страдают духовным и умственным дальтонизмом. Часто видят вещи в диаметрально противоположном освещении, подобно фотографическому негативу. Узнать при этом действительную реальность жизни бывает уже невозможно. При таком положении не остается места никакому слову. Движения святой любви воспринимаются ими враждебно. Терпеливое смирение представляется им лицемерием. Расположение служить — следствием мелкой заинтересованности. Характерно при этом, что самый дух христианского непротивления злу делает их неумеренно дерзкими. Священников оскорбляют незаслуженно больно, приписывают такие намерения, о которых сами они вовсе не мыслили, беспощадно унижая их, обвиняют в гордости, всей своей установкой делают неудобным присутствие священника и в то же время осуждают за уклонение его от контакта в подобных условиях. И так без конца. Благословляю Бога, открывшего нам тайну этого явления. Господь предупредил нас словом Своим, научил нас примером Своим. И если бы не так, то невозможно было бы не стать жертвою полного отчаяния. Один епископ, с горячностью отдававший себя на служение страждущим, многих спасший от внутренних и внешних катастроф, однажды написал мне: «Я стал бояться любви». Я позднее понял его слова так. Те, которые получили от него пользу, привязывались к нему и вначале помогали ему в его святом служении, но затем, войдя в доверие, ставшие необходимыми, посягали на его свободу, ставя повсюду затруднения, если он отдавал себя вновь пришедшим. В то время, когда я получил от него сие письмо, я еще не понимал страшного смысла его слов. Он открылся мне за годы моего служения в Европе. Я вспоминал не раз и продолжаю вспоминать до сего времени парадоксальные слова: «Я стал бояться любви». Но вместе с тем становится видимым и иной аспект в служении нашем. К священнику люди относятся так же, как к Богу. Отвергают его со страшной легкостью, как нечто непотребное, с уверенностью, что как только он им понадобится, они позовут его, и он не откажется прийти. Отче, прости им, ибо они не знают, что делают. По моем приезде во Францию из Греции, Святой Горы, я встретился с людьми, от которых отвык за 22 года моей жизни там, особенно за последние годы, когда я стал духовником для нескольких сот монахов всех видов аскетической жизни Афона. Не скрою, я был совершенно дезориентирован. Психология монахов, их терпение и выдержка настолько превосходили все и всех, что я встретил в Европе, что я просто не находил ни слов, ни внешних форм общения. То, что монахи воспринимают с благодарностью, в Европе сокрушало людей. Многие оттолкнулись от меня, считая меня ненормально жестким. Даже до извращения евангельского духа любви, и я принимал эти отзывы с пониманием, что нормы
аскетов-монахов, и нормы людей западной культуры глубоко различны. Нет сомнений, самым ненормальным как для людей времени Великого Инквизитора, так и для наших современников был бы Христос. Кто может слушать Христа или тем более последовать Ему? То, что монахам давалось десятилетиями плача, люди современные думают получить за короткий промежуток времени, а иногда за несколько часов приятной богословской беседы. Слова Христа, всякое Его Слово пришло в сей мир свыше. Оно принадлежит к сфере иных измерений и усвояется не иначе, как путем долгой молитвы со многим плачем. Без этого условия оно пребудет навсегда непонятным человеку, как бы он ни был образован, даже богословски. Некто сказал мне, когда живешь под грузом непонятного, то задыхаешься. Да, все мы, люди, неизбежно сокрушаемся, когда пытаемся всеми силами понять Слово Христа. Сам Господь сказал, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Встречаясь с этим свойством Слова Христа, мы постепенно уразумеваем, что оно раскрывает перед нами вечные сферы безначального Духа. И затем все, что противится в нас Слову Христа, мы воспринимаем как наличие смерти в нас. И так мы пребываем в состоянии глубокой раздвоенности. С одной стороны, благодарность, сладким ножом разрывающая наше сердце. С другой — нестерпимый стыд за самого себя и также ужас перед далекостью цели. Всякому христианину необходимо постоянное устремление к свету Христа и решимость претерпеть все последствия такого устремления в пределах земли. Только тогда достигаем мы уразумения евангельского слова, и приходит оно без возможности наблюдения, как это происходит, потому что речь идет о неописуемом реальном пребывании с нами Бога. Во всякой другой сфере человеческой культуры возможно наблюдение прогресса, но не в нашей жизни. Часто Дух Святой отступает от нас за те или иные движения сердца нашего или мысли нашей. Но, возможно, оставление и в силу того, что сей Дух видит нас успокоенными и довольными уже полученным или достигнутым, и отступает, чтобы показать нам, как мы еще далеки от того, какими должны мы быть. Монаху нести труд духовничества вовсе не просто. С одной стороны, ему лично полезно, когда о нем люди имеют весьма отрицательное мнение, так как осуждения со стороны людей помогают ему смиряться. От болезненного сердца возносится к Богу более глубокая молитва. Легче дается крик к Богу о спасении всего мира, так как сам он живет страданием, подобным страданию столь великого множества людей на земле. С другой стороны, если он несет служение духовного отца, то всякое дурное слово о нем внушает недоверие к нему со стороны лиц, которые нуждаются в наставлении, в утешении, в поддержке. Печаль его становится двойною. За себя самого, живущего недостойно званию своему, с другой — за вред, наносимый всей церкви, всему человечеству, когда разрушается авторитет священнослужителей. Непослушание слову духовных отцов равносильно отвержению слова самого Христа. «Приемлей вас, мене приемлет, и отвергающий вас, мене отвергает».

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах» напева Оптиной пустыни.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Казани мне удалось окончить краткосрочные курсы сестер милосердия, которые мне очень пригодились в дальнейшем. В Петрограде наша квартира была разграблена, как и все другие, где хозяева были в отъезде. Теперь наша жизнь изменилась. Мы остались нищими, и надо было подумать, как всем прокормиться. Мы с Ольгой стали искать работу. В этом нам помог брат тети Насти, помещик нашего уезда Дмитрий Николаевич Ружевский. Он помог нам поступить на работу в недавно открытое бюро выдачи населению продуктовых карточек. Нас охотно приняли, как грамотных и толковых, хотя очень молоденьких девочек. Тогда грамотных было мало. Дмитрий Николаевич предложил нам поселиться с ним в одной большой квартире, хозяева которой спешно бежали за границу. Сам Дмитрий Николаевич занимал в этой квартире одну комнату, остальные — большая столовая, кабинет, гостиная и еще две комнаты — пустовали. Тант Льюза очень одобрила эту возможность, так как мы своим присутствием стесняли семью тети Насти. Она нас не удерживала, и мы переехали, заняв две смежных комнаты в этой квартире. На лето мы уже никуда не уезжали. Работы в бюро было много. Мне достался продуктовый отдел Ольги Вещевой, где нужно было выписывать товар по предъявлению ордера заслуженным партийным работникам. В продуктовом отделе нас работало 8 девушек, и мы еле справлялись, так были загружены работой. В вещевом отделе работы было меньше, там справлялись 2 сотрудницы, моя сестра Ольга и еще одна девица постарше, тоже Ольга, роковая, очень эффектной наружности, хорошей души человек, хотя и легкомысленного поведения. Мужчины от нее были без ума. Ольга роковая верховодила этим отделом. Моя сестричка, 16-летняя Ольгуша, была очень скромная, трудолюбивая, умница. Позже я узнала, что Ольгуша научилась курить и разбираться в табачном аромате. Это меня привело в ужас. Она мне призналась, что этому ее научила Ольга роковая, и что теперь бросить курить ей тяжело. Чтобы не огорчать нашу тант Льюзу, мы решили скрыть от нее это преступление. Через месяц работы мы принесли нашу первую зарплату и были очень горды, что могли внести вклад в наше общее хозяйство. Мы с Ольгой в свободное время стали заниматься музыкой. Ольга проявила очень большие способности и уделяла этому все свободное время. Тем временем на фронте был заключен очень невыгодный для России Брестский мир. Военные действия прекратились. В последний момент мой брат Олег получил тяжелое ранение в легкое. Пуля у него так и осталась на всю жизнь, около самого сердца. Его привезли в Казань и положили в военный госпиталь. В это же примерно время вернулся с фронта и наш папа, тоже к нам в Казань. Время было очень тревожное, неспокойное. С работой было трудно устроиться. Опять помог Дмитрий Николаевич. Он устроил папу на городскую мельницу. Какая это была работа, я не могу сейчас объяснить, но он мог теперь снабжать нас и наших друзей мукой. Наша тант Льюза умудрялась мастерски приготовлять из этой муки блинчики, оладьи, пироги. Всегда все было вкусно и питательно. В это время началась уже гражданская война. В Казани вначале были белые, поэтому и брат Олег попал в этот госпиталь. Потом стали наступать красные, белые отходили. Олегу нужно было тоже уходить с ними, но он еще был очень слаб. Он вышел из госпиталя и несколько дней скрывался у нас, как раз когда вошли красные. Однажды утром, когда мы завтракали, к нам неожиданно вошли 2 красноармейца, латыши. Мы замерли от страха, а Олег продолжал спокойно пить чай. Они спросили его, где находится полковник Исаев. Олег спокойно, с усмешкой, ответил им, что от полковника Исаева уже и след простыл, и продолжал спокойно допивать свой чай. Удивительно, что они даже не спросили наших документов, поверили и ушли. Олега спасли его спокойствие и выдержка. В госпитале за ним ухаживала сестра милосердия Лидочка Казымбек, родные которой жили в Казани. Она очень привязалась к Олегу за время его лечения, он тоже полюбил ее. Олегу нужно было немедленно уходить из Казани и догонять свой полк, Лидочка решила последовать за ним. Ранним утром, одетые в простую одежду, они садами-огородами ушли от нас в неизвестность. У Лидочки была очень легкая шапочка,
и отдала ей свою кашемировую шаль, в которой танцевала цыганский танец с бубном в нашей молодежной компании, и имела большой успех. Вот так мы проводили нашу дорогую пару. Волновались за них, как они доберутся до своей цели, что ждало их впереди. Это было ведомо только одному Богу. Большевики захватили Казань. Это сразу все почувствовали. Начались большие беспорядки, грабежи. Произвол входил в свои права. Однажды во время завтрака у нас произошел такой инцидент. За столом, кроме папы, сидели Дмитрий Николаевич и еще один знакомый. И вот к нам в квартиру развязно вошли 5 человек. Среди них 2 матроса, все с красными повязками на рукавах, и объявили, что пришли делать обыск. Папа встал из-за стола и строго попросил предъявить документы и ордер на обыск. Они не ожидали такого оборота. Ордера и документов у них не было. Самозванцы что-то сказали в свое оправдание и поспешили выйти. Но потом мы обнаружили, что пропали 2 пальто с нашей вешалки из прихожей. Хорошо, что дома оказался папа и еще 2 мужчин. А то с нами, девчонками, они не поцеремонились бы. Весной 1918 года нас постигло большое неутешное горе. Наша дорогая, любимая, добрая тант Льюза очень тяжело заболела. Она подняла тяжелую катку с тестом и надорвалась. У нее получился заворотик кишок. Никакие домашние средства не помогали. Мы никогда не видели ее больной. Она сама всех лечила и за всеми ухаживала. Сколько любви и ласки мы от нее получили. Она никогда не повышала на нас голоса. Всегда очень спокойно и мудро нас вразумляла. Она всех нас вырастила, всех обшивала. Когда у нас унесли наше пальто, она шила мне и Ольге пальто из одеяла, да еще так красиво получилось, что все обращали внимание. Неповторимый, незаменимый, родной человек. До сих пор вспоминаю тант Льюзу с нежной любовью и благодарностью. И вот после 3 дней мучения она скончалась в день Благовещения рано утром. Похоронили ее на Казанском кладбище. Долго мы, 3 девчонки, горевали, заливались слезами, вспоминали нашу дорогую ласковую тант. Так пусто стало без нее в нашей большой квартире. Как старшей, мне пришлось на себя принять все хозяйство. Поначалу мне было очень трудно, но на помощь пришли добрые люди. Много помогла своими советами Ефросинья Павловна, экономка хозяев нашей квартиры. По ее словам, я оказалась способной ученицей. Мне самой хотелось всему научиться. Приходилось вставать раньше, чтобы до ухода на работу успеть приготовить еду на весь день для всей семьи. На кухне, кроме плиты, была еще русская печь. Я научилась ее топить, пользоваться ухватами. Папа наш уже не был так разборчив в еде, как раньше. Он только ел да похваливал меня. Я научилась стирать, мыть полы. Все у меня спорилось. Ольга стала меня уважать.

Три сестры. Лето стояло жаркое. В июле мы все, три сестрички, были приглашены на именины к Рите Ружевской. Мы и принарядились в наши выходные ситцевые платья, шитые дорогой тантльюзой с большим вкусом. Линуши я распустила волосы, завязала красивый бант. Мы весело отправились с букетами цветов еще до прихода папы с работы. Ружевские жили на Острожной улице, так она называлась, потому что на ней находилась городская тюрьма, против которой как раз был их дом. Я не обращала на нее внимания раньше и не предчувствовала, что скоро буду иметь возможность ежедневно ходить к ее воротам. Приближаясь к Острожной улице, мы услышали гул голосов, громкие разговоры, мужские окрики. Мы дошли до переулка на перекрестке с Острожной улицей. Из ворот одного домика вышел мужчина, заинтересованный этим шумом. Он, видимо, был разбужен этим гулом, так как был в нижнем белье и наброшенном на плечи каким-то плащом. Мы как раз поравнялись с ним. К нему подскочил красноармеец с ружьем и увел на Острожную улицу к другим людям, стоявшим огромной толпой. Нам было бы остановиться и скорее бежать обратно, но мы, не чуя беды, пошли дальше. И нас на углу также остановил красноармеец и тоже принудил присоединиться ко всей массе людей, стоявшей и не понимавшей, что происходит, шумевшей. Все люди стояли, окруженные вооруженными красноармейцами. Тогда мы поняли, что попали в облаву. В то время это случалось нередко. Всех, кто проходил в этом месте, ловили и присоединяли к общей группе. Эта ловушка продолжалась часа три. Уже совсем в темноте нас погнали в учреждение ЧК. Мы очень устали, переволновались, цветы наши завяли. Младшая сестра Леночка стала плакать. Ольгуша, всегда остроумная, что-то сказала, нас всех рассмешила, и Леночка успокоилась. Нас вели в большое помещение, где было много людей, так же, как и мы, попавших в эту ловушку. Около кабинета начальника стоял дежурный. Я стала просить его, умолять, чтобы он пропустил меня к начальнику. Долго его умоляла, пока, наконец, он не сжалился и пошел доложить начальнику. Дежурный вернулся и, улыбаясь, сказал: «Войдите». Мы с трепетом вошли в кабинет. Начальник сидел в кресле за большим письменным столом красного дерева. Крупный, не старый мужчина, похожий на латыша. Он с любопытством нас рассматривал. Я, волнуюсь, стала ему рассказывать, что вот мы, три сестры, пошли в гости на именины, а попали сюда, и уже почти ночь, а дома нас ждет строгий отец, который будет очень разгневан и обеспокоен нашим исчезновением, и мы убедительно просим его отпустить нас домой. Начальник улыбнулся и спросил: «Значит, вы три сестры, как у Чехова?» «Да, надо вас отпустить». И выписал нам пропуск. Мы радостно поблагодарили его и вышли. Двери ЧК открылись и захлопнулись за нами. На улице было очень темно. Город был на военном положении, не освещался. Мы дрожали от холода и от волнения. Мы бежали домой, и вдруг нас остановил окрик: «Кто идет?» «Это патруль». Мы предъявили наш пропуск. Патрульные внимательно его проверили и отпустили нас. Мы, взявшись за руки, побежали опять. Так три раза нас останавливал патруль. По дороге мы упали, испачкались, и кто-то из нас ободрал себе коленки. Наконец мы добежали до дома, где нас встретил грозный папа с возгласом: «Где это вы изволили шляться до рассвета?» Но тут, чувствуя свою правоту, я громко и быстро ответила ему: «Мы были в ЧК!» Мы стали рассказывать все наши приключения, и папа сразу стих, пожалел нас, согрел нам чай, который мы с жадностью выпили и совсем измученные пошли спать. Так мы побывали на именинах у Риты.

После смерти Тант-Льюзы наша большая квартира потеряла свой уют. Все напоминало нам дорогую Тант, и мы до прихода папы рыдали в голос. Скрывали от папы, к его приходу вытирали свои слезы. Как-то папа заметил наши заплаканные глаза и сказал: «Надо нам переменить обстановку. Зачем нам такая большая квартира, которая так дорого стоит? И нам без любящей, доброй хозяйки стало тут совсем не весело. Мне на мельнице предлагают комнату на хуторе, а вам советую перебраться в комнату в доме Клавдии Борисовны Болдыревой. Мы с ней беседовали на эту тему, и она очень любезно предложила принять вас к себе. Вам там будет веселее. Как вы на это смотрите?» Мы очень обрадовались. Это было для нас счастье. Сразу поспешили собираться. Клавдия Борисовна была вдовой, еще не старой женщиной, полной, добродушной. Она жила со своими детьми, дочерью Верочкой нашего возраста и двумя сыновьями Колей и Володей. Комната была продолговатая, с одним окном. Она оказалась довольно просторная, и мы хорошо разместили свою незатейливую, но удобную мебель. Сюда же поместился и рояль Петра Аркадьевича Глушкова, на котором мы с Ольгой восстановили в памяти нашу игру в четыре руки «Вальс спящей красавицы». Наша игра всех поразила, и все приходили нас слушать. Ольга очень усердно занималась музыкой и делала большие успехи. Мое свободное время было занято нашим хозяйством, которое целиком легло на мои плечи. Вечерний чай мы пили вместе с семьей Болдыревых, кто что имел. Было всегда очень весело, несмотря на трудное время. Рассказывали обо всех смешных и страшных происшествиях. Часто приходил папа к нам на огонек. Тогда становилось еще веселее и интереснее. Он был чудесным рассказчиком. Зимой обе мои сестрички заболели корью. Осложнений не было, но их к вечеру очень мучил нестерпимый зуд и не давал им спать. Я стала давать им на ночь валерьянку, которая им очень помогла. Весной я неожиданно заболела. Озноб, рвота, высокая температура. Думали, что это малярия. Но папин друг, профессор Геркин, к которому он обратился, осмотрев меня, нашел, что у меня сильное воспаление печени. Положил меня к себе в больницу. Лечили меня очень хорошо, и уже через месяц я опять пошла на работу. Вскоре нас постигла опять беда. Нашего папу и профессора Геркина арестовали и поместили в городскую тюрьму на Острожную улицу. Это было большим ударом для нас. Я ходила туда узнавать о нем. Передачу не приняли. Нас разыскала наша бывшая горничная Мотя. Она вместе с нами плакала о нашей беде. После разгрома нашего имения она вышла замуж за бывшего прапорщика, но его кто-то опознал, и он был расстрелян. Мотя каждый день ходила к воротам тюрьмы и, наконец, пришла нам сказать, что разрешили передачу. Мотя достала нам сутки, чтобы мы могли носить папе обеды. Тогда это еще было возможно. Однажды, когда я понесла эту передачу, я постучала в окно в воротах. Вышел суровый сторож, отворил железную дверь и впустил меня на широкий тюремный двор. Сказал, чтобы я подождала, и вышел. Вернулся он с папой. Мы сидели с ним на скамье около ворот, разговаривали, и он ел принесенный мной обед. Папа рассказал мне, что ему помог счастливый случай. Он как-то закурил сигарету, скрученную из своего самодельного табака. Дежурный смотритель заинтересовался, какой табак он курит, потому что он не был похож на махорку. Папа объяснил ему, что курит свой собственный выращенный табак, сам сушит, режет. Папа дал попробовать смотрителю, тому понравился табак. Тот угостил начальника тюрьмы, который скучал без хорошего табака. Начальник заинтересовался папиным производством, вызвал его к себе, подробно расспросил. Папа умел располагать к себе людей. Начальник, почувствовав симпатию к нему, поручил на тюремном огороде развести плантацию табака. Благодаря этому мы теперь каждый день виделись с папой. Я приносила ему обед и рассказывала все наши новости. Мотя тоже иногда меня заменяла. К концу лета состоялась проба табака, все нашли, что он хорош, не хуже известной марки «Дюбек». Папа был доволен. Несмотря на тяжелое время и грустные обстоятельства существования впроголодь, жизнерадостная молодежь в свободное время умудрялась находить развлечения и веселиться. Очень запомнилась мне в те годы частная мужская гимназия, управляемая двумя высокообразованными сестрами Мануйловыми,
видимо, очень любившими молодежь. Гимназия была национализирована новой властью, но сестер Мануиловых оставили на прежней должности. При этой гимназии существовал молодежный клуб с большим залом и открытой сценой. Сестры Мануиловы были родственниками Ружевских, и поэтому мы с Ольгой тоже с ними познакомились. Нас приняли очень радушно и зачислили членами клуба в драматический и танцевальный кружок, а также в хоровой. Ольга участвовала как пианистка, аккомпанировала хору и характерным танцам, а я участвовала в клубных концертах, танцевала характерные танцы, испанский, венгерский, цыганский и другие. Кроме этого, посещала драматический кружок. Часто мы заходили с Ольгой в компании наших кузин к Антонине Васильевне и Николаю Ивановичу Кочетовым. Они любили молодежь, у них мы занимались музыкой. Как-то в воскресенье пришли мы с Ольгой к ним, а у них оказался гость. Прибыл со строительной военной организацией в Казань племянник Николая Ивановича Борис Николаевич Романов, инженер-строитель. Родом он был из Саранска, старший сын патриархального, многодетного, богатого купеческого семейства. Здесь, в Казани, Борис Николаевич находился на военной службе командиром строительной роты под руководством военного инженера Николаева. Борис Николаевич был очень интересной наружности, высокого роста, с большими карими, веселыми глазами, на 3 года старше меня. Это была роковая встреча. С первого взгляда мы полюбили друг друга. Без слов мы почувствовали это. Сколько было у меня поклонников, я только потешалась над ними. А тут почувствовала совсем другое. С тех пор Борис Николаевич под всяким предлогом старался меня повидать. Он был очень занят на службе, и наши встречи проходили по воскресеньям. Приглашал нас, троих сестер, в кино или на прогулку. Николай Иванович с Антониной Васильевной одобряли эти встречи и часто приглашали нас к себе. Николай Иванович был родом из Саранска и хорошо знал всю семью своих родственников. Часто при случае рассказывал мне о них. В начале сентября мы с Ольгой по делу зашли к Антонине Васильевне и за разговором засиделись. Неожиданно прибегает туда взволнованный Борис Николаевич с новостью, что военно-полевое строительство его службы к концу этого месяца по приказу его командования должно выехать из Казани в другое место. От этой неожиданности все оторопели. Мысль о близкой разлуке с любимым кольнула мне сердце, и я потеряла дар речи. Все молчали. Борис Николаевич тут же сделал мне предложение, просил быть его женой. Антонина Васильевна, Николай Иванович с улыбкой одобрили его выбор. Борис Николаевич ждал моего ответа. Я тоже очень волновалась, сказала, что даю свое согласие, если папа даст мне благословение. Мне было очень трудно оставить одних моих сестричек. Им будет трудно без меня. Этот вопрос долго обсуждался, потом мы распрощались.

папы, мы с ним поцеловались и перешли на «ты». Я была счастлива, но меня мучила мысль о моих любимых сестричках. На помощь мне пришла Вера Петровна Мельгунова. Когда я с ней поделилась своими тревогами, она обещала мне, пока жива, не оставлять их своим вниманием и нужной помощью. Накануне дня нашей свадьбы, к вечеру совсем неожиданно, пришел к нам папа. Тюремное начальство, узнав от него о наших обстоятельствах, отпустило папу с конвоиром познакомиться с женихом дочери и благословить нас. К большому сожалению, знакомство не состоялось. Жених в этот вечер был занят на службе. Папу успели угостить ужином, звали за стол и конвоира, но он наотрез отказался и вышел во двор покурить. Было так приятно поговорить задушевно с папой, хоть такое короткое время. Вернулся конвоир и увел папу. Очень грустно было расставаться с ним. Нелепым казалось все это. Свадьба наша состоялась 26 сентября в Преображенской церкви, где в хоре пела наша Леночка. Венчал нас отец Петр, хорошо нам знакомый батюшка, который потом во многом духовно поддержал нашу Леночку, когда она осталась одна. Солдаты строительной роты охраняли своего командира с невестой и гостей от натиска и давки любопытных, наполнивших церковь. Свадьба была скромная, но все было как полагается. На мне было белое платье, букет был приколот к груди, и мою голову покрывала длинная фата с венчиком флёр-д'оранже. Жених был в новой военной форме. Выходила замуж я без приданного. Это были тяжелые годы нужды, голода и всяких нелегких переживаний. Добрые люди и родные подарили нам многое из необходимого для молодой семьи, помогли принять и угостить наших гостей, предоставив нам большую комнату у знакомых, живущих в доме напротив. Быстро приближался день отъезда. Мужа своего я видела редко. Он был очень занят и озабочен доверенной ему погрузкой нашего эшелона. Погрузить надо было много, все продумать, предусмотреть. Нужно было взять с собой 5 лошадей, экипаж, сани выездные, инструмент, запастись провиантом и топливом для пути следования. Нужно было разместить роту солдат в теплушках. Поезд наш для погрузки стоял на запасном пути. Состав был длинный, все товарные вагоны теплушки и только один классный вагон для начальства. 29 сентября эшелон был подан для посадки пассажиров. Трудно передать наше расставание с моими дорогими сестричками. Сердце мое разрывалось от жалости и чувства вины за мое счастье. Провожатых было много, но в памяти осталась рыдающая Леночка и с влажными глазами сдерживающая себя Ольга. Раздался последний звонок, состав наш тронулся. За окном нашей благоустроенной теплушки промелькнули дорогие лица, паровоз протяжно свистнул на прощание и стал набирать скорость. Назначение от высшего начальства было получено, нам надлежало следовать в Ростовскую область, в город Александр-Грушевск, где находились парамоновские рудники каменного угля. Туда мы добрались нескоро. Мы прибыли на место назначения, где нас всех расквартировали. Мы с Борей попали в дом казачьей вдовы Феоктисты Ивановны. Она отвела нам большую комнату в 2 окна. Расположились мы удобно. Я старалась навести уют. Спали мы первую ночь, как убитые. Жизнь потекла без особых происшествий. Меня, как и почти всех жен сотрудников, зачислили в штат на работу. Работал я счетоводом. Работы было много, время летело быстро.

«Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Великом Новгороде завершена реставрация собора Деревеницкого монастыря. Братский хор Соловецкого монастыря дал концерты в Эфиопии. Об этих и других событиях более подробно. Завершена реставрация в Воскресенском соборе Деревеницкого монастыря в Великом Новгороде. Об этом сообщает Интерфакс. За 5 месяцев были восстановлены обрушившиеся и поврежденные купола, приведены в порядок кровля и кладка стен. Стоимость работ составила около 30 миллионов рублей. Деревеницкий монастырь известен с 1335 года, когда летопись упоминает о возведении каменной церкви Воскресения в Новгородской республике. В 1700 году в монастыре был возведен пятиглавый Воскресенский собор. В 1725 году севернее собора построили каменную церковь Успения Богородицы с большой трапезной палатой и колокольню. После революции службы в монастырских храмах прекратились. В годы Великой Отечественной войны памятники получили серьезные повреждения. Долгое время Воскресенский собор использовался как склад готовой продукции, находящегося поблизости завода «Стекловолокно». Согласно архивным документам, в 1964-72 годах в монастыре проводили комплексные ремонтно-восстановительные работы. Спустя 30 лет собор пришел в аварийное состояние. Братский хор Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря посетил Федеративную Демократическую Республику Эфиопия и принял участие в торжествах, посвященных празднованию воздвижения креста Господня. Данный праздник отмечается в Эфиопии на общенациональном уровне. Вечером 26 сентября на центральной площади Аддис-Абебы прошло музыкальное шествие, в ходе которого хор Соловецкой обители исполнил духовные песнопения. Среди почетных участников торжеств на трибунах присутствовали предстоятель Эфиопской церкви Святейший Патриарх Абуна Матфий, предстоятель Маланкарской церкви Индии Святейший Католикос Василий Марфама Матфей III, представители государственной власти Эфиопии, дипломатического корпуса, а также иерархии, клирики Эфиопской и Маланкарской церквей и члены делегации из России. Общее число зрителей составило несколько десятков тысяч человек. Выступление хора Соловецкого монастыря транслировалось по центральным телеканалам Эфиопии. Утром 27 сентября братский хор Соловецкого монастыря пел в русском доме в Аддис-Абебе за богослужением праздника воздвижения креста Господня. Богослужение совершил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан Игумнов. За богослужение молились настоятельница Марфа Мариинской обители Милосердия города Москвы, игуменья Елизавета Позднякова и проживающие в Эфиопии соотечественники. Вечером того же дня братский хор Соловецкого монастыря дал концерт в актовом зале действующего в Аддис-Абебе госпиталя Российского Красного Креста. На концерте присутствовали представитель посольства России в Эфиопии, пациенты и сотрудники госпиталя, соотечественники и многочисленные эфиопские гости. Визит певческого коллектива осуществлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, отдела внешних церковных связей Московского патриархата, посольства России в Эфиопии, Российского центра науки и культуры в Аддис-Абебе и автономной некоммерческой организации «Русские сезоны» в рамках мероприятий «Дней духовной культуры России в Эфиопии». 1 октября председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, находящийся с визитом в Грузии, посетил святые места на востоке страны. В сопровождении иерархов Грузинской православной церкви и клириков Русской православной церкви митрополит Антоний побывал в монастыре преподобного Давида Гориджийского. Обитель, основанная в VI столетии, сыграла важнейшую роль в распространении монашества на земле Иверии.
Сирии. Паломники из Русской Православной Церкви помолились на гробницах преподобных Давида и Дадо, поклонились мощам преподобномучеников отцов Гориджийских, пострадавших во время нашествия персидского шаха Аббаса I в XVII веке. Затем председатель отдела внешних церковных связей и его спутники посетили мужской монастырь Рождества Богородицы в Кочрете, где их встретил настоятель обители архимандрит Антоний Канделаки. Заключительным пунктом программы паломничества стал женский монастырь Бодби в честь равноапостольной Нины, просветительницы Иверии. Митрополит Антоний совершил молебен у гробницы святой в южном пределе Георгиевского соборного храма обители. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «До минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискаче и нового классического оркестра под управлением Александра Титова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня наша беседа посвящена истории России XX века. Мы в наших программах часто беседуем не только с историками, которые дают какую-то общую картину, общие цифры, но мне кажется, не менее интересно беседовать и с людьми, более или менее ровесниками минувшего века, людьми, прожившими большую часть жизни в XX веке, и судьбы которых были бы как-то характерны и показательны для этого времени и для именно судеб русских людей. Мы с вами, родившиеся здесь и прожившие свою жизнь здесь, достаточно неплохо можем себе представить тот спектр человеческих судеб, которые складывались вот здесь у нас в стране. Хотя, конечно, судьба каждого человека, тем более каждой семьи, она абсолютно уникальна, и нет двух одинаковых людей, двух одинаковых семей. В меньшей степени, я думаю, мы представляем себе судьбы людей, оказавшихся в эмиграции, оказавшихся за пределами своей исторической родины, но, тем не менее, сохранившимися как ее часть, то есть сохранившими язык, культуру, интерес к этому, сохранившими какую-то среду русскую, которая продолжала жить русской жизнью, но в условиях совершенно других. В каком-то смысле, конечно, гораздо более свободных, но в то же время отнюдь не менее сложных. И вот переплетение таких судеб, мне кажется, тоже может представлять большой интерес для того, чтобы лучше понять и судьбу России в XX веке, и место России в истории европейской, может быть, и мировой, через вот такие отдельные судьбы. Сегодня у нас в гостях наш друг и человек совсем не случайный для нашего радио, это генеральный секретарь «Голоса православия», радиостанция, которая звучит ежедневно в нашем эфире, Михаил Николаевич Соловьев. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
2: Здравствуйте, отец Александр.
1: Михаил Николаевич всю свою жизнь прожил за пределами России, родившись за пределами России. И вот поэтому сегодня я попросил рассказать Михаила Николаевича о своей жизни, о своей семье, ну и в конце концов о том, чем Михаил Николаевич занимается сейчас, немножко о его участии в «Голосе православия». Может быть, начать, Михаил Николаевич, с вашего происхождения. Вот кто были ваши родители, ваша семья, ваши предки?
2: Мой отец родился в городе Бобруйск в 1897 году, потому что его отец был судьей, это тогда было еще русская территория, и он там провел первые года своей жизни, и потом они перекочевали в Петербург. Тут начал работать мой дедушка как нотариус. Он работал на Невском проспекте, где, я не знаю, я постарался узнать, но так и не обнаружил. Мать моя родилась в Москве. У ее дедушки было чайное дело. Называлось это, я помню, Губкин-Кузнецов, которое покрывало всю Россию, и даже был один филиал в Лондоне. Ну, этого было достаточно, чтобы он был на списке тех, которых нужно расстрелять, и он решил, что все-таки лучше удалиться. То есть он поехал, вернее, в Севастополь с некоторыми приключениями, он все-таки добрался туда. И, между прочим, было такое совпадение, которое меня очень маркировало, как это сказать. Да, вот, отпечатлелось на мне. Дело в том, что это были уже последние дни эвакуации, и было мало мест на всех пароходах, которые там отчаливали. И было заявление, что исключительно те, которые относятся к Белой армии, имеют право надеяться на билет, на пропуск, вернее. Но в очереди стояли моя мама и моя тетя, и они решили все-таки остаться. Подошли к этому офицеру, в общем, очередь дошла до них, и он спросил, какое у них отношение к Белой армии. Они, конечно, сказали, что никакого отношения не было, но они уже успели показать бумаги моего дедушки. Он обратил внимание и говорит: «Это какой Владимиров?» Они ему, значит, объяснили, откуда они, из Москвы и так далее. И он взял штемпель и отштемпелевал пропуск. Тогда они его спросили, почему вдруг он их пропускает. И он им объяснил, что мой прадедушка, значит, когда-то ему дал стипендию, потому что раздавали стипендии разным студентам, и что благодаря ему он закончил свое образование. И таким образом, видите, хорошие действия всегда дает свои плоды гораздо позже. Но, в общем, им посчастливилось. Но они доехали потом до Галлиполи, оттуда попали во Францию. И там начали устраиваться. И моя прабабушка не хотела нанять квартиру. Были у них средства, нужно сказать, из-за Лондона. Потому что в Лондоне была эта развесная, и оттуда поступили средства. И она прожила в отеле больше года, надеясь все, что она вернется в Россию. Для нее это было как-то гарантия, что она не пускает никаких корней во Франции, живущей в отеле немножечко как человек, который осматривает страну. Ну, в конечном итоге она умерла, конечно, в Париже и похоронена в Сен-Жан-Вьев-де-Бо. У нас там большое кладбище, где много знатных людей тоже похоронены. Мой отец поступил как доброволец в армию в 1916 году. Он еще был студентом тогда. И он попал в Румынию, был артиллеристом, закончил Михайловское училище, но это были ускоренные такие курсы.
3: И так же, как мой дед.
2: Тоже?
3: В точности. Вот. Тоже закончил училище.
2: И тоже училище.
3: Да, и воевал тоже в Карпатах.
2: В Карпатах. Значит, да. Они, может быть, вместе воевали, возможно. Кто знает. Но и потом произошла революция. К нему пришли солдаты, потому что он был, в общем, студент, молодой. И они предполагали, что он, может быть, будет симпатизировать с ними. А он, конечно, отказался, и они его поставили под арест. Но был какой-то там у него денщик, который освободил его каким-то образом. И к тому времени был такой генерал Дроздов, тогда он еще не был генералом, уже созывал офицеров, которые хотели примкнуть к его отряду и потом пройти через всю эту часть России, которая их отделяла от армии Деникина, которая собиралась гораздо выше там в России.
3: То есть он был арестован там в Румынии?
2: В Румынии, да.
3: В армии. А вот. Мой дед вернулся в Петербург.
2: А он, значит, участвовал в этом походе, при этом этот поход должен был себе пробить дорогу среди немцев, чехов и большевиков, потому что это уже было такое мутное, смутное время, где были разные отряды, без всякого порядка. Но они, в общем, пробились, брали у этих частей и амуницию, и пушки, и все, что им нужно было, и понемножечку вооружились, и уже стали такой частью, с которой нужно было считаться. Ну, потом, значит, он проделал весь белый поход. Потом Белая армия отхлынула от Москвы, и они очутились, значит, в Крыму. Потом была эвакуация, потом был Галлиполь, как для всех членов Белой армии. Потом он попал в Болгарию со своими товарищами и офицерами. Это устроил все Врангель, конечно, генерал Врангель. И затем он получил визу во Францию, потому что Франция тогда очень щедро принимала новых иммигрантов. Он туда попал, получил стипендию от французского правительства и закончил там коммерческую школу.
3: А вот когда Франция принимала иммигрантов, она давала всем какие-то пособия или просто принимала в том смысле, что впускала в страну, а дальше устраивала?
2: Впускала в страну. Впускала в страну, и они должны потом были зарабатывать себе на жизнь, насколько я знаю. Я в этом не уверен, но я предполагаю, что это так происходило. Ну и потом он уже обосновался, записался в такую русскую студенческую организацию, встретился там с моей мамой, ну и они друг друга полюбили и венчались, и потом появился я. В общем, я дитя революции, потому что они, конечно, бы в России не встретились. Мать в Москве, папа в Петербурге. Я не вижу, каким образом они могли бы встретиться. Тем более, что среды были разные. В том смысле, что это была купеческая среда для моей мамы. Это было более юридического направления со стороны моего отца. То, что, в общем, в конечном итоге я появился в 1927 году. И у меня было детство, в общем, счастливая, беззаботная. У меня была няня-француженка, которая потом стала моей гувернанткой, когда я вырос. Значит, она с нами оставалась до 1938 года, в общем, с 1927 до 1938, к нам очень привязалась. Сначала я был в такой маленькой школе, затем я попал в лицей французский, но каждый четверг я бывал в такой четверговой русской школе, которая поддерживала немножечко мой русский язык. Я там учился немножечко грамматике, закону Божьему.
3: Эта школа была в Париже?
2: Это была школа в Булонском лицу, которая была основана такой леди Детердинг, которая была русского происхождения, но замужем за лорда Детердинга. И они, значит, эту школу купили, то есть здание купили, и там поместили русскую гимназию, в которой образовалась эта четверговая школа тоже. Так что мои все друзья, товарищи маленькие в лицеях гуляли в четверг, а я продолжал работать. Вообще, меня воспитывали на двух языках. Был русский язык, значит, с моими родителями, а моя няня, француженка и гувернантка говорила со мной по-французски, так как это бывало во многих русских семьях.
3: Еще и до революции.
2: Вот. И я забыл вам сказать, что в Данциге у нас тоже было отделение нашего чайного дела, и там был какой-то директор, у которого дела не шли. И мой дядя решил взяться за дело и переехал в Данциг в 1936 году, чтобы постараться спасти это дело. Ему это удалось, кроме одной отрасли, это был экспорт на Польшу. И 1 января 1939 года, я помню точно это число, конечно, мы переехали туда на помощь моему дяде, потому что у моего отца было дело экспорта-импорта в Париже, и он, значит, был специалист по этому делу. Мы туда приехали, и нас там застала война 1 сентября. Застала настолько, что первые пушечные выстрелы этой войны произошли там, потому что около Данцига был маленький остров, который назывался Вестерплатте. Там были поляки, потому что Данциг был свободный город. Он 90% был немецкий и 10% польский. Я имею в виду по количеству населения. Почта была польская, этот гарнизон был польский. А в общем, главным образом, этот город, который был почти всегда, в общем, немецкий, там Ханса была, это был ганзеатический город. Ну и приплыл такой броненосец, который назывался Шлезвиг-Гольштейн, якобы, чтобы посетить город Данциг, и чтобы его матросы там немножечко погуляли, отдохнули, а в конечном итоге он начал первые выстрелы войны на эту Вестерплатте. Мы, я помню, вышли в сад, это было 5 часов утра, когда все началось. И мой дядя звонил моему отцу и говорил, это, наверное, салют Шлезвиг-Гольштейна городу Данцига. Это абсолютно было не то. Он просто стрелял по этому острову, который, между прочим, сдался очень поздно, Потому что они были настолько глубоко зарыты, что даже бомбы этих штука, которые тоже их бомбили, эти аэропланы, которые ныряли,
3: пикировали,
2: да, в сторону этого острова и свои бомбы там кидали, они не могли пробить всю эту оборону, которую там устроили поляки. Ну, я помню, что первые недели даже нам нужно было ходить в комиссариат, мне и моим родителям, потому что мы недавно приехали из Франции, но нас не трогали по двум причинам. Во-первых, у моих родителей был нанцевский паспорт, был, правда, заключен договор между Советской Россией и Германией, и нас поэтому не трогали. А у меня был французский паспорт, потому что я родился во Франции, и из-за этого все-таки я должен был показываться там в возрасте 11 лет. Ну, это был такой порядок, в общем, потому что я не мог им вредить в моем возрасте. Ну вот, война протекала, у нас было довольно спокойно. Недалеко от нас была верфь, так говорят по-русски, верфь Шихау, где началось движение «Солидарность» этого Вализа.
3: Валенца.
2: Вот. И я помню, что в Данциге был православный храм. Мы жили немножечко вне Данцига, приблизительно 6-7 километров. Я помню, как я ходил туда пешком, и мой духовный отец меня научил читать, ну, там, часы шестопсалмия, по субботам, воскресеньям я читал шестопсалмия для нашей русской колонии. Потом появились там эти, то, что немцы называли остами. Осты — это были женщины и мужчины, которых привезли из России, и которые работали там на фабриках вокруг Данцига. И они приходили в своих платочках и напоминали нам Россию, и толпились в нашем храме, который, в общем, еле-еле помещал их всех. Они иногда смотрели на клирос, где я там читал, любовались мной, мне было 12 лет, удивлялись на мой акцент. Ну и когда-то делегация меня пригласила к себе в лагерь. А лагерь был недалеко от нашей виллы, как раз тоже вне Данцига. Я помню, что я туда сходил, и они мне преподнесли такие бумажные цветы, которые они сами сделали, и я был очень тронут и счастлив, и даже немножечко удивлен, что они так мной занимались.
3: Я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с ответственным секретарем радиостанции «Голос православия» Михаилом Николаевичем Соловьевым, который рассказывает нам о своей жизни.
2: Ну, был Сталинград, война приближалась, вся русская колония состояла из эмигрантов. Многие, как мой отец, были в Белой армии, и все начали уже думать о том, как выйти из этого положения и выйти главным образом из Данцига. К тому времени Красный Крест эвакуировал всех женщин, и в том же числе мою мать и мою тетю. Я же, как мужчина, мне было тогда 16 лет, мы должны были оставаться. У нас был один хороший немецкий друг, который, между прочим, был антинаци, и он меня забрал в свое дело. Он продавал изюм, орехи, то, что немцы называют «файнкост». И он меня забрал к себе. Я помню, что мне нужно было носить мешки 50 кил. Мне было тогда все-таки 16 с половиной лет. Я был здоровый мальчик. Меня научили, как их поднимать и носить, потому что это не так легко. Но потом он забрал меня в свой магазин и дал мне фальшивую миссию для Берлина, так сказать, в интересах его магазина.
3: Вообще, вот, Михаил Николаевич, как немцы относились к вам?
2: Они поняли, кем мы были. Они поняли, кем мы были, и у них не было директивы, чтобы нас притеснять каким-нибудь образом. Они, в общем, нас считали иммигрантами, русскими иммигрантами.
3: Итак, вы, значит, по такому командировочному удостоверению, не очень реальному, да?
2: Да.
3: Отправились в Берлин.
2: Я попал в Берлин в январе. В январе 45-го года. Я помню, американцы бомбили днем, англичане прилетали ночью. Я жил у отца Леонида в Берлиндалем, который до этого был в Данциге, и которого перевели туда, в какую-то церковь, значит, он уже был в Берлине некоторое время.
3: В Берлин там... доехали поездом?
2: Да, я проехал поездом, но уже русские части были совсем близко. Я помню, что в один момент остановили поезд, и пробежал слух, что путь был перекрещен русскими танками. Перекрещен, говорят?
3: Перегорожен.
2: Перегорожен. То есть они пробились. Они пробились дальше. И потом их, наверное, отбили. Но мы проехали все-таки, стояли там несколько часов. Вообще вся поездка из Данцига в Берлин длилась 3 дня. Ну что, все время останавливали поезд, были бомбежки и так далее. Я 3 дня простоял, потому что поезд был битком набит, и у меня были опухшие ноги, мне было все-таки 16 лет, это не должно было быть, когда я приехал в Берлин. Там мне удалось встретиться с моей мамой и с моей тетей. И мы, по-моему, пробыли 10 дней в Берлине. Были, значит, бомбежки, но не на нашу часть Берлина. Между прочим, там погиб мой дядя и его мать во время бомбежки в 1943 году. Он работал в Берлине, он был всегда в Германии, он эмигрировал туда, и он там погиб. Ну, следующий этап – это был город Виттенберг. Между прочим, там соединились американцы и русские, если вы помните. И туда удалось приехать моему дяде и моему папе. Они выехали из Данцига гораздо позже, чем я, но уже нелегально, на маленьком судне вместе с таким громадным пассажирским судном, который назывался Вильгельм Густлов, и которого советская подводная лодка послала на дно. И погибло там 5000 человек. А маленький корабль, на котором находились в трюме мой отец и мой дядя, он проехал, потому что он был такой маленький, что подводные лодки им не заинтересовались, в общем. Но, значит, мы были очень рады встретиться в Виттенберге. И потом поехали уже дальше, на юг Германии, с тем, чтобы как можно большее расстояние положить между нами и советскими частями. И мы попали в такой маленький городок Фалькенштайн, недалеко от Плауэн, и думали, что мы там уже более или менее в сохранности. И в это время опубликовали, насколько я помню, ялтовские договоры или согласия. И оказалось, что карта включает нас еще в советскую зону. Тут опять, значит, возник вопрос, куда дальше ехать. Конец был апреля, конец апреля, уже близился конец войны, и американцы все больше и больше подходили к нам, а с другой стороны русские, которые остановились приблизительно в 10 километрах, американцы в 5 километрах, и прилетали американцы, стреляли по очередям перед магазинами, которые ждали, чтобы доставили хлеб. Но, в общем, война уже затихла.
3: То есть стреляли по мирному населению просто?
2: Да, да. Ну, забавлялись, может быть, или они скучали, но было несколько убитых каждый раз, конечно. Ну и потом, в какой-то день, мы все там сидели, мы не нашли никакого выхода. В какой-то день, это была Пасха, это была католическая Пасха, между прочим, в мае 45-го года мы услышали моторы на улице, мы жили на таком чердаке и увидели эти джипы с белыми этими звездами, которые въезжали в город. Иными словами, видя, что советы не занимают этот город, городок, вернее, это был маленький городок, видя, что там еще есть военные немецкие части, они решили это занять. Нам это посчастливилось, это было чудо какое-то. Ну и мы сразу вошли в контакт с ними, указали, кем мы были, и нас троих, моего отца, мать и меня, конечно, показали мой французский паспорт тогда, нас повезли в город Йена, где был такой громадный центр, ну, в общем, Вавилонская такая башня. Там были и голландцы, и бельгийцы, и французы. Русских не было, между прочим. Ну, венгры и так далее, и так далее. В общем, все эти рабочие, которые немцы себе вывезли, чтобы они работали на фабриках, они там сосредоточились американцами и ждали, чтобы было достаточное количество, чтобы их отправить по городам. А русских, я советских, в общем, граждан, я встретил уже по дороге, они были нагружены на такие громадные эти камионы,
3: грузовики,
2: которые направлялись в русскую зону. Но мы в конечном итоге показали наши паспорта, и нас посадили в какой-то день на товарный поезд. Это были площадки. И я помню, что мы, значит, направились в Бельгию, было замечательное солнце, потом вдруг, конечно, пошел ливень. И я помню, как мой отец сидел на чемоданах, которые были из картона, потому что он боялся, что они размокнут и вещи потеряются. Мы приехали в Бельгию, потом нас переправили в Париж, и мы опять очутились в Париже после, ну, почти 5 лет отсутствия. Конечно, квартиры больше не было, и наши друзья нас приютили по очереди. И потом в жизни, я вам уже больше не буду рассказывать, как мы там устроились понемножку, и жизнь опять вошла в норму. Я поступил опять в один лицей. Мне было, конечно, немножечко сложно, потому что я говорил по-французски теперь с немецким акцентом. Но я понемножечку от него избавился. И, в общем, он меня спас, потому что мой аттестат зрелости я получил, не зная хорошо французскую литературу, которую мне, в общем, не внушили в течение всех этих лет. А меня спасли языки, потому что я выбрал, значит, немецко-русский, французский и английский. То есть не, французский нет, потому что французский так или иначе нужно было сдавать. И это мне дало те пункты, которые мне были нужны. И таким образом я смог поступить потом на медицинский факультет, где я провел свои 7 лет обучения. И потом год я провел в маленьком госпитале в Эперне, где я научился, в общем, практике. Затем я был приблизительно 1,5 года доктором для рабочих в разных фабриках, иными словами, определять, работа у них опасная или нет, но, конечно, не позволено их лечить, чтобы не входить в конкуренцию с остальными докторами, которые на это живут. Ну,
3: в общем, это охрана труда у нас называется.
2: Охрана труда, вот. Но там мне быстро надоело, хотя работа вначале была очень интересная. Там были, это было в Реймсе уже, и в Реймсе там есть фабрики шампанского. Одна из этих фабрик мне была причислена, так что я получал там шампанское. В общем, было довольно интересно и приятно там работать и узнать, как работают люди там на этих фабриках. Ну, а потом уже я к этому времени женился, и нужно было думать уже о более серьезном. Я венчался на нормандке, католичке, и у нас была двойная свадьба, может быть, потому она была прочная, в том смысле, что у нас была свадьба православная в кафедральном соборе на Рю де Рю в Париже, и потом Мы устроили прием в моей бывшей четверговой школе, потому что там зал сдавался тоже и для этого. А затем мы проехали в Нормандию, в такое маленькое местечко, которое называется Орбек, где была свадьба католическая, но не в церкви, потому что я был православным. Потом мы начали искать с моей женой местечко, где я мог бы устроиться, и мы нашли замечательное местность, которая называется Saint-Julien-le-Faucon, и я там начал свою практику, но с некоторыми трудностями, в том смысле, что нормандские фермеры довольно с подозрением относятся к людям, которые приезжают из Парижа и хотят их лечить. Так что через несколько месяцев только у меня практика нормально организовалась. Я там пробыл 4 года, но нужно было уже думать о детях. Правда, они были еще малолетние. Лицея, конечно, не было поблизости. И в то время мне предложили переехать в такой город, который называется Дувиль, который на побережье Нормандии, недалеко от Ле-Авра. Но это был такой город довольно курортный, там было казино, там были скачки, там были бриджевые состязания, там под конец был фестиваль американского фильма. Mm-hmm. Так что публика у меня появилась совсем иная. Богатые очень люди, которые были гораздо более требовательные, чем мои деревенские жители. Но я к этому приспособился, и в 1964 году я был уже в Дувиле, и я там проработал до того, как я ушел на пенсию, еще в 66 лет, в 1994 году.
3: Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем с ответственным секретарем радиостанции «Голос православия» Михаилом Николаевичем Соловьевым. Он рассказывает нам о своем жизненном пути.
2: Мой отец умер в 1984 году, и так как у мамы был перелом бедра, когда она отдыхала у меня в Дувиле, она осталась у меня, и, несмотря на ее участь, в общем, она пережила революцию, две войны. Она умерла, скончалась, когда ей было 98 лет. Я был около нее случайно, и она спала, и вдруг я услышал, как ее дыхание прекратилось. И, значит, она, в общем, у меня на глазах умерла. Но к тому времени я как раз ушел в отставку, и я вернулся обратно в Париж. Но в Париже у меня, в общем, особых дел не было. Мне показалось это безделье довольно скучным. И я стал искать какую-нибудь деятельность. И в то время занимались чернобыльскими детьми, которые приезжали из Украины, и французские госпиталя, некоторые ими занимались, но не бесплатно. И были разные общества, ассоциации, и одна из них мне предложила, значит, им помочь тоже. При этом я, конечно, переводила в госпиталях, но вместе с тем было несколько, между прочим, все были русские, которые mm-hmm. потом забирали этих детей к себе после облучения, потому что облучение, последствия облучения лечатся облучением, как это ни странно. И угу. помимо того, есть операции, но это один из способов. Угу. Но каждый день в госпитале стоил очень дорого.
3: А кто оплачивал это?
2: Оплачивала вот эта ассоциация.
3: Ага. То есть потому ассоциация занималась сбором средств.
2: Да. Эта ассоциация перекочевала в город Страсбург, где были гораздо более дешевые госпиталя. И на этом закончилась моя помощь этой ассоциации. Я опять остался без работы.
3: Но там вы, собственно, не работали, а просто помогали.
2: Это не была работа за деньги, нет, конечно, это было все, это была, в общем, благотворительность, если можно так выразиться. Mm-hmm. Ну и потом в какой-то день матушка Елена Бобринская мне позвонила и предложила, потому что у нее была такая ассоциация, которая работала с Россией, и мне предложила заниматься голосом православия, потому что в то время у нас был генеральный секретарь, который назывался Валентин Карельский, который, в общем, просто не мог продолжать ту работу, которая ему была причислена, потому что так разрослось все то, что он должен был делать, что просто у него не хватало времени. Но я туда приехал, в «Голос православия», он меня принял, узнал, кто я, что я и чем я хочу заняться. И я был принят на пробу. Но этого не хватило, потому что я еще меньше мог бы справиться с тем, что он справлялся, потому что я, в общем, никогда этим не занимался. И потому его не только я заменил, но трое человек в нашем обществе. Ну вот я опять как-то вошел в русскую среду, и я нашел в «Голосе православия» опять русский разговор и русскую атмосферу. И познакомился со многими через «Голос православия». Так что для меня это было не то что откровение, но я почувствовал себя совершенно в своей семье. И это мне тоже дало возможность приехать сюда, вот в Петербург. И главное, познакомиться с отцом Александром, который нас всегда здесь очень мило принимает, но который нам тоже очень много принес.
3: Спасибо, Михаил Николаевич, за такой комплимент. Вот скажите, пожалуйста, а ваша супруга, француженка, она все-таки стала немножко говорить по-русски?
2: Она очень хорошо произносила «какая великолепная шуба», когда она училась русскому языку. Но потом появились дети, и она полностью себя посвятила им. Она понимала русский язык, несколько слов говорила, но, конечно, не настолько могла владеть языком, чтобы читать по-русски, например. Но когда родители со мной разговаривали, они почти всегда по-русски со мной говорили, и когда она приходила, она знала, о чем мы говорим, но, конечно, не понимала подробностей.
3: А дети, соответственно, тоже, в общем, не стали русскоговорящими?
2: Им, в общем, не подвезло, потому что, как это ни странно, в лицее Дувиля последний класс, там была русская из России, и она преподавала русский язык. Потом моя дочка хотела попасть в юридический факультет в Париже. Но так как она была провинциалка, там не принимали, потому что был уже спрос был слишком большой. Тогда она поступила в школу «Langues orientales», это как перевести, ориентальные языки.
3: Восточные языки.
2: В школу восточных языков. На русский язык именно, потому что это ей дало ход, потом юридический факультет. Это, в общем, был маневр, чтобы туда попасть. Но все-таки она год освежила опять свой русский язык. Потом она работала в книжном магазине, и вот в последнее время, когда были туристы на юге Франции, в том городе, где она работала, и которые попадали в ее магазин, она все-таки могла с ними объясняться. Но нельзя сказать, что она владеет русским языком.
3: Михаил Николаевич, скажите, а вот вы себя ощущаете русским или французом?
2: Конечно, русским.
3: Русским?
2: Конечно, да, конечно. Французом я себя никогда не чувствовал. Кроме когда я был совершенно маленький, мне было 3 года, и меня родители спрашивали: «Ты кто? Ты русский или ты француз?» И когда я отвечал «француз», мне сразу ставили в угол. Это, может быть, содействовало тому, что вкоренилось во мне это знание, что я принадлежу к русским.
3: Да, родители очень мудро придумали. Потому что очень многие люди, вот, скажем, вашего возраста, считают себя, скажем, французами русского происхождения. То есть, вероятно, для них французская культура, французская жизнь, она стала в большей степени такой основной внутренней жизнью. А вот скажите, пожалуйста, русская культура, русская литература, насколько большое место в вашей жизни занимала в течение?
2: Я помню, что Я был очень недоволен с моим первым контактом с «Войной и миром», потому что моя мать заставляла мне читать вслух. То, что мне это казалось безумно скучным и так далее. Мне было тогда 12-13 лет, я думаю, не больше. Но потом, когда я уже начал нормально читать эту книжку, и когда я встретился с Достоевским, с Гоголем и со всеми писателями, известными даже иностранцам, тут это мне дало желание дальше раскрывать литературу. Что касается музыки, то же самое. Я Шостаковича или Римского-Корсакова и русские оперы мне, конечно, очень близки к сердцу. Но я должен все-таки сказать, что мои 4 года в Германии тоже как-то повлияли на это. Потому что я, в общем, могу почти сказать, что я гражданин мира, в том смысле, что никакой особой принадлежности, кроме русской, я не чувствую. Французы все-таки дали мне образование, они приняли моих родителей, и я им очень благодарен. Но все-таки остается что-то во мне, что как-то возбуждается, как только я прилетаю в Петербург. Это что-то особое, что я почувствовал в моем сыне тоже, когда единственный раз, когда он приехал, в нем было что-то в нем заговорило, в общем. И мне это было, конечно, очень приятно, но он начал выпаливать русские фразы откуда-то. И потом нам посчастливилось проехать в тот год в Псков, сопровождая отца Александра. И на него это тоже произвело громадное впечатление. Я думаю, больше, чем Петербург.
3: Встреча именно с древностями, какими-то русскими. Спасибо вам, Михаил Николаевич, и за ваш рассказ, и, конечно, за те большие труды, которые вы несете в «Голосе православия», что отражается, естественно, прямым образом и на наше радиовещание «Града Петрова». Я, как никто, наверное, здесь знаю, как преданы вы этому делу. И большое вам, конечно, за это спасибо. Я надеюсь, что вот теперь наши слушатели познакомились еще с одним человеком, благодаря которому наше радио звучит в петербургском эфире, и также исполнились чувством благодарности вот к вам. Теперь, может быть, будут раба Божьего Михаила вспоминать иногда в своих молитвах.

Интродукция и хорал из кантаты Иоганна Себастьяна Баха на второе воскресенье по Богоявлении в переложении для фортепиано Сен-Санса прозвучало в исполнении Александра Йохелеса.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я предлагаю вам прослушать беседу с актрисой Аполлинарией Крупышевой. Здравствуйте! Спасибо, что согласились поговорить сегодня в моей программе «Призвание».
1: Добрый день! Конечно, слово «призвание» — это сразу такая ответственность.
0: Чем для вас является это понятие? Призвание, предназначение.
1: Так вышло, что я недавно стала задумываться об этом, потому что получился какой-то такой переход в жизни, а до этого с 3 лет я знала, что буду актрисой, и я ей стала, и как бы проблем с призванием, ну и с вопросом таким не было вообще, потому что как-то мне было сразу понятно.
0: Такого возраста раннего, значит, ваши родители, ваша семья были как-то увлечены театром. Скажите, пожалуйста, в какой семье вы выросли и почему ваш выбор был театр?
1: Ну, вы совершенно правы, да, это мама, моя мамочка Светлана Иосифовна, она была директор библиотеки, 40 лет вот проработала, и она обожала. Она вот театралка до мозга костей, не знаю, больше ее не бывает. И папа простой инженер, но он очень уважал маму, и всегда все билеты на премьеры были, все Светочки и доченьки. И поэтому, ну вот благодаря такой любви мамы к театру, Волковский театр, мы жили в Ярославле, родина первого русского театра. И эта мама рассказывала, что да, в 3 года она привела меня на спектакль. Спектакль закончился, я вцепилась в сиденье и сказала, что я никуда не пойду, я должна быть там, на сцене. Так вот оно и началось.
0: Вот вы затронули очень интересную тему, что театр не существует, естественно, без актеров, без режиссера, без всех людей, которые ставят спектакль. Но театр не существует и без зрителя. Талантливый зритель, он ведь во многом и делает театр.
1: Да, безусловно, безусловно. И даже вот, я также говорю, до мелочей мы приходили, у нас всегда сменка, красивые туфельки, это выход. Это был такой ритуал, почему, да, вот у меня отношение осталось очень трепетное к театру. То есть для меня это, ну, действительно призвание, которому я благодарна Богу за то, что вот такой талант, ну, просто вообще дал мне реализацию в том, о чем я мечтала.
0: Ярославль и Санкт-Петербург. В общем, далеко отстоящие друг от друга города. Как же вы оказались в Петербурге и продолжили здесь заниматься театром?
1: У меня бабушка и дедушка блокадники. Дедушка служил Иван на дороге жизни, был ранен тяжело много раз. Бабушка защищала город, работала, естественно, и очень много болела. Ну, понятно, победили, выстояли, но здоровье очень подкосилось. И тогда были поезда, отправляли в Ярославль, там лучше был климат, просто вот обычно лучше климат. На время поехали, папа мой здесь родился, а уже я родилась в Ярославле, как-то, ну, осели, ассимилировались, я вообще ни о чем не жалею, прекрасный город. Прекрасный институт, который я закончила, великолепные педагоги мои, очень всех люблю, помню, часто езжу и росла действительно за кулисами Волковского театра и ТЮЗа, и кукольному театру скоро 100 лет, по-моему, в этом году.
0: Я видела вас в работе в замечательном театре «Комик Трест», знаменитый театр, который создали Фессоны, светлой памяти Вадима Фессона, который был организатором и идейным руководителем этого замечательного театра. И вы там выступали в детском спектакле. Вы совершенно свободно, органично себя чувствуете в детском спектакле, о котором мы еще поговорим. Это спектакль, который поставила Наталья Фессон, «Вязаные сказки для детей», который отвлекает детей вообще от компьютера, оставляет их рукотворно создавать свой театральный фантастический мир.
1: От меня уже как-то это не зависело. Да, безусловно, в начале карьеры, когда я служила в Брянском драматическом театре, у меня было 10 главных ролей, и 2 из них детские премьеры на меня поставили. Да, в институте на 4-м курсе мне уже намекали педагоги, что я комическая артистка. Ну вот, я не сразу к этому пришла. На самом деле пришла благодаря Санкт-Петербургу, потому что после Брянска так получилось, повезло. Я вернулась к корням, вернулась в Санкт-Петербург. Первый театр, в который я попала, это театр «Унарских ворот». И, соответственно, это детский театр и во все детские постановки. Но опять же, такие серьезные роли были. Мышильды там, Щелкунчики, Белая мышка, мама, все мыши любят сыр. Как-то так серьезно я работала. И вдруг у нас заболела одна артистка. Комическая артистка, она играла. И мне говорят: «Аполлинария, надо заменить». Я говорю: «Ну, как я такая, я серьезная, она, я вообще, к сожалению, хочу сказать, что спектакль этот был почти сорван, потому что смеялись все, все, увидев меня в этой роли, почему-то я совершенно серьезно играла, все хохотали, и тогда уже вот художественный руководитель поняла, что во мне есть вот это зерно комическое, а я считаю, что это, наверное, все-таки вот то, что мы все родом из детства.
0: Вот вы клоните как раз к тому, о чем бы я хотела поговорить не как театровед, разбирая профессиональные достоинства вашего существования на сцене, а о той нравственной наполненности души человеческой, которая через все годы профессионального творчества остается родом из детства. У вас удивительное исполнение вашей роли, в которой звучит вот этот вот колокольчик детский, который отзывается и в душах абсолютно и взрослых, и детей. Это такая трагикомическая клоунада, которая очень близка и театру «Комик Трест», где таким совершенно буфонадным, экстравагантным внешней формой говорили о очень важных, серьезных вещах. Вот эта грань, на ней может устоять человек, который нравственно готов сеять добрые. Вот эта вот доброта, которая излучается от вас, как вы ее сохранили? Как вам удалось сохранить? Потому что я не случайно задаю этот вопрос. У вас была очень серьезная авария. Вот этот вот слом, который мог бы опустить человека на дно. Как вы оттуда выбрались?
1: К сожалению, это было совершенно чудо, что я осталась жива. И была пауза, большая пауза. Я думала, что я больше не вернусь, потому что, ну, возраст, года идут. А потом я поняла, что я до сих пор вот тот искренний ребенок, открытый, на самом деле мне самой интересно. Я не кого-то играю. Чем отличается? Вот однажды я услышала, это не моя фраза. Чем отличается клоун от актера? Актер играет профессионально, а клоун живет. Если я не проживу.
0: Но можно я уточню, что профессиональный клоун, который живет, он должен обладать великолепно профессионально оснащенным такой вот технологией, потому что без техники, без актерского драматического воспитания актер, ну, просто становится такое комикование пошлое. Полунин об этом говорил: чувствовать себя дураком, то есть открывать себя полностью, то, что в жизни практически человеку не удается. Клоун - это актер без маски. Я бы так сказала, да, потому что все равно вот любую роль вы одеваете маску какого-то персонажа, а клоун абсолютно открыт, душевный состав, он на виду, и если он действительно наполнен добром, любовью, это вот и составляет настоящую вот эту вот составляющую клоуна, а это у вас есть.
1: Клоун должен уметь все. Все уже из этого, но при этом держать искренность. Это сложно, я уверена, что, ну, и знаю, да, что всем клоунам это сложно, потому что в этот момент ты открыт. И если приходит зло, с которым как бы, ну, хочется, чтобы его не было, да, то получается очень больно, эти удары, они болезненно проходят. Многие болеют, потому что, ну, нельзя закрыться, иначе пропадет. Нам же очень нравится смотреть на детей, на животных. Вот эта искренность, она связана с профессионализмом, но все равно, да, это какая-то глобальная незащищенность. Когда, мне кажется, это мое личное мнение, зрители вот видят эту незащищенность, то вот у них душа тоже и начинает открываться и становиться добрее. Для этого же все, чтобы этот мир стал прекраснее. Это же дар не наш, это дается Богом, и мы должны его дарить зрителям.
0: Вы затронули тему веры Бога. На душе человеческой восседают добро и зло. Достоевский не зря говорил, что добро и зло всегда борются, а место действия и место борьбы – это душа и сердце человеческое. И мне кажется, что это тоже выбор актера, который занимается клоунадой, он на стороне добра. Потому что в каждом человеке есть эти смутные глубины, с которыми тоже надо бороться. Нельзя сказать, что любой человек, он чист, как ангел, да, у всех немножко запачканные крылья. И поэтому, мне кажется, вот этот вот выбор – это нравственный выбор. Если говорить о профессии актера, это же очень трудная профессия, и это тоже выбор. Как вам удалось все-таки вернуться? Как вы сделали этот выбор несколько лет после страшной аварии, автомобильной, когда вы казалось, что уже все? вам удалось выкарабкаться и сохранить вот эту вот светлую, добрую улыбку и энергию, которая вот струится из вашего персонажа на сцене.
1: Еще раз благодарю, конечно, очень приятно. Меня правда спас театр. То есть это парадоксально, потому что я попыталась, вот я говорила, я задумалась о призвании, ну, я поняла, что я разбилась, и мне физически плохо, память там потеряна, все, что я не могу, мне казалось, что я вообще не могу вернуться на сцену, и я стала пробовать другие профессии. И я стала так уставать и как-то терять смысл. Я, честно говоря, очень загрустила. И с одной стороны, я расстроилась, а с другой стороны, в какой-то момент я поняла, что я не должна предавать то, что я умею. Как бы мне ни было тяжело, мне надо постараться вернуться.
0: Скажите, пожалуйста, а кто вас поддержал после вот этой вашей травмы? Не было ни сил, ни каких-то физических возможностей? Вот вы, может быть, кому-то обратились или кто-то вам дал доброе напутствие?
1: Да, ну вот момент, когда было совсем тяжело, и я, слава богу, как православный человек, я пошла в церковь, у меня отец Павел, мы с ним дружны давно, в принципе, моя мама еще помогала восстанавливать церковь. Это в Ярославле, Никола на Меленках. Вот, чудесно восстановленный храм. Ну, и чудесный отец Павел, с ним можно, вот, ну, мы сели чайку попить, поговорить, это всегда прекрасно, когда вот такие отношения. И я говорю, ну вот как, что мне делать-то? Я не могу работать, я не могу пойти на 8 часов, там, рабочий день, там, ну, и мало
0: сил того,
1: не было сил, ну, мне больно, и я с памятью, вот, и устаю, вот просто устаю, все, я в конце рабочего дня, ну, я не смогу дальше работать, на больничный уходить нет смысла. Говорю, а при этом я очень хочу вот в театр, вот я праздники провожу. Он говорит, а там не устаешь? Я говорю, вы знаете, там устаю, но это другое. Это то, что дает вот мне какую-то гармонизацию себя. То есть вроде как и устала, но, ну, не знаю, как это объяснить, но мне хорошо. И тогда отец Павел сказал, значит, ты на своем пути, все правильно. То есть вот тут вот можно и потерпеть. Ну, это то, что нужно потерпеть. То есть это приносит удовольствие, ты на своем месте. И благословил меня выйти на сцену, и вот я вышла. Я сначала вернулась как второй режиссер в театр вот «Мимигранты», делать уличные представления, вот клоунаду молодым ребятам рассказывать. Они пришли прекрасно драматически и не все знали. Вот. А потом, как говорят, случайности не случайны. Я попала на фестиваль на Елагином острове, на котором уже вот даже и недавно поучаствовала уже с этим театром. И встретила театр «Комик-трест». Мне очень понравилось представление. И как-то разговор зашел, общие знакомые. И они говорят, приходи, мы на тебя посмотрим. Вот наш вот вдохновитель, Наташа Фессо, наша умница, лучшая клоунесса. Обожаем все, восхищаемся ей. Наташа сказала, что она вот хочет создать детский спектакль, но очень необычный.
0: Перед тем, как мы поговорим о спектакле, хочется, конечно, уточнить, что Наталья Владимировна заслуженная артистка республики, только ролей и в кино, и в театре. Она сейчас, пройдя такой большой путь актрисы и режиссер начинающая, она пошла учиться. И сейчас она учится на режиссуру. Та самая волна творческая, которая человека заставляет быть все время на плаву, искать что-то новое, в соответствующем возрасте искать уже другие возможности. А у вас в соответствующем состоянии, вот после операции и после вот этой аварии ужасной, в благотворительных организациях работали. Вот как вас воспринимали болящие люди? Как вам удавалось с ними найти контакт, пройдя вот процесс вот этого испытания, страдания, да, вот на уровне физиологии? Ты лучше понимаешь своих подопечных.
1: Да, это безусловно. Так вот получилось, что, будучи вот как в душе ребенка, меня дети видят по-другому, как-то вот просвечивают сразу, они мне все рассказывают, общаются. И, соответственно, люди с особенностями или пострадавшие, инвалиды, они ранимы. Наверное, можно это сравнить, да, вот с какой-то открытостью такой детской. Они тоже остаются в более детской позиции, наверное. И вот у нас находился общий язык, и я даже вам больше скажу. То есть я вот онкологическим деткам делаю представление, то есть бывали моменты, я помню, в меня не верил мальчик, вы не настоящие. Я понимаю, что мне надо доказать ему, что я настоящая. Я не знаю, я делала какие-то вещи, представления, там моргала глазами, там разным. Я сделала все, и в конце он сказал, да, я верю, вы настоящий. И тут я поняла, что, ну, не знаю, как, конечно, может, много на себя беру, что я вот именно то, что хотела, принесла. Хорошее настроение, веру в чудо. Он поверил в чудо, а значит, чудо с ним должно произойти, он должен выздороветь. Вот это вот, не знаю, какая-то вот такая энергия, частичка своей души. И то, что вот вы говорили, мне самой тяжело и больно, но я, когда помогаю другим, я исцеляюсь сама.
0: Главное, что это, в принципе, бессеребренничество. Вы не получали никакие барыши за свою работу, да? То есть это была какая-то потребность души отдавать, получая удивительное подтверждение, что да, это ваше призвание – дарить добро людям, да? Спешите делать добро. И это были не театральные какие-то представления, а вы как аниматор, как клоун, да, как ведущая, каким-то образом какие-то делали номера? Или вот в какой форме вы общались с этими детками и взрослыми?
1: Форма у нас была больше все равно актерская, то есть это такие интерактивные спектакли, в общем-то, как вот опять у нас и получились связанные, что мне доверили участие, что... Это и участие детей, и куклы, и работа с фактурой. Ну, в принципе, я просто то, чему меня научили, у меня были совершенно потрясающие педагоги, и вот все, что они в меня вложили, включая, кстати, что зарабатывать деньги немножко стыдно, надо искусство создавать, делать, а деньги придут. То есть не ради, не первая цель деньги, да, вот это убирается. А иногда даже без денег, а создавались, мы вот с друзьями собрались, я не режиссер, не актриса, и они актеры, и мы вместе создали такой спектакль, где вот для всех детишек мы решили сделать. То есть там это Щелкунчик, поэтому там прекрасная музыка, песочная анимация Марины Сосниной, это совершенно потрясающе. Художник талантливший. Куда приглашали? То есть это я предложила благотворительному фонду, а они организовывали, ну, потому что это тоже отдельный процесс большой, а мы приезжали и играли. Там была клоунада, пантомима. То есть зрительно и слухово, и стихи. Вот чтобы всем было. И когда мы видели вот эти детские улыбки, вот солнечные детишки, они же выходят обнимать, и вот... Детей их же даже вообще не обманешь. Они чувствуют. Либо ты к ним, либо вот анимация для меня – это как раз вот конкурсы с холодным носом, то, что у нас сейчас стало. А клоунада – это сердце, это дарить. Они чувствуют, и всем становится хорошо.
0: Вы опять затронули такую важную тему, которую сейчас назвали этот процесс инклюзия. Но это скорее, когда не интеграция болеющих людей происходит, а... Наш социум открывается для таких людей, которые раньше были не востребованы, социально никак могли входить в наше пространство социума. Да? И этот процесс сейчас очень широкий. То, что касается благотворительных фондов, очень много. Да? Есть замечательный фонд «Перспективы», который как раз работает и делает спектакли. Но я бы не сказала, что это арт-терапия. Это действительно... гуманизация нашего общества в целом, потому что совсем другое отношение уже к этим людям. И надо сказать, что Вадим Фессон, один из первых, уже будучи инвалидом и сидя в кресле, да, коляске, руководил театром 20 лет, он сделал замечательную такую акцию «Театр без барьеров». И сейчас очень многие театры уже могут посещать и колясочники, и люди с особенностями. Хочется вот перебросить такой вот мостик к... популярности. К сожалению, бессеребренников очень много, но сейчас такое время, что без вложения каких-то средств, без популярности театр же просто не существует. Да. Есть такой замечательный театр, который называется «Наш театр» под руководством заслуженного артиста России Льва Яковлевича Стукалова. О нем никто не знает. Хотя он существует 25 лет, и вот в октябре начнется снова его сезон, его замечательных спектаклей. Я рекомендую всем идти, когда идут эти спектакли. Но в одном из интервью он со мной сказал, что без популярности театр практически не существует, его как бы нету. И сейчас в такой же ситуации оказывается театр «Комик Трест». Понятно, что сейчас театр не может существовать без дотаций, без грантов. Вот в данной ситуации театр остался без помощи, без дотации. Но он все равно существует, он ставит замечательные спектакли. Я очень рекомендую нашим радиослушателям посетить спектакль новый, который вот вы участвуете. Это спектакль, который называется «Вязаные сказки». Вот расскажите, как же он возник?
1: Сейчас от пиара очень много зависит.
0: Для этого нужны деньги, да, прежде всего, да. Потому что современные коммуникации, любой постер, любой флаер, да, это программка, они все стоят, да.
1: Комик-трест, театр особенный. У нас ведь вот это прекрасное стремление к клоунаде, оно же не массовое. Театров драматических и детских, и кукольных, ну, очень, больше 1000, по-моему, да, даже со всеми частными. А здесь вот, ну, все-таки это же эксклюзивно, и мне все кажется, что это должно жить, это людям надо. У меня вот, вы спрашиваете, а был у меня вопрос еще, вот когда вот болела сильно, мне спрашивали, а что бы вы вот мечтали, как людям помогать? А я говорю, я вообще мечтала бы сделать такой автобус радости клоунский. У нас не все хорошо относятся к клоунам, ну, вот американский какой-то вот этими ужастиками испорчено. То есть они немножечко как-то боятся, да, это совершенно обидно и нечестно. И вот такой автобус, который бы ездил, и вот у человека плохое настроение, может, автобус останавливается, заходит, и его все радует.
0: И переходя к спектаклю «Вязаные сказки», он как раз об общении. О том, что человек своей доброй воли, своей фантазией, коммуникацией вдруг открывает для себя волшебный мир любви, радости и дружбы. Собственно говоря, там три сестры, три таких комических персонажа, но это не чистая клоунада. Это можно назвать, это стиль комик-трест театра. Там куклы, которые рукотворные, они возникают из каких-то шарфиков, ниточек, клубочков, а в основном из потребности человека в игре и в общении. Там идет тема помощи и вовлечения зрителя в этот процесс. Да. Вот это самое важное. Я знаю, что вы были одним из инициаторов очень многих находок, да? Так появилась, допустим, там фигура дедушки. Вот расскажите, как это вообще складывалось? Потому что это все из импровизации, из игры, вот из потребности создать дивный мир детской фантазии.
1: Очень я люблю этот спектакль, потому что вот он действительно создан. У нас не было какого-то чуткого там плана и сценария. Мы это придумывали. Девочки у нас прекрасные, актрисы и Юна, и Аня. Они молодые совсем девочки, а я многодетная мама. И я очень много наблюдаю. Ну и вообще за детьми я с ними работаю, как ведущая детских праздников. Я наблюдаю и записываю. Я обожаю, мне очень нравится. Допустим, свой образ. Я встретила здесь, на Васильевском острове, такую девочку. Родители были чем-то сильно заняты. Она абсолютно веселая хулиганка, 5-летняя. Вот они, самый такой возраст. И мы с ней очень долго общались. Мы с ней общались, дружили, пока уже... А я совершенно не была другого возраста. Мы были на одном. Также сын у меня, вот ему 9 лет, он обожает этот спектакль. Он фанат, он цитирует дома, ходит, что-то повторяет. Он мне тоже подсказывал. Сын у меня мастерит вот кукол, создает образы, играет кукольный. На самом деле вот этот дедушка из двух вот моментов вышел.
0: Ну, надо тут заметить, что это не образ, созданный актером, а это возникающий образ из каких-то вещей, которые вы находите. Это пуловер, да, сапоги, там шапка.
1: Да, и там оживает вот этот халат, превращается в дедушку, с которым мы вспоминаем детство. Я свою, как я гуляла, как мы ели мороженое, болтали.
0: И здесь возникает ведь не только тема памяти, но и тема вот той пустоты, которую ощущают многие современные дети, когда этого чтения сказок, которые дедушка, бабушка на ночь читали, вообще тема книги, тема сказки, которая остается вот в воспоминании ребенка на всю жизнь и потом дарит ему возможность выживания в таком жестком мире. Этот спектакль невероятно трепетный, глубокий, и он воспринимается на ура. И интересно, что вы потом втягиваете зрителей в спасение зайца, который там на Луну устремился лететь, да, и как чуть-чуть вот не погиб. И зритель участвует в этом благодаря вот такому трюку, который вы делаете в начале спектакля. Вяжете вот такую сеть добра, да? Вот как это возникло?
1: По чуть-чуть. Но первое, что вот действительно хотелось, то, что еще существует и не хочется терять, это вот эта возможность творчества, когда и ребенок, и взрослый может из всего чего угодно создать, ну, как вот из варежки раньше, да, а мы взяли клубочки, и мы стали сами просто придумывать, ничего другого не было, мы стали детьми, мы играли, импровизировали, у нас было очень много концертов, из которых вот это соединялось, то есть мы приглашали детей, они с нами играли, мы сами играли, и это... Процесс, когда зрители действительно участвуют и тоже с нами, как придумывают и делают сказку, ну вот я считаю, это правильно, это туда, вот мы не отделены от зрителя, мы вместе с ними, и столько историй нам приходили зрители за кулисы и рассказывали, ой, а я вот тоже, у меня там был носок, я тоже в детстве делал, а я вот из клубочков, и мы разбередили вот что-то такое вот искреннее, детское. Ну и, конечно, на добро у нас вся сказка, это по мотивам Козлова, там спасение, вот это вот добро, зло, у нас все четко,
0: это все есть. Это тот самый Козлов, который написал и про ежика, который потом был использован замечательным нашим мультипликатором в фильме «Ежик в тумане».
1: Сказку выбрала Наташа и говорит, вот там персонажи: заяц, ежик, медведь и белка. Приходим, я такая беру, значит, я белка. А почему ты белку-то взяла? Почему ты белка? Я говорю, а кто? Своей натурой я взяла персонаж, на который, в принципе, вот...
0: Энергетически вам очень близок. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что театр «Комик Трест» находится на Васильевском острове, на 8-й линии. И, пожалуйста, не проходите мимо, приходите сами, приводите своих детей, потому что это волшебные спектакли этого театра, они действительно делают душу добрее, помогают выжить, потому что они дарят столько тепла и надежды, что оттуда вот после выходишь совершенно обновленным, радостным. Очень трудно этому театру выжить. И нельзя не упомянуть, что благодаря Вадиму Фессону, основателю этого театра, были сыграны замечательные спектакли. Они объездили весь мир. Этот театр, к сожалению, были перестроечные такие времена, и его знают больше за рубежом, на Эдинбургский фестиваль, где они только не были, да, они объехали практически всю Европу. Сколько премий получили, в том числе замечательный спектакль «Белая история», которая будет празднование 35 лет этой истории. «Комику Тресту» тоже дата такая очень юбилейная. И все это будет происходить, вот это вот юбилейное празднование, в театре на Литейном 26 октября. Это же вручение премии еще «Белый ангел». Да. Это премия за благотворительность не тем, кто участвует, а тем, кто организует это. Да, как раз вот тех людей, которых мы не видим на сцене, которые несут такую роль очень тяжелую. Именно они организовывают это все и продвигают эти проекты. Такие люди действительно бессеребренники, и надо сказать, что там... Будет такой праздник творческих, неравнодушных людей.
1: Вы знаете, когда я увидела, каким людям, что люди делают для добра, для благотворительности, это просто, ну, слезы льются, это восторг, это такая радость. Люди просто так вот действительно от души спасают столько жизней, вот тратят свое время, силы. Это такая энергетика, это такое счастье, что это есть в мире. Билеты, кстати, будут совсем символическую стоимость. Я советую всем прийти и увидеть своими глазами, что добро есть, этот мир будет спасен.
0: Я полностью присоединяюсь к вашим словам и советую всем, конечно, посетить вручение премии «Белый ангел», который состоится 26 октября в театре на Литейном. И, конечно, мы приглашаем вас на спектакль «Вязаные сказки», который идет в театре «Комик Трест». Спасибо вам огромное и всего вам самого светлого, благодатного здоровья, творческих успехов, вот этой вот улыбки, которая все интервью на вашем лице была. Всего вам самого доброго.
1: Благодарю, спасибо, очень приятно. До новых встреч.
0: Это была беседа с актрисой Аполлинарией Крупышевой. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Дорогие слушатели, «Голос православия» продолжает знакомить вас с Софьей Сергеевной Кулумзиной, замечательным педагогом, много десятилетий посвятившей православному воспитанию детей и подростков в эмиграции в Европе и в Америке. Сегодня мы услышим голос Софьи Сергеевны. Мы включили в передачу фрагменты ее выступления на одном из педагогических семинаров. «Голос православия» рад предоставить своим слушателям возможность знакомства с этим удивительно светлым, жизнерадостным, остроумным и вдохновенным человеком.
1: С самого начала мне хочется, чтобы для нас всех было бы ясно, что мы понимаем под законом Божиим. Это не есть просто предмет, который мы делим на части, и там проходим сначала реки, потом города, потом горы. А закон Божий – это те знания, те сведения, те понятия, которые мы хотим внушить и передать детям, подросткам или взрослым, для того, чтобы они могли жить наиболее полной христианской православной жизнью. То есть это знание, помогающее жить. Покойный отец Сергий Четверяков, который имел большое влияние на меня как начинающую учительницу, всегда говорил, что большая разница между знаниями о Боге и знаниями Бога, познанием Бога. И мы, законоучители, занимающиеся детьми, должны всегда помнить, что то, что мы стараемся передать, это только знание о Боге. Мы не можем претендовать, что, занимаясь детьми, мы даем им познание Бога. Это таинственный путь роста души, и это не в наших силах. Это надо помнить для смирения. В Америке для протестантов, для детей участие в церковной жизни фактически сводится к посещению воскресной школы. Родители идут в церковь, а дети идут в воскресную школу. И это создало несколько поколений людей, которые сравнительно с нашими православными очень хорошо знают Священное Писание, имеют какие-то определенные сведения. Но это никак не остановило процесса выветривания христианской веры в Америке. То, что они по-английски называют Sunday School Religion, такая воскресно-школьная вера, никого не удовлетворяет. Потому что это была вера, внушенная на довольно поверхностном детском уровне, и она не ввела, и даже, может быть, лишила их привычки посещать церковь, участвовать в общей молитве. И сами протестанты создают, что это отделение воскресной школы от жизни церкви было вредно. Школа должна быть входом в церковь и должна быть открыта жизни. Открыта всем, и тем, кто верующий, и тем, кто неверующий. Она должна втягивать, потому что в ней происходит что-то для детей интересное. И в то же время она является как бы прихожей, передней комнатой, которая должна быть открыта и вводить своих учеников в жизнь прихода и в жизнь церкви. Очень важно дать возможность детям, этим маленьким, 4-5-летним, привести их в храм не во время богослужения, а когда богослужения нет, чтобы они могли бы прийти, тронуть, посмотреть, поцеловать, показать им, как надо прикладываться к иконе, показать им, как стоять. Дети не могут этого объяснения их понять. Надо дать им ручками попробовать и показать икону, рассказать, что на этой иконе, что на то, дать тронуть, понюхать, вынести, показать им кадило, как оно действует. Помнить, что маленькие дети воспринимают гораздо сильнее своими органами чувств, зрением, обонянием, ощущением, звуком, чем только словесными объяснениями. Когда дети были немножко старше, уже 7-8 лет, мы Великим постом провели детское говение. Это было при семинарии, еще при жизни отца Александра Шмемана. Уже за два последних урока Во всех классах школ с детьми были проведены беседы о покаянии, о исповеди, о том, как исповедуются и так далее. Потом мы вовлекли детей как могли. Старшие девочки приняли участие в том, чтобы печь просфоры. Все дети, им было задано принести ими самими написанные записки о тех, за кого они молились, за упокой и за здравие. Все дети с учительницей приготовились петь некоторые части литургии, ну там «Господи, помилуй во время Екатини» и одно-два песнопения. Мальчики, конечно, были привлечены к прислуживанию вместо семинаристов. Девочки читали апостолу, часы. Исповедь была накануне вечером, а проскомедию отец Александр совершил перед царскими вратами в храме. Причем все дети стояли вокруг, и пока он вынимал частицы, они по своим запискам читали имена тех, кого они поминали. В другом моем знакомом приходе батюшка был у нас святой человек и допустил 25 мальчишек быть у него прислужниками. Они не стояли в алтаре, они стояли на клиросе, но по очереди все выходили, прислуживали. Но что было делать с девочками? И матушка придумала, устроила детское сестричество. За ней была придумана маленькая форма, такая косыночки беленькие, переднички беленькие. И они стояли и свечи снимали, разносили молящимся просфоры. На Троицын день они заранее приносили цветы, подавали цветы приходящим. И не могу достаточно сказать, как много значит для детей участие в церковном хоре. Если у вас очень самолюбивый и очень хороший взрослый хор, это бывает трудно. Но можно, по крайней мере, тогда сделать детский или молодежный хор для некоторых отдельных песнопений. У меня такой долголетний опыт, столько поколений. Когда я вела четверговую школу Париж, 8-летним моим учеником был отец Александр Шмемин, который всегда меня называл моя первая учительница, потому что я его поддержал, учила. Много поколений прошло. И те дети и подростки, которые любили церковное пение, как бы они ни отходили потом в жизни от церкви, эта ниточка их всегда держит. Видишь, человек неверующий, уже 40 лет не исповедовался и не причащался, а пойдет в храм и начинает подтягиваться, петь, а иной раз и в хор пойдет. И Бог его знает, какими нитями Господь душу человеческую держит.

меня всегда очень поражало. И только два случая в Евангелии сказано, что Господь рассердился, разгневался. Один раз, когда торговали в храме, а другой раз, когда его ученики, проповедники, святые великие, не пускали матерей подходить к нему, потому что дети мешают. Дети мешают проповеди. И это второй раз, когда Христос рассердился. И что он сделал с детьми? Это были, очевидно, совсем маленькие. Даже притчи им не рассказал, сказки не рассказал. Посадил их себе на колени, обнял, благословил. Дал им свое физическое благословение. И если уж Евангелие нас этому учит, то как бы нам не стараться подходить к детям на их уровне. Уже в 3-4 года у детей может быть понятие о том, что Бог есть. Понятие его о Боге будет совсем другое, чем у взрослых, более реалистичное. Он чувствует реальность этого. Я всегда вспоминаю маленького 3-летнего ребенка, мать с ним вечером помолилась, как можно молиться, Господи, помилуй папу, маму. А потом он высунулся в окно, взглянул на небо и сказал, спокойной ночи, Боженька. И вот эта вера, уверяю вас, именно по-евангельски, та, которая человеку нужна. А говорить детям какие-нибудь определения, формулы, по-моему, ни к чему. Я помню, я с ужасом смотрел, как очень красивый семинарист решил преподавать в детском саду. Были у него 5-летние детки, и ему казалось, что вот он так хорошо на их уровне делал, поставил их в хоровод, и стали они ходить кругом по-английски петь «God is love», «Бог есть любовь», «Бог есть любовь». И если он думает, что у этих деток от этого стало понятие о любви или о Боге, он очень ошибался. Потому что ребенку сказать, Бог есть любовь. Это для него не... Но что Бог любит, это можно сказать. Бог тебя любит, и ты любишь Бога. Действие ребенок может понять, а формулировку понятия нет. В этом маленькому дошкольному ребенку надо себе представить действие Божие, рассказывать, как было страшно, потому что была буря, а Христос сказал ветру, и стало тихо. Как кто-то был больной, и Христос его сделал здоровым. Очень важно с этими маленькими детьми, как бы мы просто ни говорили, как бы мы примитивно ни говорили, никогда не говорить то, что для нас самих неправда. Сочинять рассказы про Иисуса Христа, про Матерь Божию, про Церковь, такие, которые потом им надо будет откинуть, когда они станут взрослеть. Я до сих пор помню неприятное чувство, которое у меня ребенком осталось. В дореволюционной России, в царское время, в самых нормальных уроках закона Божия, и давали нам пропись переписывать, даже были уроки русского языка. И я помню, пропись была Боженька весь беленький, с седенькими бровками, платьице застегнуто Божьими коровками. Помню мое внутреннее чувство отвращения. Вот рассказывать детям в этом стиле всегда неправильно. Можно говорить то, что они могут представить. Очень люблю рассказывать маленьким детям о сотворении мира. Причем всегда начинаю, вот, закройте все глазки, так, чтобы ничего не было. Вот было темно, ничего не было. Ну, уши трудно заткнуто. И вдруг, Бог, да будет свет. И вот этот маленький жест дает это ощущение. Потоп рассказывает. Не как наказание за грехи. Но когда мир стал такой злой, что все погибало, Бог спас. Спас вот нескольких людей и спас по паре животных. И вот тогда, когда рассказывать эту историю как спасение Богом животных, и голубь, и ворон, и листок, и все это, такой чудный рассказ именно для маленьких детей. О Моисее, спасенном из воды, об рожде, сверхистории, об исцелении, о блудном сыне они любят, о милосердном сыне. И
о том тоже, как дети кричали при входе Господне в Иерусалим. И вот тут не могу не упомянуть этот наш приход, где был этот милый священник с 25 прислужниками. Научил он детей в церкви, когда на Пасху он выходил и говорил «Христос воскрес!», кричать в ответ «Воистину воскрес!». И в приходе этом нашем, к большому возмущению многих взрослых, очень многих взрослых, дети орали, они ждали этого дня. Вы можете себе представить, в церкви могут быть 40-50 детей, и когда эти дети во всю силу легких, криком орут каждый раз, когда священник говорит «Христос воскрес! Воистину воскрес!». А отец Серафим умер, все это прошло, но даже при его заместителе, совсем другого типа священники, ему не удалось вытравиться. По-прежнему продолжают дети кричать, и по-прежнему этим возмущаются взрослые. А отец Серафим когда-то сказал: «Лучше из моей церкви идут взрослые, которых это коробит, чем дети, которые кричат». Раз в жизни можно в церкви кричать. Теперь перехожу к следующему возрасту, от 8 до 11 лет. Мы должны знать, в конфликт с чем приходит это в школьном преподавании. Я считаю, что законоучитель должен знать, что в светской школе преподается в смысле физики, химии, естественной истории и так далее, и даже истории вообще, чтобы знать, на фоне каких утверждений он их обучает закону Божию. И давать ответы простые, но разумные, которые дают ответ на первые сомнения, которые не управляются. А правда ли это? А так ли это было? А может ли это быть? Это уже очень часто 8-9 лет спрашивают. Ветхий и Новый Завет мы им продолжаем рассказывать, и эти годы, но немножко иначе. В самом маленьком мы это рассказывали только как очень занимательные и чудные рассказы о Боге святых. В эти годы мы начинаем нанизывать эти рассказы на определенную цепь, то, что называется «История спасения», от греха первых людей, единобожие, в отличие от многобожия, закон нравственный, первый закон Моисея, пророки, ожидания Спасителя и явления Спасителя. И вот это понятие, что есть какая-то нить отношений людей к Богу,

0: нужно говорить с детьми этого возраста о чудесах. Настоящее понимание чуда. В отличие от суеверия, от магизма и волшебства. Один православный священник написал в Америке раз статью. Он летел на аэроплане из Японии в Соединенные Штаты. И в течение этого путешествия произошло 17 раз случайных совпадений. Опоздал на аэроплан, посадили на другой аэроплан, чемодан потерялся, часы переменили. Всяких таких мелких совпадений, которые никто бы не назвал чудом само по себе. И в результате всех этих совпадений он оказался в Соединенных Штатах, в городе Миннеаполисе, на аэродроме, в приемной комнате, в тот час и в ту минуту, когда там находился человек, который решил покончить с собой и в этот момент собирался покончить с собой. И этот священник смог ему помочь, принять в нем участие и так далее. И он перечислил те 17 совпадений, которые привели к тому, что он совершенно никогда не думая, что он будет в этом городе и в этом месте, оказался и мог спасти человека. Это чудо или это не чудо?
1: Чудо.
0: Ни одного нарушения физического закона не было. Другой случай, который я с детьми говорю, Иисус Христос исцеляет слепого. А в ту минуту, якобы, ну, дети любят фантазировать, на глаз слепого смотрит доктор через замечательный микроскоп и видит, что происходит в глазу. И вдруг он видит, что какие-то клеточки начинают делаться то-то, и то-то происходит, и тот-то процесс, и так далее, и так далее. Но почему это делается? И вот понятие чуда, что наука говорит, как вещь происходит, а чудо объясняет, почему.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Теперь перехожу к последнему возрасту, который я затрагиваю, школьные, это дети 13-14 лет. И мне кажется, что критерий преподавания этому возрасту – это суметь дать им чувство, что вера, религия, духовные ценности христианства имеют отношение, связаны как-то с теми проблемами, которые они очень остро чувствуют. Пола, жизни, своего собственного призвания и так далее. У них чувство, что одно – это их собственная жизнь, это реально, это настоящее, а потом там есть закон Божий, может быть, это очень хорошо, но это никакого отношения не имеет. И вот если законоучитель может дать подросткам чувство, что вера имеет отношение к тому, как ты целуешься с мальчиком. Не от того, что просто, мол, целовать так можно, а целовать так нельзя. Смысл любви, смысл материнства или так далее. Все эти вопросы – реальное осуществление нашей веры. Это почти что чудо требуется. И я должна сказать, что я за всю свою жизнь знала только двух священников, которые умели заниматься с подростками. Это был отец Александр Ничигинов и до известной степени отец Александр Шмейнов. Он умел, но он был так перегружен своими занятиями со всеми взрослыми, что он только иногда, случайно, во время летнего отпуска занимался с детьми. В годы, когда бывал священником отец Александр Ничигинов, то есть 100 человек 60 шли на занятия законом Божьим с отцом Александром. Я на них не присутствовал, но меня поразило одно. Он объявил, что его беседа будет о 7 смертных грехах. Не о добродетелях. О добродетелях это скучно. А о 7 смертных грехах это интересно. И тоже помню, была у меня в лагере одна девочка, действительно очень бурного поведения. Она уже была 18-летняя и совсем нехороша. И помню я, как я ночью прохожу, и в конце этого коридора стоит моя Нина, и с отцом Александром говорит, и плачет, плачет, плачет. Не было для него дурной девочки, которая плохо себя ведет. Должна быть какая-то феноменальная простота подхода, должна быть способность видеть каждого из этих подростков таким, как он есть, и любить его, а не только смотреть, ну, каким я хочу, чтобы он был.

с тем, что он узнал. Уж давным-давно даем мы им раскрашивать картинки. Но, Господи, лучше, чтобы они рисовали сами картинки, а не раскрашивали их. Лучше нарисовать картинку к тому, что ты рассказал, и, как я говорю, и нарисуй самого себя на картинке тоже, чем просто раскрашивать. Но даже раскрашивать лучше, чем ничего. Разыграть сцену. А еще один случай. Проходил я с детьми вот такого возраста в Всенощной, порядок Всенощной. И нужно было я объяснить, что стопсалмия. Ну, не все мы читали, но постаралась передать им это сокрушение, уныние, подавленность, которую человек испытывает. И сказал им к следующему разу принести из дома, из журнала, из газеты или нарисовать какую-нибудь картинку, которая это иллюстрирует. И один мальчик принес мне картинку, то, что он нашел. Это вот вырезанная из журнала реклама, то есть папирос, едет верхом на лошади ковбой. В шляпе, все, и такой унылый, подавленный, усталый, сокрушенный. И я почувствовал, что этот мальчик понял, что стопсалмия, понял это настроение, что стопсалмия. Ну вот видите, в рекламе на папиросы, как бой. А слова были: «Стрелы твои, унзоши, во мне утерилась, и на мне руку твою, несть исцеление в плоти моей, яко беззаконие моя превзадоши главу мою». На всю жизнь этот ковбой остался у меня в голове каждый раз, когда я слушаю стопсалмия. Вот этим-то я и хочу сказать, что для нас, преподавателей, все дело именно в этом ощущении призванности нашей. Это наш труд, это наша радость, и это есть исполнение нашей собственной духовной жизни. Каждый преподает по-своему. Каждый иногда делает это удачно, иногда делает это неудачно, сокрушается об этом, старается. Но он сам окормляется духовно своим. Я человек малой веры. Я никаким не соответствую правилам церковным. Но для меня путем моей духовной жизни было мое общение с детьми. Я вам кончу маленьким инцидентом, который случился совсем недавно. В маленьком приходе, в маленькой школке. Главная группа детей совсем маленькие. Но есть трое, которые чуть-чуть постарше, поэтому их нельзя присоединять, и с этими тремя я занимаюсь. Нужно было объяснять им «Отче наш». Занимаюсь по-английски. Вот первые слова молитвы Господней «Отче наш, иже-еси на небесех». По-английски «Our Father, who art in heaven». По-английски слово «heaven» – «небеса» больше отличается от слова «sky» – «небо» в таком смысле. Но все-таки я, значит, моих малышей спрашиваю: «Ну а как же вы думаете, вот когда космонавт летит, что же он там встречается с Господом Богом?» Ну, начинаем мы на эту тему рассуждать, жевать. Мальчик был один 9 лет, один 7 и девочка 10 лет. И я говорю: «Напишите мне карандашом каждый одну фразу, как вы объясните, что такое небеса, heaven, что такое небеса». Вот написали они мне все три, каждый другую фразу. 9-летний мальчик, у которого недавно умерла очень любимая его бабушка, он написал, что небеса – это то, куда мы попадем, когда мы умрем. Девочка, очень умненькая, написала: «Царствие небесное мы не можем тронуть и видеть, но оно настоящее, оно очень реально». И маленький 7-летний написал: «Heaven – it's kindness». Небеса – это доброта. И вы подумайте, эти три определения – место, куда мы пойдем, когда умрем, реальность, которую мы не можем ни видеть, ни чувствовать, и доброта. И каждый день, когда я молюсь «Отче наш», я всегда вспоминаю моих трех богословов. Вот что значит заниматься с детьми.

0: Этой передачей мы заканчиваем цикл, посвященный духовному воспитанию детей.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача 7. Дополнительные размышления. О формах креста. Прежде чем закончить мысль о кресте, мне хочется немного остановиться еще на форме или виде крестов. Конечно, мы чтим всякие формы, и более всего четвероконечные. Так крестимся бесчисленно, так благословляется все. Но мне чувствуется некое различие в разных формах. Есть крест равноконечный, четвероконечный, есть четвероконечный продолговатый, есть осьмиконечный продолговатый. Первую форму полюбили больше греки, так он и называется, греческим. Иногда разнообразится, приближаясь к кругу. Впрочем, и греки употребляли четвероконечный продолговатый крест, любя лишь украшать расширением концы его, в чем опять сказывается стремление к округлению. Латиняне излюбили четвероконечный продолговатый, гладкий, ровный крест. А русские больше избрали и полюбили восьмиконечный с кривой нижней перекладиной. Мне лично больше нравится наш русский, меньше латинский, на середине греческий. И вот почему. Латинский мной ощущается как очень бедный, упрощенный, холодный, формальный, сухой, жизни мало, страхом веет, сурово. А греческий, наоборот, приближаясь к форме круга, он тем самым влечет сердце к какой-то законченности, завершенности, разрешенности, спасенности уже. И это не случайно. В греческом восприятии христианства есть эта вера в спасенность. Греки менее русских отдаются покаянию, а больше надежде на исповедание Спасителя. Латинине же, наоборот, держит душу в дисциплине, в строгости, эпитимиях и так далее. Русские избрали форму восьмиконечную не потому лишь, что это и исторически больше верно – крест, подножие, надпись Пилата, но и потому, что это больше представляет соответствие распятому. Именно, у нас большая перекладина высоко –